0: обсудят на будущем саммите объединения в Астане. Школьники из новых регионов вновь смогут стать участниками программы «Университетские смены». Подробности раскрыл премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.
1: Это очень хорошая возможность для ребят от 14 примерно до 17 лет узнать, как устроен вуз, факультеты, вся его инфраструктура, как она работает. В течение этого времени они живут в кампусах или общежитиях, могут полностью погрузиться в атмосферу студенчества. Для этого правительство направит свыше 150 миллионов рублей, чтобы не менее 2300 девушек и юношей из новых регионов, будущих студентов наших педагогических вузов, приняли участие в университетских сменах. Важно, чтобы все своевременно было организовано.
0: Проведение университетских смен запланировано на июнь-август. Они будут сочетать летний отдых с посещением музеев и театров, экскурсиями, участием в интерактивных занятиях по истории и культуре России. И последние звонки начались в российских школах. Мероприятия продлятся до конца мая. Дату и формат каждое учебное заведение определяет самостоятельно. В программу входят поднятие флага и исполнение гимна России. Министерство просвещения рекомендовало выпускные 27 июня. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757 131 от 3 марта 2014 года.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель». Читает Вадим Максимов.
5: Понюхав табаку, Петрович растопырил капот на руках и рассмотрел его против света. И опять покачал головой. Потом обратил его подкладкой вверх. И вновь покачал. Вновь снял крышку с генералом, заклеенным бумажкой, и, натащивши в нос табаку, закрыл, спрятал табакерку и, наконец, сказал. «Нет, нельзя поправить. Худой гардероб». У Акакия Акакевича при этих словах ёкнуло сердце. «Отчего же нельзя, Петрович?» — сказал он почти умоляющим голосом ребенка. «Ведь только всего, что на плечах поистерлось. Ведь у тебя есть же какие-нибудь кусочки».
6: «Да кусочки-то можно найти. Кусочки найдутся», — сказал Петрович. «Да нашить-то нельзя. Дело совсем гнилое, тронешь иглой, а вот уж оно и ползет».
5: «Пусть ползет, а ты тотчас заплаточку».
6: «Да заплаточки не на чем положить. Укрепиться ей не за что. Поддержка больно велика. Только слава, что сукно, а подуй ветер, так разлетится».
5: «Ну, ты уж прикрепи. Как же эдак право того?»
6: «Нет», — сказал Петрович решительно, — «ничего нельзя сделать. Дело совсем плохое. Уж вы лучше, как придет зимнее холодное время, наделайте из нее себе анучек, потому что чулок не греет. Это немцы выдумали, чтобы побольше себе денег забирать». Петрович любил при случае кольнуть немцев. «А шинель уж, видно, вам придется новую делать».
5: При слове «новую» у Акакия Акакиевича затуманило в глазах, и все, что ни было в комнате, так и пошло пред ним путаться. Он видел ясно одного только генерала с заклеенным бумажкой лицом, находившегося на крышке Петровичевой табакерки. «Как же новую?» — сказал он все еще, как будто находясь во сне. «Ведь у меня и денег на это нет».
6: «Да, новую», — сказал с варварским спокойствием Петрович.
5: «Ну, а если бы пришлось новую, как бы она того?»
6: «То есть, что будет стоить?»
5: «Да».
6: «Да 3,5 слишком надо будет приложить», — сказал Петрович и сжал при этом значительно губы. Он очень любил сильные эффекты. Любил вдруг как-нибудь озадачить совершенно и потом поглядеть искоса, какую озадаченный сделает рожу после таких слов.
5: «1500 рублей за шинель!» — вскрикнул бедный Акакий Акакиевич. Вскрикнул, может быть, в первый раз отроду, ибо отличался всегда тихостью голоса.
6: «Да-с», — сказал Петрович, — «да еще какова шинель!» если положить на воротник куницу, допустить капюшон на шелковой подкладке, так и в 200 войдет.
7: Петрович, пожалуйста, говорил Акакий Акакиевич умоляющим голосом, не слыша и не стараясь слышать сказанных Петровичем слов и всех его эффектов. Как-нибудь поправь, хоть бы сколько-нибудь еще послужило.
6: Да нет, это выйдет. И работу убивать, и деньги попусту тратить, сказал Петрович.
5: И Акакий Акакиевич после таких слов вышел совершенно уничтоженный. А Петрович по уходе его долго еще стоял, значительно сжавши губы и не принимаясь за работу, будучи доволен, что и себя не уронил, да и портного искусства тоже не выдал.
7: Вышед на улицу, Акакий Акакиевич был как во сне. «Этакого-то дело этакое», — говорил он сам себе. «Я, право, и не думал, чтобы оно вышло того».
5: А потом после некоторого молчания прибавил.
7: «Так вот как! Наконец, вот что вышло! А я, право, совсем и предполагать не мог, чтобы оно было эдак».
5: Засим последовало опять долгое молчание, после которого он произнес.
7: «Так эдак-то... Вот какой уж точно! Никак неожиданное того! Этого бы никак! Этакое-то обстоятельство!»
5: Сказавши это, он вместо того, чтобы идти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не подозревая. Дорогою задел его всем нечистым своим боком трубочист и вычернил все плечо ему. Целая шапка извести высыпалась на него с верхушки строившегося дома. Он ничего этого не заметил. И потом уже, когда натолкнулся на будущника, который, поставив около себя свою алебарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку, тогда только немного очнулся, и то потому, что будущник сказал: «Чё лезешь в самое рыло? Разве нет тебе трухтуара?» Это заставило его оглянуться и поворотить домой. Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде свое положение, стал разговаривать с собой уже не отрывисто, но рассудительно и откровенно, как с благоразумным приятелем, с которым можно поговорить о деле самом сердечном и близком.
7: «Ну нет», — сказал Акакий Акакиевич, «теперь с Петровичем нельзя толковать. Он теперь того. Жена, видно, как-нибудь поколотила его. А вот я лучше приду к нему в воскресный день утром. Он после канонишней субботы будет косить глазом и заспавшись. Так ему нужно будет опохмелиться, а жена денег не даст. А в это время я ему гривенничек и того в руку. Он и будет сговорчивее. И шинель тогда и того».
5: Так рассудил сам с собою Акакий Акакиевич, ободрил себя и дождался первого воскресенья. И увидев издали, что жена Петровича куда-то выходила из дому, он прямо к нему. Петрович точно после субботы сильно косил глазом, голову держал к полу и был совсем заспавшись. Но при всем том, как только узнал, в чем дело, точно как будто его черт толкнул.
6: «Нельзя», — сказал. «Извольте заказать новую».
5: Акакий Акакиевич тут-то и всунул ему гривенечек.
6: «Благодарствую, сударь. Подкреплюсь маленечко за ваше здоровье», — сказал Петрович. «А уж об шинели не извольте беспокоиться. Она ни на какую годность не годится. Новую шинель уж я вам сошью на славу. Уж на этом постоим».
5: Акакий Акакиевич еще было насчет починки, но Петрович не дослышал и сказал:
6: «Уж новую я вам сошью беспременно. В этом извольте положиться. Старанье приложим. Можно будет даже так, как пошла мода. Воротник будет застегиваться на серебряные лапки под аплике».
5: Тут-то увидел Акакий Акакиевич, что без новой шинели нельзя обойтись, и поник совершенно духом. «Как же в самом деле? На что? На какие деньги ее сделать? Конечно, можно бы отчасти положиться на будущее награждение к празднику, но эти деньги давно уже размещены и распределены вперед. Требовалось завести новые панталоны,
7: заплатить сапожнику старый долг за приставку новых головок старым голенищем, да следовало заказать швее 3 рубахи, да штуки 2 того белья, которые неприлично называть в печатном слоге, словом, все деньги совершенно должны были разойтиться. И если бы даже директор был так милостив, что вместо 40 рублей наградных определил бы 45 или 50, то все-таки остается какой-нибудь самый вздор, который в шинельном капитале будет капля в море. Хотя, конечно, он знал, что за Петровичем водилась блажь заломить вдруг черт знает какую непомерную цену, так что уж бывало, сама жена не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть: «Что ты с ума сходишь, дурак такой? В другой раз ни за что не возьмет работать. А теперь разнесла его нелегкая запросить такую цену, какой и сам не стоит». Хотя, конечно, он знал, что Петрович и за 80 рублей возьмется сделать. Однако все же откуда взять эти 80 рублей? Еще половину можно бы найти, половина бы отыскалась, может быть, даже немножко и больше, но где взять другую половину? Но прежде читателю должно узнать, где взялась первая половина. Акакий Акакиевич имел обыкновение со всякого истрачиваемого рубля откладывать по грошу в небольшой ящичек, запертый на ключ, с прорезанную в крышке дырочкой для бросания туда денег. По истечении всякого полугода он ревизовал накопившуюся медную сумму и заменял ее мелким серебром. Так продолжал он с давних пор, и таким образом в продолжении нескольких лет оказалось накопившейся суммы более чем на 40 рублей. Итак, половина была в руках. Но где же взять другую половину? Где взять другие 40 рублей? Акакий Акакиевич думал-думал и решил, что нужно будет уменьшить обыкновенные издержки, хотя, по крайней мере, в продолжении одного года, изгнать употребление чаю по вечерам, не зажигать по вечерам свечи, а если что понадобится делать, идти в комнату к хозяйке и работать при ее свечке, ходя по улицам, ступать как можно легче и осторожнее по камням и плитам, почти на цыпочках, чтобы таким образом не истереть скоровременно подметок, как можно реже отдавать прачке мыть белье, а чтобы не занашивалось, то всякий раз, приходя домой, скидать его и оставаться в одном только демикатоновом халате, очень давним и щадимым даже самим временем. Надобно сказать правду, что сначала ему было несколько трудно привыкать к таким ограничениям, но потом как-то привыклось, пошло на лад. Даже он совершенно приучился голодать по вечерам, но зато он питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
7: С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась с ним проходить вместе жизненную дорогу. И подруга эта была никто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель. С лица и с поступков его исчезло само собою сомнение, нерешительность, словом, все колеблющиеся и неопределенные черты. Огонь порою показывался в глазах его, в голове даже мелькали самые дерзкие и отважные мысли. «Не положить ли точно куницу на воротник?» Размышления об этом чуть не навели на него рассеянности. Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул «Ух!» и перекрестился. В продолжении каждого месяца он хотя один раз наведывался к Петровичу, чтобы поговорить о шинели. Где лучше купить сукна, и какого цвета, и в какую цену. И хотя несколько озабоченный, но всегда довольный, возвращался домой, помышляя, что наконец придет же время, когда все это купится, и когда шинель будет сделана. Дело пошло даже скорее, чем он ожидал. Впротиву всякого чаяния, директор назначил Акакию Акакевичу не 40 или 45, а целых 60 рублей. Уж предчувствовал ли он, что Акакию Акакевичу нужна шинель, или само собой

весьма покойная, начало биться. В первый же день он отправился вместе с Петровичем в лавки. Купили сукна, очень хорошего, и не мудрено, потому что об этом думали еще за полгода прежде, и редкий месяц не заходили в лавки применяться к ценам. Зато сам Петрович сказал, что лучше сукна и не бывает. На подкладку выбрали коленкору, но такого добротного и плотного, который, по словам Петровича, был еще лучше шелку, и даже на вид козистей и глинцевитей. Куницы не купили, потому что была точно дорога, а вместо ее выбрали кошку, лучшую, какая только нашлась в лавке. Кошку, которую издали, можно было всегда принять за куницу. Петрович провозился за шинелью всего 2 недели, потому что много было стяганья, а иначе она была бы готова раньше. За работу Петрович взял 12 рублей. Меньше никак нельзя было. Все было решительно шито на шелку, двойным мелким швом, и по всякому шву Петрович потом проходил собственными зубами, вытесняя ими разные фигуры. Это было трудно сказать, в какой именно день, но, вероятно, в день самый торжественнейший в жизни Акакия Акакиевича, когда Петрович принес, наконец, шинель. Он принес ее поутру, перед самым тем временем, как нужно было идти в департамент. Никогда бы в другое время не пришлась так кстати шинель, потому что начинались уже довольно крепкие морозы и, казалось, грозили еще более усилиться. Петрович явился с шинелью, как следует, хорошему портному. В лице его показалось выражение такое значительное, какого Акакий Акакиевич никогда еще не видал. Казалось, он чувствовал в полной мере, что сделал немалое дело и что вдруг показал в себе бездну, разделяющую портных, которые подставляют только подкладки и переправляют, а тех, которые шьют заново. Он вынул шинель из носового платка, в котором ее принес. Платок был только что от прачки. Он уже потом свернул его и положил в карман для употребления. Вынувши шинель, он весьма гордо посмотрел и, держа в обеих руках, набросил весьма ловко на плеча Акакию Акакиевичу. Потом потянул и осадил ее сзади рукой к низу. Потом драпировал ею Акакия Акакиевича несколько нараспашку. Акакий Акакиевич, как человек в летах, хотел попробовать в рукава. Петрович помог надеть и в рукава. Вышло, что и в рукава была хороша. Словом, оказалось, что шинель была совершенно и как раз в пору. Петрович не упустил при сём случае сказать, что он так только, потому что живет без вывески на небольшой улице и притом давно знает Акакия Акакиевича, потому взял так дешево. А на Невском проспекте с него бы взяли за одну только работу 75 рублей. Акакий Акакиевич об этом не хотел рассуждать с Петровичем, да и боялся всех сильных сумм, какими Петрович любил запускать пыль. Он расплатился с ним, поблагодарил и вышел тут же в новой шинели в департамент. Петрович вышел вслед за ним и, оставаясь на улице, долго еще смотрел издали на шинель и потом пошел нарочно в сторону, чтобы, обогнувши кривым переулком, забежать вновь на улицу и посмотреть еще раз на свою шинель с другой стороны, то есть прямо в лицо. Между тем Акакий Акакиевич шел в самом праздничном расположении всех чувств. Он чувствовал всякий миг минуты, что на плечах его новая шинель, и несколько раз даже усмехнулся от внутреннего удовольствия. В самом деле, две выгоды. Одно то, что тепло, а другое, что хорошо. Дороги он не приметил вовсе и очутился вдруг в департаменте. В швейцарской он скинул шинель, осмотрел ее кругом и поручил в особенный надзор швейцару. Неизвестно, каким образом в департаменте все вдруг узнали, что у Акакия Акакиевича новая шинель и что уже капота более не существует. Все в ту же минуту выбежали в швейцарскую смотреть новую шинель Акакия Акакиевича. Начали поздравлять его, приветствовать, так что тот сначала только улыбался, а потом сделалось ему даже стыдно. Когда же все приступили

0: нему стали говорить, что нужно вспрыснуть новую шинель, и что, по крайней мере, он должен задать им всем вечер, Акакий Акакиевич потерялся совершенно. Не знал, как ему быть, что такое отвечать и как отговориться. Он уже минут через несколько, весь закрасневшись, начал было уверять довольно простодушно, что это совсем не новая шинель, что это так, что это старая шинель. Наконец, один из чиновников, какой-то даже помощник столоначальника, вероятно, для того, чтобы показать, что он ничуть не гордец и знается даже с низшими себя, сказал: «Так и быть. Я вместо Акакия Акакиевича даю вечер и прошу ко мне сегодня на чай. Я же, как нарочно, сегодня именинник». Чиновники натурально тут же поздравили помощника столоначальника и приняли с охотой предложение. Акакий Акакиевич начал было отговариваться, но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и уж он никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже и в вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акакия Акакиевича точно самый большой торжественный праздник. Он воротился домой в самом счастливом расположении духа, скинул шинель и повесил ее бережно на стене, налюбовавшись еще раз сукном и подкладкой, и потом нарочно вытащил для сравнения прежний капот свой, совершенно расползшийся. Он взглянул на него и сам даже засмеялся. Такая была далекая разница. И долго еще потом за обедом он все усмехался, как только приходило ему на ум положение, в котором находился капот. Пообедал он весело, и после обеда уж ничего не писал, никаких бумаг, а так немножко посиборитствовал на постели, пока не потемнело. Потом, не затягивая дело, оделся, надел на плеча шинель и вышел на улицу. Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и дома слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде. Как бы то ни было, но верно, по крайней мере, то, что чиновник жил в лучшей части города. Стало быть, очень не близко от Акакия Акакиевича. Сначала надо было Акакию Акакиевичу пройти кое-какие пустынные улицы с тощим освещением, но по мере приближения к квартире чиновника улицы становились живее, населеннее и сильнее освещены. Пешеходы стали мелькать чаще, начали попадаться и дамы, красиво одетые, на мужчинах попадались бобровые воротники, реже встречались ваньки с деревянными решетчатыми своими санками, утыканными позолоченными гвоздочками. Напротив, все попадались лихачи в малиновых бархатных шапках с лакированными санками, с медвежьими одеялами, и пролетали улицу, визжа колесами по снегу, кареты с убранными козлами.
1: Радио «Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
0: Акакий Акакиевич глядел на все это как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу. Остановился с любопытством перед освещенным окошком магазина посмотреть на картину, где изображена была какая-то красивая женщина, которая скидала с себя башмак, обнаживший таким образом всю ногу, очень недурную. А за спиной ее из дверей другой комнаты выставил голову какой-то мужчина с бакенбардами и красивой эспаньолкой под губой. Акакий Акакиевич покачнул головою и усмехнулся, и потом пошел своею дорогою. Почему он усмехнулся? Потому ли, что встретил вещь вовсе незнакомую, но о которой, однако же, все-таки у каждого сохраняется какое-то чутье? Или подумал он, подобно многим другим чиновникам, следующее: «Ну уж, эти французы, что и говорить, уж ежели захотят что-нибудь того, так уж точно того». А может быть, даже и этого не подумал. Ведь нельзя же залезть в душу человеку и узнать все, что он не думает. Наконец достигнул он дома, в котором квартировал помощник столоначальника. Помощник столоначальника жил на большую ногу. На лестнице светил фонарь, квартира была во втором этаже. Вошедший в переднюю, Акакий Акакиевич увидел на полу целые ряды калош. Между ними, посреди комнаты, стоял самовар, шумя и испуская клубами пар. На стенах висели все шинели да плащи, между которыми некоторые были даже с бобровыми воротниками или с бархатными отворотами. За стеной был слышен шум и говор, которые вдруг сделались ясными и звонкими, когда отворилась дверь и вышел лакей с подносом, уставленным опорожненными стаканами, сливочником и корзиной сухарей. Видно, что уж чиновники давно собрались и выпили по первому стакану чая. Акакий Акакиевич, повесивший сам шинель свою, вошел в комнату, и перед ним мелькнули в одно время свечи, чиновники, трубки, столы для карт, и смутно поразили слух его беглый, со всех сторон подымавшийся разговор и шум передвигаемых стульев. Он остановился весьма неловко среди комнаты, ища и стараясь придумать, что ему сделать. Но его уже заметили, приняли с криком, и все пошли тот же час в переднюю и вновь осмотрели его шинель. Акакий Акакиевич, хотя было отчасти и сконфузился, но, будучи человеком чистосердечным, не мог не порадоваться, видя, как все похвалили шинель. Потом, разумеется, все бросили и его, и шинель, и обратились, как водится, к столам, назначенным для виста. Все это — шум, говор и толпа людей — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою. Наконец, подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и через несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно, тем более, что уж давно наступило то время, в которое он по обыкновению ложился спать. Он хотел проститься с хозяином, но его не пустили, говоря, что непременно надо выпить в честь обновки по бокалу шампанского. Через час подали ужин, состоявший из винегрета, холодной телятины, паштета, кондитерских пирожков и шампанского. Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, после которых он почувствовал, что в комнате сделалось веселее, однако ж никак не мог позабыть, что уже 12 часов и что давно пора домой. Чтобы как-нибудь не вздумал удерживать хозяин, он вышел потихоньку из комнаты, отыскал в передней шинель, которую не без сожаления увидел лежавшую на полу, стряхнул ее, снял с нее всякую пушинку, надел на плеча и опустился по лестнице на улицу. На улице все еще было светло. Кое-какие мелочные ловчонки, эти бессменные клубы дворовых и всяких людей, были отперты. Другие же, которые были заперты, показывали, однако ж, длинную струю света во всю дверную щель, означавшую, что они не лишены еще общества, и, вероятно, дворовые служанки или слуги еще доканчивают свои толки и разговоры, повергая своих господ в совершенное недоумение насчет своего места пребывания. Акакий Акакиевич шел в веселом расположении духа. Даже подбежал было вдруг, неизвестно почему, за какой-то дамою, которая как молния прошла мимо и у которой всякая часть тела была исполнена необыкновенного движения. Но, однако ж, он тут же остановился и пошел опять по-прежнему очень тихо, подивясь даже сам неизвестно откуда взявшейся рыси. Скоро потянулись перед ним те пустынные улицы, которые даже и днем не так веселы, а тем более вечером. Теперь они сделались еще глуше и уединеннее. Фонари стали мелькать реже, масло, как видно, уже меньше отпускалось. Пошли деревянные домы, заборы, нигде ни души. Сверкал только один снег по улицам, да печально чернели с закрытыми ставнями заснувшие низенькие лачушки. Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечную площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшную пустыню. Вдали, бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшую на краю света. Веселость Акакия Акакиевича как-то здесь значительно уменьшилась. Он вступил на площадь не без какой-то невольной боязни, точно как будто сердце его предчувствовало что-то недоброе. Он оглянулся назад и по сторонам. Точное море вокруг него. Нет, «Лучше и не глядеть», — подумал, и шел, закрыв глаза. И когда открыл их, чтобы узнать, близко ли конец площади, увидел вдруг, что перед ним стоят почти перед носом какие-то люди с усами, какие именно, уж этого он не мог даже различить. У него затуманило в глазах и забилось в груди.
2: «А ведь шинель-то моя!» — сказал один из них громовым голосом, схвативший его за воротник.
0: Акакий Акакиевич хотел было уже закричать «караул», как другой приставил ему к самому рту кулак величиною в чиновничью голову, примолвив:
2: «А вот только крикни!»
0: Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом, и он упал навзничь в снег, и ничего уж больше не чувствовал. Через несколько минут он опомнился и поднялся на ноги, но уж никого не было. Он чувствовал, что в поле холодно, и шинели нет. Стал кричать, но голос, казалось, и не думал долетать до концов площади. Отчаянный, не уставая кричать, пустился он бежать через площадь прямо к будке, подле которой стоял будочник и, опершись на свою алебарду, глядел, кажется, с любопытством, желая знать, какого черта бежит к нему издали и кричит человек. Акакий Акакиевич, прибежав к нему, начал задыхающимся голосом кричать, что он спит и ни зачем не смотрит, не видит, как грабят человека. Будушник отвечал, что он не видал ничего. Что видел, как остановили его среди площади какие-то два человека. Да думал, что то были его приятели. А что пусть он вместо того, чтобы понапрасну брониться, сходит завтра к надзирателю, так надзиратель отыщет, кто взял шинель. Акакий Акакиевич прибежал домой в совершенном беспорядке. Волосы, которые еще водились у него в небольшом количестве на висках и затылке, совершенно растрепались. Бок и грудь, и все панталоны были в снегу. Старуха, хозяйка квартиры его, услыша страшный стук в дверь, поспешно вскочила с постели и с башмаком на одной только ноге побежала отворять дверь, придерживая на груди своей скромности рукой рубашку. Но, отворив, отступила назад, увидев в таком виде Акакия Акакиевича. Когда же рассказал он, в чем дело, она всплеснула руками и сказала, что нужно идти прямо к частному, что квартальный надует, пообещается и станет водить. А лучше всего идти прямо к частному, что он даже ей знаком, потому что Анна, чухонка, служившая прежде у нее в кухарках, определилась теперь к частному в няньке, что она часто видит его самого, как он проезжает мимо их дома, и что он бывает также всякое воскресенье в церкви, молится, а в то же время весело смотрит на всех, и что, стало быть, по всему видно, должен быть добрый человек. Выслушав такое решение, Акакий Акакиевич печальный побрел в свою комнату, и как он провел там ночь, предоставляется судить тому, кто может сколько-нибудь представить себе положение другого. Поутру рано отправился он к частному, но сказали, что спит. Он пришел в 10, сказали опять «спит». Он пришел в 11 часов, сказали «да нет частного дома». Он в обеденное время, но писаря в прихожей никак не хотели пустить его и хотели непременно узнать, за каким делом и какая надобность привела, и что такое случилось. Так что, наконец, Акакий Акакиевич раз в жизни захотел показать характер и сказал наотрез, что ему нужно лично видеть самого частного, что они не смеют его не допустить, что он пришел из департамента за казенным делом, а что вот как он на них пожалуется, так вот тогда они увидят. Против этого писаря ничего не посмели сказать, и один из них пошел вызвать частного.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Шинель». Читает Вадим Максимов.
2: Частный принял как-то чрезвычайно странно рассказ о грабительстве шинели. Вместо того, чтобы обратить внимание на главный пункт дела, он стал расспрашивать Акакия Акакиевича, да почему он так поздно возвращался, да не заходил ли он и не был ли в каком непорядочном доме. Так что Акакий Акакиевич сконфузился совершенно и вышел от него сам, не зная, возымеет ли надлежащий ход дела о шинели или нет. Весь этот день он не был в присутствии, единственный случай в его жизни. На другой день он явился весь бледный и в старом капоте своем, который сделался еще плачевнее. Повествование о грабеже шинели, несмотря на то, что нашлись такие чиновники, которые не пропустили даже и тут посмеяться над Акакием Акакиевичем, однако же многих тронуло. Решились тут же сделать для него складчину, но собрали самую безделицу, потому что чиновники и без того уже много истратились, подписавшись на директорский портрет и на одну какую-то книгу по предложению начальника отделения, который был приятелем сочинителю. Итак, сумма оказалась самая бездельная. Один кто-то, движимый состраданием, решился, по крайней мере, помочь Акакию Акакиевичу добрым советом, сказавши, чтобы он пошел не к квартальному, потому что хоть и может случиться, что квартальный, желая заслужить одобрение начальства, отыщет каким-нибудь образом шинель, но шинель все-таки останется в полиции, если он не представит законных доказательств, что она принадлежит ему. А лучше всего, чтобы он обратился к одному значительному лицу. Что значительное лицо, спешась и снесясь с кем следует, может заставить успешнее идти дело. Нечего делать. Акакий Акакиевич решился идти к значительному лицу. Какая именно и в чем состояла должность значительного лица, это осталось до сих пор неизвестным. Нужно знать, что одно значительное лицо недавно сделался значительным лицом, а до того времени он был незначительным лицом. Впрочем, место его и теперь не почиталось значительным в сравнении с другими, еще значительнейшими. Но всегда найдется такой круг людей, для которых незначительное в глазах прочих есть уже значительное. Впрочем, он старался усилить значительность многими другими средствами. Именно завел, чтобы низшие чиновники встречали его еще на лестнице, когда он приходил в должность, чтобы к нему являться прямо никто не смел, а чтоб шло все порядком строжайшим. Коллежский регистратор докладывал бы губернскому секретарю, губернский секретарь титулярному или какому приходилось другому, и чтобы уже таким образом доходило дело до него. Так уж на Святой Руси все заражено подражанием. Всякий дразнит и корчит своего начальника. Говорят, даже какой-то титулярный советник, когда сделали его правителем какой-то отдельной небольшой канцелярии, тотчас же отгородил себе особенную комнату, назвавшую ее комнатой присутствия, и поставил у дверей каких-то капельдинеров с красными воротниками в галунах, которые брались за ручку дверей и отворяли ее всякому приходившему, хотя в комнате присутствия на силу мог уставиться обыкновенный письменный стол. Приемы и обычаи значительного лица были солидны и величественны, но немногосложны. Главным основанием его системы была строгость. «Строгость, строгость и строгость», — говаривал он обыкновенно, и при последнем слове обыкновенно смотрел очень значительно в лицо тому, которому говорил. Хотя, впрочем, этому и не было никакой причины, потому что десяток чиновников, составлявших весь правительственный механизм канцелярии, и без того был в надлежащем страхе, завидя его издали, оставлял уже дело и ожидал, стоя в вытяжку, пока начальник пройдет через комнату. Обыкновенный разговор его с низшими отзывался строгостью и состоял почти из трех фраз. «Как вы смеете? Знаете ли вы, с кем говорите? Понимаете ли, кто стоит перед вами? Впрочем, он был в душе добрый человек, хорош с товарищами, услужлив, но генеральский чин совершенно сбил его с толку. Получивший генеральский чин, он как-то спутался, сбился с пути и совершенно не знал, как ему быть. Если ему случалось быть с ровными себе, он был еще человек как следует, человек очень порядочный, во многих отношениях даже не глупый человек. Но как только случалось ему быть в обществе, где были люди хоть одним чином пониже его, там он был просто хоть из рук вон. Молчал, и положение его возбуждало жалость. Тем более, что он сам даже чувствовал, что мог бы провести время несравненно лучше. В глазах его иногда видно было сильное желание присоединиться к какому-нибудь интересному разговору и кружку, но останавливала его мысль, не будет ли это уж очень много с его стороны, не будет ли фамильярно и не уронит ли он через то своего значения. И вследствие таких рассуждений он оставался вечно в одном и том же молчаливом состоянии, произнося только изредка какие-то односложные звуки, и приобрел таким образом титул скучнейшего человека. К такому-то значительному лицу явился наш Акакий Акакиевич. И явился во время самое неблагоприятное. Весьма не кстати для себя. Хотя, впрочем, кстати для значительного лица. Значительное лицо находился в своем кабинете и разговорился очень-очень весело с одним недавно приехавшим старинным знакомым и товарищем детства, с которым несколько лет не видался. В это время доложили ему, что пришел какой-то Башмачкин. Он спросил отрывисто: «Кто такой?» Ему отвечали: «Какой-то чиновник». «А, может подождать. Теперь не время», — сказал значительный человек. Здесь надобно сказать, что значительный человек совершенно прильгнул. Ему было время. Они давно уже с приятелем переговорили обо всем и уже давно перекладывали разговор весьма длинными молчаниями, слегка только потрепливая друг друга по ляжке и приговаривая: «Так-то, Иван Абрамович! Эдак-то, Степан Варламович!» Но при всем том, однако же, велел он чиновнику подождать, чтобы показать приятелю, человеку давно не служившему и зажившемуся дома в деревне, сколько времени чиновники дожидаются у него в передней. Наконец, наговорившись, а еще более намолчавшись вдоволь и выкуривши сигарку в весьма покойных креслах с откидными спинками, он, наконец, как будто вдруг вспомнил и сказал секретарю, остановившемуся у дверей с бумагами для доклада: «Да, ведь там стоит, кажется, чиновник. Скажите ему, что он может войти». Увидевши смиренный вид Акакия Акакиевича и его старенький вицмундир, он обратился к нему вдруг и сказал: «Что вам угодно?» Голосом отрывистым и твердым, которому нарочно учился заранее у себя в комнате, в уединении и перед зеркалом еще за неделю до получения нынешнего своего места и генеральского чина. Акакий Акакиевич уже заблаговременно почувствовал надлежащую робость, несколько смутился и, как мог, сколько могла позволить ему свобода языка, изъяснил с прибавлением даже чаще, чем в другое время, частиц того, что была дешинель, совершенно новая, и теперь ограблен бесчеловечным образом, и что он обращается к нему, чтобы он ходатайством своим как-нибудь того списался бы с господином оберполицмейстером или другим кем и отыскал шинель. Генералу неизвестно почему показалось такое обхождение фамильярным.
3: «Что вы, милостивый государь, — продолжал он отрывисто, — не знаете порядка? Куда вы зашли? Не знаете, как водятся дела? Об этом вы бы должны были прежде подать просьбу в канцелярию. Она пошла бы к столоначальнику, к начальнику отделения, потом передана была бы секретарю, а секретарь доставил бы ее уже мне».
2: «Ну, ваше превосходительство, — сказал Акакий Акакиевич, стараясь собрать всю небольшую горсть присутствия духа, какая только в нем была, и чувствуя в то же время, что он вспотел ужасным образом, — я, ваше превосходительство, осмелился утрудить, потому что секретари того ненадежный народ».
3: «Что, что, что?» — сказало значительное лицо. «Откуда вы набрались такого духу? Откуда вы мыслей таких набрались? Что за буйство такое распространилось между молодыми людьми против начальников и высших?»
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель».
2: Значительное лицо, кажется, не заметил, что Акакию Акакевичу забралось уже за 50 лет. Стало быть, если бы он и мог назваться молодым человеком, то разве только относительно, то есть в отношении к тому, кому уже было 70 лет.
3: «Знаете ли вы, кому это говорите? Понимаете ли вы, кто стоит перед вами? Понимаете ли вы это? Понимаете ли это? Я вас спрашиваю».
2: Тут он топнул ногою, возведя голос до такой сильной ноты, что даже и не Акакию Акакиевичу сделалось бы страшно. Акакий Акакиевич так и обмер, пошатнулся, затрясся всем телом и никак не мог стоять. Если бы не подбежали тут же сторожа поддержать его, он бы шлепнулся на пол. Его вынесли почти без движения.
3: А значительное лицо, довольный тем, что эффект превзошел даже ожидания, и совершенно упоенный мыслью, что слово его может лишить даже чувств человека, искоса взглянул на приятеля, чтобы узнать, как он на это смотрит, и не без удовольствия увидел, что приятель его находился в самом неопределенном состоянии и начинал даже с своей стороны сам чувствовать страх.
2: Как сошел с лестницы, как вышел на улицу, ничего уж этого не помнил Акакий Акакиевич. Он не слышал ни рук, ни ног. В жизнь свою он не был еще так сильно распечен генералом, да еще и чужим. Он шел по вьюге, свистевшей в улицах, разинув рот, сбиваясь с тротуаров. Ветер по петербургскому обычаю дул на него со всех четырех сторон, из всех переулков. Вмиг надуло ему в горло жабу, и добрался он домой, не в силах, будучи сказать ни одного слова. Весь распух и слег в постель. Так сильно иногда бывает надлежащее распекание. На другой же день обнаружилась у него сильная горячка. Благодаря великодушному вспомоществованию петербургского климата болезнь пошла быстрее, чем можно было ожидать. И когда явился доктор, то он, пощупавший пульс, ничего не нашелся сделать, как только прописать припарку, единственно уже для того, чтобы больной не остался без благодетельной помощи медицины. А, впрочем, тут же объявил, что ему через полтора суток непременный капут. После чего обратился к хозяйке и сказал: «А вы, матушка, и времени даром не теряйте. Закажите ему теперь же сосновый гроб, потому что дубовый будет для него дорог». Слышал ли Акакий Акакиевич эти произнесенные роковые для него слова? А если и слышал, произвели ли они на него потрясающие действия? Пожалел ли он о горемычной своей жизни? Ничего этого не известно, потому что он находился все время в бреду и жару. Явления одного другого страннее представлялись ему беспрестанно. То видел он Петровича и заказывал ему сделать шинель с какими-то западнями для воров, которые чудились ему беспрестанно под кроватью, и он поминутно призывал хозяйку вытащить у него одного вора даже из-под одеяла. То спрашивал, зачем висит пред ним старый капот его, что у него есть новая шинель. То чудилось ему, что он стоит перед генералом, выслушивая надлежащее распекание, и приговаривает: «Виноват, ваше превосходительство». То, наконец, даже сквернохульничал, произнося самые страшные слова, так что старушка-хозяйка даже крестилась, отроду не слыхав от него ничего подобного. Тем более, что слова эти следовали непосредственно за словом «ваше превосходительство». Далее он говорил совершенную бессмыслицу, так что ничего нельзя было понять. Можно было только видеть, что беспорядочные слова и мысли ворочались около одной и той же шинели. Наконец, бедный Акакий Акакиевич испустил дух. Ни комнаты, ни вещей его не опечатывали, потому что, во-первых, не было наследников, а во-вторых, оставалось очень немного наследства. Именно пучок гусиных перьев, 10 белой казенной бумаги, 3 пары носков, 2-3 пуговицы, оторвавшиеся от панталон, и уже известный читателю капот. Кому все это досталось, бог знает, об этом, признаюсь, даже не интересовался рассказывающий сию повесть. Акакия Акакиевича свезли и похоронили. И Петербург остался без Акакия Акакиевича, как будто бы в нем его и никогда не было. Исчезло и скрылось существо, ничем не защищенное, никому не дорогое, ни для кого не интересное, даже не обратившее на себя внимания и, естественно, наблюдателя, не пропускающего посадить на булавку обыкновенную муху и рассмотреть ее в микроскоп. Существо, переносившее покорно канцелярские насмешки и без всякого чрезвычайного дела сошедшее в могилу, но для которого все-таки, хотя перед самым концом жизни, мелькнул светлый гость в виде шинели, ожививший на миг бедную жизнь, и на которое также потом нестерпимо обрушилось несчастье, как обрушивалось на царей и повелителей мира. Несколько дней после его смерти послан был к нему на квартиру из департамента сторож с приказанием немедленно явиться, начальник где требует. Но сторож должен был возвратиться ни с чем, давший отчет, что не может больше прийти, и на запрос «почему» выразился словами «да так, уж умер он, 4-го дня похоронили». Таким образом, узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича. И на другой день уже на его месте сидел новый чиновник, гораздо выше ростом и выставлявший буквы уже не таким прямым почерком, а гораздо наклоннее и косее. Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не все об Акакии Акакиевиче, что суждено ему на несколько дней прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь. Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание. По Петербургу пронеслись вдруг слухи, что у Калинкина моста и далеко подальше стал показываться по ночам мертвец в виде чиновника, ищущего какой-то утащенной шинели, и под видом стащенной шинели, сдирающей со всех плеч, не разбирая чины и звания, всякие шинели. На кошках, на бобрах, на вате, енотовые, лисьи, медвежьи шубы, словом, всякого рода меха и кожи, какие только придумали люди для прикрытия собственной. Один из департаментских чиновников видел своими глазами мертвеца и узнал в нем тотчас Акакия Акакиевича. Но это внушило ему, однако же, такой страх, что он бросился бежать со всех ног и оттого не мог хорошенько рассмотреть, а видел только, как тот издали погрозил ему пальцем. Со всех сторон поступали беспрестанно жалобы, что спины и плечи, пускай бы еще только титулярных, а то даже самих тайных советников, подвержены совершенной простуде по причине ночного сдергивания шинелей.
1: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Шинель». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Код да Винчи. Говорят, что однажды на пляже никому неизвестный журналист Дэн Браун наткнулся на оставленную кем-то книгу у Сидни Шелдона «Заговор судного дня». Он начал ее читать, и когда с трудом оторвался, решил, что напишет нечто такое же захватывающее или даже еще лучше. Справедливости ради отметим, что ему это удалось. Правда, тиражами с романами Сидни Шелдона Брауну пока тягаться сложно. Куда ему со своими 81 миллионом против шелдоновских 300 миллионов? Вокруг книги «Код да Винчи» сложилась целая инфраструктура. В Париже водят специальные экскурсии по местам, упомянутым в романе. В Лувр Джоконде рвется в десятки раз больше туристов, чем раньше. И так далее. И неважно, что «Код да Винчи» — это живой, что называется, пример литературного авантюризма. Поговаривают, что идея главного романа 21 века принадлежит жене писателя Блайт Ньюлан. Они познакомились в Лос-Анджелесе, где будущий писатель подвязался в качестве автора детских песен. Блайт всерьез взялась за выстраивание карьеры Дэна Брауна. Сначала она стала его литературным агентом, а вскоре и соавтором. Их первая книга, кстати, ставшая в США бестселлером, называлась «187 мужчин, от которых следует держаться подальше. Пособие для романтически фрустрированных женщин». После этого всегда интересовавшийся мистикой и историей заговоров Браун решил написать что-нибудь помасштабнее. Вот тут-то и оказалось, что тайны – вещь крайне прибыльная. За роман «Код да Винчи» Браун получил 260 миллионов долларов.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Антона Павловича Чехова Петру Ильичу Чайковскому. Осень 1889 года, Москва. Я собираюсь напечатать новую книжку своих рассказов «Хмурые люди». Рассказы эти скучны и нудны, как осень. Они однообразны по тону, и художественные элементы в них густо перемешаны с медицинскими. Но все-таки разрешите мне посвятить эту книжку вам. Мне очень хочется получить положительный ответ, так как это посвящение доставит мне большое удовольствие. Душевно преданный Антон Чехов.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл в Китай с двухдневным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию договора о добрососедстве и сотрудничестве. Россия и Китай вернулись к положительной динамике товарооборота, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров. В рамках рабочей поездки в Китай он встретился с заместителем премьера Государственного совета страны Дин Сюэсяном.
2: Приоритетная задача – углублять инвестиционные связи, формируя справедливую, прозрачную и предсказуемую деловую среду. Продолжаем наращивать портфель совместных проектов, которые на текущий момент охватывают такие отрасли, как металлургия, химия, машиностроение, лесная промышленность, агропромышленность и транспортно-логистическая сфера.
1: Денис Мантуров напомнил, в эти дни в Харбине проходит 10-я юбилейная российско-китайская выставка. Традиционно яркая экспозиция гармонично дополнена насыщенной деловой программой, отметил вице-премьер. Перегруз или ветреная погода могли стать причиной опрокидывания аэролодки на Байкале, сообщил РИА Новости представитель индустрии. Легкие суда легко переворачиваются, 18 человек – опасная перегрузка. Инцидент произошел в районе скалы Черепаха в Бурятии. 13 человек спасли, 5 погибли. Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Все пассажиры были внутри кубрика без спасательных жилетов, сообщил инспектор МЧС Николай Зайцев. Судно затонуло в 25 метрах от берега. Украинские власти вынуждены были признать, что их боевой дрон был сбит над Эстонией, заявил министр обороны этой страны Хана Певкур. По данным Рейтер, беспилотный аппарат сбил румынский истребитель. В свою очередь, Певкур подтвердил, разрешение на использование эстонского воздушного пространства есть только у союзников, а Украина его не запрашивала. Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, которым авторство 23 песен группы «Ласковый май» установили за продюсером Андреем Разиным. Заявление музыканта оставили без рассмотрения. Ранее исключительные права на композиции «Белые розы», «Седая ночь» признали за семьей Юрия Шатунова. В свою очередь Разин объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. И о погоде. В центре Москвы во вторник температура воздуха нагрелась до уровня в 31 градус и побила рекорд 1979 года. В среду в Москве 30-градусная жара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
5: Часть первая. Боги и герои. Вначале существовал лишь вечный, безграничный, темный хаос. В нем заключался источник жизни мира. Все возникло из безграничного хаоса, весь мир и бессмертные боги. Из хаоса произошла и богиня Земля Гея. Широко раскинулась она, могучая, дающая жизнь всему, что живет и растет на ней. Далеко же под землей, так далеко, как далеко от нас необъятное светлое небо, в неизмеримой глубине родился мрачный Тартар, ужасная бездна, полная вечной тьмы. Из хаоса, источника жизни, родилась и могучая сила, все оживляющая любовь – Эрос. Начал создаваться мир. Безграничный хаос породил вечный мрак – Эреп и темную ночь – Нюкту. А от ночи и мрака произошли вечный свет – Эфир и радостный светлый день – Гемера. Свет разлился по миру, и стали сменять друг друга ночь и день. Могучая благодатная земля породила беспредельное голубое небо Урана, и раскинулось небо над землей. Гордо поднялись к нему высокие горы, рожденные землей, и широко разлилось вечно шумящее море. Матерью землей рождены небо, горы и море, и нет у них отца. Уран, небо, воцарился в мире. Он взял себе в жены благодатную землю. Шесть сыновей и шесть дочерей, могучих, грозных титанов, было у Урана и Геи. Их сын, титан-океан, обтекающий, подобно безбрежной реке, всю землю, и богиня Фетида породили на свет все реки, которые катят свои волны к морю, и морских богинь Океанид. Титан же Гиперион и Тея дали миру детей: солнце Гелиуса, луну Селену и румяную зарю розоперстую Эос Аврора. От Астрея и Эос произошли все звезды, которые горят на темном ночном небе, и все ветры: бурный северный ветер Борей, восточный Эвр, влажный южный Нот и западный ласковый ветер Зефир, несущий обильные дождем тучи. Кроме титанов, породила могучая земля трех великанов: циклопов с одним глазом во лбу и трех громадных, как горы, 50-головых великанов сторуких, гекатонхейров, названных так потому, что 100 рук было у каждого из них. Против их ужасной силы ничто не может устоять. Их стихийная сила не знает предела. Возненавидел Уран своих детей-великанов. В недра богини земли заключил он их в глубоком мраке и не позволил им выходить на свет. Страдала мать их земля. Ее давило это страшное бремя, заключенное в ее недрах. Вызвала она детей своих, титанов, и убеждала их восстать против отца Урана, но они боялись поднять руки на отца. Только младший из них, коварный Крон, хитростью низверг своего отца и отнял у него власть. Богиня Ночь родила в наказание Крону целый сон ужасных божеств: Танат — смерть, Эриду — раздор, Апату — обман, Кер — уничтожение, Гипнос — сон с роем мрачных тяжелых видений, не знающую пощады Немесиду — отмщение за преступления и много других. Ужас, раздоры, обман, борьбу и несчастье внесли эти боги в мир, где воцарился на троне своего отца Крон. Рождение Зевса. Крон не был уверен, что власть навсегда останется в его руках. Он боялся, что и против него восстанут дети и обрекут его на ту же участь, на какую обрек он своего отца Урана. Он боялся своих детей и повелел Крон жене своей Рее приносить ему рождавшихся детей и безжалостно проглатывал их. В ужас приходила Рея, видя судьбу детей своих. Уже пятерых проглотил Крон: Гестию, Деметру, Геру, Аида, Гадеса и Посейдона. Рея не хотела потерять и последнего своего ребенка. По совету своих родителей, Урана Неба и Геи Земли, удалилась она на остров Крит, а там, в глубокой пещере, родился у нее младший сын Зевс. В этой пещере Рея скрыла своего сына от жестокого отца, а ему дала проглотить вместо сына длинный камень, завернутый в пеленки. Крон не подозревал, что он был обманут своей женой. А Зевс тем временем рос на Крите. Нимфы Адрастея и Идея лелеяли маленького Зевса. Они вскормили его молоком божественной козы Амалфеи. Пчелы носили мед маленькому Зевсу со склонов высокой горы Дикты. У входа же в пещеру юные куреты, полубоги, охранители и защитники Зевса, ударяли в щиты мечами всякий раз, когда маленький Зевс плакал, чтобы не услыхал его плача Крон и не постигла бы Зевса участь его братьев и сестер. Зевс свергает Крона, борьба богов-олимпийцев с титанами. Вырос и возмужал прекрасный и могучий бог Зевс. Он восстал против своего отца и заставил его вернуть опять на свет поглощенных им детей. Одного за другим изверг из уст Крон своих детей богов, прекрасных и светлых. Они начали борьбу с Кроном и титанами за власть над миром. Ужасно и упорно была эта борьба. Дети Крона утвердились на высоком Олимпе. На их сторону стали и некоторые из титанов. А первыми – титан Океан и дочь его Стикс с детьми рвением, мощью и победой. Опасна была эта борьба для богов-олимпийцев. Могучи и грозны были их противники титаны, но Зевсу на помощь пришли циклопы. Они выковали ему громы и молнии. Их метал Зевс в титанов. Борьба длилась уже 10 лет, но победа не склонялась ни на ту, ни на другую сторону. Наконец, решился Зевс освободить из недр земли 100-руких великанов Гекатонхейров. Он их призвал на помощь. Ужасные, громадные, как горы, вышли они из недр земли и ринулись в бой. Они отрывали от гор целые скалы и бросали их в титанов. Сотнями летели скалы навстречу титанам, когда они подступили к Олимпу. Стонала земля, грохот наполнил воздух, все кругом колебалось. Даже Тартар содрогался от этой борьбы. Зевс метал одну за другой пламенные молнии и оглушительно рокочущие громы. Огонь охватил всю землю, моря кипели, дым и смрад заволокли все густой пеленой. Наконец, могучие титаны дрогнули. Их сила была сломлена. Они были побеждены. Олимпийцы сковали их и низвергли в мрачный Тартар, в вековечную тьму. У медных, несокрушимых врат Тартара на стражу стали 100-рукие гекатонхейры. И стерегут они, чтобы не вырвались опять на свободу из Тартара могучие титаны. Власть титанов в мире миновала.
3: Радиозвезда.
4: Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
5: Борьба Зевса с Тифоном. Но не окончилась этим борьба. Гея-земля разгневалась на олимпийца Зевса за то, что он так сурово поступил с ее побежденными детьми-титанами. Она вступила в брак с мрачным Тартаром и произвела на свет ужасное 100-головое чудовище Тифона. Громадный, с сотней драконовых голов, поднялся Тифон из недр земли. Диким воем всколебал он воздух. Лай собак, человеческие голоса, орев разъяренного быка, рыканье льва слышались в этом вое. Бурное пламя клубилось вокруг Тифона, и земля колебалась под его тяжкими шагами. Боги содрогнулись от ужаса. Но смело ринулся на него Зевс-громовержец, и загорелся бой. Опять засверкали молнии в руках Зевса, раздались раскаты грома. Земля и небесный свод потряслись до основания. Ярким пламенем вспыхнула опять земля, как и во время борьбы с титанами. Моря кипели от одного приближения Тифона. Сотнями сыпались огненные стрелы молнии громовержца Зевса. Казалось, что от их огня горит самый воздух, и горят темные грозовые тучи. Зевс испепелил Тифону все его 100 голов. Рухнул Тифон на землю. От тела его исходил такой жар, что плавилось все кругом. Зевс поднял тело Тифона и низверг в мрачный Тартар, породивший его. Но и в Тартаре грозит еще Тифон богам и всему живому. Он вызывает бури и извержения. Он породил с ехидной полуженщиной-полузмеей ужасного двуглавого пса Орфа, адского пса Кербера, Лернейскую гидру и химеру. Часто колеблет Тифон землю. Победили боги-олимпийцы своих врагов. Никто больше не мог противиться их власти. Они могли теперь спокойно править миром. Самый могущественный из них, громовержец Зевс, взял себе небо Посейдон, море, а Аид – подземное царство душ умерших. Земля же осталась в общем владении. Хотя и поделили сыновья Крона между собой власть над миром, но все же над всеми ними царит повелитель неба Зевс. Он правит людьми и богами.

белокудрый Аполлон с сестрой своей Артемидой, и золотая Афродита, и могучая дочь Зевса Афина, и много других богов. Три прекрасные оры охраняют вход на высокий Олимп и поднимают закрывающие врата густое облако, когда боги нисходят на землю или возносятся в светлые чертоги Зевса. Высоко над Олимпом широко раскинулось голубое, бездонное небо, и льется с него золотой свет. Ни дождя, ни снега не бывает в царстве Зевса. Вечно там светлое, радостное лето. Они же клубятся облака, порой закрывают они далекую землю. Там, на земле, весну и лето сменяют осень и зима. Радость и веселье сменяются несчастьем и горем. Правда, и боги знают печали, но они скоро проходят, и снова водворяется радость на Олимпе. Пируют боги в своих золотых чертогах, построенных сыном Зевса Гефестом. Царь Зевс сидит на высоком золотом троне. Величием и гордо спокойным сознанием власти и могущества дышит мужественное, божественно прекрасное лицо Зевса. У трона его богиня мира Эйрена и постоянная спутница Зевса, крылатая богиня победы Нике. Вот входит прекрасная, величественная богиня Гера, жена Зевса. Зевс чтит свою жену, почетом окружают Геру, покровительницу брака, все боги Олимпа. Когда, блистая своей красотой, в пышном наряде, великая Гера входит в пиршественный зал, все боги встают и склоняются перед женой громовержца Зевса. А она, гордая своим могуществом, идет к золотому трону и садится рядом с царем богов и людей, Зевсом. Около трона Геры стоит ее посланница, богиня радуги, легкокрылая Ирида. Всегда готовые быстро нестись на радужных крыльях, исполнять повеление Геры в самые дальние края земли. Пируют боги! Дочь Зевса, юная Геба, и сын царя Трои Ганимед, любимец Зевса, получивший от него бессмертие, подносят им амброзию и нектар, пищу и напиток богов. Прекрасные хариты и музы услаждают их пением и танцами. Взявшись за руки, водят они хороводы, а боги любуются их легкими движениями и дивной, вечно юной красотой. Веселее становится пир олимпийцев. На этих пирах решают боги все дела. На них определяют они судьбу мира и людей. С Олимпа рассылает людям Зевс свои дары и утверждает на земле порядок и законы. В руках Зевса судьба людей. Счастье и несчастье, добро и зло, жизнь и смерть – все в его руках. Два больших сосуда стоят у врат дворца Зевса. В одном сосуде дары добра, в другом – зла. Зевс черпает в них добро и зло и посылает людям. Горе тому человеку, которому громовержец черпает дары только из сосуда со злом. Горе и тому, кто нарушает установленный Зевсом порядок на земле и не соблюдает его законов. Грозно сдвинет сын Крона свои густые брови, черные тучи заволокут тогда небо. Разгневается великий Зевс, и страшно подымутся волосы на голове его, глаза загорятся нестерпимым блеском. Взмахнет он своей десницей, удары грома раскатятся по всему небу, сверхнет пламенная молния, и сотрясется высокий Олимп. Ни один Зевс

0: хранит законы. У его трона стоит хранящая законы богиня Фемида. Она созывает по повелению громовержца собрание богов на Светлом Олимпе, народные собрания на земле, наблюдая, чтобы не нарушился порядок и закон. На Олимпе и дочь Зевса – богиня Дике, наблюдающая за правосудием. Строго карает Зевс неправедных судей, когда Дике доносит ему, что не соблюдают они законов, данных Зевсом. Богиня Дике – защитница правды и враг обмана. Зевс хранит порядок и правду в мире и посылает людям счастье и горе. Но хотя посылает людям счастье и несчастье Зевс, все же судьбу людей определяют неумолимые богини судьбы – Мойры, живущие на Светлом Олимпе. Судьба самого Зевса в их руках. Властвует рок над смертными и над богами. Никому не уйти от велений неумолимого рока. Нет такой силы, такой власти, которая могла бы изменить хоть что-нибудь в том, что предназначено богам и смертным. Лишь смиренно склониться можно перед роком и подчиниться ему. Одни Мойры знают веление рока. Мойра Клото придет жизненную нить человека, определяя срок его жизни. Оборвется нить, и кончится жизнь. Мойра Лахисис вынимает, не глядя, жребий, который выпадает человеку в жизни. Никто не в силах изменить определенной Мойрами судьбы, так как третья Мойра, Атропос, все, что назначили в жизни человеку ее сестры, заносит в длинный свиток, а что занесено в свиток судьбы, то неизбежно. Неумолимые, великие, суровые Мойры. Есть и еще на Олимпе богиня судьбы. Это богиня Тюхе, богиня счастья и благоденствия. Из рога изобилия, рога божественной козы Амалфеи, молоком которой был вскормлен сам Зевс, сошлет она дары людям, и счастлив тот человек, который встретит на своем жизненном пути богиню счастья Тюхе. Но как редко это бывает, и как несчастлив тот человек, от которого отвернется богиня Тюхе, только что дававший ему свои дары. Так царит окруженный сонмом светлых богов на Олимпе великий царь людей и богов Зевс, охраняя порядок и правду во всем мире.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
0: Посейдон и божества моря. Глубоко в пучине моря стоит чудесный дворец великого брата громовержца Зевса, колебателя земли Посейдона. Властвует над морями Посейдон, и волны моря послушны малейшему движению его руки, вооруженной грозным трезубцем. Там, в глубине моря, живет с Посейдоном и его прекрасная супруга Амфитрита, дочь морского вещего старца Нерея, которую похитил великий властитель морской глубины Посейдон у ее отца. Он увидал однажды, как водила она хоровод со своими сестрами Нереидами на берегу острова Наксуса. Пленился бог моря прекрасной Амфитритой и хотел увести ее на своей колеснице, но Амфитрита укрылась у титана Атласа, который держит на своих могучих плечах небесный свод. Долго не мог Посейдон найти прекрасную дочь Нерея. Наконец, открыл ему ее убежище дельфин. За эту услугу Посейдон поместил дельфина в число небесных созвездий. Посейдон похитил у Атласа прекрасную дочь Нерея и женился на ней. С тех пор живет Амфитрита с мужем своим Посейдоном в подводном дворце. Высоко над дворцом шумят морские волны. Сонм морских божеств окружает Посейдона, послушный его воле. Среди них сын Посейдона, Тритон, громовым звуком своей трубы из раковины, вызывающей грозные бури. Среди божеств и прекрасные сестры Амфитриты, Нереиды. Посейдон властвует над морем. Когда он на своей колеснице, запряженной дивными конями, мчится по морю, тогда расступаются вечно шумящие волны и дают дорогу повелителю Посейдону. Равный красотой самому Зевсу, быстро несется он по безбрежному морю, а вокруг него играют дельфины. Рыбы выплывают из морской глубины и теснятся вокруг его колесницы. Когда же взмахнет Посейдон своим грозным трезубцем, тогда словно горы вздымаются морские волны, покрытые белыми гребнями пены, и бушует на море свирепая буря. Бьются тогда с шумом морские валы, а прибрежные скалы и колеблют землю. Но простирает Посейдон свой трезубец над волнами, и они успокаиваются. Стихает буря, снова спокойно море, ровно как зеркало, и чуть слышно плещется у берега синее, беспредельное. Много божеств окружает великого брата Зевса Посейдона. Среди них вещий морской старец Нерей, ведающий все сокровенные тайны будущего. Нерею чужды ложь и обман, только правду открывает он богам и смертным. Мудры советы, которые дает вещий старец. 50 прекрасных дочерей у Нерея. Весело плещутся юные нереиды в волнах моря, сверкая среди них своей божественной красотой. Взявшись за руки, вереницы выплывают они из морской пучины и водят хоровод на берегу под ласковый плеск тихо набегающих на берег волн спокойного моря. Эхо прибрежных скал повторяет тогда звуки их нежного пения, подобного тихому рокоту моря. Нереиды покровительствуют мореходу и дают ему счастливое плавание. Среди божеств моря и старец Протей, меняющий подобно морю свой образ и превращающийся по желанию в различных животных и чудовищ. Он тоже вещий бог. Нужно только уметь застигнуть его неожиданно, овладеть им и заставить его открыть тайну будущего. Среди спутников колебателя земли Посейдона и бог Главк, покровитель моряков и рыбаков. И он обладает даром прорицания. Часто всплывая из глубины моря, открывал он будущее и давал мудрые советы смертным. Могучи боги моря, велика их власть, но властвует над всеми ними великий брат Зевса Посейдон. Все моря и все земли обтекает седой океан, бог Титан, равный самому Зевсу по почету и славе. Он живет далеко на границах мира и не тревожит его сердце дела земли. 3000 сыновей речных богов и 3000 дочерей океанит, богинь ручьев и источников у океана. Сыновья и дочери великого бога океана дают благоденствие и радость смертным своей вечно катящейся живящей водой. они паят ею всю землю и все живое. Царство мрачного Аида. Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Полно мрака и ужасов его царства. Никогда не проникают туда радостные лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает все леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги. Катят там свои волны Кацит и Ахеронт. Души умерших оглашают своим стенанием, полным печали, их мрачные берега. В подземном царстве струятся и дающие забвение всего земного воды источника Леты. По мрачным полям царства Аида, заросшим бледными цветами асфодела, дикий тюльпан, носятся бесплотные легкие тени умерших. Они сетуют на свою безрадостную жизнь без света и без желаний. Тихо раздаются их стоны, едва уловимые, подобные шелесту увядших листьев, гонимых осенним ветром. Нет никому возврата из этого царства печали. Трехглавый адский пес Кербер, иначе Цербер, на шее которого движутся с грозным шипением змеи, сторожит выход. Суровый старый Харон, перевозчик душ умерших, не повезет через мрачные воды Ахеронта ни одну душу обратно, туда, где светит ярко солнце жизни. На вечное безрадостное существование обречены души умерших в мрачном царстве Аида. В этом-то царстве, до которого не доходит ни свет, ни радость, ни печали земной жизни, правит брат Зевса Аид. Он сидит на золотом троне со своей женой Персефоной. Ему служат неумолимые богини мщения Эринии. Грозные, с бичами и змеями преследуют они преступника, не дают ему ни минуты покоя и терзают его угрызениями совести. Нигде нельзя скрыться от них. Всюду находят они свою жертву. У трона Аида сидят судьи царства умерших Минос и Радамант. Здесь же у трона бог смерти Танат, с мечом в руках, в черном плаще, с громадными черными крыльями. Могильным холодом веют эти крылья, когда прилетает Танат к ложу умирающего, чтобы срезать своим мечом прядь волос с его головы и исторгнуть душу. Рядом с Танатом и мрачные Керы. На крыльях своих носятся они неистовые по полю битвы. Керы ликуют, видя, как один за другим падают сраженные герои. Своими кроваво-красными губами припадают они к ранам, жадно пьют горячую кровь сраженных и вырывают из тела их души. Здесь же, у трона Аида, и прекрасный юный бог сна Гипнос. Он неслышно носится на своих крыльях над землей с головками мака в руках и льет из рога снотворный напиток. Нежно касается он своим чудесным жезлом глаз людей, тихо смыкает веки и погружает смертных в сладкий сон. Могуч бог Гипнос! Не могут противиться ему ни смертные, ни боги, ни даже сам громовержец Зевс. И ему Гипнос смыкает грозные очи и погружает его в глубокий сон. носятся в мрачном царстве Аида и боги сновидений. Есть среди них боги, дающие вещие и радостные сновидения, но есть боги и страшных, гнетущих сновидений, пугающих и мучающих людей. Есть боги и лживых снов. Они вводят человека в заблуждение и часто ведут его к гибели. Царство неумолимого Аида полно мрака и ужасов. Там бродит во тьме ужасное привидение Эмпуса со слиными ногами. Оно, заманив в ночной тьме хитростью людей в уединенное место, выпивает всю кровь и пожирает их еще трепещущие тела. Там бродит и чудовищная Ламия. Она ночью пробирается в спальню счастливых матерей и крадет у них детей, чтобы напиться их крови. Над всеми привидениями и чудовищами властвует великая богиня Геката. Три тела и три головы у нее. Безлунной ночью блуждает она в глубокой тьме по дорогам и у могил со своей ужасной свитой, окруженная стигийскими собаками. Она посылает ужасы и тяжкие сны на землю и губит людей. Гекату призывают как помощницу в колдовстве. Но она же и единственная помощница против колдовства для тех, которые чтут ее и приносят ей на распутьях, где расходятся три дороги, в жертву собак. Ужасно царство Аида, и ненавистно оно людям.

0: Радиозвезда. Николай Кун. Главы из книги «Легенды и мифы Древней Греции». Читает Алексей Шулин.
1: Гера. Великая богиня Гера, жена Эгида державного Зевса, покровительствует браку и охраняет святость и нерушимость брачных союзов. Она посылает супругам многочисленные потомства и благословляет мать во время рождения ребенка. Великую богиню Геру, после того, как ее и ее братьев и сестер изверг из своих уст побежденный Зевсом Крон, мать ее Рея отнесла на край земли к Седому океану. Там воспитала Геру Фетида. Гера долго жила вдали от Олимпа, в тиши и покое. Великий громовержец Зевс увидал ее, полюбил и похитил у Фетиды. Боги пышно справили свадьбу Зевса и Геры. Ирида и Хариты облекли Геру в роскошные одежды, и она сияла своей юной, величественной красотой среди сонма богов Олимпа, сидя на золотом троне рядом с великим царем богов и людей Зевсом. Все боги подносили дары повелительнице Гере, а богиня Земля Гея вырастила из недр своих в дар Гере дивную яблоню с золотыми плодами. Все в природе славило царицу Геру и царя Зевса. Гера царит на высоком Олимпе. Повелевает она, как и муж ее Зевс, громами и молниями. По слову ее покрывают темные дождевые тучи неба. Мановением руки подымает она грозные бури. Прекрасна великая Гера, волоокая, линейно-рукая, из-под венца ее ниспадают волной дивные кудри. Властью и спокойным величием горят ее очи. Боги чтут Геру, чтит ее и муж, тучегонитель Зевс, и часто советуется с ней. Но нередки и ссоры между Зевсом и Герой. Часто возражает Гера Зевсу и спорит с ним на советах богов. Тогда гневается громовержец и грозит своей жене наказаниями. Умолкает тогда Гера и сдерживает гнев. Она помнит, как подверг ее Зевс бичеванию, как сковал золотыми цепями и повесил между землей и небом, привязав к ее ногам две тяжелые наковальни. Могущественна Гера, нет богини, равной ей по власти. Величественная, в длинной роскошной одежде, сотканной самой Афиной, в колеснице, запряженной двумя бессмертными конями, съезжает она с Олимпа. Вся из серебра колесница, из чистого золота колеса, а спицы их сверкают медью. Благоухание разливается по земле там, где проезжает Гера. Все живое склоняется перед ней, великой царицей Олимпа. Ио. Часто терпит обиды Гера от мужа своего Зевса. Так было, когда Зевс полюбил прекрасную Ио. И чтобы скрыть ее от жены своей Геры, превратил Ио в корову. Но этим громовержец не спас Ио. Гера увидела белоснежную корову Ио и потребовала у Зевса, чтобы он подарил ее ей. Зевс не мог отказать в этом Гере. Гера же, завладев Ио, отдала ее под охрану стоокому Аргусу. Стоокий Аргус – олицетворение звездного неба. Страдала несчастная Ио. Никому не могла она поведать о своих страданиях. Обращенная в корову, она была лишена дара речи. не знающий сна Аргус, стерег Ио. Не могла она скрыться от него. Зевс видел ее страдания. Призвав своего сына Гермеса, он велел ему похитить Ио. Быстро примчался Гермес на вершины той горы, где стерег стоокий страж Ио. Он усыпил своими речами Аргуса. Лишь только сомкнулись его 100 очей, как выхватил Гермес свой изогнутый меч и одним ударом отрубил Аргусу голову. Ио была освобождена, но и этим Зевс не спас Ио от гнева Геры. Она послала чудовищного овода. Своим жалом овод гнал из страны в страну обезумевшую от мучений несчастную страдалицу Ио. Нигде не находила она себе покоя. В бешеном беге неслась она все дальше и дальше, а овод летел за ней, поминутно вонзая в тело ее свое жало. Жало овода жгло Ио, как раскаленное железо. Где только не пробегала Ио, в каких только странах не побывала она. Наконец, после долгих скитаний, достигла она в стране скифов, на крайнем севере, скалы, к которой прикован был титан Прометей. Он предсказал несчастной, что только в Египте избавится она от своих мук. Помчалась дальше, гонимая оводом Ио. Много мук перенесла она, много видела опасностей, прежде чем достигла Египта. Там, на берегах благодатного Нила, Зевс вернул ей ее прежний образ. И родился у нее сын Эпаф. Он был первым царем Египта и родоначальником великого поколения героев, к которому принадлежал и величайший герой Греции Геракл. Рождение Аполлона. Бог света, златокудрый Аполлон, родился на острове Делос. Мать его, Латона, гонимая гневом богини Геры, нигде не могла найти себе приюта. Преследуемая посланным Герой-драконом Пифоном, она скиталась по всему свету и, наконец, укрылась на Делосе, носившемся в те времена по волнам бурного моря. Лишь только вступила Латона на Делос, как из морской пучины поднялись громадные столбы и остановили этот пустынный остров. Он стал незыблемо на том месте, где стоит и до сих пор. Кругом Делоса шумело море. Уныло подымались скалы Делоса, обнаженные без малейшей растительности. Лишь чайки морские находили приют на этих скалах и оглашали их своим печальным криком. Но вот родился бог света Аполлон, и всюду разлились потоки яркого света. Как золотом залили они скалы Делоса. Все кругом зацвело, засверкало. И прибрежные скалы, и гора Кинт, и долина, и море. Громко славили родившегося бога, собравшиеся на Делос богини, поднося ему амброзию и нектар. Вся природа вокруг ликовала вместе с богинями. Борьба Аполлона с Пифоном и основание Дельфийского оракула. Юный, светозарный Аполлон понесся по лазурному небу с кефарой в руках, с серебряным луком за плечами. Золотые стрелы громко звенели в его колчане. Гордый, ликующий несся Аполлон высоко над землей, грозя всему злому, всему порожденному мраком. Он стремился туда, где жил грозный Пифон, преследовавший его мать Платону. Он хотел отомстить ему за все зло, которое тот ей причинил. Быстро достиг Аполлон мрачного ущелья жилища Пифона. К кругом высились скалы, уходя высоко в небо. Мрак царил в ущелье. По дну его стремительно несся седой от пены горный поток, а над потоком клубились туманы. Выполз из своего логовища ужасный Пифон. Громадное тело его, покрытое чешуей, извивалось меж скал бесчисленными кольцами. Скалы и горы дрожали от тяжести его тела и сдвигались с места. Яростный Пифон все предавал опустошению. Смерть распространял он кругом. В ужасе бежали нимфы и все живое. Поднялся Пифон, могучий, яростный, раскрыл свою ужасную пасть и уже готов был поглотить златокудрого Аполлона. Тогда раздался звон тетивы серебряного лука. Как искра сверкнула в воздухе, не знающая промаха, золотая стрела. За ней другая, третья. Стрелы дождем посыпались на Пифона, и он бездыханный упал на землю. Громко зазвучала торжествующая победная песнь златокудрого Аполлона, победителя Пифона, и вторили ей золотые струны кефары бога. Аполлон зарыл в землю тело Пифона там, где стоят священные Дельфы, и основал в Дельфах святилище и оракул, чтобы прорицать в нем людям волю отца своего Зевса. С высокого берега, далеко в море, Аполлон увидел корабль критских моряков. Под видом дельфина бросился он в синее море, настиг корабль и лучезарной звездой взлетел из морских волн на корму его. Аполлон привел корабль к пристани города Крисы и через плодородную долину повел критских моряков, играя на золотой кефаре, в Дельфы. Он сделал их первыми жрецами своего святилища.
0: Мы читали главы из книги Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Толстый и тонкий». Читает Всеволод Кузнецов.
1: На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля. Один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флёр-д'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него ветчиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком, его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом, его сын.
2: «Порфирий!»
1: — воскликнул Толстый, увидев Тонкого.
2: «Ты ли это, голубчик мой? Сколько зим, сколько лет?»
3: «Батюшки!» — изумился Тонкий. «Миша, друг детства! Откуда ты взялся?»
1: Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.
3: «Милый мой!» — начал Тонкий после лобызания. «Вот не ожидал! Вот сюрприз!
4: Ну да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, Господи! Ну что же ты, богат, женат? Я уже женат, как видишь! Это вот моя жена Луиза, урожденная Ванценбах, лютеранка. А это мой сын Нафанаил, ученик 3-го класса. Это Нафаня, друг моего детства. В гимназии вместе учились».
1: Нафанаил немного подумал и снял шапку.
4: «В гимназии вместе учились», — продолжал Тонкий. «Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня и Фиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо, детьми были. Не бойся, Нафаня, подойди к нему поближе. А это моя жена, урожденная Ванценбах, лютеранка».
1: Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.
2: «Ну, как живешь, друг?» —
1: спросил Толстый, восторженно глядя на друга.
2: «Служишь где? Дослужился?»
4: «Служу, милый мой, коллежским асессором уже 2-й год, и Станислава имею. Жалование плохое, но да бог с ним. Жена уроки музыки дает, я портсигары приватные из дерева делаю, отличные портсигары. По рублю за штуку продаю. Если кто берет 10 штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен, стал начальником по тому же ведомству. Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось уже статский, а?»
2: «Нет, милый мой, поднимай повыше», — сказал Толстый. «Я уже до тайного дослужился. 2 звезды имею».
1: Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой. Казалось, что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился. Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились. Длинный подбородок жены стал еще длиннее. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира.
3: «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие вельможи-с».
2: «Ну, полно!» — поморщился Толстый. «Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства, и к чему тут это чинопочитание?»
3: «Помилуйте, что вы-с!»
1: — захихикал Тонкий, еще более съеживаясь.
3: «Милостивое внимание вашего превосходительства! Вроде как бы живительной влаги! Это вот ваше превосходительство, сын мой, Нафанаил, жена Луиза, лютеранка некоторым образом».
1: Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у Тонкого было написано столько благоговения, сладости и почтительной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от Тонкого и подал ему на прощание руку. Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец. Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены.
0: Мы читали рассказ Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Трансляция приземления самолета Владимира Путина в пекинском аэропорту собрала почти 7 миллионов зрителей в приложении Центрального телевидения Китая. Президент России торжественно встретил министра иностранных дел КНР Ван И. Основная программа двухдневного официального визита запланирована на среду. Переговоры с главой Китая Си Цзиньпином, подписание документов. Лидеры откроют перекрестные годы сотрудничества в образовании. Позднее вечером состоится торжественный прием и беседа за чаем президента России и председателя КНР. Служба внешней разведки сообщила о подготовке киевским режимом террористических ударов по тыловым регионам России с территории Латвии. Боевые дроны ВСУ планируют запускать непосредственно с латвийских военных баз. Там уже находятся украинские операторы дронов. Цель – показать западным покровителям, будто бы у ВСУ еще есть боевой потенциал. При этом ВСВР предупреждает Латвию. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА. Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. Сразу несколько совместных российско-китайских кинопроектов находятся в работе. Об этом информационной службе «Вести» рассказала министр культуры Ольга Любимова. Она находится в составе делегации, которая сопровождает Владимира Путина в Китай.
2: Не так давно «Красный шелк» прошел в прокате, сейчас готовится «Черный шелк». Я даже слышал, что если все сложится, может и «Белый шелк» появится. Ну, посмотрим, тут не будем закадывать, мы тоже суеверные. Ну и на самом деле несколько исторических кинокартин, посвященных нашей совместной истории, уже находятся в производственном. Особенно важно, когда фильм получает статус совместного производства.
1: Ольга Любимова добавила, что в ближайшее время стороны подпишут меморандум о дальнейшем взаимодействии в области кинематографа. Международная федерация муай-тай вернула российским спортсменам право выступать с флагом и национальным гимном, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. В июне сборная в полном составе выступит на чемпионате мира в Малайзии. Ранее аналогичные ограничения сняли федерации дзюдо, самбо, бокса, плавания и гимнастики. Юниоры допущены к стартам по тяжелой атлетике, фехтованию и другим видам спорта. Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71 рубля 20 копеек. Последний раз курс американской валюты опускался ниже 72 рублей в феврале 2023 года. При этом, согласно прогнозу Министерства экономического развития России, в этом году средний курс доллара ожидался на уровне 81 рубля 50 копеек. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Слушайте «Радио Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
3: Наука и Отечество. Трудности производят чудеса. Лабрюйер. В доказательство того, какие средства может дать гений ученых для защиты нации от внешних врагов, мы не встретим примера более подходящего, чем геройское сопротивление Сиракуз, осажденных римлянами слишком за 2000 лет тому назад. Ужас овладел жителями города, когда армия Марцелла обложила город с двух сторон. Им казалось, что они ничего не могут противопоставить таким значительным силам. И со страхом ожидали уже сдачи родного города. Но они забыли, что в стенах его живет великий гражданин, гениальнейший геометр и горячий патриот. Архимед, рассказывает Плутарх, привел в действие свои машины. И вот на римскую армию посыпался целый град стрел и настоящий каменный дождь, падавший с ужасной силой. Никто не мог устоять под ударами орудий Архимеда. Они опрокидывали все на своем пути и вносили беспорядок в ряды войска. Немало досталось и флоту. То появлялись с вершины стен громадные бревна, которые, опускаясь на корабли, топили их собственным весом. То притягивались к кораблям какие-то цепкие железные лапы и длинные клювы, перевертывали их носом кверху, а кормой вниз, и погружали в морскую бездну. То, наконец, что-то заставляло корабли вертеться на месте и затем бросало их на подводные камни и вершины скал, окаймлявших основания стен. Большая часть бывших на кораблях людей погибала при этом. Плутарх, жизнь знаменитых людей, Марцелл. В сочинениях Диодора Сицилийского, Гиерона и Паппуса есть указание на то, что Архимед даже поджег римский флот, наведя на него солнечные лучи с помощью зажигательных зеркал. Точные опыты показали, что если великий механик пользовался плоскими зеркалами, то дело могло происходить именно так, как рассказывают древние историки. Все население Сиракуз сплотилось так тесно, что составило как бы одно тело. Душой его был Архимед, руководивший применением машин. «Римляне были до того напуганы, — говорит Плутарх, — что при виде спускавшейся со стены веревки или полена тотчас же обращались в бегство с криком: «Это опять какая-нибудь машина, придуманная Архимедом на нашу погибель». Невозможно сомневаться в справедливости того, что говорится в истории о великом защитнике Отечества, когда познакомишься с несомненно принадлежащими ему открытиями, свидетельствующими о его гениальности. В самом деле, по своим работам Архимед занимает первое место в ряду величайших математиков. «Кто в состоянии понять это, — говорил Лейбниц, — тот уже меньше удивляется величайшим открытием нашего времени». Лагранж сказал об Архимеде, что он был творцом древней механики. «Мы обязаны Архимеду открытием квадратуры, параболы и отношения между объемом шара и цилиндра. Эта последняя теорема есть одна из замечательнейших в геометрии. Ему принадлежит также изобретение винта, названного Архимедовым, открытие гидростатического закона, носящего его имя, теории рычага и закона плавающих тел. Царь Гиерон поручил ему устроить громадный корабль, описанный Атенеем и, по-видимому, представлявший что-то необыкновенное. Однако гений Архимеда не в силах был спасти Отечество. Римляне хитростью овладели Сиракузами, и, несмотря на запрещение Марцелла, великий геометр был убит римским солдатом. По словам Тита Ливия, Архимед сидел на площади, погруженный в глубокую задумчивость, и рассматривал начерченные им на песке фигуры, когда римский солдат занес над ним меч и убил его. Оставляя историю древних времен и обращаясь к нашей эпохе, мы и в ней, особенно во время войн Первой Французской Республики, встретим много указаний на то содействие, какое оказывает наука защите Отечества. В ту эпоху, до сих пор еще стоящую уединенно по грандиозности своих событий, появлялись действительно великие характеры, делающие честь всему человечеству. Таков именно был Лазар Карно. Выйдя из Мезьерской школы инженерным офицером, он обратил на себя внимание своими работами по математике, а именно теоремой о трате сил, считающейся одним из важнейших открытий механики. «Эта драгоценная теорема, — говорит Араго, — известна всем инженерам. Ею руководятся они в практике, и благодаря ей избегают тех грубых ошибок, какие делали их предшественники». В 1792 году, когда столько опасностей угрожало Франции, Карно решил посвятить все свои знания, все силы, всю свою настойчивость защите Отечества. В начале 1793 года бедствия сменялись одно другим, и Франция, казалось, стояла на краю гибели. Тогда Карно, вступившему в Комитет общественного спасения, была поручена администрация войска и высшее руководство военными действиями. Положение дел представлялось в высшей степени затруднительным. Всюду царствовал беспорядок и смятение. Везде чувствовался недостаток в съестных припасах и деньгах. С севера и с востока, через Пиренеи и через Альпы, неприятель проникал на французскую территорию. Течение Луары находилось в руках 100 тысяч возмутившихся вандейцев. В Лионе началось восстание. Тулон сдался англичанам. Французскими войсками, не имевшими ни оружия, ни припасов, овладело глубокое уныние. Карно сделал просто чудеса. Силой своего ума, деятельности и познаний он все исправил, все устроил и спас свое отечество от угрожавшей ему опасности. Современники имели полное право сказать о нем, что он организовал победу. Потомство вполне подтвердило это мнение. Карно брал простого сержанта и в несколько месяцев создавал из него сначала дивизионного генерала, а потом и главнокомандующего. И если дела шли дурно где-нибудь, стоило только явиться туда Карно, и все принимало другой вид. 60-тысячная армия под предводительством принца Кобургского осадила Мобеж. Генерал Журдан, командовавший французскими войсками, получил приказание отбить осаду, но колебался начать наступательные действия, потому что его силы были слабее неприятельских. Взбешенный этим, Карно сам тотчас отправился в Мобеж и заставил Журдана перейти в наступление. Но первые колонны были отброшены. Тогда Карно немедленно удалил главнокомандующего, схватил ружье и, став во главе одной из колонн, увлек за собой все войско. Через несколько минут принц Кобургский уже отступал, сняв осаду Мобежа. В течение 2 месяцев Тулон был взят обратно. Вандейцы разбиты, и все французские границы очищены от неприятельских войск. Изгнанный во время директории, Карно возвратился во Францию после 18-го Брюмера и был избран в 1802 году народным трибуном. Но вскоре он оставил общественную службу. После своего вступления в институт, Академию наук, он издал замечательное сочинение под заглавием «Размышления о метафизике. Исчисление бесконечно малых». Никогда не заботясь ни о личных удобствах, ни о приобретении богатства, он покидал свое мирное убежище ученого лишь в том случае, если общество нуждалось в его услугах. Так поступил он во время бедствий 1813 года. Наполеон назначил его губернатором Антверпена, и Карно защищал этот пост с таким мужеством и с таким успехом, что он остался за Францией даже после заключения мирного трактата. Во время отречения Наполеона Карно был назначен членом Временного правительства. Но по возвращении бурбонов ему опять, как и после 18-го Фруктидора, пришлось отправиться в изгнание. Император Александр I предложил Карно паспорт на жительство в Польше. Знаменитый изгнанник действительно пробыл некоторое время в Варшаве, а потом переехал в Пруссию, в Магдебург, где и оставался до самой смерти. «Внутренняя жизнь моего отца в Магдебурге, — говорит Ипполит Карно, — ничем не отличалась от той, какую он вел везде и всегда. Скромные средства давали ему возможность удовлетворить всем своим вкусам. Я не знаю человека менее прихотливого относительно себя и более щедрого относительно других». Он любил отдаленные прогулки и, возвращаясь с них, почти всегда приносил с собой или поучительную заметку, или какое-нибудь стихотворение. Страстно любя музыку и цветы, он чувствовал себя счастливым в уединении, в обществе своих книг. «Когда у меня является потребность говорить, я пишу», — сказал он о себе. «Когда мне захочется слушать, я читаю». Ни один путешественник не проезжал через Магдебург, не попытавшись увидеть знаменитого изгнанника. Любовь к отечеству была господствующей страстью Карно до самого конца его жизни. «Французский народ, — писал он за несколько дней до своей смерти, — лучший изо всех народов». Однако здоровье стало изменять ему. «Я прозябаю спокойно, — говорил он, — как старый дуб, приближающийся к своему концу». Он умер тихо и без всяких страданий 2 августа 1823 года.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
3: В то время, когда Карно руководил военными действиями французской армии, во Франции было сделано необыкновенное изобретение, сильно содействовавшее ее успехам – воздушный телеграф несчастного Клода Шаппа. Клод Шапп – племянник астронома аббата Шаппа де Троша. Родился в Брюлоне, в департаменте Сарты. Как младший член многочисленной семьи, он поступил в духовное звание и в Баньюле получил весьма доходный приход, что дало ему средства для производства страстно любимых им физических исследований. Шап воспитывался в семинарии недалеко от Анжера, а братья его, которых он очень любил, жили в пансионе, находившемся в полумиле от семинарии. Сильно скучая о братьях, он, чтобы хоть чем-нибудь утешить себя в этой тяжелой разлуке, изобрел остроумный способ переговариваться с ними. Он устроил прибор, состоявший из деревянной вращающейся на стержне линейки, которая была снабжена по концам двумя другими подвижными линейками. И посредством этого прибора делал знаки, соответствовавшие буквам и словам. Это детское открытие послужило началом воздушного телеграфа, изобретенного Шапом впоследствии, во время войн республики. Желая применить свое изобретение к нуждам французской армии, Клод Шап приехал в 1792 году в Париж. После долгих и напрасных попыток он, наконец, получил позволение установить один из своих телеграфов в маленьком павильоне по левой стороне заставы Этуаль. Двое братьев помогали ему в его опытах, давших самые удовлетворительные результаты. Испытавший уже столько затруднений, изобретатель думал, что теперь он достиг цели и что выгоды нового изобретения будут оценены по достоинству. Тщетная надежда. Однажды ночью какие-то не то завистники, не то мошенники, может быть, просто враги всякой новой идеи, забрались в павильон и унесли телеграфный аппарат. Это таинственное исчезновение телеграфа до того обескуражило Шаппа и его братьев, что они, вероятно, навсегда отказались бы от своего предприятия, если бы не одно событие, снова давшее им некоторую надежду на успех. Старший из братьев Шап был избран департаментом Сарты в члены законодательного собрания. Рассчитывая на его влияние, Клод Шап опять приехал в Париж, где до сих пор испытывал только одни неудачи, и устроил другой телеграф в прекрасном парке Мениль-Монтана, принадлежавшем Лепельтье де Сен-Фарго. Братья Шап горячо принялись за усовершенствование своего аппарата. Как вдруг с ними случилась новая беда. Раз утром к ним прибежал в сильнейшем страхе один из их помощников и настаивал, чтобы они поскорее скрылись. Дело было вот в чем. Народ стал беспокоиться при виде постоянных сигналов, подававшихся с телеграфа, и заподозрил что-то недоброе в постоянном движении этих больших черных рук, то поднимавшихся к небу, то опускавшихся к земле. В 1792 году, точно так же, как и в 1870, готовы были повсюду видеть предательство и шпионство.

0: установить на свой счет новый аппарат. И успел в этом благодаря влиянию своего брата, все еще бывшего депутатом. Он устроил три станции, одна из которых находилась в Минильмонтане, другая в Экуэне, третья в Сен-Мартен-Дю-Тертре. Расстояние между смежными станциями равнялось 3 милям. Таким образом, в 1793 году братьями Шап была окончательно установлена система воздушного телеграфа, действовавшего потом по всей Европе до изобретения электрического телеграфа. Когда заведующие станциями вполне ознакомились с приемами и управлением воздушного телеграфа, изобретатель просил правительства назначить экспертизу. Целый год не получался ответ. Вероятно, прошение затерялось во время смены различных правительств. Один депутат по имени Ром, несколько знавший физику, нашел объяснение, приложенное Шапом к его прошению, в канцелярии Министерства народного просвещения. Пораженный ясностью изложения и понимая важность этой работы, он с величайшей похвалой отозвался о ней перед комитетом. Рома назначили докладчиком по этому проекту. 4 апреля 1793 года он взошел на трибуну с мемуаром Шаппа в руках и добился от конвента 6000 франков для производства опытов с воздушным телеграфом. Опыты состоялись 12 июля того же года. Доно и Лаканаль, комиссары конвента, находились в Сен-Мартене на одной из крайних станций с Авраамом Шаппом. Арбага и несколько других депутатов в Минильмонтане с Клодом Шаппом. Испытание продолжалось 3 дня. На расстоянии 7 миль все депеши были переданы с удивительной точностью и быстротой. По возвращении в Париж комиссары отдали конвенту отчет, на основании которого собрание постановило без дальнейшего промедления устроить телеграфную линию из Парижа в Лилль. Исполнение этого предписания было поручено Клоду Шаппу. Конвент счел даже нужным почтить его по этому случаю титулом телеграфного инженера. Работы по устройству этой линии продолжались более года. Нечего и говорить, сколько пришлось преодолеть препятствий, сколько нужно было выказать терпения и настойчивости для осуществления такого нового дела. Только мужество, энергия и согласие 3 братьев, заинтересованных в успехе предприятия, слава которого всецело принадлежала им, могли восторжествовать над всеми трудностями. В конце 1794 года телеграфная линия между Парижем и Лилем была готова. 30 ноября конвенту дают знать по телеграфу о победе, одержанной Канде над австрийцами. Телеграмма шла из Лиля всего лишь несколько минут. Она была доставлена в собрание, и президент прочел ее при громких аплодисментах со всех депутатских скамей. Тотчас же по телеграфу послали следующий ответ на депешу. Северная армия заслужила благодарность Отечества. В то же время был отправлен декрет о перемене фамилии Конде в Норт-Либр, освободитель Севера. Депеша, ответ, декрет – все это передается с такой удивительной быстротой, что изумленный неприятель спрашивает себя, уж не располагает ли республика какими-нибудь магическими средствами, или уж не заседает ли сам конвент среди армии. Так начал действовать воздушный телеграф, оказавший столько услуг Франции и всей Европе, пока его не сменил телеграф электрический. Подобно открытию фабрикации соды, селитры и способа добывания серы из серного колчедана, подобно вообще всем успехам нашей индустрии, это открытие явилось вследствие потребностей, вызванных ужасной войной, повсюду окончившейся победами. Аббат Клод Шап умер во время Первой империи. Возвращаясь с торжественного обеда, устроенного учеными и сопровождавшегося обильными возлияниями, Шап упал в колодец. Изобретатель воздушного телеграфа кончил жизнь таким же образом, как астролог в известной басне.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Сильван Бальи родился в 1736 году

тоже принадлежал к числу знаменитых ученых, пользовавшихся наукой для служения человечеству и Родине. После того, как Бальи сделался известен своими наблюдениями над Луной и зодиакальными звездами, а также своей историей древней и новой астрономии, его избрали в члены Академии наук, и он занял одно из почетнейших мест между первоклассными учеными. Впоследствии ему пришлось занять первенствующее положение также и в иерархии политической. Причем он, однако же, к общему сожалению, пал жертвой увлечений, против которых не мог устоять по своему характеру. По желанию сограждан, Бальи занимал самые высокие общественные должности. Он был назначен первым избирателем своего округа, первым депутатом Парижа в Генеральных Штатах, первым президентом Учредительного собрания, первым мэром столицы. Его же избрали и президентом народных представителей в памятный день присяги в зале Жодепом. Бальи, всегда отличавшийся твердостью, умеренностью и гуманностью, был осужден революционным трибуналом, который немного позднее приговорил к смертной казни и знаменитого Лавуазье. Опьяненный кровью, народ сам принимал участие в устройстве эшафота для Бальи. Когда великий ученый всходил на него, толпа, еще недавно видевшая в нем свой кумир, осыпала его проклятиями и оскорблениями. Бальи остался тверд до последней минуты. Холодный осенний дождь промочил его насквозь. Тогда один из палачей обратился к нему со словами: «Что, небось, дрожишь, Бальи?» «Да, друг мой», — отвечал тот, — «но лишь от холода». Сильван Бальи, 57 лет, был гильотинирован 21 ноября 1793 года. Кондорсе родился в 1743 году, также занимающий видное место среди знаменитых людей той эпохи. Несомненно, принадлежит к числу величайших французских математиков и философов. Он происходил из благородной и древней фамилии графства Венессен. Мать его, отличавшаяся необыкновенной набожностью, посвятила своего сына Богородице и до 8 лет одевала в женское платье. Замечательные работы по математике открыли Кондорсе доступ в Академию наук. 1769 год. Он сделался ее постоянным секретарем. Позднее его философские и литературные труды, имевшие такое громадное влияние на современников, доставили ему место во Французской академии. 1782 год. Но не эти философские и ученые труды дали Кондорсе право стать наряду с людьми наиболее достойными уважения потомства, а то, что он, подобно Вольтеру, сделался защитником угнетенных и с негодованием восстал против казни, что он посвятил себя благу Родины, что изучил принципы современных конституций и подготовил французскую революцию. В 1791 году Кондорсе был избран депутатом Парижа, а в следующем году – членом национального конвента. Благодаря своей умеренности, своему таланту и своей твердости он сделался самым влиятельным членом этого собрания, которое поручало ему доклады по важнейшим делам. Однако эта великая и незабвенная личность сделалась жертвой террористов 1793 года. Кровавый трибунал, названный революционным, осудил Кондорсе за преступления, никогда им не совершенные, точно так же, как и многих других. Два принадлежавшие ему дома были конфискованы, чтобы отнять все средства к существованию у его жены и дочери. Философ скрылся в улице Сервандони, у благородной и мужественной женщины госпожи Верне. Там-то, чтобы забыть о своих несчастьях и быть полезным своей партии, Кондорсе без книг, без заметок, руководясь лишь тем, что сохранилось у него в памяти, начал писать свой «Очерк прогресса человеческого ума». Замечательное сочинение, в котором отразилась невозмутимость геройского духа и великодушие благородного сердца. При своей видимой холодности Кондорсе чувствовал чрезвычайно горячо. И Д'Аламбер верно охарактеризовал его, сказав, что это был покрытый снегом вулкан. В марте 1794 года Кондорсе почувствовал, что роковая минута приближается.
«Я погибну, подобно Сократу и Сиднею», — писал он, «за то, что работал для освобождения моего Отечества». Узнав, что за укрывательство изгнанников назначена смертная казнь, Кондорсе, переодетый, бежал из дома госпожи Верне. Когда он бродил в окрестностях Парижа, его узнали, арестовали у содержателя кабачка в Кламаре и заключили в тюрьму Бур-Ла-Рене. На другой день несчастного Кондорсе нашли мертвым. Он отравился ядом, который носил всегда с собой в перстне. Так погиб 50 лет, сделавшийся, подобно стольким другим, жертвой революционной демагогии, величайший из граждан Франции, горячий защитник свободы, один из основателей принципов 1789 года, знаменитый литератор и талантливый геометр. Во время бедственной франко-прусской войны 1870 года наука также оказала обеим сторонам немало услуг в изобретении орудий нападения и обороны. Если осада Парижа не произвела своего Архимеда, то она дала нам аэростаты, почтовых голубей и фотомикрографические депеши, которые составят славную страницу в истории остроумнейших применений физики к военному искусству. При осаде Парижа явились также геройские защитники, хотя и менее счастливые, чем их предки в 1792 году, но выказавшие столько же мужества и самоотвержения. Густав Ламбер принадлежит к числу героев этой эпохи. Он был начальником французской экспедиции к Северному полюсу и потом поступил рядовым в 119-й линейный полк. Он не мог равнодушно перенести бедствий своей родины. Когда пруссаки собрали все свои силы при выходе из Бугенвиля 19 января 1871 года, Густав Ламбер мужественно, гордо бросился им навстречу, подставляя грудь под неприятельские выстрелы. Сраженный несколькими пулями, он умер через несколько дней в походном госпитале Гранд-Отеля. Подобно римлянам героической эпохи, Густав Ламбер предпочел смерть поражению.

0: Радиозвезда. Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Рядовые науки. Я видел людей, не способных к науке, но никогда не видел, чтобы люди были не способны к добродетели. Конфуций. Говоря о Филиппе Жераре, Араго воскликнул когда-то: «Это главнокомандующий индустрией, погибший на бреши». Это правда. Но главнокомандующие не могут выигрывать битв без содействия рядовых. Рядовые науки встречаются в той бесчисленной армии рабочих, которая приводит в действие машины на мануфактурах, топит печи на заводах, смешивает и комбинирует различные продукты на фабриках, добывают руду и каменный уголь из недр земли. Эти безвестные труженики также содействуют прогрессу и успехам цивилизации. Если они сами и не делают открытий, то часто дают для этого первое основание. Они тоже умеют умирать за науку, умеют возвыситься до самопожертвования, до мученичества. Одна только история жизни рудокопов могла бы уже доставить бесчисленные доказательства их мужества и преданности. Недавние катастрофы в каменноугольных копях представляют также слишком много примеров самоотвержения рабочих. Выберем на удачу одну из таких ужасных драм. 11 апреля 1877 года в Тейневицком руднике в графстве Гламорган, в самом богатом из округов Уэльса по количеству добываемого в нем железа и каменного угля, произошла одна из тех катастроф, которые так часты в рудниках. Рабочие уже собирались подняться на поверхность, как вдруг послышался страшный шум. Вследствие просачивания вода соседней реки Ронды проникла в галереи рудника и стала наполнять их с ужасающей быстротой. Рудокопы поспешно бросились к подъемным корзинам. Сделав перекличку по выходе из шахты, они заметили, что недостает 14 товарищей. Сильнейший ветер с яростью вырывался из отверстия колодца, и под землей слышался зловещий шум. Казалось, что не было уже никакой надежды на спасение 14 несчастных, и что вода должна была поглотить их на дне пропасти. Однако нашлись смельчаки, решившиеся во что бы то ни стало спасти хотя бы трупы товарищей. Это священный долг, перед исполнением которого никогда не отступают рудокопы, даже если бы им пришлось рисковать собственной жизнью. Пока рабочие придумывали, как бы проникнуть в рудник, под землей послышались учащенные удары. Все тотчас догадались, что это стучали товарищи, запертые теперь под слоем угля толщиной около 10 метров. От напора воды воздух сгустился и не позволял ей наполнить шахту, так что рабочие оказались заключенными как бы в водолазный колокол. Чтобы успокоить несчастных пленников, рудокопы прежде всего ответили на их призыв сильными ударами по земле. А потом, для освобождения их, принялись пробивать наклонную галерею. Целые сутки прошли в упорной, непрерывной работе. Наконец оставалось пробить лишь тонкий слой угля. Всех усерднее работает при этом один рудокоп по имени Вильям Морган. Чем ближе к цели, тем с большей энергией стучит он своим ломом. И, наконец, последним ударом пробивает перегородку, отделяющую его от товарищей. Тогда сжатый воздух силой порохового взрыва вырывается из отверстия и отбрасывает Моргана, который падает мертвым в ту самую минуту, когда он спас жизнь своих товарищей. Только что успели освободить их, как послышались новые удары. Это давали о себе знать другие рабочие, запертые в более отдаленных шахтах рудника. Пришлось снова взяться за кирку. Смерть Вильяма Моргана не останавливает его товарищей, которые без отдыха продолжают свои раскопки. Проходят дни, а работа продвигается медленно. Двое героев, Гэппи Дот и Исаак Прайд, продолжают ее, однако, ничем не смущаясь. Через 9 дней им, наконец, удалось пробить отверстие, через которое и были вытащены из шахты, до половины наполненной водой, пятеро еле живых пленников. Эти несчастные, спасенные теперь от смерти лишь благодаря высокому самоотвержению своих товарищей, прожили 9 дней без всякой пищи, стоя по пояс в воде и дыша сгущенным воздухом. Вместе с ними в шахте был ребенок, и, несмотря на свою слабость, они все время держали его на руках из опасения, чтобы он не утонул, так как вода постоянно прибывала. Английская королева наградила мужество Исаака Прайда и Гэппи Дода медалями принца Альберта. Кроме наводнений и обвалов, причиной ужасных катастроф, сопровождающихся гибелью стольких жертв, бывает еще и взрыв рудничного газа. О размерах такого бедствия можно судить по следующему рассказу, заимствованному из отчета о недавнем происшествии. В четверг, 17 апреля 1879 года, около 7:30 часов утра, произошел взрыв рудничного газа в Аграбском руднике 2, около Фромерийской станции, недалеко от Монса, в Бельгии. Так как в руднике скоплялось много углеводородного газа, то все обычные предосторожности были соблюдены до мельчайших подробностей. Более 200 рабочих спустились в него утром. Около 7:30 было замечено, что из выходного колодца выделяется зловонный запах. Тотчас послали нарочного к инженеру, заведующему колодцем, чтобы указать ему на это ненормальное явление, так как по колодцу воздух должен был идти внутрь, а не наружу. Но выяснить причины этого явления так и не удалось, потому что помещение для очистки угля и машинное вскоре наполнились рудничным газом. От смешения его с наружным воздухом образовался гремучий газ, который, воспламенившись у печи машиниста, произвел страшный взрыв. Машинист был убит, а 8 приемщиков и 2 ламповщицы, от ворвавшейся в их помещение струи газа, получили более или менее сильные ожоги. В то же время громадное пламя поднялось из колодца до самых деревянных построек и зажгло их. В продолжении 2 часов был виден над колодцем громадный огненный язык, доходивший до 8,5 аршин в диаметре. Но огонь не проник еще в подземные галереи, и оттуда не слышно было взрыва. Это случилось лишь в 9:30, когда раздался первый подземный удар. Удары стали затем повторяться через каждые 1/4 часа. И, наконец, в 11:30 произошел последний и самый сильный взрыв. Невозможно было узнать, что делается внутри рудника, так как доступ к нему загородили горящие бревна, упавшие на воздухопроводный колодец, вентилятор которого перестал действовать, а также и на выводной. Между тем, чтобы спасти рудокопов, нужно было освободить именно воздухопроводный колодец, служивший в то же время и выходом из шахты. Это удалось сделать только к 3:30. Но здесь было спасено только 87 человек рабочих. Остальные же спустились глубже, думая, что ток воздуха принял обратное направление и опасаясь скопления в этом месте вредных газов, когда вентилятор будет приведен в действие. Все эти несчастные должны были погибнуть от взрывов, следовавших один за другим в продолжении 2 часов. 4 мая в Фромери происходила официальная церемония раздачи крестов Леопольда 11 рудокопам в награду за самоотвержение, выказанное ими при спасении товарищей. Такие мученики долга встречаются везде. Фабрикация химических продуктов, часто сопряженная с опасностями для жизни, и взрывы гремучих смесей также уносят из строя немало этих рядовых науки. Потому, оканчивая нашу книгу, мы и сочли своей обязанностью почтить память тех скромных тружеников, которые умеют гордо умирать на поле чести. Если они не могут равняться с великими людьми по своей гениальности, то, по крайней мере, часто не уступают им ни в трудолюбии, ни в способности к самоотвержению. И все мы, скромные и безвестные работники, могли бы подражать их примеру. Если эта книга произвела впечатление на читателя, если она возбудила в нем благородное чувство и заставила проникнуться той идеей, что исполнение долга и упорный труд могут, несмотря ни на какие препятствия, повести к великим результатам, то мы сочтем это лучшей для себя наградой и доказательством, что работа наша не была бесплодна. «Труд и настойчивость», — говорили мы в начале этой книги, «есть девиз всех великих работников науки и мысли». А в конце ее мы дополним этот прекрасный девиз словами Карно: «Ничто так не унижает человека, как добровольная, сытая праздность».
0: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадия Верченко. Рассказ «Смерть девушки у изгороди». Читает Александр Клюквин.
1: Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещенные косыми лучами красного заходящего солнца. Причем в каждой такой усадьбе у изгороди стоит по тихой, задумчивой девушке, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин. Стоят себе у садовой решетки и смотрят вдаль, не делая никому гадостей и беспокойства. Я люблю таких женщин. Я часто мечтал о том, чтобы одна из них отделилась от своей изгороди и пришла ко мне успокоить, освежить мою усталую и издерганную душу. Как жаль, что такие милые женщины водятся только у изгороди сельских садов и не забредают в шумные города. С ними было бы легко. В худшем случае они могли бы только покачать головой и затаить свою скорбь, если бы вы их чем-нибудь обидели. Прямая им противоположность — городская женщина. Глаза ее бегают, злые, ревнивые, подстерегающие тут же около вас. Городская женщина никогда не будет кутаться в мягкий пуховый платок, который всегда красуется на плечах милой женщины у изгороди. Ей подавай нелепейшую шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнет свою многострадальную голову. А попробуйте ее обидеть. Ей ни на секунду не придет в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнет шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей. И все это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом. О, как прекрасные девушки у изгороди! У меня в доме завелось однажды существо, которое можно было без колебаний причислить к числу городских женщин. На этой городской женщине я изучил женщин вообще, и много странного, любопытного и удивительного пришлось мне увидеть. Когда она поселилась у меня, я поставил ей непременным условием не считать ее за человека. Сначала она призадумалась. «А кем же ты будешь считать меня?» «Я буду считать тебя существом выше человека», — предложил я. «Существом особенным, недосягаемым, прекрасным, но только не человеком. Ну, согласись сама, какой же ты человек?» Кажется, она обиделась. «Очень странно. Если у меня нет усов и бороды, милая, не в усах дело». И уж одно то, что ты видишь разницу только в этом, ясно доказывает, что мы с тобой никогда не споемся. Я даже не буду говорить навязших на зубах слов о повышенном умственном уровне мужчины, о его превосходстве, о сравнительном весе мозга мужчины и женщины. Это вздор. Просто мы разные, и баста. Вы лучше нас, но не такие, как мы. Довольны с тебя этого? Если бы прекрасная нежная роза старалась стать на одном уровне с черным свинцовым карандашом, ее затея вызвала бы только презрительное пожатие плеч у умных, рассудительных людей. «Ну, поцелуй меня», — сказала женщина. «Это можно, сколько угодно». Мы поцеловались. «А ты меня будешь уважать?» — спросила она, немного помолчав. «Очень тебе это нужно. Если я начну тебя уважать, ты протянешь от скуки ноги на второй же день. Не говори глупостей». И она стала жить у меня. Часто утром, просыпаясь раньше, чем она, я долго сидел на краю постели и наблюдал за этим сверхъестественным, чуждым мне существом, за этим красивым чудовищем. Руки у нее были белые, полные, без всяких мускулов. Грудь во время дыхания поднималась до смешного высоко, а длинные волосы, разбрасываясь по подушке, лезли ей в уши, цеплялись за пуговицы наволочки и, очевидно, причиняли не меньше беспокойства, чем ядро на ноге каторжника». По утрам она расчесывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком. То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил ее о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие причудливые банты на ночной сорочке. Я не видел у нее ни одной принадлежности туалета, которая была бы рациональна, полезна и проста. Кроме меня ведь их никто не видит. Зачем же они? Ты глуп. Панталоны состояли из одних кружев и бантов, так что согреть ноги не могли. Корсет мешал ей нагибаться и оставлял на прекрасном белом теле красные следы. Подвязки были такого странного, запутанного вида, что дикарь, не зная, что это такое, съел бы их. Да и сам я, культурный, сообразительный человек, пришел однажды в отчаяние, пытаясь постичь сложный, ни на что не похожий их механизм. Мне кажется, что где-то сидит такой хитрый, глубокомысленный, но глупый человек, который выдумывает все эти вещи и потом подсовывает их женщинам. Цель, к которой он при этом стремится, сочинить что-нибудь такое, что было бы наименее нужно, полезно и удобно. «Выдумаю-ка я для них башмаки», — решил в пылу своей работы этот таинственный человек. За образец он почему-то берет свое мужское, все умное, необходимое, и делает из этого предмет, от которого мужчина сошел бы с ума. «Хм», — думает этот человек, — «башмак, хорошо-с». Под башмак подсовывается громадный чудовищный каблук, носок суживается, как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка-два пуговиц, и бедная, доверчивая, обманутая женщина обута. «Ничего», — злорадно думает этот грубый таинственный человек. «Сносишь, не подохнешь. Я тебе еще и зонтик сочиню». «Для чего зонтики служат? От дождя, от солнца? У мужчин они большие и плотные?» «Хорошо-с. Мы же тебе вот какой сделаем. Маленький, кружевной, с ручкой, которая должна переломиться от первого же порыва ветра». И этот человек достигает своей цели. От дождя зонтик протекает, от солнца, благодаря своей микроскопической величине, не спасает, и, кроме того, ручка у него ежеминутно отваливается. «Носи, носи!» — усмехается суровый незнакомец. «Я тебе и шляпку выдумаю, и кофточку, которая застегивается сзади, и пальто, которое совсем не застегивается, и носовой платок, который можно было бы втянуть целиком в ноздрю при хорошем печальном вздохе. Сносишь! За тебя, брат, некому заступиться. Мужчина с вашим братом под лицом себя держит». Однажды я зашел в магазин дамских принадлежностей при каком-то институте красоты. Мне нужно было сделать городской женщине какой-нибудь подарок. «Вот», — сказала мне продавщица, — «модная вещь». В бархатном футляре лежало что-то вроде узкого стилета с затейливой резьбой и ручкой из слоновой кости. «Что это?» «Это, мсье, прибор для вынимания из глаза попавшей туда соринки. 12 рублей. Есть такие же из композиции, но только без серебряной ручки». «А есть у вас клей?» — спросил я с тонкой иронией. «Для приклеивания на место выпавших волос». «На будущей неделе получим, мсье. Не желаете ли аппарат для извлечения шпилек, упавших за спинку дивана?» «Благодарю вас», — холодно сказал я. «Я предпочитаю делать это с помощью мясорубки или ротационной машины». Ушел я из магазина с чувством гнева и возмущения, вызванного во мне хитрым нахальным незнакомцем. Живя у меня, городская женщина проводила время так. Просыпалась в половине первого пополудни и ела в постели виноград, а если был не виноградный сезон, то что-нибудь другое, плитку шоколада, лимон с сахаром, конфеты. Читала газеты. Именно те места, где говорилось о Турции. «Почему тебя интересуют именно турки?» — спросил я однажды. «Они такие милые. У тети жил один турок-водонос, черный-черный, загорелый, а глаза глубокие. Ах, уже час! Зачем же ты меня не разбудил?» Она вставала и подходила к зеркалу. Высовывала язык, дергала его, как бы желая убедиться, что он крепко сидит на месте. И потом, надев один чулок, заглядывала в конец неразрезанной книги, купленной мною накануне. Через 5 минут она заливалась слезами. «Зачем ты ее купил?» «А что?» «Почему непременно историю маленькой блондинки?» «Потому что я брюнетка». «Понимаю, понимаю».
2: «Ну еще что?»
1: «Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо. Ты глубоко в этом раскаешься».
2: «В чем?»
1: «В этом».
2: Она плакала, а я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная.
1: «Луша?» — спрашивала горничную, жившая у меня женщина. «Зачем вчера барин заходил к вам в 3 часа ночи?»
2: «Он не заходил».
1: «Ступайте».
2: «Это еще что за штуки?» — кричал я сурово.
1: «Я хотела вас поймать». «Хм. Или вы хорошо умеете владеть собой, или ты мне изменяешь с кем-нибудь другим». Потом она еще плакала. дай мне слово, что когда ты меня разлюбишь, ты честно скажешь мне об этом. Я не произнесу ни одного упрека, просто уйду от тебя. Я оценю твое благородство».
2: «Недавно я пришел к ней и сказал, ну вот, я и разлюбил тебя».
1: «Не может быть. Ты лжешь! Какие вы, мужчины, негодяи!»
2: «Мне не нравятся городские женщины», — откровенно признался я. «Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая, изломанная женщина, ленивая, бестолковая, лживая. Ты обманывала меня, если не физически, то взглядами, желанием, кокетничанием с посторонними мужчинами. Я стосковался по девушке на низких каблуках, с обыкновенными резиновыми подвязками, поддерживающими чулки, с большим зонтиком, который защищал бы нас обоих от дождя и солнца. Я стосковался по девушке, встающей рано утром и готовящей собственными любящими руками вкусный кофе. Она будет тоже женщиной, но это совсем другой сорт. У изгороди усадьбы, освещенной косыми лучами заходящего солнца, стоит она в белом простеньком платьице и ждет меня, кутаясь в уютный пуховый платок. К черту приборы для вынимания соринок из глаз!»
1: «Ну, поцелуй меня», — сказала внимательно слушавшая меня женщина.
2: «Не хочу. Я тебе все сказал. Целуйся с другими».
1: «И буду. Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него и нет никого. Не беспокойся, милый. Поманю, толпой побегут».
2: «Прекрасно. Во избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай». На другой день в сумерках я нашел все, что мне требовалось. Усадьбу, косые лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь. Я упал перед ней на колени и заплакал. «Я устал, я весь изломан. Исцели меня, ты должна сделать чудо!» Она побледнела и заторопилась. «Встаньте, не надо. Я люблю вас и принесу вам всю мою жизнь. Мы будем счастливы. У меня было прошлое, у меня была женщина. Мне нет дела до твоего прошлого. Если ты пришел ко мне, у тебя не было счастья». Она смотрела вдаль мягким, задумчивым взглядом и повторяла в то время, как я осыпал поцелуями: «Дорогие для меня ноги на низких каблуках, не надо, не надо». Через неделю я, молодой, переродившийся, вез ее к себе в город, где жил, с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой. Тихие слезы умиления накипали у меня на глазах, когда я мимолетно кидал взгляд на ее милое загорелое личико, простенькую шляпку с голубым бантом и серое платье, простое и трогательное. Мы уже миновали задумчивые зеленые поля и въехали в шумный громадный город.
1: «Она здесь?»
2: — неожиданно спросила меня моя спутница. «Кто она?»
1: «Это твоя».
2: «Зачем ты меня это спрашиваешь?»
1: «Вдруг вы будете с ней встречаться?»
2: «Милая, раньше ты этого не говорила, и потом это невозможно, я ведь сам от нее ушел».
1: «Ах, мне кажется, это все равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину?»
2: «Да так просто».
1: «Так, но ведь ты мог смотреть на меня».
2: Она сразу стала угрюмой, и я, чтобы рассеять ее, предложил ей посмотреть магазины. «Зайдем в этот, мне нужно купить воротничков».
1: «Зайдем, и мне нужно кое-что».
2: В магазине она спросила:
1: «У вас есть маленькие кружевные зонтики?»
2: Я побледнел. «Милая, зачем? Они так неудобны. Лучше большой».
1: «Большой? Что ты говоришь? Кто же здесь в городе носит большие зонтики? Это не деревня. Послушайте, у вас есть подвязки? Такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Не те, выше, еще выше».
2: Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искаженным лицом, и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плеч уютный пуховый платок, как вырастала изгородь из хрупких кружевных зонтиков, и как на ней причудливыми гирляндами висели панталоны из кружев и бантов, а на тихой, дремлющей вдали и осененной ветлами усадьбе
1: резко вырисовывалась вывеска с тремя странными словами: «Шляпы и платья». Девушка отошла от изгороди и умерла.
0: Мы читали рассказ Аркадия Верченко «Смерть девушки у изгороди». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин сегодня будет работать в Пекине. Это основной рабочий день визита российского лидера в Китай. Запланированы переговоры глав государств в узком и расширенном составах, в ходе которых будет рассмотрен широкий круг вопросов двусторонней международной повестки дня. К визиту подготовлен солидный пакет практических договоренностей. Всего планируется подписать около 40 документов, причем 21 из них в присутствии глав государств. Также лидеры двух стран примут участие в церемонии торжественного открытия перекрестных годов российско-китайского сотрудничества в области образования и осмотрят выставку об истории отношений двух стран. Вечером президент России проведет отдельную встречу с премьером Госсовета КНР Ли Цяном для углубленного обсуждения вопросов практической кооперации. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести украинских боевиков с российских территорий, включая Донбасс. Дипломат отметил, что до этого момента вооруженные силы России продолжат выполнять задачи специальной военной операции. Кроме того, Небензя заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта, а также он раскритиковал позицию Всемирной организации, которая, по его словам, находится в полностью беспомощном состоянии, заняв предвзятую антироссийскую позицию. Также дипломат отметил, что западные государства продолжают поставки вооружений Киеву и способствуют дальнейшей эскалации конфликта. Сенат американского Конгресса впервые поддержал резолюцию, предписывающую администрации штатов прекратить войну с Ираном. За документ проголосовали 50 законодателей против 47. В поддержку высказались большинство демократической партии, а также некоторые республиканцы. Тем не менее, издание Hill отмечает, что в случае, если резолюция будет одобрена Сенатом и Палатой представителей Конгресса в финальном голосовании, Дональд Трамп сможет наложить на документ вето. Кабинет министров включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Она направлена на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления, то есть аферист не сможет быстро избавиться от симки, которую он использовал во вред людям, приводит ТАСС слова вице-премьера. Кроме того, согласно законопроекту, операторы перестанут взимать плату с абонентов после того, как те заявили желание отказаться от услуг связи. В связи с этим для обычных граждан никаких обременений не будет.

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Симферополь, улица Курчатова. Симферополь, район старого города. Малоэтажные частные дома с белеными стенами, пыльные узкие улочки. Кажется, здесь ничего не изменилось со времен Крымского ханства, кроме названий. Переулок Фабра в советское время стал Совнаркомовским, улица Дворянская – улицей Горького, а бывшая Госпитальная теперь носит имя Игоря Курчатова.
1: Имя на карте.
2: В 1912 году семья Курчатовых переехала из Симбирска в Симферополь. Здесь будущий ученый вырос, окончил гимназию и вечернюю ремесленную школу. Работал слесарем на заводе. Потом поступил на физмат Таврического университета. Здесь же, в Симферополе, написал свою первую научную работу. Университет Курчатов окончил досрочно. И в 1923 году уехал в Петроград, где отучился в местном политехе. А позже возглавил Институт атомной энергии в Москве. Каким мы его помним по портретам? Окладистая борода, серьезный взгляд. Сразу видно, человек суровый, нелегкомысленный. Но совсем не таким был Курчатов. Несмотря на высокий и ответственный пост, академик не растерял лучших человеческих качеств. Подчиненных, руководящий состав своего института, он называл «рукрепятами». Авторитетом на них не давил. С удовольствием играл с коллегами в футбол. А еще Игорь Васильевич обладал прекрасным чувством юмора и очень любил розыгрыши. У него в кабинете долго стоял портрет Сталина в полный рост. Курчатов пугал им секретарш. Академику Александрову, у которого на голове не было ни единого волоска, втихаря подкладывал в карман пиджака вместо авторучки расческу. И однажды прислал в конверте парик. Высокий, статный, с холеной бородой, Курчатов производил впечатление на окружающих. Особенно, когда выходил на прогулку в шубе с бобровым воротником и в шапке-пирожке. Встречные старушки прилежно крестились и кланялись, принимая отца советской атомной бомбы за священника. Интересовались, в каком храме он служит. Курчатов тоже кланялся им в ответ и отвечал:
3: «Я не в храме, но служу».
2: Конечно, все великие дела вершились в столице, но свой любимый Симферополь Игорь Васильевич не забывал никогда. А Симферополь – его. Здесь великого ученого помнит не только пыльная улочка. По сути, памятником ему стал весь старый город. Место, где прошли его детство и юность. Симферополь, улица Курчатова.
1: Имя на карте.
4: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек и время. Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей, градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
2: Человек и время.
1: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
2: Человек и время.
0: Звезда.
3: Что вы говорите?
4: Гренки. Это слово мы обычно используем во множественном числе. В ресторане заказываем гренки, дома делаем гренки. Ради одного кусочка поджаренного хлеба вряд ли кто-то станет доставать сковороду. И как раз поэтому с этим существительным много путаницы. Открываем большой толковый словарь. Читаем. Гренки. Единственное число – гренок или гренка. То же самое в словаре орфографическом. А вот русское словесное ударение предлагает другой вариант – гренок. И никакого женского рода. Все это разноголосие можно понять, если проследить историю слова. На первый взгляд может показаться, что существительное «гренок» с ударением на последний слог русский язык позаимствовал где-то в Европе. Сюда бы еще грассирующее «р» и «шелест листвы Монмартра» и музыка шарманщика зазвучат сами собой. Напрасно. «Гренки» — слово русское. Никаким зарубежьем тут и не пахнет. Оно произошло от глагола «греть». Ведь что мы делаем с хлебом? Подогреваем, поджариваем. Склонять существительное мужского рода «гренок» неудобно. Передай мне «гренок». Давай на ужин сделаем «гренок». Это единственное или множественное число? Надо уточнять. От этой неоднозначности избавляет женский род. Передай мне «гренку» или передай мне «гренки». Тут уже сомнений никаких. Кто-то воскликнет: «Но это же неправильно! Словари еще недавно ни о каком женском роде не упоминали». Все так. Но давайте запомним. Лингвисты и филологи не устанавливают языковые нормы. Они их фиксируют. И если нам кажется, что гренка – она, то так тому и быть.
3: Да что вы говорите?
2: Облы.
5: область знаний. Лекции на Радио Звезда. История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
5: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Радио Звезда.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Летом 1703 года он записал в своем дневнике:
3: «Вечером на приеме у русского царя московиты выпили столько хмельного напитка, сколько я один за весь прошлый год. Заберите меня отсюда. Я приехал рисовать, но руки трясутся все сильнее. С утра попросил принести что-нибудь освежающее. Дали какую-то мутную жидкость, сказали, рассол. Гадость несусветная, но помогло».
2: Имя художника-бедолаги — Корнелис де Брюин. Он много путешествовал по миру. В 1674 году посетил Рим, Египет, Иерусалим. Его иллюстрированные книги пользовались успехом и были переведены сразу на несколько европейских языков. В начале 18 столетия голландец Корнелис де Брюин отважился на очередное заморское приключение по маршруту Московия, Персия, Индия, даже не подозревая, что его ждет. Поздней осенью 1701 года де Брюин добрался по морю до Архангельска, а оттуда на санях через Вологду и Ярославль прибыл в Москву. Он влюбился в нашу столицу с первого взгляда.
3: «С высоты Ивановской колокольни открывается самый лучший вид на город со множеством каменных церквей, которыми он наполнен. Я обошел Москву по кругу, и это заняло у меня не менее 3 часов. Красота!»
1: Приключения иностранцев в России.
2: У де Брюина были с собой рекомендательные письма. С их помощью он и познакомился с царем Петром. Они долго беседовали на голландском языке, которым русский государь владел в совершенстве. Корнелис рассказывал о далекой Венеции, египетских пирамидах. Петр внимательно слушал, после чего заказал де Брюину портреты своих племянниц. Впоследствии эти картины были разосланы потенциальным женихам, а сам голландский художник в качестве награды получил возможность делать зарисовки всего, что захочет. В Москве или по всей России никаких запретов. Де Брюина интересовало абсолютно все. Он обращал внимание на русскую национальную одежду, праздники, погодные условия, средства передвижения. Но больше всего его поразили наши избы.
3: «Дома эти строятся из бревен или древесных стволов, сложенных вместе так, что их можно разобрать, перенести по частям куда угодно и потом опять сложить в очень короткое время. Продаются они в таком виде по 100 или по 200 рублей за один сруб. Это гениально».
2: В 1703

0: году Московия готовилась к войне со Швецией. А в это время в Воронеже строился новый русский флот для защиты южных рубежей. Именно тогда Петр Алексеевич пригласил де Брюйна посмотреть на боевые корабли, а заодно сделать несколько эскизов. Художник согласился. Через пару дней был дан пир во славу будущих побед. Обильные возлияния в компании царя слегка подорвали здоровье голландца. Чтобы прийти в себя, де Брюйну потребовалась целая неделя.
1: Приключения иностранцев в России.
0: Когда похмелье улетучилось, де Брюйн засобирался в дорогу. В апреле 1703 года он выехал из Москвы и продолжил свое путешествие речным путем. Ака, Волга. Через Астрахань и Нижний Новгород художник добрался до южных границ российского государства. А оттуда отправился в Персию и далее на Цейлон. На родину голландец Корнелис де Брюйн возвращался по хорошо знакомому маршруту, вновь через Россию. Он посетил Смоленск, Вязьму, Ярославль, Великий Устюг, Архангельск, после чего покинул нашу страну. Де Брюйн увозил с собой теплые воспоминания о гостеприимной Московии, пару десятков картин и несколько огромных бутылей, теперь уже любимого рассола.
1: Приключения иностранцев в России.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6.30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов войска беспилотных систем группировки «Север» уничтожили танк, радиолокационную станцию, пункты управления квадрокоптерами противника и украинских боевиков в Харьковской области. Подробнее о работе рассказал командир противотанкового дивизиона с позывным «Метель».
2: У нас сейчас задача простая, это поиск и уничтожение артиллерии противника, в основном пунктов управления БЛА, ну, соответственно, вооружение военной техники противника, также уничтожаем личный состав противника, во всяком случае, стараемся это делать, но, в принципе, у нас тоже неплохие те же самые КВНы, дроны на оптоволокне. В принципе, ими работаем, справляемся, вполне нам их достаточно. Конечно, собираем трофейные, разбираем, собираем заново. Ну, у нас как бы это больше радиоптиц касается, да, там разобрать, собрать ВСУшную птицу. А то, что касается дронов на оптоволокне, в принципе, вот то, что нам Министерство обороны дает, они уже готовые приходят, все собрал, батарейку подключил, катушку, вставил боеприпас и полетел.
1: Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. На Камчатке экипажи вертолетов морской авиации Тихоокеанского флота приняли участие в летно-тактическом учении. Они отработали вывод сил из-под удара условного противника и перебазирование на запасной аэродром. В тренировке задействовали машины К-27, К-29 и Ми-8 смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России. После перебазирования эскадрильи инженерно-технический состав и тыловые службы оперативно провели маскировку и техническое обслуживание вертолетов в полевых условиях, а также организовали подвоз горюче-смазочных материалов и материальных средств, необходимых для развертывания эскадрильи на новом месте. Раненый морской пехотинец во время эвакуации в зоне спецоперации смог сбить украинский беспилотник запасным колесом от багги. Об этом рассказал военный водитель 177-го гвардейского полка морской пехоты группировки войск «Центр» с позывным «Демон». Он уточнил, что уехал на багги с пострадавшим товарищем, когда машину начал преследовать вражеский FPV-дрон. Раненый боец был в кузове, отстреливался, а когда у него закончились патроны, он отложил автомат, взял запасное колесо и, дождавшись, когда беспилотник максимально приблизился, просто в него кинул. Украинский квадрокоптер взорвался в небе, что спасло жизнь бойцам. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8 часов 30 минут.
3: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
4: Викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
6: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
4: А вот и нет.
6: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
7: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
8: «Вся приплыли».
7: Давным-давно в США, на территории современного штата Массачусетс, на берегах небольшого озера жили два гордых индейских племени. Хорошо жили, домами дружили, вернее, вигвамами. Трубку мира по кругу пускали, охотились вместе, а вот озеро поделить почему-то не могли. Кто где должен рыбачить, чтобы друг другу не мешать? Вот где? Призадумались вожди и решили для начала хоть как-то этот водоем назвать, чтобы потом в официальных документах зарегистрировать, где чья доля. Получилось не совсем удачно. В названии 40 букв. Произнести его без остановок и с первого раза практически невозможно. Вот оно. Наберитесь терпения. Итак. Чаргок, Гагок, Манчауг, Гагок, Чаубуна, Гунгамауг. В переводе на русский язык это индейское абракадабра звучит так. Я буду ловить рыбу на этой стороне, ты будешь ловить на другой стороне, а посередине... Никто ничего не ловит. Что ж, и слоган красивый придумали, и реку заодно поделили. Молодцы! Озеро до сих пор так и называется. Чаргок, Гагок. Люди добрые, а можно я не буду это повторять? Хорошо? Спасибо. В книге рекордов Гиннесса есть раздел «Самый большой железнодорожный билет в мире». Его длина аж 15 сантиметров. Но не потому, что жители небольшой железнодорожной станции где-то между Уэльсом и Великобританией шили скатерть, а получился билет. Нет. Название самой станции состоит из 54 букв. В переводе с уэльского наречия звучит это примерно так. Церковь в низменности, которая поросла белым орешником и находится возле реки с водоворотом недалеко от пещеры. Вот. Придумал это название местный шутник. Однажды выпил он сразу несколько пинт газировки, и мозги у него закипели. Именно в этот момент решил весельчак прославить свой ничем не примечательный поселок и железнодорожную станцию. Решил и прославил. 54 буквы. Вот они. Держитесь, друзья. Ланфайр, Пулгу и Гуил, Гогери, Кутрид, Робул, Лантисилио, Го-го-гок. Но не будем о грустном. Говорят, правда, что совсем недавно со стены вокзала этой самой железнодорожной станции была украдена вывеска с полным названием уникального уэльского городка. Скажу сразу, это был не я. Истории с географией.
8: Бросай якорь. Все, приплыли.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
7: Савельевы сегодня закупаются в супермаркете. На днях приезжают друзья, и надо накрыть стол. Поэтому глава семейства прямиком в мясной отдел. Заметил на полке аппетитную свиную шейку. Но вот дата изготовления вызывает вопросы. Срок годности закончился еще несколько дней назад. «Надо бы позвать администратора магазина», — предлагает жена. «А может, просто пройти мимо?» — задумался отец. «Как быть в такой ситуации?» «Расскажем!»
0: «На всякий случай».
7: Первое. По закону о защите прав потребителей, магазинам запрещено выставлять на витрины продукты с истекшим сроком годности. Но недобросовестные продавцы порой меняют этикетки и подкрашивают мясо. Поэтому обращайте внимание на даты, указанные на самой упаковке. Второе. Если обнаружили просрочку, то не поленитесь и потребуйте от продавца, чтобы товар убрали с прилавка. Если в магазине отказываются это делать, пишите претензию на имя директора. По закону вам обязаны ответить в течение 10 дней. Третье. Сфотографируйте товар с этикеткой и напишите жалобу на сайте Роспотребнадзора. Сотрудники ведомства охотно реагируют на такие обращения и устраивают выездные проверки. Если испорченные продукты найдут еще раз, магазин оштрафуют. Четвертое. Если вы обнаружили просрочку уже после покупки, то по закону вы имеете право вернуть товар даже без чека, чтобы его обменяли на такой же с нормальным сроком годности или просто потребовать деньги назад. Подведем итоги. Обращайте внимание на срок годности, указанный на самой упаковке. Попросите продавца убрать просроченный товар с полки. Отправьте жалобу в Роспотребнадзор. За покупку просрочки вы можете вернуть деньги даже без чека. Савельевы не растерялись и быстро нашли администратора магазина. Он извинился, быстро убрал просроченную продукцию и даже подарил нашим героям скидочный купон. Но если ситуация повторится, Савельевы знают, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Медаль за любовь к Отечеству. 1814 год. Заграничный поход русской армии. 4 октября под Лейпцигом, во время сражения, известного как «Битва народов», гвардейский батальон финляндского полка русской армии оказался отрезанным от основных сил. С трех сторон французы, с четвертой – высокая каменная стена. Спас окруженных гвардейцев солдат Леонтий Коренной. Он помог перебраться через стену раненому командиру и нескольким офицерам. Из горской солдат стал прикрывать отступление сослуживцев. Вскоре в живых Леонтий остался один. Даже когда закончились патроны, солдат еще долго отбивался от противников штыком.
2: «Врешь, не возьмешь!»
1: После долгой ожесточенной схватки французам все же удалось взять Леонтия Коренного в плен. В ходе боя он получил 18 ранений. Узнав об удивительной стойкости солдата, Наполеон приказал его подлечить и отпустить. В специальном приказе Бонапарт назвал русского гвардейца героем и примером для французских солдат. Солдат лейб-гвардии финляндского полка Леонтий Коренной был произведен в подпрапорщики и назначен полковым знаменосцем. Император пожаловал Леонтию Коренному особую именную серебряную медаль за любовь к Отечеству. Уникальный случай. Персональную медаль получил простой солдат. Носить награду полагалось на шейной ленте, как ордена высоких степеней. За любовь к Отечеству – одна из самых редких российских медалей. За всю историю ее получили всего 26 человек. Кроме Леонтия Коренного, ею были награждены крестьяне, которые участвовали в создании партизанских отрядов в 1812 году. До наших дней дошло два подлинных экземпляра награды. Только посетители Московского исторического музея и Петербургского Эрмитажа могут увидеть уникальную медаль за любовь к Отечеству.
0: Радиозвезда. Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел.
3: Корабли Российского императорского флота.
0: Классификация.
3: Разновидность боевого судна с прямым парусным вооружением.
0: Название.
3: Трехмачтовый шлюп Балтийского флота «Лизетта». Трехмачтовый шлюп Балтийского флота «Лизетта» был спущен на воду в 1806 году. Предназначался для ведения разведывательной, крейсерской или дозорной службы. Длина судна по верхней палубе 28 метров, ширина 8,5 метров. Силовая установка – прямое парусное вооружение. Осадка – 3 метра, экипаж – 70 человек. Основным вооружением трехмачтового шлюпа «Лизетта» являлась корабельная артиллерия, 16 пушек калибра 12 фунтов. Орудия размещались на верхней или батарейной палубах, по 6 штук на каждый борт. В 1812 году парусный шлюп «Лизетта» стоял на рейде в Финском заливе, прикрывал с моря город-порт Кронштадт, участвовал в блокаде и бомбардировке вражеской крепости Данциг. После Отечественной войны 1812 года трехмачтовые шлюпы Балтийского флота использовались преимущественно в мирных целях для кругосветных плаваний и научных экспедиций.
0: Арсенал 1812.

0: Адмиралы русского флота. Франц Лефорт.
1: В 1694 году в России состоялись первые крупномасштабные инженерно-военные учения с участием полков нового строя. Маневры проходили возле села Кожухово в 4 верстах к югу от Москвы. Сам царь Петр I выступал в роли армейского бомбардира, вспоминал князь Борис Куракин.
2: Об экзерцициях военных можем сказать, что были весьма к прогрессу обучения его величеству и всем молодым людям. Напомню о той потехе, которая была под Кожуховым в Коломенских лугах, о которой могу сказать, что едва ли какой монарх в Европе может учинить подобное.
1: Франц Лефорт всегда отличался храбростью и отвагой. Вот и на этот раз он проявил себя с самой лучшей стороны, утверждал очевидец тех давних событий.
3: Швейцарец получил ранение при штурме укреплений брошенным горшком, начиненным порохом. Однако его полк все-таки взял Равелин.

0: Уместно будет употребить тайскую поговорку. Насколько нам известно, в Китае говорят, не виделись день, а как будто минуло 3 осени. Мы действительно рады очень вас видеть. Мы сверяем постоянные часы и лично, и через наших помощников.
1: Во время переговоров президент России заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином за четверть века вырос более чем в 30 раз. Россия требует от МАГАТЭ оценок преступных действий Киева в части атак на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом заявил постоянный представитель нашей страны при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Москва также требует жестких предупреждений в отношении тех государств, которые продолжают нагнетать военную напряженность вокруг Ирана и угрожать дальнейшими атаками на его мирные ядерные объекты. Дипломат указал на двойные стандарты генерального секретаря Всемирной организации Антонио Гутерриша, который ни разу не отреагировал на атаки против атомной станции «Бушер» в Иране, но в то же время выразил глубокую встревоженность ударом вблизи станции «Барака». Аферисты начали отправлять россиянам поддельные ссылки под предлогом подтверждения данных для получения наград. Мошенники звонят жертвам и просят подтвердить корректность информации о них на сайте якобы районной администрации. Затем злоумышленники в мессенджере отправляют ссылку, замаскированную под официальный сайт. Если человек задает вопросы о необходимости перехода по ссылке, злоумышленник уточняет, что биография жертвы уже опубликована, и он не настаивает на ее проверке. Однако ссылка на сайт является фишинговой, и перейдя по ней человек может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст аферистам удаленный доступ к компьютеру или телефону, пишут РИА Новости. Школьники в России будут изучать профиль искусственный интеллект. Его станут преподавать в рамках уроков информатики углубленного уровня с сентября. Об этом рассказал РИА Новости глава Министерства просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования. В этот раз в первенство по информатике был включен профиль искусственный интеллект. В конечном итоге он оказался настолько востребованным и актуальным, что его решили внедрить в школьную программу.
2: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время в пути 20 минут. Четверть часа можно простоять в пробке на Пятницком шоссе от деревни Федоровка до деревни Юрлова. Столько же времени можно потерять на внешней стороне 3-го транспортного кольца от Нижегородской улицы до шоссе Энтузиастов. Более 10 минут потеряете в пути на Ярославке от Московской кольцевой до Хибинского проезда. Также более 10 минут потратите в пути на шоссе Энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой новый газопровод соединит Россию и Китай. Чем уникальна Волга? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Около 40 документов планируется подписать по итогам российско-китайских переговоров в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Также на встрече стороны обсудят вопрос газопровода «Сила Сибири-2», проектирование которого началось в 2020 году. Магистраль протяженностью почти 7 тысяч километров и мощностью 50 миллиардов кубометров в год пройдет через территорию Монголии и соединит газовое месторождение Западной Сибири с Северным Китаем. Для чего понадобилась новая «Сила Сибири» и какие выгоды сулит проект, нам рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Китаю нужен этот газопровод. Во-первых, он даст существенные дополнительные объемы поставок газа, а Китай постоянно наращивает потребление газа. А во-вторых, это надежный источник поставок, в отличие от поставок СПГ, которые идут в Китай там с юга. Вот сейчас он лишился поставок из Катара, а дальше, если конфликт будет с Соединенными Штатами усугубляться, то ситуация может дойти до перекрытия и Малакского пролива, введения полностью санкций, которые будут запрещать продавать Китаю СПГ.

0: поэтому обсуждается вопрос строительства Силы Сибири-2. Ну, а для России это дополнительный рынок сбыта, причем Сила Сибири-2 имеет ресурсную базу в качестве западносибирских месторождений, то есть те, с которых раньше газ шел в Европу. И с тех времен, в общем-то, сократились поставки в Европу еще более чем на 100 миллиардов кубов, то есть сейчас мы можем хоть 4 Силы Сибири-2 построить и спокойно заполним их газом.
1: Юридически обязывающий меморандум о строительстве Силы Сибири-2 Москва и Пекин подписали в прошлом году. В нем оговариваются все технические стороны проекта. Но для вступления положений в силу необходим коммерческий контракт на поставки газа. После его заключения строительство магистрали предположительно займет 5 лет.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечают День Волги. Это одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе, протяженность которой составляет 3500 километров. Какую роль она сыграла в истории России? Правда ли, что бурлаками на Волге были не только мужчины? И чем удивляют пеликаны, которые гнездятся в дельте реки? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: Самая длинная европейская река начинается на Валдайской возвышенности, берет курс на восток, затем поворачивает на юг и впадает в Каспийское море. Возраст солидный, около 5 миллионов лет. Но самая интересная часть истории относится к античному периоду, где на старинных картах река обозначается под именем Ра, то есть «щедрая». В средние века арабские путешественники переименовали реку в Итиль, то есть «великая», а в повести временных лет она уже Волога или Волга, со старославянского «влага». В развитии древнерусских городов щедрая Великая Волога сыграла немалую роль, став главным торговым путем, рассказывает доктор исторических наук, проректор университета Разумовского по научной работе Дмитрий Володихин.
4: По Волге приходили товары из Азии, Индии, могли приходить китайские товары, то есть это специи, драгоценности, ткани, оружие и доспехи. А другую сторону шли мед, воск, драгоценные металлы.
3: Поначалу торговля шла в верховьях Волги, а в XVI веке русское государство, присоединившее Казанское и Астраханское ханство, получило весь Волжский путь. Примерно в это же время на Волге появились бурлаки, рабочие, тянувшие суда. В сезон на реке могло трудиться до 600 тысяч человек, которые собирались в ватаге, то есть в артели, во главе с шишкой, то есть лидером. Причем многотонные суда тащили даже женщины-бурлачки, рассказывает доктор исторических наук, профессор Самарского экономического университета Глеб Алексушин.
5: Количество ватажников зависело от размеров судна. Обычно где-то в районе 10-15 человек здесь дело было не в силе, а в умении долго тянуть. Но вот женщины-бурлачки тоже были и тащили достаточно серьезные по мощи суда, и там были человек по 20-25.
3: За день бурлаки могли преодолеть до 10 километров. При движении толкались только правой ногой, подтаскивая к ней левую. Их протяжные песни, которые в действительности помогали поддерживать темп, часто вдохновляли поэтов и живописцев. Так, например, появилась знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге». Работа была тяжелой, но нанимались охотно. Иногда это был единственный заработок. И Волгу не случайно называли «кормилицей». Славилась она и рыбой. Видов там около 70. Некоторые едва не исчезли, когда реку зарегулировали полвека назад. Редким гостем стала царская рыба осетр, хотя еще в 20-е под Ульяновском выловили белугу весом 960 килограммов. Улов, который вытаскивали весь день, отправили в Казань, где раздали голодным. Сейчас несколько видов осетровых занесены в Красную книгу России, как и обитатель дельты реки кудрявый пеликан. Птица под охраной Астраханского заповедника. Она удивительна своими гнездами, которые строит прямо на воде, рассказывает орнитолог Вадим Мишин.
6: Гнезда строятся из стеблей, рогоза, камыша, растений водных, и которые не тонут. Они в диаметре могут быть порядка 2-2.5 метра. И толщина 0.5 метра. Получается фактически плод.
3: А еще в Волжской дельте обитают осетровые и сельдевые виды рыб. Туристы специально приезжают посмотреть на астраханские лотосовые поля. За уникальный растительный и водный мир Волгу называют «жемчужиной России». А еще она героиня одноименного фильма Григория Александрова и киноленты «Течет Волга». Именно в ней прозвучала легендарная песня Людмилы Зыкиной, ставшая визитной карточкой Великой Русской реки. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
2: Утро на Радио «Звезда».
1: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала

0: Словарь современного города.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Обоз Наполеона.
2: Знаменитая картина Василия Верещагина «Отступление Наполеона из России». На заснеженной дороге фигуры изможденных французских солдат. Вдоль тракта брошенные ружья, барабаны, мундиры. И повсюду тела погибших. Но в одном из отступающих обозов, если верить легенде, были припрятаны несметные богатства.
1: Цена вопроса.
2: Впервые историю о том, что Наполеон вывез награбленное в Москве и спрятал, поведал французский генерал де Сегюр.
3: Нам пришлось отдать все Землевскому озеру. Пушки, прочее оружие, украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого.
2: Почти слово в слово это повторит в своем историческом романе и писатель Вальтер Скотт. В общей сложности французы вывезли из русской столицы около 20 пудов золота, более 300 пудов серебра, а еще драгоценные камни, иконы, кресты, меха и оружие. Отступал Бонапарт по разоренной им же старой Смоленской дороге. И по одной из версий, где-то на Смоленщине якобы и бросил тот самый обоз с добром.
1: Кладоискатели.
2: В 1835 году слух о золоте Наполеона долетел до тогдашнего смоленского губернатора Николая Хмельницкого. Чиновник был амбициозен, но жаден. А потому отправился на поиски сокровищ в одиночку. Около месяца Хмельницкий барахтался в лесном озере возле села Семлёво, но так ничего и не нашел. В следующий раз о потерянных богатствах Наполеона вспомнили уже в 20 веке. К столетнему юбилею победы над французом студенты решили исследовать позорный путь Бонапарта из России. В районе того самого Смоленского озера много чего обнаружили. Остатки сгнивших телег, лошадиных костей и даже ржавую французскую саблю. Но только не драгоценности. После Второй мировой в СССР организуют еще две экспедиции в Смоленскую область. Но тоже безрезультатно. Хотя, говорят, в летнее время года возле Семлевского озера и сегодня можно встретить энтузиастов с металлоискателями.
1: Таинственные клады. Раскопать можно, найти

напоминай мне, как не хотели отпускать своим врагам грехи и верить в тайне. Пообещай мне,

кричим, поем, зовем и ставим сети, но все напрасно. И повторяем каждый миг, все будет хорошо.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-правительство, страны Евросоюза,
2: безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События, происходившие в жизни.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Тесная связка России и КНР особенно востребована в текущей международной обстановке. Об этом заявил Владимир Путин на переговорах с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам российского лидера, сотрудничество двух стран во внешнеполитических делах – это один из главных стабилизирующих факторов на международной арене. Путин отметил, что идет сложный процесс формирования полицентричного мира, основанного на балансе интересов всех его участников. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, как важные мировые державы, должны построить более справедливую систему глобального управления. По его словам, сейчас в условиях хаотичной международной ситуации наблюдается разгул односторонности и гегемонии. Россия рассматривает возможность совместных проектов с американскими инвесторами в рамках партнерства с Китаем. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках официального визита Владимира Путина в Пекин. Он подчеркнул, что у России есть ряд конкурентных преимуществ для Китая.
2: Это не только вот наши традиционные ресурсы, но это, например, то, что Россия может обеспечивать самую дешевую энергетику для искусственного интеллекта в мире. Поэтому мы общаемся с китайскими партнерами и по проектам в сфере искусственного интеллекта, логистики, инфраструктуры. Здесь, безусловно, очень важную роль играет Российский фонд прямых инвестиций. Мы уже проинвестировали более чем в 50 совместных проектов между Россией и Китаем. Это в том числе первый железнодорожный мост между Россией и Китаем.
1: Дмитриев добавил, что ряд американских инвесторов проявляют интерес к участию в российско-китайских проектах, в том числе в сфере энергетики. Москва будет реагировать адекватно и соразмерно, если какая-либо страна решит провести ядерные испытания. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, сложившаяся ситуация требует готовности национальной инфраструктуры. Дипломат сообщил, что Россия довела до Соединенных Штатов, что отказ Вашингтона от моратория на ядерные тесты может стать крайне болезненным ударом по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и привести к эффекту домино. Соединенные Штаты уже достигли значительного прогресса в переговорах с Ираном для заключения сделки, однако возобновление военной кампании остается возможным, об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Венс во время общения с журналистами. Политик выразил уверенность в том, что иранцы хотят заключить соглашение. Он отметил, что глава Белого дома Дональд Трамп попросил вести переговоры добросовестно. Тем временем министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что возобновление Соединенными Штатами ударов по Ирану обернется массой сюрпризов. Он отметил, что спустя месяцы после начала военных действий Вашингтона против Тегерана Конгресс штатов признал потерю десятков самолетов стоимостью в миллиарды долларов.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
4: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, готовы ли наши гимнасты к мировым турнирам после 4-летней изоляции. За что Алексей Моресьев получил звание Героя Советского Союза. Какие товары привезли в Харбин на фестиваль «Сделано в России». Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Международная федерация этого вида спорта разрешила нашим атлетам участвовать в мировых стартах под своей национальной символикой. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Насколько это было ожидаемым для наших спортсменов и какие у них шансы удачно выступить после 4-летней изоляции, рассуждает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Давид Белявский.
5: Федерация гимнастики России много времени проводила в работе для того, чтобы нас допустили. Поэтому мы ждали этого момента.
6: Означает ли это решение, что наши гимнасты допущены в том числе до Олимпиады под гимном и флагом?
5: Нас допустила Международная Федерация, а как Олимпийский комитет, это же другая организация, возможно, они не допустили. И Европейский Союз нас тоже не допустил. Возможно, Международная Федерация гимнастики подтолкнет его тоже к этому.
6: А вообще, в каком сейчас состоянии после отстранения находятся наши гимнасты на фоне лучших сборных мира? Смогут, грубо говоря, они дать фору всем?
5: Обязательно смогут, но, возможно, не в первый год это произойдет. Ребятам же все равно нужно тоже почувствовать себя на международной арене. В прошлом году они ездили на чемпионат мира, у нас неплохие результаты были. Просто сейчас у них, я думаю, что двойная мотивация будет готовиться к международным стартам. Они понимают, зачем это нужно уже, и что будут представлять свою страну с флагом, с гимном. Ребята молодые, они, можно сказать, еще не ездили на такие старты. Когда нас полностью все допустят, тогда можно будет говорить об оттепели. А так, ну, то, что Международная Федерация уже допустила, это уже хороший знак.
4: Кроме гимнастов, на данный момент допуск на турниры с национальной символикой получили российские атлеты из 5 федераций в олимпийских видах спорта. Дзюдо, борьба, водные виды спорта, бокс и тхэквондо.
0: Утро на радио «Звезда».
4: 110 лет со дня рождения легендарного летчика, героя Советского Союза Алексея Марисьева. Его история – пример невероятного мужества и силы воли. Весной 42-го года в районе Валдая он был сбит фашистами и 18 дней с перебитыми ногами провел в глухом лесу. Несмотря на ампутацию, ему удалось совершить почти невозможное – снова поднять в небо боевой самолет. Историю летчика под фамилией Мирисьев пересказал военкор Борис Полевой в повести о настоящем человеке. А все ли в жизни было как в книге? О подвиге советского бойца Анны Елисеева.
7: С военным корреспондентом газеты «Правда» Алексей Марисьев познакомился случайно. Приехавшему в часть Борису Полевому его представили как лучшего летчика полка, а вечером Марисьев пригласил военкора переночевать в своем блиндаже. Готовясь ко сну, он отстегнул протезы ног, и это поразило журналиста. В 1946 году в журнале «Октябрь» выйдет повесть о настоящем человеке. Примечательно, что главный герой узнает о ней из радиопостановки и однажды скажет: «На 99% в ней все правда». Марисьев не любил рассказывать о том, как тяжело раненый выживал в лесу. Здесь больше художественного вымысла. Но его действительно спасли жители деревни Плав Новгородской области. Правда, не местные мальчишки, а комиссованный молодой солдат, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
8: Его отец услышал, что кто-то в лесу передвигается, но побоялся туда заходить. И вот, когда он своему сыну об этом сообщил, они в этот лес пришли и нашли там Марисьева. Принесли к себе, положили у печки, потом в зипу наборачивали и носили его в баню. Женщина у них была дома, тетка, она подымала его на руки, то есть он был настолько худым. Это как раз подтверждает тот факт, что он 18 суток провел в лесу. Он ел только снег и клюкву, больше ничего.
7: Судьба закаляла Алексея Марисьева с самого рождения. В детстве он перенес тяжелую форму малярии, которая осложнилась ревматизмом. В начале 20-х пережил голод в Поволжье, откуда был родом. Трижды тонул в реке и трижды был спасен. Фортуна оказалась на его стороне и весной 42-го, когда летчика доставили в военный госпиталь в Москве. Выяснилось, что ступни не только раздроблены, но и отморожены. Началась гангрена и заражение крови. Марисьев сам попросил вынести его в коридор и оставить там, рассказывает со слов свидетелей Марина Овчинникова, заведующая медицинским музеем госпиталя имени Бурденко. Молодому летчику не дал погибнуть профессор Николай Теребинский. Выдающийся хирург решил сам прооперировать бойца.
9: Идет утром обход. Всех посмотрел в палатах. А это, говорит, кто в коридоре? А ему говорят: да вы знаете, тяжелого летчика ночью привезли, не жилец. Он там только отдернул эту простынку. Смотрит: сейчас же в операционную, будем готовить к обработке.
7: Легендарный хирург ставил в пример своих коллег, которые тоже потеряли ногу, но не отчаивались и продолжали жить и работать. Летчика поддерживала медсестра. Однажды она принесла ему журнал со статьей о британском авиаторе, который тоже стал инвалидом, но смог вернуться за штурвал. Спустя время на медкомиссии Алексей Марисьев достанет журнал в качестве аргумента и произнесет: «Вот летают же люди, только англичане. Почему же я не смогу?» К своей цели он шел последовательно. Сначала кресло-качалка, потом тренировки на костылях, после них перешел на трость, а вскоре начал передвигаться и без нее. Однако настоящей победой стал момент, когда Марисев смог искусственной стопой работать с педалью самолета, рассказывает Александр Паныч.
8: В июне 43-го он был переведен в 63-й истребительный авиаполк. Там к нему сначала относились с недоверием, но в конце концов посадили на Л-5 и назначили ведомым. А вот когда он сбил свой первый мессер, то уже все сомнения растаяли.
7: Всего у Моресьева было под 90 боевых вылетов, почти 30 воздушных боев и 10 сбитых немецких самолетов. Причем 7 из них летчик-истребитель уничтожил уже после возвращения на фронт. Представляя его к званию героя, командование даже не подозревало, что на обычном Л-5 немцев бьет пилот, лишившийся ног. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: В китайском Харбине проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». За последние 2 года мероприятие проводят уже в 7-й раз. На фестивале представлено более 100 российских производителей. А какие русские товары традиционно пользуются спросом за рубежом? Ким Андреев о популярности матрешек, ушанок и не только.
10: 1900 год. Всемирная выставка в Париже. Бронзовая награда в одной из категорий достается русской матрешке. С тех пор эта деревянная кукла, творение художника Малютина и токаря Звездочкина, стала неизменным символом России за рубежом. Впрочем, сейчас у матрешки есть достойная конкурентка. Тоже дама в платке. Речь про легендарный шоколад Аленка. Особенно он популярен в Китае, Индии, Турции и Египте, где плитку часто оставляют в качестве чаевых. А еще за границей очень ценят наши конфеты, но не все подряд, рассказывает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Грильяж очень ценится, конфеты в коробках, вот их, наверное, даже больше, чем шоколадные плитки дарят. В мире, на самом деле, мы вот видим, что уже вот так шоколадные конфеты практически не продают, как у нас вот в коробках, где они поштучно лежат, каждый в своем отсеке. Поэтому вот конфеты с начинкой, вишня в шоколаде или с орехами.
10: Еще одна популярная за границей русская сладость – это мед. Особенно башкирский и алтайский. Его активно экспортируют в Казахстан, Узбекистан, США и Марокко. В Китае русский мед считается средством для укрепления иммунитета. В Японии его ценят из-за дефицита своего продукта. В 2024 году Россия поставила на экспорт рекордные 5000 тонн меда. Несколько килограммов ежегодно отправляют даже на МКС, рассказывает Ришат Галеев, директор производственного центра «Башкирский мед».
12: Мы мед поставляем уже больше 20 с лишним лет на Международную космическую станцию. Космонавты Таня берут его.
10: За океаном спросом пользуются наручные часы отечественных марок, полеты ракета и легендарные штурманские, в которых Гагарин летал на орбиту. А европейские модницы гоняются за советскими ретро-духами «Красная Москва» и «Дегтярным мылом». А еще Россия исторически один из крупнейших поставщиков гречки для американских потребителей и в числе главных экспортеров водки в Китай. Впрочем, есть среди желанных русских товаров и совсем необычные, продолжает Артур Мурадян.
11: Часто привозят еще, я вот встречал селедку целую, потому что у них на Западе, представляете, селедка продается только уже, которая разделанная в виде филе. Красивая упаковка такой в жестяной банке, тоже я встречал как сувенир, но это больше для Азии, потому что они там это едят, в Турции меньше рыбы едят соленую.
10: Ну и, конечно, шапка-ушанка. Ее прототипом иногда называют малахай, головной убор монголов, или нансеновку, шапку норвежских полярников. Но за рубежом она считается именно российским символом. Мода эта возникла в середине 20 века, когда ушанки носили и советские солдаты, и партийные лидеры. А Оксфордский словарь даже официально закрепил слова «шапка» и «ушанка» в лексиконе британцев. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут мы расскажем, где будет проложен газопровод «Силы Сибири-2». Правда ли, что бурлаками были не только мужчины? Кого считали молодым в Древней Руси?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Россия и Китай продолжат практику безвизового режима для граждан обоих государств. Об этом заявил Владимир Путин во время переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Кроме того, президент России подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества в Шэньчжэне осенью. Нарушение на 4,5 миллиарда долларов выявил Пентагон при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине. Об этом говорится в докладе генерального инспектора ведомства американскому Конгрессу. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить ограничения. Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлыки, 7% назвали вариант «другое». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Очень важные вопросы.
13: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
14: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
15: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
0: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Записки врача.
16: Как отличить паническую атаку от сердечного приступа? Нужно ли вызывать скорую на любую боль в груди с одышкой и сердцебиением, особенно у молодых людей?
17: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
16: Сходство панической атаки и сердечного приступа обманчиво. И именно оно заставляет многих людей опасаться за жизнь. Хотя за их состоянием могут стоять и другие причины. Оба могут сопровождаться учащенным сердцебиением, болью в груди, одышкой, холодным потом, головокружением и чувством тревоги. Однако, несмотря на похожие внешние проявления, их природа, динамика развития и характеристики отличаются довольно существенно. И распознать это может почти любой человек, знающий, на что именно нужно обратить внимание. Паническая атака – это резкая реакция организма на страх или стресс. В сердце действуют нервные импульсы и выброс катехоламинов, что вызывает интенсивное сердцебиение до 200 ударов в минуту. Одышку, тремор, онемение конечностей, иногда тошноту и позывы на рвоту. Сердечный приступ, инфаркт миокарда, вызванный блокировкой коронарной артерии и недостатком кровоснабжения части сердца. Это уже органическая патология, опасная для жизни без экстренной помощи. Паническая атака обычно начинается внезапно, достигая максимума за первые 10 минут и проходит в пределах 20-30 минут. Напротив, симптомы при сердечном приступе возникают постепенно, нарастают и сохраняются до оказания медицинской помощи, часто во время или сразу после физической нагрузки. Качество боли также различается. При панической атаке она обычно колющая или жгучая в центре груди. При нажатии или глубоком вдохе может усиливаться. При инфаркте боль давящая, сжимающая грудную клетку. Она может распространяться и радиировать в левую руку, челюсть, шею или спину. Если ощущается боль в этих дополнительных зонах, настораживающий признак. Эта боль не исчезнет при отдыхе, самостоятельно не облегчается, тогда как при панической атаке отдых, отвлечение, дыхательные упражнения постепенно уменьшают симптоматику. Наличие психологических симптомов, дрожь, страх смерти, дереализация, ощущение удушья также указывает скорее на паническую атаку, особенно если человек уже сталкивался с подобным раньше. Самое важное помнить, что в сомнительных случаях необходимо исключать инфаркт. Лучше перестраховаться и вызвать скорую, чем списать тревожные симптомы на паническую атаку и усугубить состояние.
17: Алексей Водовозов. Записки врача.
18: Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
19: Представьте конец 19 века. Балалайка – простой народный инструмент. Очень разный как по форме, так и по количеству струн. Звучит скромно, да и выглядит соответственно звуку. Но нашелся человек, который в него по-настоящему влюбился. Его звали Василием Андреевым. Из дворянско-купеческой семьи, получивший хорошее образование, молодой человек мог бы заниматься какой угодно коммерцией, но его сердце принадлежало балалайке. Наш герой виртуозно играл на инструменте, прекрасно видел его потенциал и мечтал о том, чтобы балалайка стала полноценным концертным инструментом.
18: Ну ты кулибин!
19: Василий Васильевич кардинально изменил балалайку. Унифицировал конструкцию, создал узнаваемый треугольный корпус, сделал его прочным, усовершенствовал гриф, подобрал идеальное количество струн, 3, улучшил акустику, настроил звучание так, чтобы балалайка пела чисто и ярко. Андреев не просто играл, он переосмыслил и русскую, и классическую музыку. Теперь балалайка годилась не только для деревенских посиделок, но и для больших сцен. Василий создал инструменты разных размеров, от маленькой примы до мощного контрабаса. Каждую доводил до совершенства, чтобы оркестр русских инструментов звучал как единое целое. Яркий, быстрый, характерный звук балалайки сейчас слышен и в классических произведениях, и в джазе, и даже в роке. Она может быть как невероятно нежной, так и задорной, как грустной, так и ликующей. Это настоящий русский музыкальный символ, наше достояние. Так что, когда вы слышите чистый и звонкий голос современной балалайки, помните, что за ним стоит огромная работа и страсть музыканта-энтузиаста Василия Андреева.
18: Ну ты кулибин! Удивительное изобретение гениев-самоучек.
17: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
20: Сложно.
17: о сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. «Область знаний». Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
20: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
21: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкунова и Марии. Вместе мы справимся.
20: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
17: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине. Стороны договорились продлить договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией, пишет Синьхуа. Председатель Китайской Народной Республики заявил, что подписанное 25 лет назад соглашение заложило основу для долгосрочной дружбы и всесторонней стратегической координации. Российский лидер в ходе беседы отметил особые отношения двух стран.
2: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Не случайно в составе нашей делегации большая часть правительства Российской Федерации, руководители бизнеса, представители общественных и образовательных организаций. Сейчас, как условились с господином председателем, начнем нашу работу с обсуждения ключевых вопросов двустороннего взаимодействия, прежде всего в сфере экономики. А затем продолжим переговоры с участием делегации.
1: Стоит добавить, к визиту российского лидера подготовлен солидный пакет практических договоренностей. Всего планируется подписать около 40 документов, причем 21 из них в присутствии глав государств. Украинский беспилотник атаковал автомобиль скорой помощи в Борисовском округе Белгородской области. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Атака произошла накануне вечером. В результате водитель получил ранение, его доставили в больницу. Кроме того, власти рассказали о ракетном обстреле по территории Белгорода и Белгородского округа. Была пробита кровля многоквартирного дома. Пострадавших нет, на местах находятся все оперативные службы. Россия готова к возобновлению студенческих обменов с Соединенными Штатами. Об этом известием сообщили в Министерстве образования и науки. Образовательные программы заморозили в 2022 году. В конце марта в Вашингтоне депутаты Госдумы обсудили с американскими конгрессменами первый шаг навстречу – обмен учащимися между отдельными университетами. Пилотный проект могут запустить на базе Московского государственного университета, рассказали изданию в Нижней палате парламента. Однако полноценным поездкам студентов мешают жесткие миграционные запреты Дональда Трампа и отсутствие визовых консульств. Правительство доработало второй пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В нем предусмотрено введение механизма установления гражданами запрета на звонки себе из-за границы, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Григоренко. В первоначальной версии документа запрет на такие вызовы предлагалось устанавливать по умолчанию с возможностью последующего снятия через госуслуги. Кроме того, в проекте предусмотрено введение обязанности операторов связи маркировать звонки из-за рубежа, чтобы каждый мог заранее оценить риски вызова. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно и около 22 градусов тепла.
0: Автонавигатор.
1: Департамент транспорта предупредил о возможном затруднении движения в центре города, на третьем транспортном кольце и Московской кольцевой дороге, вылетных магистралях по направлению в область в вечерний разъезд. Кроме того, ведомстве просят москвичей не отвлекаться на телефон во время движения. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой, от Дмитровского шоссе до Путилковского. Время в пути составит 55 минут. Более 50 минут можно потерять в дороге на Пятницком шоссе, деревне Федоровка до поселка Светлые Горы. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой новый газопровод соединит Россию и Китай. Чем уникальна Волга? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Около 40 документов планируется подписать по итогам российско-китайских переговоров в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Также на встрече стороны обсудят вопрос газопровода «Сила Сибири-2», проектирование которого началось в 2020 году. Магистраль протяженностью почти 7 тысяч километров и мощностью 50 миллиардов кубометров в год пройдет через территорию Монголии и соединит газовое месторождение Западной Сибири с Северным Китаем. Для чего понадобилась новая «Сила Сибири» и какие выгоды сулит проект, нам рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Китаю нужен этот газопровод. Во-первых, он даст существенные дополнительные объемы поставок газа, а Китай постоянно наращивает потребление газа. А во-вторых, это надежный источник поставок, в отличие от поставок СПГ, которые идут в Китай там с юга. Вот сейчас он лишился поставок из Катара, а дальше, если конфликт будет с Соединенными Штатами усугубляться, то ситуация может дойти до перекрытия и Малакского пролива, введения полностью санкций, которые будут запрещать продавать Китаю СПГ. Поэтому обсуждается вопрос строительства «Сила Сибири-2». Ну, а для России это дополнительный рынок сбыта, причем «Сила Сибири-2» имеет ресурсную базу в качестве западносибирских месторождений, то есть те, с которых раньше газ шел в Европу. И с тех времен, в общем-то, сократились поставки в Европу еще более чем на 100 миллиардов кубов, то есть сейчас мы можем хоть 4 «Силы Сибири-2» построить и спокойно заполним их газом.
1: Юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» Москва и Пекин подписали в прошлом году. В нем оговариваются все технические стороны проекта. Но для вступления положений в силу необходим коммерческий контракт на поставки газа. После его заключения строительство магистрали предположительно займет 5 лет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечают День Волги. Это одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе, протяженность которой составляет 3500 километров. Какую роль она сыграла в истории России? Правда ли, что бурлаками на Волге были не только мужчины? И чем удивляют пеликаны, которые гнездятся в дельте реки? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: Самая длинная европейская река начинается на Валдайской возвышенности, берет курс на восток, затем поворачивает на юг и впадает в Каспийское море. Возраст солидный, около 5 миллионов лет. Но самая интересная часть истории относится к античному периоду, где на старинных картах река обозначается под именем Ра, то есть «щедрая». В средние века арабские путешественники переименовали реку в Итиль, то есть «великая». А в повести временных лет она уже Волога или Волга, со старославянского «влага». В развитии древнерусских городов щедрая Великая Волога сыграла немалую роль, став главным торговым путем, рассказывает доктор исторических наук, проректор университета Разумовского по научной работе Дмитрий Володихин.
4: По Волге приходили товары из Азии, Индии, могли приходить китайские товары, то есть это специи, драгоценности, ткани, оружие и доспехи. На другую сторону шли мед, воск, драгоценные металлы.
3: Поначалу торговля шла в верховьях Волги, а в XVI веке русское государство, присоединившее Казанское и Астраханское ханство, получило весь Волжский путь. Примерно в это же время на Волге появились бурлаки, рабочие, тянувшие суда. В сезон на реке могло трудиться до 600 тысяч человек, которые собирались в ватаге, то есть в артели, во главе с шишкой, то есть лидером. Причем многотонные суда тащили даже женщины-бурлачки, рассказывает доктор исторических наук, профессор Самарского экономического университета Глеб Алексушин.
5: Количество ватажников зависело от размеров судна. Обычно где-то в районе 10-15 человек. Здесь дело было не в силе, а в умении долго тянуть. Но вот женщины-бурлачки тоже были и тащили достаточно серьезные по мощи суда, и там были человек по 20-25.
3: За день бурлаки могли преодолеть до 10 километров. При движении толкались только правой ногой, подтаскивая к ней левую. Их протяжные песни, которые в действительности помогали поддерживать темп, часто вдохновляли поэтов и живописцев. Так, например, появилась знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге». Работа была тяжелой, но нанимались охотно. Иногда это был единственный заработок. И Волгу не случайно называли кормилицей. Славилась она и рыбой. Видов там около 70. Некоторые едва не исчезли, когда реку зарегулировали полвека назад. Редким гостем стала царская рыба осетр. Хотя еще в 20-е под Ульяновском выловили белугу весом 960 килограммов. Улов, который вытаскивали весь день, отправили в Казань, где раздали голодным. Сейчас несколько видов осетровых занесены в Красную книгу России, как и обитатель дельты реки кудрявый пеликан. Птица под охраной Астраханского заповедника. Она удивительна своими гнездами, которые строит прямо на воде, рассказывает орнитолог Вадим Мишин.
6: Гнезда строятся из стеблей рогоза, камыша, растений водных, и которые не тонут. Они в диаметре могут быть порядка 2-2.5 метра. И толщина 0.5 метра. Получается фактически плод.
3: А еще в Волжской дельте обитают осетровые и сельдевые виды рыб. Туристы специально приезжают посмотреть на астраханские лотосовые поля. За уникальный растительный и водный мир Волгу называют «жемчужиной России». А еще она героиня одноименного фильма Григория Александрова и киноленты «Течет Волга». Именно в ней прозвучала легендарная песня Людмилы Зыкиной, ставшая визитной карточкой Великой Русской реки. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
7: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
8: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
7: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век, эпоха промышленной революции, превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
9: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
7: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
8: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
7: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие наши спортсмены допущены до мировых турниров с флагом и гимном. Как герой войны Алексей Моресьев вернулся в строй после тяжелой операции. Почему за рубежом так популярны российские сладости?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8.15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия сохраняет роль надежного поставщика энергетических ресурсов в условиях войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Китай сохраняет роль ответственного потребителя российских ресурсов. 273 украинских беспилотника сбиты за ночь над 20 регионами России, акватории Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести украинских боевиков с российских территорий, включая Донбасс. В российских квартирах снова появляются элементы советского декора. В моду возвращаются ковры на стенах, старые торшеры, винтажные абажуры и мебель в духе 60-х-70-х годов. Дизайнеры отмечают, что такие вещи лучше всего смотрятся не в полностью старой обстановке, а как отдельный акцент. Например, на фоне простых стен и современного интерьера советское кресло или светильник может выглядеть уже не как вещь из прошлого, а как деталь дизайна. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
13: Реклама. Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
14: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Время.
16: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, Откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей, градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
0: Человек и время.
16: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
0: Человек и время. Радиозвезда. Наука на чердаке.
17: В свое время я много читал про то, что человеческий мозг за последние тысячи лет эволюции только уменьшался. Что неудивительно, эволюция перестала работать и отсортировывать слабых и дурных. Но вот что любопытно, с собаками происходит примерно та же история.
0: Научный журналист Егор Быковский.
17: Биологи долго думали, что мозг собак начал уменьшаться сразу после одомашнивания. Но вот это как раз не так. На самом деле процесс регресса начался примерно 5000 лет назад. К такому выводу пришли исследователи, изучившие ископаемые и современные черепа собак и волков с помощью компьютерной томографии. Ученые собрали внушительную выборку – 185 современных и 22 древних черепа. В нее, в выборку, вошли волки, динго, полудикие деревенские собаки и породистые псы самых разных специализаций. Затем исследователи создали трехмерные модели внутренней полости.

0: Вот таких животных не меньшей, а большей поведенческой гибкости. Другими словами, мозгами нужно было шевелить никак не меньше, чем в дикой природе, если не больше. Нужно было понимать нового партнера, то есть человека, приспосабливаться к необычной среде и использовать новые источники пищи. А доступ к калорийной еде у стоянок человека снимал все энергетические ограничения. Ведь большой мозг – это орган очень дорогой, энергии жрет прям реально много. Но если пищи тоже много, то его проще как бы содержать.
1: Наука на чердаке.
0: Перелом произошел позже, уже в эпоху позднего неолита. У собак из французской стоянки Шален, живших около 5000 лет назад, относительный размер мозга оказался меньше волчьего примерно на 45%. По сути, именно тогда, по мнению авторов научной работы, начался резкий этап мозгового сжатия. Вероятное объяснение связано с переходом людей к оседлому земледелию. Поселениям нужны были не столько универсальные спутники охотников, сколько мелкие, шумные, тревожненькие такие собачки, работающие живой сигнализацией. Гав-гав-гав, тяв-тяв-тяв. Отбор на такие качества мог сопровождаться и перестройкой мозга. Кора сокращалась, а подкорковые структуры, наоборот, увеличивались. У современных пород это обычно связано с более высокой пугливостью, тревожностью и склонностью к лаю. Кстати, у Homo sapiens за последние десятки тысяч лет мозг тоже несколько уменьшился по сравнению с позднепалеолитическими людьми. Но у человека это обычно связывают не с деградацией, а с изменением образа жизни, усложнением социальных систем, перераспределением функций внутри сообщества и, возможно, с общей перестройкой тела. Иными словами, меньший мозг не обязательно означает меньшие способности. Важна и организация нейронных сетей, а не только их объем. Что же будет дальше? Если ориентироваться только вот на эту логику, новые изменения у собак вполне возможны. В ближайшие тысячи лет у них, вероятно, продолжится расхождение между линиями. У рабочих пород, где важны обучаемость, самоконтроль, сложное взаимодействие с человеком, мозг может сохраняться относительно более крупным и специализированным. У декоративных пород отбор, наоборот, может и дальше смещаться, пока у всяких болонок не останется буквально по паре грамм мозгов на особь. Спасибо, товарищи ученые, но про болонок мы и так догадывались.
1: Наука на чердаке.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты противника, а также самих украинских боевиков на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о задачах и самой машине рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач».
3: Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже. Ну, 90-ик, что лучше, у него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Проходимость, защитные дымы специальные. В случае отхода отрабатываем. Потому что раньше ездили часто на прямой наводкой. Как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас так редко выезжаем. Работаем с закрытых позиций. Так что цель дают, нас корректируют. Попадаем уже со второго, с первого выстрела. Помогаем пехоте продвижению.
2: При выполнении этой боевой задачи танкисты били фугасными снарядами на дистанции более 11 километров. Это позволило успешно поразить все выявленные цели. Украина планирует запускать беспилотные летательные аппараты с территории стран Балтии. Так, киевский режим хочет продемонстрировать Западу свою якобы боеспособность. Об этом сообщили накануне в пресс-бюро Службы внешней разведки России. В ведомстве отметили, что Киев не собирается ограничиваться использованием воздушных коридоров, которые предоставляли боевикам прибалтийские государства. Беспилотники планируется запустить также с территории этих стран. Расчет делается на то, что такая тактика значительно сократит время подлета до цели и якобы повысит эффективность террористических атак. В службе подчеркнули, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия. В Ростехе сообщили о первом полете прототипа двухместного истребителя пятого поколения Су-57. Машину поднял в небо шеф-пилот опытно-конструкторского бюро «Сухого Героя России» летчик-испытатель Сергей Богдан. Все прошло штатно. Самолет может быть задействован для обучения пилотов, а также для организации управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации. В целом же многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать в любое время суток, в сложных метеоусловиях и при радиопомехах. Малая заметность позволяет ему уничтожать цели даже в условиях противодействия современных систем противовоздушной обороны. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 14 часов.

0: Новости.
1: 8:44 в Москве. Главное к этой минуте. Россия и Китай договорились о продлении договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, сообщил Си Цзиньпин. Два государства подписали этот документ 25 лет назад. Спецпосланник американского президента Стив Уиткоф посетит Россию с визитом в ближайшее время. Об этом сообщил спецпредставитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Его слова приводит корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев. Почти 100 тысяч россиян могут лишиться земельного участка, так как они имеют заброшенный вид или используются не по назначению. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на данные Росреестра. В прошлом году более 7,5 тысяч владельцев участков получили предписание о нарушениях. На их устранение собственнику дается от 30 до 90 дней. Британские и нидерландские ученые опросили почти 6 тысяч человек и выяснили, чем выше склонность к скупости, тем выше риск зависимости от азартных игр. Однако авторы уточняют, зависимость возникает еще по причине работы центров удовольствия в мозге и окружении человека. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком.
4: Продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
7: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
5: А вот и нет.
7: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
5: А вот и да.
8: История в письмах и воспоминаниях.
9: Из письма Федора Михайловича Достоевского брату Михаилу Достоевскому. 29 декабря 1849 года. Петербург. Как оглянусь в прошлое, да подумаю, сколько даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неумении жить. Как же не дорожил я временем! Сколько раз я грешил! Вспомню, и кровью обливается сердце мое. Жизнь дар, жизнь счастье. Каждая минута могла бы быть веком счастья. Но я не теряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я переменюсь к лучшему. Вот вся надежда моя, все утешение мое. Федор Достоевский.
8: Радио «Звезда».
10: Всемирная энциклопедия еды.
11: Традиции встречи весны появились на Руси еще до принятия христианства. В это время очень ждали возвращения птиц. И одними из первых, как известно, прилетали жаворонки. В честь этого события было принято печь особые булочки из пресного теста в виде птичек. Они так и назывались – жаворонки. Обычно день выпечки приходился на весеннее равноденствие. Перед замесом теста хозяйки просили пернатых быстрее принести теплое время года. По готовности часть угощения как раз отдавали клевать птицам, а часть вручали детям. Они бегали по улице, подбрасывали булочки птички и кричали: «Жаворонки, прилетите, красную весну нам принесите!» Могли также забираться на возвышенности, привязывать булочки к длинным палкам и поднимать их в небо. С приходом православия

0: Ярославе жаворонков продолжили выпекать, но посвящали их уже церковному празднику 40 севастийских мучеников. Это доблестные воины, которые погибли за веру. В этом случае жаворонки символизировали души мучеников. Лепили жаворонков в каждом доме по-своему. Часто на подмогу звали всю семью. Шарик теста превращали в подобие жгутика и затем сворачивали его в узел. С одного конца делали клюв, с другого – хвостик. Перышки вырезали ножом. Глаза обозначали черным перцем-горошком или изюмом. Крылья порой выкладывали дольками яблок. Сегодня, неважно, следуете ли вы церковным канонам или нет, выпечка жаворонков – прекрасная возможность провести время с близкими и посоревноваться, у кого же красивее получатся птички.
1: Всемирная энциклопедия еды.
2: Год 1924. Во французской деревушке Шамони проходят первые зимние Олимпийские игры. В программе всего 9 видов спорта, включая соревнования военных патрулей. В будущем из них вырастет биатлон. В Ленинграде в тот же год с завода «Красный Путиловец» выезжает первый советский трактор. В годы войны мощности предприятия эвакуируют в Челябинск. И вместо сельхозтехники оттуда будут выезжать уже танки. А в Москве, в особняке Морозова на Воздвиженке, летним вечером 1924-го проходит спектакль «Мудрец» по пьесе Островского. С постановкой дебютирует молодой режиссер Сергей Эйзенштейн. Из зала за происходящим наблюдает кинооператор Эдуард Тиссе. В какой-то момент их взгляды пересекутся, и из этого родится классика мирового кино.
3: Соратники. Эйзенштейн и Тиссе.
2: На самом деле, к моменту знакомства Тиссе уже звезда отечественного кинематографа. Он снимал военную хронику во время Первой мировой и не раз фиксировал через объектив выступления самого Ленина. А вот Эйзенштейн, напротив, пока лишь подающий надежды режиссер. Их первый разговор будет сугубо профессиональным. Посмотрев наброски одного из будущих фильмов Эйзенштейна, Тиссе объяснит товарищу, что наплыв одного кадра на другой следует называть двойной экспозицией. С этого начнется многолетний союз режиссера и оператора. Вместе они снимут «Стачку», «Броненосец Потемкин», «Октябрь». А в 1928-м оба окажутся в Голливуде. Компания Paramount предложит звездному кинодуэту экранизировать американскую трагедию Драйзера. У писателя даже выкупят права, но потом продюсеры откажутся, и проект не состоится.
3: Соратники.
2: Зато на родине Эйзенштейна и Тиссе ждал еще не один громкий успех. В 1938-м на экраны выйдет историческая картина «Александр Невский». А в годы Великой Отечественной они вместе снимут дилогию про Ивана Грозного. Все самые яркие натурные сцены в фильме, вроде «Взятия Казани» или «Крестный ход», – дело рук Эдуарда Тиссе. И пусть часть камерных съемок легла на плечи уже другого оператора, но про своего друга Эйзенштейн всегда будет отзываться с теплом. Порой я не знаю, где кончается мое видение кадра, и начинается глаз Тиссе.
3: Эйзенштейн и Тиссе. Соратники.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Ворлдвита».
6: Реклама.
7: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз и уже несколько лет подряд уверенно превышает отметку в 200 миллиардов долларов. Об этом сказал Владимир Путин в ходе официального визита в Китайскую Народную Республику.
2: В числе приоритетов крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и, конечно, высоких технологиях. Не менее активно развиваются гуманитарные связи. Вслед за успешно проведенными годами культуры на очереди года сотрудничества в сфере образования. Это уже 10-й перекрестный межгосударственный тематический проект.
1: По словам российского лидера, переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Владимир Путин назвал целью отношений Москвы и Пекина благополучие и процветание народов двух стран. На Кубани сотрудники ФСБ сорвали теракт на объекте железной дороги. Его готовил житель Краснодара. По данным правоохранителей, установлено, что фигурант был завербован представителем запрещенной в России украинской террористической организации в мессенджере Telegram. По его заданию он планировал поджечь один из объектов энергообеспечения железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, задержанный распространял в интернете заведомо ложную информацию для дискредитации российских военнослужащих в зоне проведения спецоперации и публиковал в Telegram призывы к финансированию незаконного вооруженного формирования. В ближайшие 5 лет в стране предстоит замещение примерно 11 миллионов рабочих мест. Это связано с уходом сотрудников на пенсию, заявил вице-премьер Александр Новак во время выступления на форуме повышения производительности труда. Он отметил, что это вызов, который необходимо решать уже сейчас, а не в далеком будущем. По его мнению, без успешного решения этой проблемы станет затруднительным выполнение национальных целей, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста. Во втором пакете антифрод законодательства зафиксировано право родителя уведомить оператора связи о передаче сим-карты ребенку. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, норма о детских сим-картах стала добровольной. Родители сами решат, нужно ли информировать оператора о передаче симки ребенку, например, чтобы ограничить платные подписки или настроить фильтрацию контента. В первоначальной версии законопроекта предполагалось прописать обязанность уведомлять оператора связи о передаче сим-карты несовершеннолетнему. Средняя цена за килограмм огурцов в России снизилась. В апреле показатель стал ниже 200 рублей. Впервые с ноября прошлого года. Это следует из данных Росстата. Самые дешевые огурцы в России в Дагестане. Там они в среднем стоили в апреле 122 рубля за килограмм. А также в Костромской области и в Мордовии. Коротко о погоде. В столице сейчас солнечно, плюс 24.
0: Автонавигатор.
1: Департамент транспорта Москвы предупредил о возможном затруднении движения в центре города, на третьем транспортном кольце Московской кольцевой и вылетных магистралях по направлению в область в вечерний разъезд. Также скопление машин ожидается на улице Нижняя Масловка. Кроме того, ведомство просит москвичей не отвлекаться на телефон во время движения. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 6 баллов. Больше всего времени потерять можно на Путилковском шоссе от верхней улицы до Новокуркинского шоссе. Время в пути составит 1,5 часа. Более часа возможна потеря по времени на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой новый газопровод соединит Россию и Китай. Чем уникальна Волга? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Около 40 документов планируется подписать по итогам российско-китайских переговоров в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Также на встрече стороны обсудят вопрос газопровода «Сила Сибири-2», проектирование которого началось в 2020 году. Магистраль протяженностью почти 7 тысяч километров и мощностью 50 миллиардов кубометров в год пройдет через территорию Монголии и соединит газовое месторождение Западной Сибири с Северным Китаем. Для чего понадобилась новая «Сила Сибири» и какие выгоды сулит проект, нам рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Китаю нужен этот газопровод. Во-первых, он даст существенные дополнительные объемы поставок газа, а Китай постоянно наращивает потребление газа. А во-вторых, это надежный источник поставок, в отличие от поставок СПГ, которые идут в Китай там с юга. Вот сейчас он лишился поставок из Катара, а дальше, если конфликт будет с Соединенными Штатами усугубляться, то ситуация может дойти до перекрытия и Малакского пролива, введения полностью санкций, которые будут запрещать продавать Китаю СПГ. Поэтому обсуждается вопрос строительства «Сила Сибири-2». Ну, а для России это дополнительный рынок сбыта, причем «Сила Сибири-2» имеет ресурсную базу в качестве западносибирских месторождений, то есть те, с которых раньше газ шел в Европу. И с тех времен, в общем-то, сократились поставки в Европу еще более чем на 100 миллиардов кубов, то есть сейчас мы можем хоть 4 «Силы Сибири-2» построить и спокойно заполним их газом.
1: Юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» Москва и Пекин подписали в прошлом году. В нем оговариваются все технические стороны проекта. Но для вступления положений в силу необходим коммерческий контракт на поставки газа. После его заключения строительство магистрали предположительно займет 5 лет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечают День Волги. Это одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе, протяженность которой составляет 3500 километров. Какую роль она сыграла в истории России? Правда ли, что бурлаками на Волге были не только мужчины? И чем удивляют пеликаны, которые гнездятся в дельте реки? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: Самая длинная европейская река начинается на Валдайской возвышенности, берет курс на восток, затем поворачивает на юг и впадает в Каспийское море. Возраст солидный, около 5 миллионов лет. Но самая интересная часть истории относится к античному периоду, где на старинных картах река обозначается под именем Ра, то есть «щедрая». В средние века арабские путешественники переименовали реку в Итиль, то есть «великая», а в повести временных лет она уже Волога или Волга, со старославянского «влага». В развитии древнерусских городов щедрая Великая Волога сыграла немалую роль, став главным торговым путем, рассказывает доктор исторических наук, проректор университета Разумовского по научной работе Дмитрий Володихин.
4: По Волге приходили товары из Азии, Индии, могли приходить китайские товары, то есть это специи, драгоценности, ткани, оружие и доспехи. На другую сторону шли мед, воск, драгоценные металлы.
3: Поначалу торговля шла в верховьях Волги, а в XVI веке русское государство, присоединившее Казанское и Астраханское ханство, получило весь Волжский путь. Примерно в это же время на Волге появились бурлаки, рабочие, тянувшие суда. В сезон на реке могло трудиться до 600 тысяч человек, которые собирались в ватаге, то есть в артели, во главе с шишкой, то есть лидером. Причем многотонные суда тащили даже женщины-бурлачки, рассказывает доктор исторических наук, профессор Самарского экономического университета Глеб Алексушин.
5: Количество ватажников зависело от размеров судна. Обычно где-то в районе 10-15 человек. Здесь дело было не в силе, а в умении долго тянуть. Но вот женщины-бурлачки тоже были и тащили достаточно серьезные по мощи суда, и там были человек по 20-25.
3: За день бурлаки могли преодолеть до 10 километров. При движении толкались только правой ногой, подтаскивая к ней левую. Их протяжные песни, которые в действительности помогали поддерживать темп, часто вдохновляли поэтов и живописцев. Так, например, появилась знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге». Работа была тяжелой, но нанимались охотно. Иногда это был единственный заработок. И Волгу не случайно называли «кормилицей». Славилась она и рыбой. Видов там около 70. Некоторые едва не исчезли, когда реку зарегулировали полвека назад. Редким гостем стала царская рыба осетр. Хотя еще в 20-е под Ульяновском выловили белугу весом 960 килограммов. Улов, который вытаскивали весь день, отправили в Казань, где раздали голодным. Сейчас несколько видов осетровых занесены в Красную книгу России, как и обитатель дельты реки кудрявый пеликан. Птица под охраной Астраханского заповедника. Она удивительна своими гнездами, которые строит прямо на воде, рассказывает орнитолог Вадим Мишин.
6: Гнезда строятся из стеблей, рогоза, камыша, растений водных, и которые не тонут. Они в диаметре могут быть порядка 2-2.5 метра. И толщина 0.5 метра. Получается фактически плод.
3: А еще в Волжской дельте обитают осетровые и сельдевые виды рыб. Туристы специально приезжают посмотреть на астраханские лотосовые поля. За уникальный растительный и водный мир Волгу называют «жемчужиной России». А еще она героиня одноименного фильма Григория Александрова и киноленты «Течет Волга». Именно в ней прозвучала легендарная песня Людмилы Зыкиной, ставшая визитной карточкой Великой Русской реки. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
7: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
8: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
7: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
9: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
7: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
8: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питания, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
7: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие наши спортсмены допущены до мировых турниров с флагом и гимном. Как герой войны Алексей Моресьев вернулся в строй после тяжелой операции. Почему за рубежом так популярны российские сладости?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Всеобъемлющее партнерство Москвы и Пекина стало образцом межгосударственных связей в новую эпоху. Об этом заявил Владимир Путин, который находится с государственным визитом в Китайской Народной Республике. Кроме того, российский лидер отметил, что переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Федеральная служба безопасности задержала мужчину, который готовил теракт на железной дороге в Краснодаре. По данным ведомства, украинские кураторы завербовали подозреваемого через Телеграм. По их заданию, мужчина планировал поджечь объекты железной дороги региона самодельным зажигательным устройством. Пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет могут повысить до 100% от среднего заработка. Такой законопроект внесен в Госдуму, передает парламентская газета. Сейчас выплата составляет 40%. Если детей двое и больше, то 100%. Авторы документа предлагают поднять планку для таких семей до 200%. Школьники с сентября начнут изучать профиль «Искусственный интеллект» на уроках информатики углубленного уровня. Об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показало аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о костях.
15: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
14: Факт первый.
16: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
14: Факт второй.
16: число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
14: Факт третий.
16: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут определить, чем болел человек в течение всей жизни.
14: Факт четвертый.
16: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
14: Факт пятый.
16: За 70 лет жизни кости ног испытывают нагрузку, эквивалентную миллиону тонн.
14: Дай 5. 5 удивительных фактов о костях. Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
17: Савельев на прогулке с собакой. Погода хорошая, поэтому решили пройтись до близлежащего парка. Отличный отдых на свежем воздухе. Вот только ближайшая лавочка, где наш герой решил посидеть, оказалась занята. Лежит чей-то рюкзак. «Ну ладно», — подумал Савельев. «Сделаем еще кружок по аллее». Но спустя полчаса ситуация не изменилась. Сумка на скамейке. Но хозяина так и не видно. «А вдруг это не просто рюкзак?» — мелькнуло в голове у Савельева. «Как быть в такой ситуации? Расскажем».
14: На всякий случай.
17: Первое. Если вы видите подозрительный предмет, оставленную без присмотра сумку, рюкзак, пакет или коробку, ни в коем случае не проверяйте содержимое самостоятельно. Для начала оглядитесь вокруг. Возможно, владелец вещей где-то поблизости. Не лишним будет даже опросить прохожих. Второе. Если хозяин не установлен, то сообщите о таинственной находке официальным представителям. Это может быть водитель, если вещи найдены в транспорте, администрация или охрана парка. В противном случае придется звонить в полицию или в МЧС. По телефону они смогут дать инструкцию, как вести себя дальше. Третье. О реальной опасности найденной сумки может говорить ее внешний вид. Торчащие антенны, фрагменты проводов, лески или веревки. А еще нехарактерные звуки, вроде тиканья часов или громкого разбрызгивания. Все это может быть признаками взрывного устройства. Четвертое. Пока ждете полицейских или спасателей, постарайтесь привлечь внимание окружающих, чтобы к подозрительному предмету не приближались. Полезным будет зафиксировать точное время находки. Когда на место прибудут компетентные органы, эта информация может им серьезно помочь. Подведем итоги. При обнаружении подозрительных вещей не проверяйте их содержимое. Если владелец не установлен, сообщите о находке в полицию и МЧС. Обратите внимание прохожих, чтобы к вещам никто не приближался. Зафиксируйте точное время находки. Это может помочь спасателям. К счастью, Савельеву не пришлось звонить полицейским. Спустя пару минут к рюкзаку прибежал взъерошенный школьник. Оказалось, парень заигрался в футбол. Но если бы хозяин так и не нашелся, Савельев знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
13: Река истории. История реки. Воря. Скромные, но поразительно живописная подмосковная река. В верхнем ее течении знаменитая усадьба Абрамцева, барский дом на крутом берегу. А на Воре рыбалка. И воздух. Воздух сказочный, вкусный и тишина. Владелец усадьбы, писатель Сергей Аксаков, автор «Аленького цветочка», был несказанно пленен этим местом. а вместе с ним наслаждались загородной жизнью его гости – Гоголь, Тургенев, Тютчев, Лев Толстой. Им, вероятно, читал Сергей Тимофеевич свои записки об уженье рыбы. А как же? Любил писатель рыбалку. Очень любил. Камердинер Аксакова, преданный Ефим Максимович, вспоминал.
18: Барин-то уже стары были, как в это имение переехали. Охотой ружейной не под силу уже было заниматься. Так они рыбку и удили, когда на воре, а когда и здесь, на пруду, на ближайшем. И тут это бывало Сергей Тимофеевич с длинным-предлинным чубуком. В чубуке сигарка дымится. А я за ними кресло ихнее складное тащу, удочки и всякую снасть. Сядут на бережку удить, а я им червяков насаживаю, рыбу с крючка снимаю, и все это молча, чтобы рыбы не пугать.
13: Записками об уженье рыбы Аксакова зачитывалась вся Россия. Восторженные читатели часто присылали писателю рыболовные снасти в подарок.
19: «Друзья мои, буду хвастать, не удержусь. Мне моя поклонница удочку в подарок прислала, а леску к ней сплела из собственных волос. Хорошая удочка. Я ей имя дал – Леди».
13: «Сидеть и ждать с терпением страстным, закинув удочки мои в зеленоватые струи вглубь вори, тихой и неясной».
20: Воря. Река истории. История реки.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Всеобъемлющее партнерство России и Китая является образцом межгосударственных связей в новую эпоху. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам российского президента, сотрудничество сторон основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга, взаимной поддержки, а также дружбы и подлинного добрососедства. Он добавил, что Россия намерена дальше развивать сотрудничество с Китаем и активно работать на международных площадках, где страны во взаимодействии друг с другом создают базу для устойчивого развития в направлении создания многополярного мира. В свою очередь, председатель КНР заявил, что продвижение долгосрочного, стабильного и высококачественного развития отношений Москвы и Пекина является стратегическим выбором двух стран, который был принят, исходя из фундаментальных интересов государств и общей тенденции мирового развития. Переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине находится в тупике. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совета Безопасности. По его словам, Владимиру Зеленскому следует отдать приказ о прекращении огня и вывести украинских боевиков с российских территорий, включая Донбасс. До этого момента вооруженные силы России продолжат выполнять задачи специальной военной операции.
2: Киевский режим ни на секунду не прекращает свои террористические атаки против мирного населения, именно против мирного населения, а не военных объектов, применяя все доступные средства вооружений, поставляемые ему западными спонсорами, ставшими таким образом соучастниками гибели мирных людей. Так, в апреле украинскими боевиками было убито более 100 мирных жителей и ранено 667 человек. На прошлой неделе ВСУ совершило массированную террористическую атаку по гражданским объектам Рязанской области, а в выходные по Москве.
1: Также Небензя заявил, что Дональд Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта. Еще дипломат раскритиковал позицию Всемирной организации, которая, по его словам, находится в полностью беспомощном состоянии, заняв предвзятую антироссийскую позицию. В Подмосковье пройдет проект «Кинопарк» с трансляцией фильмов под открытым небом. Программа охватит более 50 зеленых зон. Зрителей ждут бесплатные показы современных российских художественных и анимационных картин. На данный момент запланировано более 400 сеансов. Посетители увидят фильмы, ориентированные на семейную аудиторию. Также в этом году совместно с партнерами проекта подготовлены культурно-просветительские творческие встречи с авторами, режиссерами и актерами фильмов. И о погоде. В столице сейчас около 24 градусов тепла.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
6: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, готовы ли наши гимнасты к мировым турнирам после 4-летней изоляции. За что Алексей Моресьев получил звание Героя Советского Союза? Какие товары привезли в Харбин на фестиваль «Сделано в России»? российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Международная федерация этого вида спорта разрешила нашим атлетам участвовать в мировых стартах под своей национальной символикой. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Насколько это было ожидаемым для наших спортсменов и какие у них шансы удачно выступить после 4-летней изоляции, рассуждает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Давид Белявский.
7: Федерация гимнастики России много времени проводила в работе для того, чтобы нас допустили, поэтому мы ждали этого момента.
8: Означает ли это решение, что наши гимнасты допущены в том числе до Олимпиады под гимном и флагом?
7: Нас допустила Международная федерация, а как Олимпийский комитет, это же другая организация, возможно, они не допустили. И Европейский союз нас тоже не допустил. Возможно, Международная федерация гимнастики подтолкнет его тоже к этому.
8: А вообще, в каком сейчас состоянии после отстранения находятся наши гимнасты на фоне лучших сборных мира? Смогут, грубо говоря, они дать фору всем?
7: Обязательно смогут, но, возможно, не в первый год это произойдет. Ребятам же все равно нужно тоже почувствовать себя на международной арене. В прошлом году они ездили на чемпионат мира, у нас неплохие результаты были. Просто сейчас у них, я думаю, что двойная мотивация будет готовиться к международным стартам. Они понимают, зачем это нужно уже, и что будут представлять свою страну с флагом, с гимном. Ребята молодые, они, можно сказать, еще не ездили на такие старты. Когда нас полностью все допустят, тогда можно будет говорить об оттепели. А так, ну, то, что Международная федерация уже допустила, это уже хороший знак.
6: Кроме гимнастов, на данный момент допуск на турниры с национальной символикой получили российские атлеты из 5 федераций в олимпийских видах спорта. Дзюдо, борьба, водные виды спорта, бокс и тхэквондо.
0: Утро на радио «Звезда».
6: 110 лет со дня рождения легендарного летчика, героя Советского Союза Алексея Марисьева. Его история – пример невероятного мужества и силы воли. Весной 42-го года в районе Валдая он был сбит фашистами и 18 дней с перебитыми ногами провел в глухом лесу. Несмотря на ампутацию, ему удалось совершить почти невозможное – снова поднять в небо боевой самолет. Историю летчика под фамилией Мирисьев пересказал военкор Борис Полевой в повести о настоящем человеке. А все ли в жизни было как в книге? О подвиге советского бойца Анны Елисеева.
9: С военным корреспондентом газеты «Правда» Алексей Марисьев познакомился случайно. Приехавшему в часть Борису Полевому его представили как лучшего летчика полка, а вечером Марисьев пригласил военкора переночевать в своем блиндаже. Готовясь ко сну, он отстегнул протезы ног, и это поразило журналиста. В 1946 году в журнале «Октябрь» выйдет повесть о настоящем человеке. Примечательно, что главный герой узнает о ней из радиопостановки и однажды скажет: «На 99% в ней все правда». Марисьев не любил рассказывать о том, как тяжело раненый выживал в лесу. Здесь больше художественного вымысла. Но его действительно спасли жители деревни Плав Новгородской области. Правда, не местные мальчишки, а комиссованный молодой солдат, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
10: Его отец услышал, что кто-то в лесу передвигается, но побоялся туда заходить. И вот, когда он своему сыну об этом сообщил, они в этот лес пришли и нашли там Марисьева. Принесли к себе, положили у печки, потом в зипу наборачивали и носили его в баню. Женщина у них была дома, тетка, она подымала его на руки, то есть он был настолько худым. Это как раз подтверждает тот факт, что он 18 суток провел в лесу. Он ел только снег и клюкву, больше ничего.
9: Судьба закаляла Алексея Марисьева с самого рождения. В детстве он перенес тяжелую форму малярии, которая осложнилась ревматизмом. В начале 20-х пережил голод в Поволжье, откуда был родом. Трижды тонул в реке и трижды был спасен. Фортуна оказалась на его стороне и весной 42-го, когда летчика доставили в военный госпиталь в Москве. Выяснилось, что ступни не только раздроблены, но и отморожены. Началась гангрена и заражение крови. Марисьев сам попросил вынести его в коридор и оставить там, рассказывает со слов свидетелей Марина Овчинникова, заведующая медицинским музеем госпиталя имени Бурденко. Молодому летчику не дал погибнуть профессор Николай Теребинский. Выдающийся хирург решил сам прооперировать бойца.
11: Идет утром обход. Всех посмотрел в палатах. А это, говорит, кто в коридоре? А ему говорят, да вы знаете, тяжелого летчика ночью привезли, не жилец. Он там только отдернул эту простынку. Смотрит, сейчас же в операционную. Будем готовить к обработке.
9: Легендарный хирург ставил в пример своих коллег, которые тоже потеряли ногу, но не отчаивались и продолжали жить и работать. Летчика поддерживала медсестра. Однажды она принесла ему журнал со статьей о британском авиаторе, который тоже стал инвалидом, но смог вернуться за штурвал. Спустя время на медкомиссии Алексей Моресьев достанет журнал в качестве аргумента и произнесет: «Вот летают же люди, только англичане. Почему же я не смогу?» К своей цели он шел последовательно. Сначала кресло-качалка, потом тренировки на костылях, после них перешел на трость, а вскоре начал передвигаться и без нее. Однако настоящей победой стал момент, когда Моресьев смог искусственной стопой работать с педалью самолета, рассказывает Александр Паныч.
10: В июне 43-го он был переведен в 63-й истребительный авиаполк. Там к нему сначала относились с недоверием, но в конце концов посадили на Л-5 и назначили ведомым. А вот когда он сбил свой первый мессер, то уже все сомнения растаяли.
9: Всего у Моресьева было под 90 боевых вылетов, почти 3 десятка воздушных боев и 10 сбитых немецких самолетов. Причем 7 из них летчик-истребитель уничтожил уже после возвращения на фронт. Представляя его к званию героя, командование даже не подозревало, что на обычном Л-5 немцев бьет пилот, лишившийся ног. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
6: В китайском Харбине проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». За последние 2 года мероприятие проводят уже в 7-й раз. На фестивале представлено более 100 российских производителей. А какие русские товары традиционно пользуются спросом за рубежом? Ким Андреев о популярности матрешек, ушанок и не только.
12: 1900 год. Всемирная выставка в Париже. Бронзовая награда в одной из категорий достается русской матрешке. С тех пор эта деревянная кукла, творение художника Малютина и токаря Звездочкина, стала неизменным символом России за рубежом. Впрочем, сейчас у матрешки есть достойная конкурентка. Тоже дама в платке. Речь про легендарный шоколад Аленка. Особенно он популярен в Китае, Индии, Турции и Египте, где плитку часто оставляют в качестве чаевых. А еще за границей очень ценят наши конфеты, но не все подряд, рассказывает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
13: Грильяж очень ценится, конфеты в коробках, вот их, наверное, даже больше, чем шоколадные плитки дарят. В мире, на самом деле, мы вот видим, что уже вот так шоколадные конфеты практически не продают, как у нас вот в коробках, где они поштучно лежат, каждый в своем отсеке. Поэтому вот конфеты с начинкой, вишня в шоколаде или с орехами.
12: Еще одна популярная за границей русская сладость – это мед. Особенно башкирский и алтайский. Его активно экспортируют в Казахстан, Узбекистан, США и Марокко. В Китае русский мед считается средством для укрепления иммунитета. В Японии его ценят из-за дефицита своего продукта. В 2024 году Россия поставила на экспорт рекордные 5000 тонн меда. Несколько килограммов ежегодно отправляют даже на МКС, рассказывает Ришат Галеев, директор производственного центра «Башкирский мед».
14: Мы мед поставляем уже больше 20 с лишним лет на Международную космическую станцию. Космонавты Таня берут его.
12: За океаном спросом пользуются наручные часы отечественных марок, полеты ракета и легендарные штурманские, в которых Гагарин летал на орбиту. А европейские модницы гоняются за советскими ретро-духами «Красная Москва» и дегтярным мылом. А еще Россия исторически один из крупнейших поставщиков гречки для американских потребителей и в числе главных экспортеров водки в Китай. Впрочем, есть среди желанных русских товаров и совсем необычные, продолжает Артур Мурадян.
13: Часто привозят еще, я вот встречал селедку целую, потому что у них на Западе, представляете, селедка подается только уже, которая разделанная в виде филе. Красивая упаковка такой в жестяной банке, тоже я встречал как сувенир, но это больше для Азии, потому что они там это едят, в Турции меньше рыбы едят соленую.
12: Ну и, конечно, шапка-ушанка. Ее прототипом иногда называют Малахай, головной убор монголов, или Нансеновку, шапку норвежских полярников. Но за рубежом она считается именно российским символом. Мода эта возникла в середине 20 века, когда ушанки носили и советские солдаты, и партийные лидеры. А Оксфордский словарь даже официально закрепил слова «шапка» и «ушанка» в лексиконе британцев. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».

0: кого считали молодым в Древней Руси?
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
2: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа. Также стороны подписали заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. В рамках учений ядерных сил уже отработаны практические мероприятия приведения соединений воинских частей высшей степени боевой готовности. Об этом сообщили в нашем Министерстве обороны. В ведомстве уточнили, что была обеспечена доставка боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад. Кандидатов от Европейского Союза для переговоров с Россией обсудят на следующей неделе. По данным газеты Financial Times, еврочиновники рассмотрят роли бывшего премьера Италии Марио Драги и бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Ранее издание «Политика» писало, что в Евросоюзе также задумались о кандидатуре финского президента Александра Стубба. Впрочем, в самой Финляндии от такой перспективы открестились. Кабинет министров включил во второй законопроект о борьбе с кибермошенничеством новую меру. Она направлена на пресечение использования мошенниками одноразовых сим-карт, рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко. Договор на услуги связи можно будет расторгнуть только через 90 дней после его оформления. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
3: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
4: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
5: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больше шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
1: Очень важные вопросы. Радио «Звезда». Парь современного города. F. Фонарь. Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века. Все будет так. Исхода нет. Оставим в стороне невеселые размышления Александра Блока о замкнутом круге, в котором живем мы все. Займемся фонарем. Две продолговатые угольные пластины, разделенные слоем изолирующего материала. Что-то вроде сэндвича. Каждой пластине подведен электрод. Включаем ток, уголь начинает ярко гореть. Выключаем, гаснет. Только что мы описали дуговую лампу русского военного инженера Павла Николаевича Яблочкова. Это несложное устройство, созданное в 1876 году, полностью изменило ход мировой истории и произвело настоящий фурор не только в России, по всей Европе. Благодаря свечам Яблочкова преобразился Париж, а когда их установили в Лондоне, посмотреть на непривычно яркие

и фонари, люди, словно мотыльки, съезжались со всего города. А как было раньше? Смеркается, значит, пора отдыхать. Источник света был один — огонь. На выбор факел, свеча или масляная лампа. Этого еле хватало, чтобы почитать книгу или что-то записать в дневнике. Как освещать улицы? А никак. Городовые по ночам тоже ходили с небольшими лампами, но это ради собственной безопасности. Возможно, самые мощные фонари в то время ставили на маяках, но городу такие явно не подходили. В 1807 году фонарь сделали газовым. Очевидное удобство. Копоти стало меньше, да и обслуживание упростилось. Проблема – любая утечка приводила к взрыву. И только когда фонарь стал электрическим, все вопросы к нему отпали сами собой. Города стали светлее, дни длиннее, проблем больше. Но хотя бы решать их теперь мы можем не в темноте.

0: Словарь современного города.
1: 21 августа 1963 года прямо на него в Ленинграде совершил аварийную посадку авиалайнер Ту-124. 45 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. И не просто живы, не получили ни единой царапины. Чудо? Пожалуй. А еще немного везения и невероятное мастерство.
2: Экипаж.
1: Утренний рейс Таллин-Москва. Сразу после взлета у самолета заклинило переднюю стойку шасси. Обычно в таких случаях борт возвращают. Но вот беда, на Таллин опустился туман. И самолет отправили в Ленинград, в Пулково. Лететь час. По пути команда пыталась вернуть шасси на место. Не получилось.
2: Техническая справка. Ту-124 – советский пассажирский самолет второго класса для авиалиний малой протяженности. Разрабатывался как уменьшенная версия Ту-104. Первый в мире крупносерийный пассажирский самолет с турбореактивными двухконтурными двигателями. Экипаж 7 человек. Командир, второй пилот, штурман, бортмеханик, бортрадист и 2 бортпроводника. Экипаж.
1: В Пулково все подготовили для аварийной посадки самолета на брюхо. По всем расчетам, топливо оставалось еще на 1.5 часа. Ради безопасности его надо израсходовать. И борт отправился жечь керосин, нарезать круги вокруг Ленинграда. Командир Виктор Мостовой, чтобы не вызвать паники на борту, не сообщил пассажирам о проблеме. В салоне было спокойно, многие спали. Но вдруг на выходе с 7-го круга у Ту-124 заглох левый двигатель, а потом и правый. Кончилось топливо. Погрешность в показаниях топливомеров оказалась чудовищной. Стало быть, дотянуть до аэропорта не судьба. А внизу Ленинград. Секунды решали все.
2: Экипаж. Командная работа.
1: Высота 400 метров. Самолет с отказавшими двигателями бесшумно промчался над Смольным собором и уже практически падая вышел на него. Город спасли. Осталось спасти пассажиров. Посадка на воду прошла как по маслу. Мастерство летчиков сделало свое дело. Лайнер сел на брюхо, заскользил по Неве и остановился в сотни метрах от финляндского железнодорожного моста. С момента остановки двигателей прошло 14 секунд. Всего 14 секунд. Повезло. На реке почти не было кораблей. Только небольшой буксир, капитан которого не растерялся и быстро отвел самолет к берегу. Шокированные пассажиры Ту-124 с трясущимися руками и перепуганными лицами смогли сойти с тонущего самолета на берег, здоровые и невредимые.
2: Экипаж.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили официальную часть встречи в Пекине. Лидеры России и Китая провели две сессии переговоров в узком и широком форматах, а также подписали несколько десятков документов. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, вестей, нужно ли сравнивать церемониалы встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Пекине.
2: Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Если вы вот проанализируете те фразы, которые были сказаны и Си Цзиньпинем, и Путиным в начале узкого состава, то видно, что обе стороны этому содержанию придают огромное значение.
1: Добавим, по словам российского лидера, переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе. Владимир Путин назвал целью отношений Москвы и Пекина благополучие и процветание народов двух стран. В Нижегородской области ночью и утром было сбито 30 вражеских беспилотников, сообщил губернатор Глеб Никитин. На данный момент информация о пострадавших отсутствует. Обломки упавших дронов привели к возгоранию двух промышленных объектов в Кстовском районе. Там школы временно перешли на дистант. Риск распространения лихорадки Эбола в России отсутствует, об этом заявил глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко. Напомним, ранее Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Эбола в Конго и Уганде международной чрезвычайной ситуацией. Уровень, с которым распространяется инфекция, вызывает обеспокоенность. Известно о более чем 500 заболевших, у которых подозревается Эбола. Еще 130 смертельных случаев также могут быть связаны с этим диагнозом. Порядка 100 тысяч человек рискует лишиться своих земельных участков. Причина в том, что они заброшены или используются не по назначению, пишут «Известия». 7,5 тысяч граждан получили в прошлом году предписание Росреестра об устранении выявленных нарушений. Если реакции на документ не будет, следующим шагом может стать суд об изъятии участков. Еще 91 тысяча получила более мягкое первичное предостережение о недопустимости нарушения закона. Поиски заброшенных участков активизировались именно в 2025 году после вступления в силу поправок в земельный кодекс, которые четко прописали условия изъятия земель. В Абхазии запустят первый чат-бот для помощи туристам. Это произойдет в текущем году, рассказал РИА Новости министр туризма республики Астамур Логуа. Основная задача сервиса – предоставить путешественнику быстрый и удобный доступ к необходимой информации. Ресурс будет включать данные о туристических объектах, экскурсионных маршрутах, гостиницах, ресторанах, пляжах и мероприятиях. Чат-бот также предполагает информацию о работе транспорта и экстренных служб.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Минском шоссе от Железнодорожной улицы до Союзной. Время в пути 1 час. Около часа можете потерять в дороге на Ленинградском шоссе от Флотской улицы до Васильевской. 50 минут составит время проезда по внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до Путилковского. Столько же на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до въезда в Бутово. Более 40 минут простоите в пробке на Ярославке от моста через Клязьму до Фуражного переулка. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, какой новый газопровод соединит Россию и Китай. Чем уникальна Волга? Почему сдвигаются границы молодого возраста? Около 40 документов планируется подписать по итогам российско-китайских переговоров в рамках визита Владимира Путина в Пекин. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Также на встрече стороны обсудят вопрос газопровода «Сила Сибири-2», проектирование которого началось в 2020 году. Магистраль протяженностью почти 7 тысяч километров и мощностью 50 миллиардов кубометров в год пройдет через территорию Монголии и соединит газовое месторождение Западной Сибири с Северным Китаем. Для чего понадобилась новая «Сила Сибири» и какие выгоды сулит проект, нам рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета Игорь Юшков.
2: Китаю нужен этот газопровод. Во-первых, он даст существенные дополнительные объемы поставок газа, а Китай постоянно наращивает потребление газа. А во-вторых, это надежный источник поставок, в отличие от поставок СПГ, которые идут в Китай там с юга. Вот сейчас он лишился поставок из Катара, а дальше, если конфликт будет с Соединенными Штатами усугубляться, то ситуация может дойти до перекрытия и Малакского пролива, введения полностью санкций, которые будут запрещать продавать Китаю СПГ. Поэтому обсуждается вопрос строительства «Сила Сибири-2». Ну, а для России это дополнительный рынок сбыта, причем «Сила Сибири-2» имеет ресурсную базу в качестве западносибирских месторождений, то есть те, с которых раньше газ шел в Европу. И с тех времен, в общем-то, сократились поставки в Европу еще более чем на 100 миллиардов кубов, то есть сейчас мы можем хоть 4 «Силы Сибири» вторых построить и спокойно заполним их газом.
1: Юридически обязывающий меморандум о строительстве «Силы Сибири-2» Москва и Пекин подписали в прошлом году. В нем оговариваются все технические стороны проекта. Но для вступления положений в силу необходим коммерческий контракт на поставки газа. После его заключения строительство магистрали предположительно займет 5 лет.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня отмечают День Волги. Это одна из крупнейших рек не только в России, но и в Европе, протяженность которой составляет 3500 километров. Какую роль она сыграла в истории России? Правда ли, что бурлаками на Волге были не только мужчины? И чем удивляют пеликаны, которые гнездятся в дельте реки? Все ответы у Анны Елисеевой.
3: Самая длинная европейская река начинается на Валдайской возвышенности, берет курс на восток, затем поворачивает на юг и впадает в Каспийское море. Возраст солидный, около 5 миллионов лет. Но самая интересная часть истории относится к античному периоду, где на старинных картах река обозначается под именем Ра, то есть «щедрая». В средние века арабские путешественники переименовали реку в Итиль, то есть «великая». А в повести временных лет она уже Волога или Волга, со старославянского «влага». В развитии древнерусских городов щедрая Великая Волога сыграла немалую роль, став главным торговым путем, рассказывает доктор исторических наук, проректор университета Разумовского по научной работе Дмитрий Володихин.
4: По Волге приходили товары из Азии, Индии, могли приходить китайские товары, то есть это специи, драгоценности, ткани, оружие и доспехи. А другую сторону шли мед, воск, драгоценные металлы.
3: Поначалу торговля шла в верховьях Волги, а в XVI веке русское государство, присоединившее Казанское и Астраханское ханство, получило весь Волжский путь. Примерно в это же время на Волге появились бурлаки, рабочие, тянувшие суда. В сезон на реке могло трудиться до 600 тысяч человек, которые собирались в ватаге, то есть в артели, во главе с шишкой, то есть лидером. Причем многотонные суда тащили даже женщины-бурлачки, рассказывает доктор исторических наук, профессор Самарского экономического университета Глеб Алексушин.
5: Количество ватажников зависело от размеров судна. Обычно где-то в районе 10-15 человек. Здесь дело было не в силе, а в умении долго тянуть. Но вот женщины-бурлачки тоже были и тащили достаточно серьезные по мощи суда, и там были человек по 20-25.
3: За день бурлаки могли преодолеть до 10 километров. При движении толкались только правой ногой, подтаскивая к ней левую. Их протяжные песни, которые в действительности помогали поддерживать темп, часто вдохновляли поэтов и живописцев. Так, например, появилась знаменитая картина Репина «Бурлаки на Волге». Работа была тяжелой, но нанимались охотно. Иногда это был единственный заработок. И Волгу не случайно называли «кормилицей». Славилась она и рыбой. Видов там около 70. Некоторые едва не исчезли, когда реку зарегулировали полвека назад. Редким гостем стала царская рыба осетр, хотя еще в 20-е под Ульяновском выловили белугу весом 960 килограммов. Улов, который вытаскивали весь день, отправили в Казань, где раздали голодным. Сейчас несколько видов осетровых занесены в Красную книгу России, как и обитатель дельты реки кудрявый пеликан. Птица под охраной Астраханского заповедника. Она удивительна своими гнездами, которые строит прямо на воде, рассказывает орнитолог Вадим Мишин.
6: Гнезда строятся из стеблей рогоза, камыша, растений водных, и которые не тонут. Они в диаметре могут быть порядка 2-2.5 метра. И толщина 0.5 метра. Получается фактически плод.
3: А еще в Волжской дельте обитают осетровые и сельдевые виды рыб. Туристы специально приезжают посмотреть на астраханские лотосовые поля. За уникальный растительный и водный мир Волгу называют «жемчужиной России». А еще она героиня одноименного фильма Григория Александрова и киноленты «Течет Волга». Именно в ней прозвучала легендарная песня Людмилы Зыкиной, ставшая визитной карточкой Великой Русской реки. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: В Минздраве предложили считать молодыми людей в возрасте до 39 лет. Это правильно как с биологической точки зрения, так и с социальной. А кто подходил под это определение в Древней Руси и в Средние века? Когда наступала зрелость в эпоху промышленной революции и как возрастные границы сместились за последние десятилетия? Выяснил молодой Ким Андреев.
7: Василий Козельский в 12 лет оборонял родной город от войск Батыя, а Святослав в 4-летнем возрасте в составе дружины участвовал в походе на древлян. Взрослеть в Древней Руси приходилось слишком рано, но и жили тогда в среднем по 30-40 лет, а потому молодость заканчивалась примерно в 15. Мужчины к тому моменту становились воинами и создавали семьи. Традиция ранних браков пришла к нам, кстати, из Византии, где юноши женились с 14-15 лет, а девушки с 12. Этот возраст вступления в брак будет нормой вплоть до начала 18 века, во многом из-за высокой смертности, рассказывает врач-гериатор и геронтолог Валерий Новоселов.
8: Если мы вернемся, вот, например, к Московской губернии, где 55% из всех умерших любых возрастов это были дети до 5 лет, то у меня статистика есть, например, по отчету оберпрокурора. До старости доживал довольно маленький процент. Ясно, что людьми зрелого возраста, наверное, считались уже люди после 25 лет.
7: Петр I поднимет планку взросления. Брачный возраст для юношей-дворян вырастет до 20 лет, для юных дам – до 17. Но отношение ко всем, кто старше 25, будет довольно комичное. Популярный литературный анекдот времен Пушкина: «В комнату вошел старик». 30 лет от роду. Не сильно изменил картину и 19 век. Эпоха промышленной революции превратила детей в дешевую рабочую силу. Тяжкий труд на фабриках и заводах сделал из подростков маленьких стариков. В начале столетия в Британии каждый второй рабочий был моложе 14. Для сравнения, в российской деревне тех лет условия порой были менее суровыми, объясняет руководитель проекта «Демографическая платформа РФ» Сергей Чесноков.
9: Молодого юношу, даже если он женатый, не сразу допускали до плуга. Только там после 22 лет, когда полностью сформируется грудная клетка, а до этого за плугом ходили и старшие мужчины, то есть было четкое ранжирование, что можно делать ребенку, в каком возрасте.
7: Лишь в 20 веке молодые люди стали понемногу взрослеть. Помогли массовое школьное образование, достижения медицины и понятие социальных норм. В советские годы молодежью считали людей до 28. Именно до этого возраста можно было состоять в коммунистическом союзе молодежи, после чего человек автоматически выбывал из организации. В 90-е порог молодости сдвинули еще немного вправо, до 30 лет. А сегодня, по рекомендациям ВОЗ, молодыми считают людей до 44 лет. И это во многом заслуга социальных институтов, которые выработали у нас новые привычки, продолжает Валерий Новоселов.
8: Уже люди поняли за прошедший век, что должна быть физическая активность в определенной пропорции, она должна быть постоянной, не должна быть истощающей, это не работа ломом в каменоломне. Соответственно, изменились питание, мы не едим до пуза, как было там 100-150 лет назад, когда пытались наесться, поскольку часто голодали.
7: Впрочем, долгая молодость рано или поздно перерастает в позднее взросление, предупреждают эксперты, а это напрямую бьет по демографии. И в отличие от наших предков из 18 века, которые уже в 30 могли иметь внуков, их нынешние ровесники часто не имеют ни детей, ни даже отношений. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, какие наши спортсмены допущены до мировых турниров с флагом и гимном. Как герой войны Алексей Моресьев вернулся в строй после тяжелой операции. Почему за рубежом так популярны российские сладости?
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. Россия и Китай подписали солидный пакет документов, порядка 40, сообщил Владимир Путин. По словам президента, страны выстроили устойчивую систему взаимной торговли в национальных валютах, она защищена от внешних факторов. Кроме того, Россия готова и дальше быть надежным поставщиком энергоресурсов для Китая. В свою очередь, Си Цзиньпинь отметил, что России и Китаю необходимо развивать драйверы роста в цифровой экономике, искусственном интеллекте и технологических инновациях. На портале госуслуги может появиться функция самозапрета на входящие звонки с зарубежных номеров. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. Он пояснил, что пользователь сможет самостоятельно установить такой запрет. Механизм будет работать по аналогии с уже действующими ограничениями на кредиты и сим-карты. Столичный регион переживает настоящий майский зной. Сегодня и завтра, по прогнозам синоптиков, ожидается до плюс 32 градусов с редкими ливнями и грозами. В выходные температура опустится до плюс 24, плюс 26, но это все еще выше климатической нормы. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
12: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Век и время.
13: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным – распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
14: Человек и время.
13: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
14: Человек и время.
15: Радиозвезда.
16: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
17: Русской копейке почти 500 лет. Родилась она в 1534 году во времена правления Елены Глинской, матери Ивана Грозного. На новой монете изобразили всадника с копьем, святого Георгия. Отсюда, кстати, и название. Копье, копейка, копейка. Сначала она была медной, потом серебряной, затем сплавной, из сплава Мельхиора и стали, и даже бумажной. В царстве Бориса Годунова хороший плотник зарабатывал копейку в день. На одно, как тогда говорили, копье, можно было купить целую телегу огурцов или курицу. Самую большую и одновременно самую тяжелую копейку выпустили при Елизавете I. Монета массой 21 грамм была квадратной, размером 23 на 23 миллиметра. А вот самая необычная копейка, бумажная, появилась во времена Николая II, когда началась Первая мировая, и правительству срочно понадобились деньги на армию. В Советском Союзе копейка чувствовала себя прекрасно. На нее можно было купить коробок спичек, два почтовых конверта без марок или стакан газированной воды без сиропа. После распада СССР Центробанк России заявил, что копейка перестала существовать и навсегда ушла в историю. Поторопились. В 98-м монету реанимировали. Теперь она очень маленькая, аккуратная, серебристая. Правда, не стоит ровным счетом ничего. Зато какие воспоминания!
16: Все деньги мира.
18: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно. Библиотека Ивана Грозного.
14: Вторая половина 15 века. В Успенском соборе Кремля венчаются великий князь всея Руси Иван III и византийская принцесса Софья Палеолог. По легенде, вместе с приданным невеста привезла с собой и уникальную коллекцию книг, которую много веков собирали императоры Восточной Римской империи. Москва тогда была деревянной и довольно часто горела, а потому бесценную библиотеку решили надежно спрятать.
18: Цена вопроса.
14: Оценить стоимость этого книжного фонда почти невозможно. Неизвестные поэмы Гомера, труды Аристотеля и Платона, которые якобы припрятала царевна Софья, просто не имеют денежного эквивалента. А вот имя последнего гипотетического владельца библиотеки известно всем. Иван Грозный. Будто бы он унес с собой тайну о местонахождении уникального византийского клада.
18: Кладоискатели.
14: По одной из версий, библиотека Ивана Грозного изначально располагалась где-то в подземельях Москвы, а именно в подвале церкви Рождества Богородицы. После очередного пожара 1488 года хранилище перенесли. Но куда? На этот счет существуют десятки теорий. В 30-е годы 20 века велись раскопки в арсенальной башне Кремля. Византийских книг там не нашли. Зато открыли тайный проход в арсенал. Уже после войны кладоискатели исследовали бывшую царскую резиденцию в Коломенском. Тоже безрезультатно. Поиски таинственной библиотеки заводили то в Кострому, то в Вологду, то на Старицкие каменоломни в Твери.
18: А был ли клад?
14: Наверное, многие бы уже давно махнули на клад рукой, если бы не открытие профессора Христофора Добелого. В 1822 году в архивах эстонского города Пярну он обнаружил опись царских книг 15 века. А там и сочинение Цицерона, и кодекс Юстиниана. Так может, легендарная библиотека Ивана Грозного и правда существует?
18: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Встреча началась с беседы в узком составе. Позже к лидерам присоединилась основная часть делегации. Главы государств также сделали заявление по итогам переговоров.
2: Официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: Владимир Путин также рассказал, что Россия и Китай подписали солидный пакет документов, порядка 40. По словам президента, страны выстроили устойчивую систему взаимной торговли в национальных валютах, она защищена от внешних факторов. Совместные экспедиции с Китаем на Луну возможно, однако пока не обсуждалось. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, отвечая на вопрос корреспондента «Известий». По его словам, российский датчик лунной пыли для изучения поверхности и грунта установят на китайский космический аппарат. Он также отметил, что в рамках БРИКС Россия обменивается с китайскими и индийскими партнерами космическими снимками и данными для решения техногенных задач. Великобритания ввела запрет на импорт урана из России. Под ограничения подпадают покупка, поставка и доставка российского урана как напрямую, так и косвенно. Кроме того, новые меры запрещают предоставлять техпомощь, финансовые и брокерские услуги операциям, связанные с импортом товара. Запрет вступит в силу 20 мая. При этом действует несколько исключений. В частности, разрешаются операции с российским ураном, если он необходим для продолжения работы ядерных установок в третьих странах, введенных в эксплуатацию до 20 мая. Также исключение распространяется на уран из России, который был импортирован до вступления санкций в силу и находится на хранении в третьих государствах. В Москве состоится третий фестиваль «Театральный бульвар». Он пройдет с 30 мая по 30 августа. Гостей ждут опера, балет, мюзиклы, моноспектакли, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, пишет «Москва-24». Новыми площадками станет Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в Коломенском. Помимо этого, спектакли покажут на Покровском и Чистопрудном бульварах, у Политехнического музея и Театра «Современник». Заявки на участие поступили из 40 регионов России. Впервые выступят коллективы из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени и Смоленска. К фестивалю присоединятся Театр «Современник», Театр имени Пушкина и другие учреждения.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии. И медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: С вами Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, готовы ли наши гимнасты к мировым турнирам после 4-летней изоляции. За что Алексей Моресьев получил звание Героя Советского Союза. Какие товары привезли в Харбин на фестиваль «Сделано в России». Российских гимнастов допустили до соревнований с флагом и гимном. Международная федерация этого вида спорта разрешила нашим атлетам участвовать в мировых стартах под своей национальной символикой. Решение распространяется на спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и аэробику. Насколько это было ожидаемым для наших спортсменов и какие у них шансы удачно выступить после 4-летней изоляции, рассуждает олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, заслуженный мастер спорта Давид Белявский.
3: Федерация гимнастики России много времени проводила в работе для того, чтобы нас допустили, поэтому мы ждали этого момента.
4: Означает ли это решение, что наши гимнасты допущены в том числе до Олимпиады под гимном и флагом?
3: Нас допустила Международная федерация, а как Олимпийский комитет, это же другая организация, возможно, они не допустили. И Европейский союз нас тоже не допустил. Возможно, Международная федерация гимнастики подтолкнет его тоже к этому.
4: А вообще, в каком сейчас состоянии после отстранения находятся наши гимнасты на фоне лучших сборных мира? Смогут, грубо говоря, они дать фору всем?
3: Обязательно смогут, но, возможно, не в первый год это произойдет. Ребятам же все равно нужно тоже почувствовать себя на международной арене. В прошлом году они ездили на чемпионат мира, у нас неплохие результаты были. Просто сейчас у них, я думаю, что двойная мотивация будет готовиться к международным стартам. Они понимают, зачем это нужно уже, и что будут представлять свою страну с флагом, с гимном. Ребята молодые, они, можно сказать, еще не ездили на такие старты. Когда нас полностью все допустят, тогда можно будет говорить об оттепели. А так, ну, то, что Международная федерация уже допустила, это уже хороший знак.
7: Кроме гимнастов, на данный момент допуск на турниры с национальной символикой получили российские атлеты из 5 федераций в олимпийских видах спорта. Дзюдо, борьба, водные виды спорта, бокс и тхэквондо.
6: Утро на радио «Звезда».
7: 110 лет со дня рождения легендарного летчика, героя Советского Союза Алексея Моресьева. Его история – пример невероятного мужества и силы воли. Весной 42-го года в районе Валдая он был сбит фашистами и 18 дней с перебитыми ногами провел в глухом лесу. Несмотря на ампутацию, ему удалось совершить почти невозможное – снова поднять в небо боевой самолет. Историю летчика под фамилией Моресьев пересказал военкор Борис Полевой в повести о настоящем человеке. А все ли в жизни было как в книге? О подвиге советского бойца Анны Елисеева.
5: С военным корреспондентом газеты «Правда» Алексей Моресьев познакомился случайно. Приехавшему в часть Борису Полевому его представили как лучшего летчика полка, а вечером Моресьев пригласил военкора переночевать в своем блиндаже. Готовясь ко сну, он отстегнул протезы ног, и это поразило журналиста. В 1946 году в журнале «Октябрь» выйдет повесть о настоящем человеке. Примечательно, что главный герой узнает о ней из радиопостановки и однажды скажет: «На 99% в ней все правда». Моресьев не любил рассказывать о том, как тяжело раненый выживал в лесу. Здесь больше художественного вымысла. Но его действительно спасли жители деревни Плав Новгородской области. Правда, не местные мальчишки, а комиссованный молодой солдат, рассказывает член Ассоциации историков Союзного государства России и Белоруссии Александр Паныч.
8: Его отец услышал, что кто-то в лесу передвигается, но побоялся туда заходить. И вот, когда он своему сыну об этом сообщил, они в этот лес пришли и нашли там Моресьева. Принесли к себе, положили у печки, потом в зипу наборачивали и носили его в баню. Женщина у них была дома, тетка, она подымала его на руки, то есть он был настолько худым. Это как раз подтверждает тот факт, что он 18 суток провел в лесу. Он ел только снег и клюкву, больше ничего.
5: Судьба закаляла Алексея Моресьева с самого рождения. В детстве он перенес тяжелую форму малярии, которая осложнилась ревматизмом. В начале 20-х пережил голод в Поволжье, откуда был родом. Трижды тонул в реке и трижды был спасен. Фортуна оказалась на его стороне и весной 42-го, когда летчика доставили в военный госпиталь в Москве. Выяснилось, что ступни не только раздроблены, но и отморожены. Началась гангрена и заражение крови. Моресьев сам попросил вынести его в коридор и оставить там, рассказывает со слов свидетелей Марина Овчинникова, заведующая медицинским музеем госпиталя имени Бурденко. Молодому летчику не дал погибнуть профессор Николай Теребинский. Выдающийся хирург решил сам прооперировать бойца.
9: Идет утром обход. Всех посмотрел в палатах. А это, говорит, кто в коридоре? А ему говорят: да вы знаете, тяжелого летчика ночью привезли, не жилец. Он там только отдернул эту простынку. Смотрит: сейчас же в операционную, будем готовить к обработке.
5: Легендарный хирург ставил в пример своих коллег, которые тоже потеряли ногу, но не отчаивались и продолжали жить и работать. Летчика поддерживала медсестра. Однажды она принесла ему журнал со статьей о британском авиаторе, который тоже стал инвалидом, но смог вернуться за штурвал. Спустя время на медкомиссии Алексей Моресьев достанет журнал в качестве аргумента и произнесет: «Вот летают же люди, только англичане. Почему же я не смогу?» К своей цели он шел последовательно. Сначала кресло-качалка, потом тренировки на костылях, после них перешел на трость, а вскоре начал передвигаться и без нее. Однако настоящей победой стал момент, когда Моресьев смог искусственной стопой работать с педалью самолета, рассказывает Александр Паныч.
8: В июне 43-го он был переведен в 63-й истребительный авиаполк. Там к нему сначала относились с недоверием, но в конце концов посадили на Л-5 и назначили ведомым. А вот когда он сбил свой первый мессер, то уже все сомнения растаяли.
5: Всего у Моресьева было под 90 боевых вылетов, почти 3 десятка воздушных боев и 10 сбитых немецких самолетов. Причем 7 из них летчик-истребитель уничтожил уже после возвращения на фронт. Представляя его к званию героя, командование даже не подозревало, что на обычном Л-5 немцев бьет пилот, лишившийся ног. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио Звезда.
6: Утро на Радио Звезда.
7: В китайском Харбине проходит фестиваль-ярмарка «Сделано в России». За последние 2 года мероприятие проводят уже в 7-й раз. На фестивале представлено более 100 российских производителей. А какие русские товары традиционно пользуются спросом за рубежом? Ким Андреев о популярности матрешек, ушанок и не только.
10: 1900 год. Всемирная выставка в Париже. Бронзовая награда в одной из категорий достается русской матрешке. С тех пор эта деревянная кукла, творение художника Малютина и токаря Звездочкина, стала неизменным символом России за рубежом. Впрочем, сейчас у матрешки есть достойная конкурентка. Тоже дама в платке. Речь про легендарный шоколад Аленка. Особенно он популярен в Китае, Индии, Турции и Египте, где плитку часто оставляют в качестве чаевых. А еще за границей очень ценят наши конфеты, но не все подряд, рассказывает вице-президент АТОР по вопросам международного туризма Артур Мурадян.
11: Грильяж очень ценится, конфеты в коробках, вот их, наверное, даже больше, чем шоколадные плитки дарят. В мире, на самом деле, мы вот видим, что уже вот так шоколадные конфеты практически не продают, как у нас вот в коробках, где они поштучно лежат, каждый в своем отсеке. Поэтому вот конфеты с начинкой, вишня в шоколаде или с орехами.
10: Еще одна популярная за границей русская сладость – это мед. Особенно башкирский и алтайский. Его активно экспортируют в Казахстан, Узбекистан, США и Марокко. В Китае русский мед считается средством для укрепления иммунитета. В Японии его ценят из-за дефицита своего продукта. В 2024 году Россия поставила на экспорт рекордные 5000 тонн меда. Несколько килограммов ежегодно отправляют даже на МКС, рассказывает Ришат Галеев, директор производственного центра «Башкирский мед».
12: Мы мед поставляем уже больше 20 с лишним лет на Международную космическую станцию. Космонавты Таня берут его.
10: За океаном спросом пользуются наручные часы отечественных марок «Полеты ракета» и легендарные «Штурманские», в которых Гагарин летал на орбиту. А европейские модницы гоняются за советскими ретро-духами «Красная Москва» и «Дегтярным мылом». А еще Россия исторически один из крупнейших поставщиков гречки для американских потребителей и в числе главных экспортеров водки в Китай. Впрочем, есть среди желанных русских товаров и совсем необычные, продолжает Артур Мурадян.
11: Часто привозят еще, я вот встречал селедку целую, потому что у них на Западе, представляете, селедка подается только уже, которая разделанная в виде филе. Красивая упаковка такой в жестяной банке, тоже я встречал как сувенир, но это больше для Азии, потому что они там это едят, в Турции меньше рыбы едят соленую.
10: Ну и, конечно, шапка-ушанка. Ее прототипом иногда называют малахай, головной убор монголов, или нансеновку, шапку норвежских полярников. Но за рубежом она считается именно российским символом. Мода эта возникла в середине 20 века, когда ушанки носили и советские солдаты, и партийные лидеры. А Оксфордский словарь даже официально закрепил слова «шапка» и «ушанка» в лексиконе британцев. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио Звезда.
7: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Россия сохраняет роль надежного поставщика энергетических ресурсов в условиях войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Он отметил, что Китай сохраняет роль ответственного потребителя российских ресурсов. Китай продлевает безвизовый режим для России. Он будет действовать

0: подтвердить бронь, пишет ТАСС. Отмечается, что мошенники используют так называемый специальный тариф. Жертве присылают письмо с очень выгодным предложением или предупреждают, что бронь сейчас аннулируют. Внутри сообщения находится ссылка на сайт «Клон». Треть россиян отмечали выпускной вечер прямо в школьной столовой. Об этом сообщает «Комсомольская правда». Согласно опросу, 35% респондентов вспомнили, что столы накрывали сами родители, а главным были не угощения, а душевная атмосфера. Еще 19% выбрали кафе или ресторан, 11% гуляли на природе под шашлыки, 7% назвали вариант «другое». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
6: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
4: А вот и нет.
6: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
4: А вот и да.
7: Радиограмма.
8: Самый высокий в мире деревянный дом без единого гвоздя построен в Архангельске. Его высота 38 метров.
7: Радиозвезда.
9: Записки врача.
10: Чем опасна запущенная глаукома? Что будет, если игнорировать или не замечать первые симптомы этого глазного заболевания?
9: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
10: Глаукома – это хроническое и прогрессирующее заболевание глаз, при котором повреждается зрительный нерв. Чаще всего вследствие повышенного внутриглазного давления. Это одна из основных причин необратимой слепоты в мире. Ее коварство заключается в том, что на ранних стадиях болезнь может протекать почти бессимптомно. По данным Всемирной организации здравоохранения, миллионы людей живут с глаукомой, не подозревая об этом, пока не становится слишком поздно для предотвращения тяжелых последствий. Наиболее распространенная форма заболевания – первичная открытоугольная глаукома. На ранних этапах она, как правило, не вызывает боли, не сопровождается покраснением глаз или иными дискомфортными ощущениями. Именно это делает ее особенно опасной, человек может терять зрение незаметно. Первый и один из самых тревожных признаков – сужение периферического бокового зрения. Пациент может не сразу осознать изменения, потому что центральное зрение долго остается неизменным, а мозг компенсирует выпадение информации. Постепенно возникают слепые зоны, которые со временем сливаются, приводя к так называемому туннельному зрению, а затем и полной слепоте. Ранняя диагностика – ключ к сохранению зрения. Стандарты современной офтальмологии – включают несколько методов для выявления глаукомы на досимптомной стадии. Это измерение внутриглазного давления, исследование зрительного нерва и сетчатки с помощью офтальмоскопии, тестирование полей зрения, периметрия, и оптическая когерентная томография, позволяющая с высокой точностью оценить структурные изменения

0: в зрительном нерве. Особенно важно, что глаукома может развиваться и при нормальном уровне глазного давления, что требует комплексного подхода к диагностике. Если не выявить и не начать лечение глаукомы на ранних этапах, повреждение зрительного нерва прогрессирует необратимо, причем потерянное зрение восстановить невозможно. Ни операции, ни лекарства не способны вернуть уже погибшие нервные волокна.
1: Алексей Водовозов. Записки врача.
2: Наука на чердаке.
3: Ручаюсь, вам приходилось когда-нибудь читать, ну или смотреть, научную фантастику о криозаморозках, о погружении человека в сон на многие десятилетия. Насколько это может быть правдой? Год назад я бы уверенно сказал, что это, ну, полная ерунда. А вот сейчас появились некоторые новые данные, кажется.
2: Научный журналист Егор Быковский.
3: В научной фантастике-то вся эта история обычно выглядит просто. Человека замораживают, везут через космос, а по прибытии куда-нибудь размораживают. Но в реальной биологии все гораздо сложнее. Главная проблема – вода внутри клеток. При обычной заморозке она превращается в кристаллы льда, а те повреждают клеточные мембраны и тончайшие структуры тканей. Для мозга это особенно опасно. Если пострадают связи между нейронами, а они пострадают, то разрушится сама архитектура памяти и функций. Тем не менее, исследователи продолжают искать способ обойти эту проблему. Недавняя работа показала важный шаг вперед. Ученые сумели охладить ткани мозга мыши до сверхнизких температур так, чтобы сохранить не только их внешний вид, но и, внимание, барабанная дробь, часть ключевых функций. Идея здесь не в простой заморозке, а в так называемой витрификации. Воду в тканях заменяют частично специальными криопротекторами. Это вещества, похожие по функции на антифриз. При быстром охлаждении они не дают образовываться кристаллам льда, и ткань переходит не в ледяное, а в стекловидное состояние. Однако есть и серьезная трудность. Такие вещества токсичны, а при неправильном их введении клетки могут либо сжаться, либо разбухнуть и разрушиться. Поэтому главная задача в этом деле – подобрать нужный режим. Сначала эксперименты проводили на тонких срезах гиппокампа взрослой мыши. Гиппокамп – это одна из важнейших областей мозга, связанная с памятью и обучением. Образцы постепенно насыщали криопротектором, затем охлаждали до минус 200 градусов и держали в таком состоянии от нескольких минут до нескольких дней. После этого ткани быстро нагревали и аккуратно выводили защитный раствор.
2: Наука на чердаке.
3: Результаты эксперимента оказались обнадеживающими. Под электронным микроскопом клетки, мембраны и синапсы выглядели сохранными. Потребление кислорода у размороженных тканей почти не отличалось от свежих образцов, а это важный признак жизнеспособности. Более того, нейроны сохраняли электрическую активность и могли передавать сигналы друг другу. Ученые также проверили долговременную потенциацию, один из основных механизмов, которые считают клеточной основой памяти. После разморозки этот механизм продолжал работать, хотя и несколько слабее, чем обычно. Иными словами, ткань не просто сохранилась как картинка, а удержала способность формировать новые связи. Следующий шаг был куда сложнее. Попытка применить тот же подход не к тонкому срезу, а к целому мозгу мыши. И вот здесь возникли серьезные препятствия. Не буду вдаваться в детали, но исследователям все же удалось получить, по крайней мере, один частично успешный результат. Мозг охладили до примерно минус 140 градусов и выдержали 8 дней. После разморозки в нем обнаружили сохранение обмена веществ и электрической активности, хотя в разных отделах мозга восстановление оказалось не одинаковым. Главный вывод таков. Мозговую ткань уже удается переводить в сверххолодное состояние и возвращать с сохранением структуры и части функций. Но до сна целого человека на 50 там, или 150 лет еще очень далеко. Но недавно даже о таком и помыслить-то всерьез было невозможно. Ну, наука, ты даешь.
2: Наука на чердаке.
4: Радиозвезда.
5: Все будет хорошо, я узнавал. Порою есть о чем спросить.

Вся городская жизнь моя, как Достоевский. Старушки в коммуналке, рекламы, витражи, но средь Карелии и Дальнего Востока

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Андрей Богданов. Здравствуйте. За четверть века товарооборот России и Китая вырос более чем в 30 раз. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе переговоров двух стран в узком составе в Пекине.
2: Подчеркну, Россия и Китай являются друг для друга важными торговыми партнерами. В 2025 году товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. Отмечу, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики. Наша страна является одним из крупнейших экспортеров КНР нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля. Мы, конечно, готовы и далее надежно обеспечивать бесперебойные поставки всех этих видов топлива на быстро растущий китайский рынок.
1: По словам Владимира Путина, даже в условиях неблагоприятных внешних факторов взаимодействие России и КНР демонстрирует высокую динамику. Китай продлевает безвизовый режим для России. Он будет действовать до конца 2027 года, сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. Российские граждане с обычными паспортами могут приехать в республику без визного документа на срок до 30 дней. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обменных программ и транзита. Российские железные дороги готовы к пиковому летнему сезону перевозок. Добавили 165 дополнительных поездов, сообщил глава компании Олег Белозеров на встрече с премьером Михаилом Мишустиным. Также корпорация планирует запустить в сентябре для льготников сервис продажи билетов в пригородном сообщении с проверкой личности через мессенджер Макс. Кроме того, Белозеров напомнил, что компания проводит эксперимент по посадке на поезд по биометрии. В тесте участвуют три направления – из Москвы в Иваново, Кострому и Нижний Новгород. Председатель Верховного суда Игорь Краснов пообещал развивать цифровое правосудие для мировых судей через возможности госуслуг. Он напомнил, что с июня планируется обеспечить полную возможность получения судебной корреспонденции на госпортале. Это позволит гражданам знать о судебных процессах, в которые они вовлечены, сторонам оперативно получать извещения и документы, а судам снизить нагрузку и издержки, связанные с отправкой корреспонденции. Кроме того, в планах также дистанционное участие в судебных процессах через портал и создание отдельного судебного раздела в личном кабинете. Мошенники выманивают у людей деньги от имени театров. Так аферисты отслеживают активных пользователей на сайтах и в театральных чатах. Особенно они обращают внимание на тех, кто комментирует постановки и жалуется на сложность выкупа билетов на желаемый спектакль. Найдя такого человека, мошенники пишут ему от имени театра, предлагая отказные билеты и направляя при этом ссылку на сайт-клон известного агрегатора. Затем под предлогом сбоя системы вынуждают жертву платить снова, рассказали в полиции.
0: Автонавигатор.
1: Департамент транспорта Москвы предупредил о возможном затруднении движения в центре города на третьем транспортном кольце, Московской кольцевой дороге и вылетных магистралях по направлению в область в вечерний разъезд. Кроме того, в ведомстве просят москвичей не отвлекаться на телефон во время движения. Теперь о заторах. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Больше всего времени потерять можно на Ярославке от моста через Клязьму до Фуражного переулка. Время в пути составит 40 минут. Около 40 минут составит проезд по внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе. Более получаса потратите в пути на Горьковском шоссе от поворота на Ельню до выездной улицы. Андрей Богданов, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Что такое археоботаника? Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы будем говорить о таком направлении в археологии, как археоботаника. И, в общем-то, из самого названия этой дисциплины следует, что она как-то связана с археологией и с растениями. То есть она изучает находки остатков растений, которые мы можем обнаружить при археологических раскопках, то есть на археологических памятниках, на разных поселениях, на разных могильниках, культовых памятниках и так далее. Само направление это на самом деле не новое, оно возникло в 19 веке. В принципе, ему скоро уже исполнится 200 лет. Первое исследование, которое мы можем считать археоботаническим, оно где-то в 20-е годы 19 века было проведено. Сама наука, конечно, еще так это не называлась. Свое название она получила гораздо позже, только уже во второй половине 20 века. Растения же, они довольно хрупкие создания. Они также подвержены, как и любые органические материалы, гниению, разложению, горению, да, то есть неужели мы что-то можем найти, что-то может сохраниться на протяжении сотен и тысяч лет? Но на самом деле довольно много остается. Ну, в первую очередь, самые, наверное, распространенные, как это может не парадоксально звучать, части растений – это древесный уголь, который вообще на всех археологических памятниках есть, потому что человек пользовался огнем на протяжении там нескольких сотен тысяч лет. Конечно, самые устойчивые части растений – это зерна, семена, плоды, их фрагменты. Все, что я перечислил, это относится к так называемой группе макроостатков растений. То есть это крупные части, они сравнительно крупные, то есть несколько миллиметров могут быть и крупнее. Вот. А совсем микроскопические части растений, такие как пыльца, крахмальные зерна, фитолиты, части тканей каких-то, клубней, там, луковиц и так далее, все это мы относим к микроостаткам. Все эти разные части растений, их изучают разные специалисты. То есть наука сейчас уже настолько стала сложна, что один и тот же человек не может заниматься такими разными материалами. Ну, во-первых, это разные способы добычи этого материала на памятниках. Ну, мы работаем с микроскопами, со стереомикроскопами. То есть это разные уровни увеличения, разные способы подготовки образцов к изучению. Вот. И поэтому сейчас есть отдельно специалисты, которые изучают пыльцу, отдельно специалисты, которые изучают там фитолиты, отдельно специалисты, которые изучают древесину, отдельно специалисты, которые изучают семена, зерна, плоды, части растений. Я вот как раз являюсь представителем последнего направления, и поэтому в основном буду говорить об археоботанике в узком смысле слова, то есть о этой категории находок. Что нам дает, да, вот изучение остатков растений, связанных с человеком, да, с деятельностью человека? Мы сегодня живем в мире, в котором очень много материалов, которые мы используем, они есть благодаря развитию химической промышленности, химии как науки, да, примерно с середины 19 века. То есть у нас есть пластик, у нас есть стекло, у нас есть довольно дешевые металлические изделия, у нас есть лекарства, красители, ну, естественно, у нас есть самые разные виды еды, пищи. Со всем этим мы сталкиваемся каждый день, активно используем в своей жизни, но буквально отступив от нашего времени на 150-200 лет, мы видим, что люди очень сильно зависели от растений. И основной предмет изучения археоботаники – это, конечно, питание древних людей, самых разных археологических культур. Археология работает именно с археологическими культурами. Иногда их удается сопоставить с какими-то древними этносами, иногда нет, ну, чаще нет. Поэтому и археоботаника, как раздел археологии, она, собственно говоря, оперирует тоже отдельными археологическими культурами, там, или целыми эпохами, да, если мы можем несколько археологических культур синхронных сопоставить друг с другом. То есть питание древних популяций, древних жителей разных районов планеты Земля.
2: Что такое археоботаника?
1: Область знаний.
3: Здесь очень важную роль сыграло возникновение земледелия, которое случилось примерно 12 тысяч лет назад. До этого люди растительную пищу собирали исключительно в дикой природе. Ну и после этого, на самом деле, вклад диких растений пищевых, он очень серьезный в диету и в нашу современную, ну и по всему миру. То есть один из предметов изучения археоботаники – это возникновение сельского хозяйства, его распространение по миру, способы ведения сельского хозяйства в разных археологических культурах, доля их там по сравнению с животноводством или охотой, рыболовством. То есть доля, я имею в виду, что значение именно земледелия. Конечно, основные продукты земледелия, если мы говорим об умеренных широтах и о субтропиках, основные, я имею в виду, важные для людей, как базовые продукты питания, это зерновые культуры. Чуть меньшее значение, но тоже важное, имеют бобовые растения. Очень важны технические растения, из которых люди получали масла. Да? То есть, когда мы говорим технические растения, в первую очередь мы говорим о масличных растениях и растениях, из которых мы получаем волокно. Вот по такому стечению обстоятельств эти растения очень часто совмещают в себе эти две функции. То есть, если мы говорим про лен, про коноплю, про хлопчатник или еще что-то, то здесь мы из одного и того же растения одновременно можем получить и волокно, и масло. Хотя, конечно, зачастую под техническими растениями могут пониматься растения, у которых там только одна из этих функций. Помимо того, что человек питался сам, он, конечно, должен был кормить животных своих. Крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиней и так далее. То есть здесь как само зерно могло использоваться в качестве фуража, так остатки обмолота урожая, то есть какие-то фрагменты, солома, остатки колоса, то есть мекина, жмых от тех же самых масличных растений, самые разные остатки. Ну и, конечно, сено, да. Сено с какого-то момента люди стали заготавливать на лугах и кормить животных. Остатки сена мы тоже порой находим при раскопках. Кроме пищи, конечно, растения очень много других функций выполняли. Здесь укажу только основные. Строительные материалы, материалы для разных поделок, то есть всякие плетеные там короба, корзины, какие-то футляры и так далее. Также разные полимеры древности, да, то есть это смолы, деготь, все это тоже получали из растений, то есть для того, чтобы у вас существовал транспорт, плавали суда, ездили телеги, вам все это тоже необходимо. Конечно, очень важная функция растений связана с медициной. Аптек не было, фармпроизводства не было, люди, специальные там бабушки, знахари, шли в поля, в леса и собирали те травы, которые они знали для исцеления конкретных болезней. Красители. Сейчас мы, конечно, пользуемся синтетическими красителями, но до середины XIX века, до начала XIX века, красители были большей частью растительного происхождения. Ну и, конечно, все эти растения, так или иначе, зачастую использовались в разных ритуалах. В погребальной пище, в создании каких-то погребальных венков, просто в погребальных обрядах. При тщательных раскопках и при хорошей сохранности мы это все тоже можем найти. За счет чего сохраняются остатки растений? Основные условия для них могут делиться на две большие группы. Часть, когда на растения воздействуют какие-то агрессивные среды, агрессивные, такие как огонь, да, то есть в бескислородной среде, если органика горит, она не сгорает полностью в золу. Те же зерна, например, да, которые мы в больших количествах можем находить на поселениях, они выживают при определенных условиях, и другие остатки тоже растений. Есть такой процесс, как минерализация. При определенных условиях, то есть если часть растения попадает в какую-то, в яму, там происходит какое-то движение почвенных растворов, насыщенных солями, то постепенно происходит замещение органического вещества на минеральные компоненты. Да? То есть это очень похоже на такие вот начальные стадии окаменения, как это есть вот в палеонтологии, например. На самом деле это происходит довольно быстро, то есть для этого не нужны там сотни или миллионы лет, то есть это какие-то там годы и десятилетия. Вот. И вполне себе такие вот минерализованные части, они уже не интересны ни грызунам, ни плесеням, ни каким-то грибкам, и они спокойно себе лежат, доживают до нашего времени.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама.
6: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Что такое археоботаника? Рассказывает археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
3: Ну и, конечно, редкие такие способы сохранения в археологических памятниках, связанные со специфическими условиями, но обычно с климатическими, да, то есть растение выпадает слой и может законсервироваться в случае, если переувлажненная среда, как вот в современных болотах она бывает. А в средневековых городах, вот в северной части Европы, такие условия в формирующемся культурном слое, они возникали регулярно, да, то есть люди ходили, растаскивали там, какую-то грязь, кидали под ноги опилки, кости, остатки еды, любую органику. И слой постепенно рос вверх довольно быстро, то есть в древнерусских городах там в среднем за 100 лет метр слоя нарастал, где-то больше, где-то меньше. Вот. И это хорошие были условия, чтобы для консервации вот таких органических частей, как фрагменты растений. Другой противоположный вариант – это, наоборот, условия пустынь, то есть резко сухие условия, когда у вас растения выпадают, я имею в виду, части растения выпадают в слой, то они засыхают, то есть это происходит примерно как в гербарии, когда мы сушим растения. Уровень влажности их настолько становится низким, что его тоже не могут ни насекомые, ни плесени, ни грызуны как-то съесть. Такие части тоже доживают до нашего времени. Ну и такие редкие достаточно способы сохранения, как памятники, находящиеся в вечной мерзлоте. Можно привести знаменитые пазырыкские замерзшие могилы на Алтае, то есть где после погребения образовывалась линза льда в условиях высокогорий. Такие памятники есть и в Европе, но это такой специфический тип сохранения. И редко, но бывает, это больше характерно, конечно, для погребений, это сохранение органики на контакте с металлом. То есть любые там бронзовые, железные изделия, они окисляются, то есть дают какие-то, образовывают соли в почве. И если какие-то части растений, например, в металлической шкатулке какие-нибудь семена или плоды остаются, они очень легко сохраняются. Как вообще вот происходит поиск, как мы находим зерно или еще что-то на археологических памятниках? Ну, в первую очередь, это, конечно, визуальные находки. То есть идет процесс раскопок, мы снимаем слой за слоем землю, выбираем там все любые находки, там, керамику, какие-то предметы быта, оружие и так далее, там, или бусы, или еще что-то. И вдруг мы раскрываем пятно сгоревшего зерна, да, то есть... Визуальные находки. Оттуда мы можем отобрать пробы в зависимости от площади, объема этого скопления, и их изучить. Крупные плоды какие-то, целые орехи, там иногда плоды типа яблок, типа финиковых косточек, типа сливовых косточек и так далее. То есть тут все зависит от зрения и внимательности человека, который копает. Мы можем и целенаправленно искать растительные остатки, то есть мы можем отбирать определенные почвенные пробы из культурного слоя, специальным образом их промывать или просеивать и извлекать из них остатки растений. То есть если человек достаточно активно ведет жизнедеятельность на том или ином поселении, то они там обязательно будут.
2: Что такое археоботаника?
1: Область знаний.
3: В чем преимущество таких вот проб перед случайно найденными скоплениями? Случайно найденные какие-то скопления зерна, они образовались в результате пожара, да, например, то есть какой-то непредсказуемый случай, который может раз в 100 лет произойти, может каждый год, может вообще не происходить. Вы можете 10 лет копать поселение и не найти ни одного скопления. И вы тогда подумаете, ну, люди вообще не были знакомы с продуктами земледелия, тем более сами ими не занимались. На самом деле это не так. Но в процессе вот рутинной каждодневной деятельности люди, особенно уже земледельцы, те, которые активно использовали зерновые, бобовые, технические растения, приносили урожай на поселение, обрабатывали, сушили обязательно, потому что если вы его не высушите, то есть риск, что у вас урожай просто сгниет в хранилище, да? Как-то потом измельчали, то есть чтобы готовить крупы, чтобы готовить муку. Так или иначе, плиток не было, не было там СВЧ-печей. Люди использовали естественные теплотехнические сооружения, связанные с открытым огнем. Тандыры, печи, очаги, камины и так далее. И регулярно что-то, отдельные какие-то зерна, части растений попадали в огонь. Это происходило вне зависимости от воли человека. То есть люди и хотели бы не терять, не утрачивать ничего, но тут уж ничего не поделаешь. Это просто статистика. То есть жертва огню всегда происходила спонтанная. Вот. Такие части, конечно, что-то сгорало полностью, что-то оставалось, просто обугливалось, выпадало в слой, и вот день за днем, месяц за месяцем, год за годом части растений откладываются в накапливающемся культурном слое, и мы, взяв почвенный образец, да, из определенного слоя, который как-то датируется там одним веком или полувеком, ну, в зависимости от как бы археологического материала, который в нем присутствует, мы можем получить набор растений, которые человек активно использовал. То есть получаем набор экономически значимых растений. Обычно мы говорим о продукции земледелия, но, конечно, экономически значимыми растениями могут быть и продукты собирательства, да, то есть если это памятник неолита, допустим, какого-то, где люди жили охотой и собирательством, вы там будете находить остатки там каких-то орехов, каштанов, желудей, ягодных растений и так далее. И тогда они будут экономически значимыми для этого памятника. Конечно, набор таких культур, он не постоянен, то есть если мы берем разные хронологические срезы, мы видим, как он менялся в течение столетий, тысячелетий на одном памятнике, на памятниках одной культуры. То есть мы можем объединять эти данные, сопоставлять с соседними регионами и таким образом смотреть вот эту динамику. И дальше уже делать выводы, да, то есть читать, во-первых, этнографическую литературу, исторические источники, сопоставлять это с разными историческими свидетельствами, с древними авторами и так далее, и делать выводы, почему мы наблюдаем те или иные изменения или, наоборот, постоянство, устойчивость этого набора основных культур во времени. И то же самое мы можем наблюдать и для ягодных культур, там, плодовых культур, для сорных и так далее. То есть это является основным рабочим инструментом для археоботаники сегодня.
2: Рассказывал археоботаник, младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Сергеев.
1: Область знаний.
5: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
8: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем. Президент России также заявил, что наши страны дружат не против кого-то и ни с кем не борются.
2: Что касается сегодняшних переговоров, то они прошли в традиционно теплой, товарищеской и конструктивной атмосфере. Обстоятельно обсуждены все ключевые направления двустороннего взаимодействия. В подписанном по итогам совместного заявления обозначены приоритетные направления нашего взаимодействия. Заключен и весьма солидный пакет межправительственных, межведомственных и корпоративных документов в общей сложности порядка 40. Многие из них нацелены на дальнейшее углубление экономической кооперации.
1: Позже сегодня во время чаепития Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Украине, в Иране, а также отношения с Соединенными Штатами. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, китайскую сторону интересуют все международные проблемы, поскольку роль Пекина в мире колоссальна. Совместная экспедиция с Китаем на Луну возможна, однако пока не обсуждалась. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, отмечая на вопрос корреспондента «Известий». По его словам, российский датчик лунной пыли для изучения поверхности и грунта установят на китайский космический аппарат. Он также отметил, что в рамках БРИКС Россия обменивается с китайскими и индийскими партнерами космическими снимками и данными для решения техногенных задач. В Москве состоится третий фестиваль «Театральный бульвар». Он пройдет с 30 мая по 30 августа. Гостей ждут опера, балет, мюзиклы, моноспектакли, рассказала заместитель мэра Наталья Сергунина, пишет «Москва-24». Новыми площадками станут Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в Коломенском. Помимо этого, спектакли покажут на Покровском и Чистопрудном бульварах, у Политехнического музея и театра «Современник». Заявки на участие поступили из 40 регионов России. Пассажиров московских электробусов и автобусов попросили сообщать водителям о неисправных кондиционерах в салонах, сообщили ТАСС в Мосгортрансе. Кроме того, оставить сообщение можно на едином транспортном портале и с помощью QR-кодов, которые размещены у кабины водителя и в середине салона, добавили в ведомстве. Напомню, в соответствии с распоряжением Министерства транспорта, температура в салонах автобусов и электробусов летом не должна превышать плюс 25 градусов. Ранее в гидрометцентре заявили, что аномальная жара сохранится в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет достигать 30-32 градусов. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на Радио Звезда.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
8: Когда появились первые монеты? рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
7: Область знаний.
9: Изобретение монеты является одним из важнейших достижений человечества в эпоху древнегреческой архаики. Это был прорыв не только в области технологий, экономики, но и социально-политических отношений. Монета стала новой формой денег. И здесь важно отметить, что, как и у нас сейчас с вами, монета является одной из форм денег наряду с бумажными денежными знаками, цифровыми деньгами. Так и в древности она сосуществовала с иными формами денег. Например, весовым металлом, скотом, крупным и мелким рогатым скотом. Но еще раньше ей предшествовал натуральный обмен, который убедил людей в том, что найти какой-то эквивалент для обмена товара на товар куда удобнее. И поначалу им был, как я уже сказал, скот, животные. У древних афинян даже существовала пословица «бык на языке», которая применялась к подкупленному человеку. Вот был свидетель на судебном заседании, он что-то сообщил, и если это его сообщение не устраивало участников судебного процесса, то его называли подкупленным и говорили, что у него бык на языке. И это замечательный пример, показывающий нам практику торговых отношений, существовавших в древних Афинах до появления иных форм денег. В эпоху бронзы, когда люди начинают использовать металлы в качестве сырья для изготовления орудий труда, разумеется, они же становятся определенной ценностью и новой формой денег. И, конечно же, бронза становится таким удобным эквивалентом. И, опять-таки, в Восточном Средиземноморье, в Минойскую эпоху, во втором тысячелетии до нашей эры, мы сталкиваемся с слитками металла, которые назывались таланты. Вот всем нам хорошо известна пословица «зарыть свой талант в землю». Но мы рассматриваем ее как зарывание какого-то положительного качества, творческого качества личности. На самом деле, первоначально речь шла именно о деньгах в виде таких вот слитков бронзы, которые, между прочим, имели интересную форму. Они были прямоугольными с оттянутыми углами, напоминавшими растянутые на прямоугольной раме, подготовленные к выделке шкуры животных. И вот такие таланты мы находим, археологи находят, работающие в Восточном Средиземноморье, в кораблекрушениях, известные изображения таких форм слитков в египетских гробницах, в стенных росписях египетских гробниц. И такие формы денег активно использовались во втором тысячелетии до нашей эры. Постепенно их заменили весовые драгоценные металлы, золото и серебро, которые были куда как удобнее, поскольку они были более компактными по своей стоимости, они были в сотни раз порой дороже, соответственно, ту же сумму можно было выразить куда более компактной, легкой, удобной в перевозке суммой весового серебра или золота. И они были более универсальными, потому что всем же нам нравятся блестящие, дорогие, редко встречающиеся металлы. И так золото и серебро стали новой, широко распространенной, популярной формой денег. Конечно же, в разных регионах древнего мира эти металлы использовались где-то чаще, где-то реже. Вот в Египте, например, где было очень много золота, серебра было мало, поэтому египтяне всегда предпочитали серебро золоту. И в Месопотамии, например, в Среднем Востоке, в других регионах Ближнего Востока серебро играло важную роль. И вот отсюда идет такой триумфальный путь серебра в качестве денег на всем протяжении истории древности, даже средних веков. Ведь и там, и в средние века деньги всегда изготавливали из серебра преимущественно. Золото использовали для изготовления форм денег высокой стоимости, для каких-то крупных международных выплат.
8: Когда появились первые монеты?
7: Область знаний.
9: И вот в начале первого тысячелетия до нашей эры, накануне наступления эпохи греческой архаики, мы наблюдаем в Восточном Средиземноморье, в государствах Ближнего Востока, в Египте, в Месопотамии, весовое серебро в качестве основной формы денег, причем его использовали не только в виде какого-то там серебряного песка, вот как мы привыкли представлять себе весовой металл в связи с американской золотой лихорадкой а в виде лома ювелирных изделий, то есть серебряные кольца, браслеты, шейные гривны, шейные украшения. Разрубали необходимые частички, взвешивали, отмеряя нужные суммы. И так все это работало, обеспечивая товарно-денежные отношения. И, что самое важное в нашей сегодняшней теме, каждый раз необходимо было взвешивать. То есть отмеряли по весовым единицам определенным. Вот древнейшая, упоминающаяся еще в законах Хаммурапи, это сикль. Сикль серебра, который нам сейчас хорошо известен как шекель, как валюта государства Израиль. И вот этот самый сикль серебра, весивший около 4,5 грамм, был таким древним квантом денег. И для того, чтобы его отмерить, приходилось взвешивать каждый раз вот это серебро в разных видах. И, естественно, при активно развивающихся товарно-денежных отношениях, при широкомасштабной международной торговле, это не всегда было удобно. Поэтому вот уже к 8-7 векам до нашей эры, когда в Греции наступает эпоха архаики, и греки начинают активно торговать с представителями разных восточных государств, темпы становятся настолько высокими, что вот такое взвешивание не всегда было удобно. И здесь мы сталкиваемся вот с тем самым прорывным изобретением, появлением монеты. Это происходит в 3-й четверти 7 века до нашей эры, то есть где-то между 650-м, 625-ми годами до нашей эры, в северо-западной части полуострова Малая Азия, территории современной Турции, в древнем государстве Лидия появляются монеты. Это были, по сути, такие же слитки весового металла, но уже снабженные изображением, как говорят нумизматы, монетным типом. И этот самый монетный тип был клеймом, гарантирующим, государство гарантировало то, что этот слиток металла имеет определенный вес в первую очередь, потому что это создавало первую сложность при товарно-денежных отношениях, и пробу. Ведь помимо веса в определении стоимости металла важную роль имеет еще и проба. Вот мы с вами это хорошо знаем, поскольку все наши современные золотые и серебряные изделия, ну, если серебряные еще там 925-я проба, в основном это нормальное серебро, а золотые это 525-я проба, то есть, по сути, это половина золота, а другая половина это какая-то лигатура, примеси иных металлов, которые призваны обеспечить определенные физические характеристики этих ювелирных изделий. Естественно, древние, которые использовали самые чистые металлы, чистейшее золото и чистейшее серебро, ну, не могли одинаково оценивать металл с половиной содержания чистого драгоценного металла и полноценной. И поэтому здесь проба тоже гарантировалась государством. И здесь мы сталкиваемся с тем, что государство либо другой орган, который брал на себя ответственность и гарантировал соответствие этого слитка металла упомянутым параметрам, играют важную роль. И это, наверное, одна из причин появления монеты, хоть и до этого существовали сильные государства с авторитетной централизованной властью, но вот в VII веке до нашей эры, видимо, сложились карты так, что и экономическая ситуация того требовала, и политическая ситуация создала возможность подобного прорыва. И он произошел в 3-й четверти 7 века до нашей эры. Таким образом, появилась инновационная для своего времени форма денег, монета, которая, в отличие от предшествовавших форм денег весового металла, могла приниматься не на вес, а на счет. И теперь потребителям было куда как удобнее рассчитываться, отсчитывая необходимое количество монет, а не взвешивая их каждый раз. Древние монеты, как мы знаем, имели довольно-таки примитивное, простое оформление, то есть это был слиток металла, бобовидной формы, весивший определенное количество грамм в соответствии с принятыми весовыми единицами 4,5, 8 или 9. И на лицевой стороне его было некое изображение. В Лидии, в государстве, где появилась первая монета, таким изображением была голова рычащего льва, обращенная вправо. Предполагается, что это изображение было эмблемой правящей тогда в Лидии царской династии. И какая-то часть населения знала об этом и воспринимала это как прямую гарантию государства в качестве монеты.
0: Область знаний. Радиозвезда. Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
8: Когда появились первые монеты? Рассказывает старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
0: Область знаний.
9: Теперь надо сказать о том, как мы узнали вот эту точную дату появления монеты, и она связана с другим очень интересным сюжетом в древнегреческой истории, эпохи архаики, с одним из чудес света, храмом Артемиды Эфесской, который известен многим из нас. Он был известен в Древней Греции, на Ближнем Востоке еще больше. Это было святилище богини Артемиды. Мы знаем ее как покровительницу охоты, но в Эфесе она почиталась также еще как и помощница женщинам в родах. И считается, что вот это знаменитое сожжение храма Артемиды Геростратом было как связано с тем, что эфесский нечестивец смог осуществить свое дело только потому, что Артемида отлучилась к

0: Храм Артемиды Эфесской разрушался под воздействием пожара или землетрясений много-много раз. Одна из таких катастроф произошла в 7 веке до нашей эры, где-то около середины столетия. Перед постройкой, перед реставрацией нового храма жители Эфеса решили совершить жертву, денежную жертву. И они закопали в фундамент несколько сосудов с монетами, которые у них были, как определенная ценность. Вот это начало той традиции, которую мы помним и сейчас. И нередко люди используют такую традицию, такие закладные жертвы при сооружении деревенских срубов и тому подобных сооружений. Жители Эфеса совершили такую жертву, закопали монеты в керамических сосудах в основание, в фундамент будущего храма, и храм благополучно существовал еще несколько столетий до следующего своего разрушения. И эти монеты были найдены в ходе археологических исследований в начале 20 века британскими археологами, которые занимались раскопками в Эфесе. И они нашли первый клад в истории древнейших монет, да, еще и в таком месте. Они попытались его интерпретировать и датировать. Конечно же, хочется сразу узнать дату, когда все это произошло. И британский археолог Хогарт, который был автором раскопок, который нашел этот клад, он датировал его 7 веком до нашей эры, сопоставляя все эти события с лидийскими царями и с их боевыми действиями против Эфеса. И дальше, начиная с этого времени, в течение всего 20 века, археологи, нумизматы, историки-антиковеды спорили о том, когда, где и почему эти монеты возникли, почему были положены, и главное, когда это произошло. И вот только недавно, на рубеже 20-21 веков, благодаря открытиям австрийской археологической экспедиции в Эфесе, которая продолжила исследование британцев, было подвергнуто новому исследованию керамика, которая была обнаружена в этом фундаменте, и мы узнали, что эта керамика датируется 3-й четвертью 7 века до нашей эры, 50-ми, 25-ми, 7 века до нашей эры. И, зная этот контекст, мы можем уверенно заявить, что клад был положен в этот промежуток временной. Следовательно, монеты могли появиться чуть раньше. Поэтому мы и говорим о 3-й четверти 7 века до нашей эры. Монеты могли появиться в 650-м, 640-м, 30-м году 7 века до нашей эры. Никто точно этого не знает. Но вот археологическая находка, кладовый комплекс является надежной точкой отсчета этой истории. И раз появившись в это время, монеты очень быстро и довольно-таки широко распространились. Вот Лидия стала местом, откуда они начали распространяться. И многие греческие полисы северо-запада, запада, Малой Азии восприняли эту идею и начали изготавливать монеты.
1: Когда появились первые монеты?
2: Область знаний.
0: Мы можем с большим трудом привязать конкретные известные нам монеты к какому-либо полюсу, потому что надписи на монетах, легенд, еще тогда не было. Были только изображения фантастических существ или животных. И нумизматы, анализируя дальнейшие монеты, которые были выпущены позже того или иного центра чеканки, соотносят их с этими древними. Ну, допустим, если изображен шагающий олень, который дальше чеканился в Эфесе или городе Галикарнасе, родине отца истории Геродота, мы предполагаем, что вот олень – это монета, которая могла чеканиться либо в Эфесе, что скорее всего, либо в Галикарнасе, что менее вероятно. И по такому принципу современные историки-нумизматы и пытаются атрибутировать эти древние монеты. Еще одна важная черта, которая их характеризует, это металл, из которого они изготавливались. Я сказал, что серебро было главным денежным металлом в то время, но древние монеты чеканились не из серебра, а из электра. Сплава золота и серебра. По сути, это была разновидность золота, и современные специалисты по металлам, геологи, рассматривают электр в качестве разновидности золота. Использование такого металла было связано с тем, что он был доступен лидийцам и грекам, которые жили в том регионе, больше, чем серебро. Месторождений серебра в Восточном Средиземноморье, на Ближнем Востоке известно не очень много. Вот, наверное, самая известная греческая.

0: греческое месторождение – это Лаврион на юге Аттики, области, где находятся Афины. Также были известны месторождения на островах в Восточном Средиземноморье и кое-где в Малой Азии. Но месторождение золота в северо-западной части Анатолии, полуострова Малой Азии, известны в большем количестве. А самое большое, самое известное из них было в реке Пактол, которая протекала через Сарды, столицу лидийского государства. И эта река несла золотой песок. То есть это было алювиальное золотое месторождение. Этот золотой песок, видимо, река где-то в своем начале в скалах вымывала из золотой жилы. И он буквально находился под ногами у жителей столицы Лидии. И они его использовали для изготовления ювелирных украшений. И он стал удобен для использования в качестве сырья для изготовления первых монет. И этот электр был очень непростым металлом. Ну, во-первых, его появление, возможно, связано с известным мифом о Мидасе, когда мифический царь спас Сатира, спутника греческого бога. Тот наделил его даром превращать все в золото, но он очень быстро понял, что все, что он превратил в золото, ему недоступно. Это, конечно, красиво, но вода и питье тоже были золотыми, поэтому он просил этот дар забрать обратно, и бог велел Мидасу искупаться в Пактоле. И вот это самое золото, которое находилось в водах реки, оно стало таким даром Мидаса этой реке и в дальнейшем использовали для чеканки монет. Использование такого металла было на руку первым эмитентам, первым органам, которые выпускали эти монеты, потому что в этом металле было удобно регулировать соотношение золота и серебра, играя на курсе стоимости этих металлов. Вообще, в древности золото ценилось по отношению к серебру как 1 к 10 или 1 к 13. И уже в дальнейшем, когда монета стала важным инструментом денежного обращения, использование электра, где можно было регулировать соотношение золота и серебра, стало очень удобным инструментом для регулирования курса монеты. Но это уже был следующий этап денежного обращения, когда монета распространилась не только по Восточному Средиземноморью, но и по всей Айкумени, то есть по всему античному миру, и завоевала лидирующее положение среди иных форм денег.
1: Рассказывал старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Евгений Захаров.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на Радио Звезда.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи

0: детям. World Vita.
1: Реклама.
2: Коллеги, спасибо за фидбэк.
3: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Официальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились. Встреча началась с беседы в узком составе, позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций. Главы государств также сделали заявление по итогам переговоров. Владимир Путин рассказал, что Россия и Китай подписали солидный пакет документов, порядка 40.
2: Нынешний официальный визит проходит в юбилейный год для российско-китайских отношений. 25 лет назад был заключен важнейший межгосударственный договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. И тем самым была положена прочная основа для всемирного развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия двух наших стран. И сейчас российско-китайские отношения достигли действительно беспрецедентного уровня.
1: После официальной части Владимир Путин встретился с китайским инженером Пен Паем. Президент сфотографировался с ним в 2000 году в ходе первого визита в Китай. Мальчику тогда было 10 лет. Позже Пен Пай окончил МАДИ и теперь работает в крупной китайской компании. Китай продлевает безвизовый режим для России. Он будет действовать до конца 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР. Российские граждане с обычными паспортами могут приехать в республику без въездного документа на срок до 30 дней. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, а также обменных программ и транзита. В Севастополе произошло обрушение балкона одной из школ. По предварительной информации, травмы получили 10 детей, которые вышли на балкон сфотографироваться, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Пострадавшие госпитализированы, у них травмы различной степени тяжести. Будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств и установлены причины случившегося, добавил губернатор. Правительство Литвы ушло в бомбоубежище. В стране объявили воздушную угрозу из-за беспилотников у границы. В небо подняты истребители НАТО. Детей из садиков и школ эвакуируют в подвал, и пишет издание «Дельфи». По данным местных журналистов, в укрытие спустились президент, премьер и председатель Сейма. В Вильнюсе временно закрыли аэропорт и приостановили движение общественного транспорта. Жителям разослали уведомления со вторым уровнем опасности. Вооруженные силы страны сообщили, что активирована миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства. И о погоде. Завтра в столице ожидается малооблачная погода, небольшой дождь, возможно гроза, ночью плюс 19-21, днем 29-31. А в Керчи, где радиозвезда можно слушать на частоте 89,2 FM, сейчас малооблачно и плюс 17.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили
6: государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Матовский, Константин Симонов.
0: Утро на радио «Звезда». История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Давайте сегодня поговорим на очень важную тему, актуальную для миллионов наших слушателей. По возможности, отложите ненадолго домашние дела и послушайте нашу программу. Как снять пелену с глаз и можно ли вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Эти и другие вопросы мы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом по разработкам новых технологий Фаиной Борисовной Полазник. Здравствуйте!
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вначале я хочу рассказать историю девочки из крестьянской семьи, которая предсказала множество эпохальных событий. Ее имя знает весь мир. Это Ванга. В 12 лет она начала стремительно терять зрение. Размытые очертания предметов, двоение контуров, туман и пелена перед глазами. А в 14 ослепла совсем. По одной из версий, это могло произойти из-за болезни глаз глаукомы, лечить которую тогда просто не умели, ведь народные средства здесь, увы, не помогут. В отличие от современной медицины, которая сегодня может вылечить глаукому, катаракту и другие заболевания глаз даже в домашних условиях.
1: Как такое возможно? Чудеса науки?
2: Можно и так сказать. Давайте разберемся, как к такому пришли. Ученые задали вопрос, что видят слепые люди. Удивительно, но большинство из них не живет в кромешной тьме. Их зрачки могут реагировать на яркий свет. Оказывается, в глазах даже слепых людей есть специальные светочувствительные клетки, так называемые палочки и колбочки. Колбочки дарят нам цветное и центральное зрение, а палочки обеспечивают черно-белое, периферическое и сумеречное восприятие. Ученые провели эксперимент и выяснили, что под действием красного света увеличивается активность палочек. Участники эксперимента, люди 40 лет и старше, ощутили заметное улучшение зрения. В частности, улучшилась способность распознавать цвета.
1: То есть на основе этих исследований появились технологии, которые могут помочь восстановить проблему со зрением, и эти технологии доступны простым людям.
2: Совершенно верно, и они доступны, как никогда прежде. Феноменальное открытие ученых помогло создать потрясающий цветоимпульсный аппарат для домашнего применения, уникальный по своим лечебным свойствам, который сможет помочь миллионам людей с плохим зрением увидеть мир своими глазами. Self-Dox Vision или просто Vision.
1: Как ученые создали его? И представители каких стран участвовали в его разработке?
2: Vision – это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики заболеваний глаз. Его создатели пошли дальше эксперимента и усилили форму, добавив к красному цвету еще зеленый и синий цвета. Это просто потрясло мир офтальмологии и перевернуло привычное представление о лечении глазных заболеваний. Поистине, такого еще не делал никто. Вот только представьте, заболевание глаз, которое раньше требовали операционного вмешательства, теперь стало возможным лечить дома. Как вам такое? Есть еще одна хорошая новость. Аппарат Vision производится в России, поэтому доступен по цене. Ведь нет надобности переплачивать за перевозку и таможенные сборы. Согласитесь, это очень здорово. Кроме того, Vision является медицинским изделием и проходит контроль на государственном уровне. Это основная гарантия качества и безопасности. Это важно, ведь мошенников сейчас очень много. Узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Хочу еще добавить, что компания Prodex является официальным представителем производителя. Ее реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. А это значит, что цена минимальная, тем более, что сейчас действует акция распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, так что звоните 8 800 777 73 41.
1: Мне и нашим слушателям будет интересно узнать, как действует Vision.
2: В основе работы аппарата Vision лежит фотонная терапия. Она воздействует на орган зрения цветом и ритмом. У каждого цвета своя электромагнитная длина волны. Это давно известное физическое явление. Vision воздействует на ваши глаза особым, грамотно подобранным сочетанием цветов разной длины. Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируются ваши глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах.
1: Напоминаю, что узнать подробности об уникальном аппарате Vision и, самое главное, заказать его можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 73 41. Сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество товара ограничено. Звоните 8 800 777 73 41. Фаина Борисовна, кому и в каких ситуациях Vision может помочь?
2: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия сетчатки, атрофия зрительного нерва, астигматизм, близорукость, помощь в расслаблении мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке, устранение боли и дискомфорта в глазах. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. Запишите номер телефона бесплатной горячей линии и задайте все интересующие вас вопросы. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Вы назвали очень большое количество заболеваний, при которых может помочь Vision. И это может вызвать беспокойство наших слушателей. Насколько легко им пользоваться? Справится ли пожилой человек?
2: Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 12 минут. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 7341. 8 800 777 7341.
1: Что происходит с организмом и с глазами во время использования Vision?
2: Vision улучшает питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. А ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А, как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат Vision вообще незаменим, ведь глаза у них слабое место. Аппарат поможет справиться с частыми проблемами – глаукомой и катарактой – и остановить потерю зрения. Vision также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть предотвращает дальнейшее ухудшение и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и происходит невероятное. Функция нерва начинает восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Вы удивитесь, но цветоимпульсная терапия помогает улучшить не только зрение. Так уже через пару применений вы заметите, что головные боли стали значительно меньше, реже скачет давление, чувство усталости и напряжения сменится приятной легкостью во всем теле. Даже сон придет в норму. Напоминаю, что сейчас на аппарат Vision действуют акции, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 73 41. 8 800 777 73 41.
1: Благодарю, Фаина Борисовна, за эту беседу. Плохое зрение сейчас не приговор. К счастью, в большинстве случаев этот процесс обратим. Назову номер бесплатной горячей линии 8 800 777 7341 и хочу пожелать, чтобы ваша жизнь заиграла новыми красками. а мир вокруг обрел четкие контуры.
3: Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин «Продекс». Здесь вы найдете аппарат Vision, персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Ломоносов дошел до Москвы
5: пешком. Вообще сбрасывались
6: на тропинца Герина.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Отравился
3: Америка. А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
7: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
5: А вот и нет.
7: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
5: Исторические мифы и заблуждения.
7: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
5: А вот и да.
8: Что вы говорите?
9: Азот. Этот химический элемент, которому в таблице Дмитрия Менделеева присвоен номер 7, относится к одним из самых распространенных и на Земле, и за ее пределами. Газ, у которого нет ни цвета, ни запаха, ни вкуса. Воздух, которым мы дышим, на 78% состоит из азота. В реакцию азот вступает только при особых условиях. И как раз поэтому химикам не без труда далось открытие этого элемента. Все это нашло отражение в слове «азот». Во второй половине 18 века сразу несколько ученых-мужей обнаружили, что в воздухе, помимо кислорода, содержится еще какое-то вещество, которое не горит и вообще никак себя не проявляет. После ряда экспериментов исследователи пришли к выводу – воздух – это смесь нескольких газов. Азот, у которого тогда еще не было названия, был описан как газ вредный и в каком-то смысле ядовитый, убивающий все живое. На этом месте химия встречается с лингвистикой, потому что по-гречески жизнь – это «зотос». И если добавить к этому слову отрицательную приставку «а», то получится прилагательное «безжизненный» или «азот». Новый термин придумал и ввел в обиход основатель современной химии Антуан Лавуазье. Но он ошибался. Ни Лавуазье, ни кто бы то ни было еще в те времена и представить не мог, что азот является обязательным элементом в составе белков и аминокислот, без которых не могут существовать ни растения, ни животные. Так что не такой уж он и безжизненный, этот азот.
8: Да что вы говорите?
10: Сегодня в программе «Область знаний». Доспехи и оружие средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1346
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие с нами.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Аэрофлот представил тренажеры виртуальной реальности для начальной подготовки летных экипажей на основе виртуальной реальности, сообщает пресс-служба авиаперевозчика. При создании устройств использовались интеграции технологий визуализации трекинга и тактильного отклика. Пользователь оказывается в виртуальной кабине пилота, которая полностью повторяет реальную, а может в интерактивном формате изучать расположение органов управления воздушного судна и отрабатывать процедуры на первичном уровне, а также закреплять алгоритмы действия в штатных и нештатных ситуациях. Уже сейчас тренажеры применяются в авиационной школе Аэрофлота для начальной подготовки летного состава. Роскосмос планирует произвести еще две ракеты-носители «Союз-5», после чего начнется их серийное производство, заявил информационной службе «Вести» глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
2: Важно понимать, что это абсолютно новая ракета. Это не потомок разработок предыдущих лет. Это качественно новый наш продукт. Ну, во-первых, самый мощный жидкостный двигатель РД-171, производство «Энергомаша», это раз. Второе, выводит на низкую орбиту 18,5 тонн, что практически там уникально по мировым меркам и соответствует самым передовым стандартам. Ну и готовим вторую и третью летную машину, после чего будем передавать ее уже в серию.
1: 30 апреля с космодрома Байконур состоялся первый пуск ракеты «Союз-5». По словам Баканова, ее эксплуатация позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки на орбиту. Высокоскоростной 3D-сканер человека, не имеющий аналогов в России, создала компания из особой экономической зоны «Технополис Москва». Устройство позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Разработкой и производством устройства занимается компания «Texel». Она специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами. В новой версии сканера используются статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонку. Такой подход позволяет собрать меньше первичных цифровых помех. Почти половина россиян, 46%, готова завести персонального нейросетевого ассистента, который анализирует данные и помогает с задачами, свидетельствуют итоги опроса ВТБ. Большинство, 87%, слышали о таких технологиях, а 66% считают идею понятной. ИИ-агенты воспринимаются как инструмент продуктивности. Основные опасения респондентов связаны с утечкой данных и ошибками искусственного интеллекта. Опрос проводился в апреле текущего года среди 1500 респондентов от 18 до 65 лет. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
3: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
0: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома, с ненавистью заговорил Швондер, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома». «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера. На радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Очень важные вопросы.
2: Как выбрать качественный мед? На что обращать внимание при покупке?
3: Отвечает пчеловод, владелец собственной пасеки Антон Лундин.
4: Желательно покупать мед не в сетевых магазинах, а на рынках или ярмарках. Там у вас всегда есть больший шанс встретить настоящего пчеловода. Желательно смотреть, сколько сортов меда продается на прилавке. Обычно у нормального пчеловода не более 5 сортов меда за весь сезон, который он может получить со своей медоносной базой. Если сортов меда больше 20, то, скорее всего, это уже люди, которые мало имеют общего к пчеловодству. Также обращаю внимание, чтобы были только натуральные сорта меда и не было таких сортов, как шмелиный мед, подснежниковый мед, какой-нибудь еще необычный мед, фисташковый мед и прочее, и прочее. К таким прилавкам лучше не подходить, потому что там настоящего меда вы, скорее всего, не встретите. Также могу посоветовать вам, если у вас есть возможность выезда за город, или, может быть, у вас есть деревня или дача, поискать настоящих пчеловодов на сельской местности. Если вдруг такого человека вы найдете, вы всегда можете с ним разговориться, спросить, как он держит пчел, какие сорта меда у него есть, можно ли у него купить мед свежего урожая. Напомню, что свежий мед обычно пчеловоды откачивают 14 августа. Вот это медовый спас. И желательно, конечно, чтобы у вас был свой пчеловод на всю вашу жизнь, как семейный врач, которому вы будете доверять и у которого вы будете каждый год покупать настоящий натуральный целебный мед.
1: Очень важные вопросы.
0: Радио «Звезда».
1: Однажды шел молодой охотник по тундре и услышал: кто-то плачет. Подбежал, а там песец в капкан попал. Освободил он его, а зверь и говорит: у тебя доброе сердце. Пошел парень дальше, слышит, пищит кто-то. А это птенец из гнезда упал. Поднял его, а птица-мать говорит: ты хороший человек, мы будем с тобой общаться. Пошел охотник дальше, видит, на берегу рыба лежит, задыхается. Отпустил ее в воду. Выныривает рыба и говорит: мать вода не забудет тебя. Так на свете и появились шаманы. Они со всеми могут разговаривать.
5: Нганасаны. Малые коренные народы России.
1: Их осталось всего около 1000. Слово «нганасан» на местном языке означает «я мужчина». Сами же они называют себя «ня», что ближе всего соответствует русскому слову «товарищ». В отличие от других северных народов, нганасаны долгое время не держали домашних оленей. Их основными занятиями были охота и рыбная ловля. Выносливые и неприхотливые нганасаны считались лучшими пешими охотниками на диких оленей. Разводить же этих животных нганасаны стали довольно поздно, только в середине 19 века. Но очень скоро они стали самыми богатыми оленеводами Таймыра. Семья, которая владела менее чем 400 оленей, считалась бедной. Для сравнения, у их соседей Долган 50 оленей на семью уже считалось богатством.
5: Не теряя корней, нганасаны.
1: Нганасаны всегда жили в центре Таймыра, в местах диких и труднодоступных. Вероятно, благодаря этому они почти не смешались с другими национальностями, пользовались своим языком, хранили культуру и традиции. Так еще в 70-х годах прошлого века не только браки, но и любые связи с иноплеменниками у нганасан считались совершенно недопустимыми и сурово наказывались, вплоть до ритуального убийства нарушителя. Последний известный случай подобной казни относится к 1967 году, когда по особому ритуалу были убиты молодая женщина и ее ребенок, родившийся от чужака. До недавнего времени нганасаны сохраняли традиционный уклад жизни. В больших семьях старики пользовались огромным уважением. Более молодые члены семьи беспрекословно им подчинялись. Младшие долгие годы учились у старших, а затем передавали свои знания следующему поколению. Такая организация веками обеспечивала стабильное существование всего народа.
5: Малые коренные народы России.
1: Шаманы нганасан считались самыми сильными на Таймыре. Их боялись разозлить. Говорили, что рассерженный шаман мог запросто съесть человека, то есть наслать на него смерть с помощью духов-помощников. Необходимыми атрибутами шаманского камлания были бубен, колотушка и, что очень важно, костюм. Лишь облачившись в него, шаман мог общаться с духами и перемещаться в других мирах. Облачение последнего большого шамана нганасан Тубяку хранится в музее города Дудинка. Он отдал его туда после смерти жены, которая обычно помогала ему в камланиях. Посчитал, что духи оставили его. Отдал. Однако оговорил для себя возможность приезжать в музей для общения с костюмом, что не раз и делал в последующие годы, подолгу сидя на полу у теплой батареи.
5: Не теряя корней, нганасаны.
1: Костюм у шамана Тубяки в музее особое трепетное отношение. Его уважают и без особой необходимости стараются не беспокоить. Например, просят не фотографировать. И не потому, что запрещено. Просто после этого фотоаппарат может сломаться. И действительно, говорят, такое случалось. И не раз.
5: Нганасаны. Малые коренные народы России.
0: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
6: Мода и литература.

0: при появлении боли в коленях, руках, ногах и позвоночнике. Наш скелет, а именно кости и суставы, испытывают каждый день огромную нагрузку. Наши суставы отвечают за все наши движения. А движение – это жизнь. Сегодня у нас в гостях представитель Центра монополии здоровья Алексей Иванович Штейн. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. К сожалению, людей, страдающих суставными патологиями на сегодняшний день, огромное множество. Список болезней суставов включает десятки, а порой даже сотни наименований. Причины заболеваний суставов разнообразны. От врожденных аномалий до приобретенных в результате травм и инфекций. Такие патологии очень сложно диагностировать из-за сходства симптомов. В результате также очень сложно своевременно назначить и правильное лечение. Для поражения суставов характерно наличие основного синдрома – это болевого. Также многих беспокоит периодический хруст и ограниченность движений. Причем симптоматика сохраняется непрерывно или протекает по типу рецидивирующей стадии, где присутствуют периоды спадов и обострений. Воспаляются плечевые, локтевые, голеностопные или тазобедренные суставы. Болят колени.
0: Скажите, тогда каких осложнений все же стоит опасаться? На что стоит обратить внимание?
1: Да, в общем-то, на любой симптом нужно обращать внимание и обследоваться. Лучше выявить болезнь на ранней стадии. Наиболее распространенные осложнения на суставы – это ревматоидный артрит. Он поражает мелкие симметрично расположенные суставы кистей, ступней, локтевые или коленные. Появляется болевым синдромом различной интенсивности, отечностью и покраснением. Отсутствие его лечения приводит к полному разрушению пораженной суставной ткани. На второе место встает миозит. Это воспаление тканей мышц, приводящее к разрушению волокон и попаданию белка в кровоток. Чаще затрагивает мышцы игр, ягодиц или бедер. Отсутствие лечения приводит к блокировке работы почек и почечной недостаточности впоследствии. Обостряется полиартрит. Это последовательное воспаление суставов, чаще плечевых или бедренных. Сопровождается отеком, болью и деформацией суставов.
0: Алексей Иванович, как можно помочь организму при таких осложнениях? Я так понимаю, если появились первые уже симптомы, вот эта боль, нужно срочно принимать меры, восстанавливать организм. Но как и чем?
1: Ну, если честно, лучше, конечно, не болеть. Или постараться предотвратить болезнь. Ну уж если так произошло, что вы заметили у себя периодические боли в суставах, или у вас уже диагностировано заболевание суставов, то я могу вам посоветовать меркурий. Меркурий поможет в терапии при различных болевых синдромах суставов, поможет быстро снять боль, это первое и это главное. Опять-таки, нужно не просто снять боль, а воздействовать на причину боли, и меркурий именно на это и направлен. Меркурий медицинского назначения. Он помогает при различных заболеваниях суставов, позвоночника, сердечно-сосудистой и нервной системы. Назову номер телефона горячей линии, по которому вы сможете узнать более подробную информацию у специалистов. Также вам расскажут о противопоказаниях. 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. А мы с вами пока кратенько поговорим о меркурии, так как времени не так много. А более подробно вы уже узнаете по телефону 8 800 555 1003.
0: Да, давайте подробнее об осложнениях, что может повлиять на это. Ну и, конечно, о меркурии. Что это и как он работает?
1: Часто возникающие осложнения суставов – это артриты и артрозы, воспалительные заболевания, которые характеризуются постепенным разрушением хрящевой ткани и переходом процесса на головку кости. При отсутствии лечения происходит полная утрата двигательных функций и, не дай бог, конечно, инвалидизации. Меркурий эффективен при артритах и артрозах суставов пальцев рук и кисти, а также ног. Показания при тоннельном синдроме

0: синдроме запястья, синдроме срединного нерва, онемение кистей и пальцев рук. Можно использовать для лечения последствий инсульта, например, при параличе, при болях в руках или при сахарном диабете. Есть еще такое понятие, как постковидный суставный синдром. Кто переболел, он это знает и сталкивается с этим. Причем последствия возникают через длительное время, так как сразу, возможно, не дает о себе знать. Отражается на физическом и психологическом состоянии пациента, постоянные боли, потери объема движения, трудности с подъемом или спуском по лестнице, постоянная усталость и слабость влекут раздражение, ухудшение качества жизни. Меркурий уже успешно применяется в комплексной методике восстановления суставов, даже если вы получили серьезные осложнения после любых перенесенных вирусных инфекций. У пациентов разного возраста и степени активности. Помогает при артритах и артрозах суставов пальцев ног, при частом онемении пальцев ног, при коксартрозе. Можно также применять при защемлении седалищного нерва и неврологических осложнениях. Всю подробную информацию о Меркурии вы можете узнать прямо сейчас по телефону горячей линии 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Наши специалисты подробно расскажут о взаимодействии и применении Меркурий. Звоните, пожалуйста, мы уже отвечаем на ваши вопросы. Все консультации бесплатны.
1: Да, очень важно сохранить здоровые суставы, так как это залог активной жизни. Очень важно также и найти правильную методику. А осложнения еще более опасны. Главное не запустить.
0: Именно. Основная задача лечения артритов и артрозов – это улучшение кровоснабжения, трофики всех тканей сустава, а это и костная, и мышечная, и хрящевая, и связочная ткань. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает те самые мучительные ткани. Естественно, и нервная тоже. Ведь именно защемление нервных окончаний создает именно те самые мучительные боли. Меркурий проникает непосредственно в сустав и улучшает кровообращение и питание, тем самым способствуя восстановлению хрящей и подвижности сустава. Меркурий не только снимает боль и воспаление, а также нормализует обменные процессы и снимает отек. Меркурием можно лечить заболевания суставов любого происхождения, в том числе при артритах и артрозах локтевого сустава и коленного сустава. Деформирующий остеоартроз может помочь в лечении радикулита, подагры, грыжи межпозвоночного диска и многих других заболеваниях. Всю подробную информацию вы сможете получить по телефону 8 800 555 1003. 8 800 555 1003. Будьте здоровы, не болейте. А уж если заболели, мы вам поможем.
2: ООО «Монополия здоровья» ОГРН от 14.11.18 года, 11-87-74-69-353-75, город Москва, Каширское шоссе, дом 3, корпус 2, строение 6.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов. На радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин находится в Пекине с официальным визитом. После переговоров с Си Цзиньпином российский лидер встретился с китайским инженером Пен Паем. С ним президент России фотографировался 25 лет назад во время своего первого государственного визита в КНР в 2000 году. Об этом сообщили в Кремле. Пен Пай, еще будучи 12-летним мальчиком, впервые в жизни отправился со своим отцом в столицу родины. Туда же в этот период прибыл и президент России. Встреча российского лидера и будущего инженера произошла во время прогулки по парку. Мужчина вспоминает, что в тот момент нервничал, так как на него устремились десятки объективов. Российский лидер запомнился ему очень добрым и ласковым. В дальнейшем Пен Пай заинтересовался русской культурой и наукой, окончил Московский автомобильно-дорожный институт. Совет Федерации одобрил закон, который разрешает использование армии вооруженных сил России для защиты россиян в случае их ареста, уголовного или иного преследования судами иностранных государств. Из закона следует, что государственные органы по решению российского лидера также будут принимать меры для защиты граждан России в случае их потенциального ареста или какого-либо преследования судами других стран. Главным препятствием для перехода к мирному урегулированию украинского кризиса является Владимир Зеленский и киевский режим, заявил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва остается открытой для мирного пути урегулирования.
2: На фоне воинственных заявлений Зеленского мы должны и будем продолжать специальную военную операцию до тех пор, пока мы достигнем наших целей. И, конечно, главное на фоне этих заявлений Зеленского принимать меры, и у меня нет никаких сомнений, что наши военные так и делают, чтобы минимизировать риски прежде всего для наших людей и для наших объектов и инфраструктуры.
1: Ранее сегодня Дмитрий Песков заявил, что не видит смысла сравнивать официальные церемониалы визитов Владимира Путина и Дональда Трампа в Китай. По его словам, основную роль играют не внешние формальности, а суть состоявшихся переговоров лидеров стран. Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты исследования о предпочтениях пользователей видеосервисов в России. Так, в эпоху быстрого контента длинные видео остаются востребованным форматом. Абсолютное большинство российских интернет-пользователей, 95%, пользуются хотя бы одним видеосервисом для просмотра длинных горизонтальных видео. Большинство выбирает ВК-видео, на втором месте Рутюб, на третьем YouTube. Согласно исследованию, почти четверо из 10 интернет-пользователей смотрят телевизионный контент в интернете. Евгений Шматко, служба информации и медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Павел, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Хотелось бы сегодня вот о чем поговорить. Мы в целом видим, как постепенно вырисовывается та самая новая конфигурация, да, если говорить о геополитическом пространстве. Но это общая траектория, к которой мы подойдем, а если возможно, через частность. А частность вот какая? Одна из новостей последних дней следующая. Ну, о чем пишут наши западные непартнеры. Европа, как только боевые действия на Украине прекратятся, вступит в самый опасный период в отношениях с Россией. Об этом пишет сотрудник одного международного института, занимающегося стратегическими исследованиями. Многие сейчас у нас объявлены нежелательными в России. Зовут этого персонажа Франц Стефан Гади в статье для журнала Foreign Policy. Что пишет? По его словам, он участвовал в учениях НАТО в декабре 25 года в университете имени Гельмута Шмидта при Бундесвере в Гамбурге, где играл роль начальника Генерального штаба России. По мнению Гади, военный потенциал Европы и, следовательно, ее способность к сдерживанию, скорее всего, будет находиться в самом слабом положении по отношению к российской мощи. Союзникам придется столкнуться с российской армией, которая нарастила свою мощь, накопила почти пятилетний боевой опыт, имеет реальные преимущества, на которые Европе годы сегодня потребуются. И дальше он там рассуждает, говорит, моя задача как члена Красной команды заключалась в том, чтобы создать военный кризис на восточном фланге НАТО и заставить синюю команду, то есть правительство Германии, отреагировать на него. Напав на Литву в качестве первого шага, я настолько подавил принятие политических военных решений Германии, что важнейший европейский союзник НАТО ничего не предпринял. И это он, опять-таки, свою роль в учениях описывает. Главной целью было подорвать доверие к НАТО и ЕС. В итоге пришел автор к выводу, что Германии следует забыть про статью 5 НАТО, договора НАТО, который гласит, что вооруженное нападение на одного члена должно рассматриваться как нападение на всех членов, приводит в действие обязательства каждого члена оказать помощь. И вопрос встает. Считают ли они, что стоит воевать с Россией из-за Прибалтики даже без помощи США? Если не удается дать четкие ответы, Германия и НАТО рискуют быть одолены скоростью и решительностью России. Вот это полезно, как мне кажется, нам периодически для себя, скажем так, повторять, да? Читая подобного рода статьи, на фоне тех упаднических настроений, которые так активно, как мы заметили в последнее время, распространяются в отечественном инфополе и распространяются, конечно же, далеко не случайно.
2: Да, я бы не стал бы, конечно, особо радоваться этим публикациям, потому что на самом деле они немножко не о том, что Россия может представлять угрозу и так далее и тому подобное. Более того, знаете, на днях, буквально совсем на днях, недельку назад, я видел шикарную шутку. Кая Каллас сидит, мем, такой мемчик. Кая Каллас сидит и говорит, что, мол, Россия проигрывает на Украине, поэтому завтра она нападет на Прибалтику. Л, логика. Но самое смешное в этом меме, что через 3 дня после того, как я увидел этот мем, вышла статья, в которой в буквальном смысле слова обосновывалось, что Россия проигрывает на Украине, и поэтому завтра она нападет на Прибалтику. Сказать, что это безумие, не сказать ничего. Слава богу, на Украине, правда, мы не проигрываем, но что касается Прибалтики, да, тему, которую они педалируют, вот уже, наверное, год, впервые год назад появилась тема как раз о том, что в случае конфликта Российская Федерация быстро захватывает за несколько дней буквально Прибалтику, и страны НАТО ничего не успеют сделать, просто не успеют отреагировать. Это был в первый разброс год назад. Как раз он был сделан для обоснования того, что нужно тратить больше денег на вооружение в Европе. Так вот, все эти вот вбросы, да, они наталкиваются на один простой вопрос. Его очень любит наш завод «АвтоВАЗ», да, его называют, а зачем? То есть, ну, действительно, зачем? Зачем нам Прибалтика? Что мы получим, имея Прибалтику? Геморрой?
1: Мы получим активную горстку Яро русофобски настроенных персонажей.
2: Порты, вообще-то, наша услуга, да, при ее должном развитии и загрузке, а также другие порты, которые построены на нашем северо-западе, вполне позволяют обойтись без вот этих вот трайбалтов, да, без прибалтийских вымиратов. Нам не нужно захватывать Прибалтику. В принципе, она не имеет стратегического значения как объект захвата.
1: Более того, если посмотреть даже с точки зрения внутренней политики, у нас хватает, наверное, сегодня проблем с тем, чтобы ликвидировать в разные моменты времени новые точки, значит, скажем, раскачки ситуации.
2: Однозначно, да. Это то же самое касается Финляндии. Да? Вот финны, которые под влиянием этого мерзавца Стуба пошли на разрыв отношений с Россией, сейчас очень плачут об этом, но будут плакать дальше. Да? Конечно, они нам нанесли тоже экономический ущерб, безусловно. Но они разрушили больше 70 лет существовавшую синергию между нашим северо-западом и их, между прочим, довольно-таки зачуханным углом. И они превратятся в свой зачуханный угол, где живут чухонцы. Пардон за такое, может быть, жесткое высказывание. Я имею в виду не про чухонцев, а про зачуханный угол. Но они туда и пойдут, потому что выросли они только исключительно на том, что торговали с русскими. Да, потом у них там Nokia появилась, но это потом, это потом. Да и Nokia сейчас у них нету. Они продали китайцам. Ничего у них нету. Лес будут свой вырубать. Ну, лес у них достаточно. Они, правда, наш больше любят покупать, а сейчас плачут, что у них очень сильно поднялись цены на мебель, потому что русские не продают нам лес. А русские не продают им лес, потому что они ввели против русских санкции, на секундочку. Вот. И поэтому, когда ты смотришь на это, ты задаешься вопросом, зачем? Что нам там не хватает, что мы должны этого сделать? Вот этот вопрос не хотят задавать, собственно, европейцы сами себе, потому что ответ на них предельно прост. Незачем. Совершенно незачем. Там нет ничего, что могло бы нас сподвигнуть это делать. Там даже войск нету американских, на самом деле, которые могли бы нам угрожать. Потому что там иногда размещают немецкие войска, потом их выводят, размещают, выводят. Ну, как это, знаете, как Винни-Пух с шариком. Да, вот. Но стратегического значения Прибалтика не имеет.
1: А вот, кстати говоря, если действительно попробовать воспроизвести эту логику, Россия собирается напасть на Европу. А какие аргументы?
2: Ну, аргумент есть единственный. Это коридор в Калининград. Ну и что? У нас вообще-то есть договор по поводу этого коридора в Калининград, который, между прочим, очень боятся нарушить. Они, слава богу. Это, кстати, очень хорошо, что они боятся его нарушить. Но, честно говоря, я знаю, зачем это делается, понимаю, зачем это делается. Это делается с одной единственной целью, с той же самой целью, с которой Mercedes-компания выходит вчера и заявляет о том, что мы хотим поучаствовать в военных контрактах. Ну да, я их понимаю. Очень приятно поучаствовать в военных контрактах, вот, потому что это очень большие деньги. И это те деньги, которых не хватает сейчас Мерседесу, не хватает сейчас Фольксвагену, не хватает сейчас вообще немецкой промышленности. Их не хватает немецкой промышленности по одной простой причине, потому что вы поссорились с русскими. И поэтому у вас теперь очень дорогое топливо. Поэтому у вас не хватает энергии для химпрома, у вас не хватает энергии для металлургической промышленности. Да, но из этого они делают совершенно превратный вывод, что а давайте тогда выделять деньги на развитие оборонки. Ну, раз уж у нас не хватает денег на мирное строительство, давайте на военное выделять деньги, чтобы таким образом чтобы подстегнуть экономический рост хоть здесь. В какой-то мере их даже можно понять, потому что на фоне, скажем так, конкуренции с Китаем они, безусловно, проиграли. То есть немецкие машины проигрывают, немецкие химпром проигрывают, и это реальность.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Вы сейчас стратегические отрасли европейские называли, с глаголом «проигрывают». Одновременно мы обсуждаем тему вот этой милитаризации, новости на этот счет постоянно вбрасываются. А где реальное положение дел в этой конфигурации?
2: А реальное положение дел, ну, как раз в энергии. Дело в том, что европейские производители, они находятся достаточно компактно, проживают компактно, в довольно-таки компактном и перенаселенном в какой-то мере континенте. И в этом континенте у них нет возможности для существенного расширения своего производства. То есть здесь, чтобы существенно нарастить производство вооружений, традиционных вооружений, нужно обязательно отнять что-то у гражданского производства. Потому что энергии на производство дополнительного вооружения у них не хватает. И возможностей строительства новых заводов военных у них тоже нет. Просто нет, по факту. И в этом, кстати, проблема основная вот оружейного производства Европы, которая не может до сих пор нормально развернуться, несмотря на то, что они уже 4 года как говорят, что сейчас мы развернемся, сейчас мы это самое. Единственное, где не развернулись, это покупка, сборка, поставка дронов. Ну, просто потому, что это не требует вообще никакого, совершенно никакого дополнительного строительства мощностей.
1: Еще одна пауза, это радио «Звезда».
6: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Ну вот в этом новом многополярном мире, каком новом? Том самом многополярном, о котором говорил Владимир Владимирович Путин на Мюнхенской конференции 2007 года. Там Европа вообще предполагается?
2: Ну, Европа очень хочет быть игроком в этом мире, но она делает все, чтобы она вообще не была. В целом она не была, как Европа. То есть Европа медленно, но с нарастающей скоростью летит к дезинтеграции Евросоюза. Это очень хорошо, потому что Евросоюз – это та клака, которая на самом деле настроена максимально русофобски. И надо сказать, что эта русофобия Евросоюза, она абсолютно обоснована. Просто Евросоюз выживает только в случае, если он уничтожает Россию. Или покоряет Россию, или сажает на трон в России свою марионетку. Только в этом случае Евросоюз выживает. Никакого другого варианта у Евросоюза нет. Поэтому экзистенциальность конфликта с их стороны налицо. То есть нам-то все равно, по-хорошему, было, пока Евросоюз не превратился в враждебную организацию. А вот им не все равно. Они конфликт этот на Украине стимулировали и заставили нас в него втянуться ровно по этой же причине, потому что они мечтали нанести нам стратегическое поражение, разрушить нашу экономику в клочья, посадить на трон в России нужного им политика и пользоваться бесперебойным потоком энергии, который иначе идет в Китай. Ну, или не только в Китай, в Китае, в Индию. В общем, продается за деньги и используется не на благо Евросоюза, а на благо России. Это, конечно, возмутительно, что это российские энергоресурсы используются на благо России, а не на благо Евросоюза.
1: Это вообще вот. Сложно понять цивилизованному
2: вот
1: человеку.
2: Это, да, конечно. Между прочим, кстати, им действительно это сложно понять. Это им очень сложно понять, потому что они жили всегда в парадигме, что есть дикари, это мы. Китайцы, для них точно такие же дикари. Индусы, так это вообще дикари и дикарей. Вот. И есть они, европейцы, которые... Бремя белого человека, оно воспитывалось на протяжении, между прочим, 18-го, 19-го и первой половины 20 века.
1: При этом, кстати говоря, в качестве лирического отступления, если взять китайский взгляд на вещи, да, то у них-то совершенно по-другому получается. Это какое-то недоразумение все эти несколько веков, которые только что вы обозначили, в отношении европейских варваров.
2: Конечно. Конечно. И, кстати, и у арабов, и у китайцев есть гораздо больше оснований считать европейцев варварами.
1: Ну, так, на минуточку напомню, что античная философия, она перешла в Европу в арабских переводах.
2: Так же, как и математика.
1: Так же, как и математика,
2: так же, как, извините,
1: и медицина.
2: Медицина, да, и привычка мыться, да. Но не будем о грустном. Реальность, она такова, что они не могут действительно существенным образом расширить военное производство. Это не говорит о том, что они не будут этого делать. Они будут стремиться к этому, в том числе и сокращая гражданский сектор. Сокращая выделение энергии на гражданский сектор, ресурсов на гражданский сектор и стимулируя военную экономику, но не потому, что они хотят с нами воевать, а потому что иначе корпорации не получат свою прибыль. Вот в чем дело.
1: А куда девать будут, если прибыль-то? Не будут воевать? Нет, изготовленное вооружение.
2: Мало ли, знаете, в Бразилии Донов Педро, мало ли у нас конфликтов-то на планете. Найдут, куда девать, да хоть на складах складировать. Вопрос же не в использовании, вопрос в прибыли, вопрос в деньгах. А безумие, безумие думать о том, чтобы воевать с русскими. Они же не говорят о том, что мы собираемся напасть на русских. Нет, они говорят, мы собираемся защищаться от русских. И да, кто-то скажет мне: Паша, ты бредишь, что надо думать всегда о том, что на нас нападут. И он будет, конечно, в какой-то мере прав. Да, но безумие думать, что вот эта жалкая, ничтожная кучка дегенератов способна будет реально отмобилизовать армию, которая может представлять нам угрозу в прямом столкновении. Это абсолютное безумие. Тем более, что в отношении прямой агрессии против нас мы не будем сдерживаться так, как мы естественным образом сдерживаемся при проведении специальной военной операции.
1: С другой стороны, были же в Германии психи после Первой мировой войны, которые они решили отмобилизовать.
2: Они были не психами, они четко все просчитали.
1: У них была четкая идеология, у этих, кстати, тоже есть идеология.
2: У них не только идеология была, у них была огромная поддержка с Запада. У них была огромная поддержка из кругов банкиров в США, огромная поддержка из элиты в Великобритании. Неплохая поддержка из Польши, между прочим, тоже. Да? Единственная страна, которая смотрела на поднимающуюся фашистскую гидру с некоторой опаской, это была Франция. Ну, это естественно, потому что для них это была прямая угроза. А так нет, так же все поддерживали это. Ну, может, чехи не поддерживали, но они просто не знали, что будет, да, Чехословакия, как с ней поступят, но все равно не поддерживали. А так и поляки поддерживали, и итальянцы, конечно, поддерживали.
1: А здесь что не так, пожалуйста? В принципе, штатам-то довольно выгодно, чтобы Европа воевала с Россией.
2: Нет,
1: почему?
2: Нет, война с русскими не выгодна, потому что она заставляет Америку тоже втягиваться в этот конфликт. А это, извините, уже совсем другой конфликт, другого уровня. Невозможно, чтобы Европа воевала с русскими, а Соединенные Штаты не втягивались бы в этот конфликт. Не получается. Вот, если какая-нибудь одна страна там, из ЕС нападет, будучи совсем уж сумасшедшей на русских, вот тогда и Соединенные Штаты, может быть, и могут остаться в сторонке. А так нет, так им придется тоже участвовать. Они не хотят этого. Они хотят всемирного ослабления Европы, но совершенно не хотят воевать с русскими. И европейцы тоже, они хотят разорвать нашу экономику, они хотят подорвать наше общество, но они не хотят воевать с нами. Я не говорю о том, что надо быть демобилизованным. Надо быть очень мобилизованным, особенно учитывая, что помимо прокси в виде Украины, Европа может надыбать такое количество этих прокси за деньги. За деньги, да. Вот, это сейчас мы видим ограниченность мобилизации, да, на Украине. Я имею в виду, что ТЦК там лютует всех, но, например, поставки наемников из-за границы, они довольно-таки ограничены, в основном колумбийскими наркоманами. Ну и теми, кто там просто горит русофобией и уже давно удобряет поля на Донбассе. Но если они, например, откроют лавочку по мобилизации наемников по всему миру, это будет уже другой, между прочим, уровень. А они сейчас ее пока не открывают. Это опасненько. Нет, понятно, что эти люди будут особо не обучены, не привыкшие к этой войне, и с ними будет много очень проблем. Но просто они будут физически. А их физически сейчас нету.
1: Небольшая пауза, еще одна, и мы продолжим. Напомню, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы.
3: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
7: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости туризма. Союзный кэшбэк для белорусских туристов в Псковской области предложил запустить губернатор региона Михаил Ведерников, выступая на заседании группы высокого уровня Совета министров союзного государства. По его словам, в низкий туристический сезон с февраля по апрель и ноябрь-декабрь гражданам Белоруссии может возвращаться 20% от стоимости проживания в классифицированных гостиницах в Псковской области. Он пояснил, что количество белорусских туристов составляет всего 2%, но потенциал значительно выше, ведь в регионе есть много интересных маршрутов по пушкинским местам, в Печору, Изборск, а также по местам, связанным с Великой Отечественной войной. У российско-китайского туризма есть большие перспективы на Дальнем Востоке. Приступили к работе отдельного комплекса мер по этому направлению. Об этом известием заявил министр экономического развития Максим Решетников.
3: Вообще на Дальнем Востоке мы разрабатываем отдельный комплекс мер по туризму, потому что там надо и дороги расширять. Вот там сейчас запускаются новые погранпереходы, в том числе там канатка запустится. И нам очень важно все эти возможности транслировать, чтобы это было не просто там посещение условно на день, на световой. То есть приехал, уехал китайский турист, там что-то купил, что нам надо, чтобы это был полноценный именно туризм. Но это с одной стороны Дальний Восток со своим потенциалом. Конечно, все равно Центральная Россия, это и Москва, и Питер. И специфика еще есть китайская. Туриста, очень хорошо продаются северные регионы.
2: Он отметил, что сейчас значительно растет число путешественников из России в Китай и в обратном направлении. При этом, по словам Решетникова, до сих пор не отрегулирован режим проезда через границу личного автотранспорта. Правительство Таиланда сократило срок безвизового пребывания для иностранных туристов, включая россиян. Теперь находиться в стране без визы можно не 60, а 30 дней. Правительство пересматривает схему въезда, чтобы предотвратить злоупотребление системой со стороны иностранцев или участие в деятельности, затрагивающей национальную безопасность. Как заявил министр иностранных дел Таиланда, некоторые туристы не являются настоящими путешественниками и злоупотребляют большим безвизовым сроком. Прямых рейсов из России за рубеж летом станет на четверть меньше, сообщили в Ассоциации туроператоров. А без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны, а это на 25% меньше, чем в зимнем расписании. Причины связаны с сезонностью, топливными и геополитическими факторами, а также с конфликтами на Ближнем Востоке. В летнем расписании нет рейсов на Кубу и в Венесуэлу, в мае отменили прямые перелеты в Алжир и на Сейшелы. Точное количество направлений зависит от восстановления полетов в Саудовскую Аравию. Это были новости туризма. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте сегодня в 2 часа дня на радио «Звезда».
1: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Павел Данилин, политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. Вы сейчас затронули тему наемников, и тут же вспоминается в этом контексте иностранный легион.
6: Да, именно так они предполагают распространить вот эту практику, да, только пошире. Не один африканский там корпус, да, который что-то там в Африке делает, а наемные войска Евросоюза, которые будут воевать за сытых бюргеров. Не знаю, насколько это получится эффективно, насколько это будет эффектно.
5: Такое было в истории, кстати говоря, когда перестали граждане, патриоты, государственники в Римской империи воевать, а призвали наемников.
6: Да, да, да. Но они на самом деле для этого, я имею в виду современные европейцы, для этого заселяли свою Европу и мигрантами, надеясь, что мигранты будут за них работать, воевать, ошиблись. Вот думается мне, что с иностранным легионом, возможно, тоже ошибка будет. Но то, что они могут это сделать, и то, что у них есть это в планах, это факт. То есть распространение концепции иностранного легиона на вооруженные силы Евросоюза, это факт. Но мы же понимаем, что там, чтобы этих наемников набрать, обучить, вооружить, для этого нужно время. Это не делается с щелчком. И поэтому они все время говорят, вот конфликт, 29-й год, в 29-м году они скажут 30-й год, в 30-м году они скажут 33-й год, 39-й.
5: Есть еще один момент интересный. Давайте в качестве лирического отступления, наверное, обсудим. А вот Туманный Альбион. И Британия, которую продолжают называть «велика», а на самом деле тут тоже вопросы есть, но я к чему? Северная Ирландия, Шотландия, Уэльс. И как-то складывается ощущение, что там действительно усиливаются сепаратистские настроения. А если посмотреть политические системы, еще вот этих названных, значит, единиц территориальных, там выясняется, что в Шотландии, например, могут избираться не граждане, и уже полный бардак там на самом деле происходит. Избираются небинарные пакистанцы в местные парламенты и так далее, и так далее. То есть вот все, что можно было бы придумать в этой парадигме постмодернистской, там все это есть. И какие лозунги уже звучат? «Геть Виндзоров», по большому счету. Ну, понятно, что так или иначе эти лозунги у них давно звучат. Однако же, вот все-таки в современных нынешних условиях, вот как здесь могут разворачиваться события, учитывая все-таки довольно систематическое это движение в обозначенных регионах?
6: Знаете, Карл, выступая на днях, буквально вот на днях в парламенте, произнес довольно-таки интересный спич, в котором он сообщил о том, что Британия собирается не просто помогать Украине, да, а делать это своей стратегической политикой и расширять свое присутствие во всех уголках планеты. Надорвутся ли? Вопрос. И ответ на этот вопрос, он как раз и будет служить ответом на ваши предположения о возможной судьбе Виндзоров и так называемой Великобритании.
5: Но я-то считаю, что все продвинутое человечество, цивилизованный мир, по крайней мере, не может игнорировать право народов на самоопределение.
6: Конечно, конечно. Ну, я уверен абсолютно, что и шотландцы, и Уэльс, они имеют право
5: достойно
6: на самоопределение такое же, как албанцы. Да, и если на территории Великобритании образуется новая Албания, это было бы просто замечательно.
5: То есть надо поддержать всеми возможностями.
6: Конечно, конечно. Я думаю, что в случае начала сецессии мы всеми руками будем выступать за право этих народов на самоопределение. Но шутки в сторону, я бы все же с большим тревожностью, да, отнесся бы к этим довольно-таки амбициозным заявлениям Карла. Да, потому что напомню, что начало безудержной русофобской кампании в отношении России лежало именно в действиях Туманного Альбиона. Highly likely. То есть любая строчка, обвиняющая русских, тут же превращается в доказательство, если даже нету никаких свидетельств ее подтверждающих.
5: Более того, мы не сбрасываем со счетов ту системную политику, которая против России осуществляется по периметрам,
6: конечно,
5: наших границ,
6: конечно,
5: сегодня и сейчас, да, и все эти, да, попытки внести, да, раскол по части украинского конфликта.
6: Украинский конфликт, вообще-то, Стамбульские соглашения кем были торпедированы? Великобритания. Не американцами, а именно Великобритания. Именно Борис Джонсон приехал в Киев для убеждения Зеленского, что подписывать Стамбульские соглашения, уже парафированные, между прочим, украинской стороной, невозможно. Я думаю, что, конечно, украинцы горько плачут сейчас, и Борис Джонсон, наверное, должен быть политиком даже больше ненавидимым, чем Зеленский, потому что конфликт можно было остановить тогда, и никаких жертв, никаких вот этих многокилометровых кладбищ с жовто-блакитными флагами бы не было. Не было бы потери нескольких миллионов жизней на украинской земле, не было бы беженцев вот этих вот, в тоже, опять же, нескольких миллионов беженцев. Я не знаю, сколько бы потеряла Украина, но на днях буквально, на днях, министр экономики заявил, что он оценивает нынешнее население Украины как 25 миллионов. 25 миллионов. Напомню, что когда Украина получила независимость, 52 было. После того, как Крым вернулся в состав России, было порядка 44. Сейчас 25. Все, кто мог, убежал. Все, кто не мог, либо лежат сейчас на Донбассе, либо мечтают убежать. Двери, правда, не открываются. Да, у них же свобода, да, безвиз, да, безвиз, так называемый.
5: Да, кстати говоря, эффективно действующий.
6: Да, да, да. Вот ты как бы безвиз, езжай в Европу безвиз, просто тебя не выпустят из страны. А так безвиз.
5: Не, ну, в принципе, даже если приехал, то есть шанс оказать услугу снова своей родине в виде попадания в мобилизационный резерв уже, когда это делается руками европейских властей.
6: Да, да, скоро слышно. Вообще высылать будут массово, да, обратно, потому что ТЦК уже не может никого ловить. Да, там. Проблемы с выловом людей признает даже руководство Украины. Буданов буквально на днях, террорист, между прочим, заявил, что ТЦК нужно менять подходы, ну, просто потому что со старыми подходами они уже людей вылавливать не могут.
5: В принципе, я думаю, что тут церемонится. Подъезжает грузовик, просто отцепливается целый дом, и сразу же выводятся все.
6: Под автоматами, под дулами.
5: Без разбора.
6: Да, да, да.
5: В принципе, еще такой вариант сохранился.
6: Ну, на самом деле, с ТЦК проблема, потому что их начинают не просто бить, их начинают реальное сопротивление. Вот сейчас очень такое забавное видео было из Одесской области, где попытались мобилизовать цыган. Вот, и что цыганы устроили с этим пазиком ТЦКшным. Это красиво было, конечно.
5: Хорошо, а если вот вернуться к первому вопросу, которым мы задались в начале нашей программы, относительно многополярного мира, вот во всей этой конфигурации, тогда что же у нас получается вот к текущему моменту и если говорить о ближайшей перспективе?
6: На текущем этапе Соединенные Штаты Америки, как это сказать так культурно, да, немножко подсдали в своей безумной операции в Иране, в интересах Израиля проводимой, и существенным образом даже не приблизили многополярный мир, а буквально заявили о том, что этот многополярный мир уже наступил. Причем именно многополярный, это важно, да. То есть визит поджавшего хвост Трампа в Китай стал очень показательным в этом отношении. Трамп мечтал приехать в Китай победителем, а приехал торговцем, который привез с собой сундуки добра в виде 13 триллионов долларов США, которые летели с ним в одном самолете. Я имею в виду капитализацию тех людей, которые с ним вместе летели. И вот он приехал договариваться. Но, кстати, так, по большому счету, ни о чем и не договаривался. Потому что если бы были какие-то серьезные договоренности, то мы бы о них узнали. И единственное, что мы услышали нового, важного, это то, что Трамп фактически умыл руки по поводу Тайваня. Он прямо не сказал этого, но намекнул. И сегодня...
5: Сказал о том, что не стремится к независимости каких-либо
6: да,
5: стран.
6: Да, да, да, каких-либо Тайваней. Да, и что вряд ли там я буду посылать своих войска за 4500 километров. Это тоже очень показательно. И сейчас есть один единственный индикатор, который позволит нам сказать, многополярный мир уже состоялся, и США с этим смирились. Этим индикатором является Куба. Если Соединенные Штаты не проведут на Кубе операцию, похожую на венесуэльскую, если Куба сейчас отстоит свою независимость и суверенитет, то можно будет окончательно ставить точку и говорить все.
5: А ведь уже как раз начались обсуждения всерьез возможностей дроновых ударов с территории Кубы по Америке, по Гуантанамо, по американским городам, которые находятся поблизости. И это вот именно вопрос, который дискутируется.
6: В отличие от Ормузского пролива, Кубе незачем это делать. То есть это все чисто антикубинские вбросы. То есть Кубе нет смысла вести дроновую войну против американцев, пока американцы не начинают агрессию против Кубы. И более того, в отличие от Ирана, у Кубы нет возможности ведения дроновой войны в том формате, в котором кто-то там пытается это продемонстрировать. Протяженность кубинского острова, да, 40 километров в районе Гаваны, 60 километров в самом широком ее месте. Без вариантов. У них нет возможности запускать дроны в таком, скажем так, угрожающем ключе, как это делает Иран. Иран находится в ключевой точке, а Куба находится там, где она при всем желании не может нанести огромного ущерба США. Сама. Первой. Да, если вдруг против нее будет агрессия, то Куба может попытаться огрызнуться. И если это произойдет, да, и если Куба огрызнется, то думаю, что США подавят ее максимально жестко. Поэтому я и говорю, Куба сейчас это точка, куда привлечено все внимание. И эти вбросы, что Куба может применить БПЛА, это как раз о том, что давайте замочим этих кубинцев, ведь они могут применить против нас БПЛА. Посмотрите, как сейчас иранцы применили. То есть это казус Белли, да. Несуществующий казус Белли, который специально создается для того, чтобы совершить что-то с Кубой. Но если вдруг это произойдет, да, и вдруг Америка обломает зубы, это будет не просто конец американской гегемонии, это будет вообще переворот в, скажем так, даже на западном полушарии, в западном полушарии. Но я надеюсь, что американцы на это не пойдут, и тогда, если они на это не пойдут, то мы просто зафиксируем, что американцы согласились с тем, что мир стал многополярным. И это хорошо. Это хорошо, в первую очередь, для самой Америки. Для самой Америки это хорошо. Вэнс, он готов к этому. Трамп в словах...

0: Отлично. Маска из движения Make America Great Again. А выяснилось, что когда лететь в Китай, то все может быть иначе.
1: Да. Выписал, и он и Такера Карлсона выписал, и много кого выписал. И в итоге мага, движение мага, оно находится сейчас в упадке, потому что непонятно, а о чем тогда оно. То есть раньше были абсолютно разделяемые всеми мага ценности, а сейчас непонятно, где эти ценности. Сейчас все, знаете, обсуждают, а ценности это европейские, американские или, может быть, даже израильские. Что это за ценности? Где эти ценности мага? Какие это ценности?
0: Кстати говоря, если про израильские ценности, то это действительно так, что на текущий момент после американо-израильской атаки на Иран можно на какой-то период времени забыть о влиятельности израильского лобби на американский эстаблишмент?
1: Нет, нельзя. Ну, они же платят деньги, они же продолжают платить деньги. И огромное количество представителей Конгресса и Сената являются произраильски настроенными, являются частью израильского лобби, поэтому нет, нельзя. Ни в коем случае. И сам Трамп тоже не отказывается от поддержки Израиля. И евангелисты не отказываются от поддержки Израиля. А евангелисты являются важной мейнстримовской, скажем так, религией в Соединенных Штатах Америки. Поэтому нет, антисемитизм растет. Нежелание вписываться за Израиль растет. Растут исследования. Кстати, публичное исследование того, насколько Израиль влияет на американскую политику, и растет недовольство этим фактором. Это правда. Но израильское лобби никуда не делось.
0: И тогда какая вырисовывается картина, если совсем кратко?
1: Ну, картина вырисовывается плохая. Да, это правда, потому что Соединенные Штаты явно не готовы просто так соглашаться с тем, что мир стал многополярным. Здесь и попытка венесуэльского, скажем так, афронта, здесь и блокада Кубы, здесь и действия в Иране. Что завтра они придумают? Единственное, что нас с вами должно обнадеживать, это то, что мы не являемся целью Соединенных Штатов Америки. За наш счет они вряд ли будут строить свою, выстраивать, скажем так, поддержку своей гегемонии, просто потому что это слишком дорого и слишком опасно для них.
0: Спасибо вам большое за эту очень интересную беседу. Павел Данилин был сегодня с нами. Подписывайтесь на его канал в Максе. Он называется «Что-то знаю. Павел Данилин». Там очень по существу и всегда актуальные комментарии к текущим событиям. «Что-то знаю. Павел Данилин». Подпишитесь в Максе прямо сейчас. Ну и про звезду-аналитику тоже не забудьте в Максе. Подписывайтесь, друзья. Напомню, с нами был политолог, доцент финансового университета и генеральный директор Центра политического анализа. До новых встреч.
1: Всего хорошего.
2: Стратегия национальной безопасности. Рыцари круглого стола. Айвенго. Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Дай 5. 5 удивительных фактов о костях.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
3: Факт первый.
5: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
3: Факт второй.
5: Число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
3: Факт третий.
5: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут

0: определить, чем болел человек в течение всей жизни.
1: Факт четвертый.
0: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
1: Факт пятый.
0: За 70 лет жизни кости ног испытывают

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: В 16 веке территория современной Германии была разделена на множество княжеств, земель и округов. Каждый правитель чеканил собственные деньги, изображая на них герб или девиз своего древнего рода. Эта традиция продолжалась несколько веков подряд. Так будущий король Фридрих Вильгельм II выпускал в Берлине особую монету – талер, на оборотной стороне которого изображался знаменитый прусский орел на фоне земного шара в щите. Овал щита напоминал обруч. Такие подвешивают птицам в клетке для того, чтобы они качались. Логично, что немцы назвали эти деньги «попугайными». Но самые забавные талеры чеканились на востоке Германии, в Тюрингии. Там правил герцог Казимир. Высокий, красивый, богатый. Женился, правда, неудачно. Молодая супруга изменяла. Последовал развод, и бывшую герцогиню отправили в монастырь. Но этого Казимиру показалось мало. Он открыл свои сундуки, где лежали серебряные талеры, и приказал ювелирам сделать из них новые деньги. На лицевой стороне монет отчеканили изображение супружеской пары и первую строку сочиненного герцогом двустишия. «Как мило целуются двое». На оборотной стороне можно было увидеть монашку и вторую строчку. «Кто ж меня, бедную, теперь поцелует?» Народу необычные талеры пришлись по душе. Немцы стали называть их поцелуйчиками.
0: Все деньги мира.
2: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
3: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
4: Если только заскучаю, если только загрущу. Вот билет, а вот гитара, я к друзьям опять лечу. Слава Богу, мы богаты на хороших, на людей. Я спою родным ребятам.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры украинских боевиков, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников. Кроме того, уничтожили немецкую зенитную самоходную установку «Гепард». Средства противовоздушной обороны сбили 4 управляемые авиабомбы и 780 дронов самолетного типа. Российские военнослужащие в рамках учений отработали приведение соединений и воинских частей и применение ядерного оружия в высшей степени боевой готовности. Выполнили учебно-боевые задачи и получение специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжение ими ракет-носителей и скрытого выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Всего к учению привлечены более 64 тысяч военнослужащих, почти 8 тысяч единиц техники. Также во время учений отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь. Летчики-испытатели Сергей Богдан и Михаил Стрелец рассказали об итогах первого полета двухместного Су-57.
2: Полет продолжался около 40 минут. Задание было наше стандартное при первых подъемах. То есть набор стандартных элементов, подтвердилось то, что характеристики, устойчивость управляемости двухместной машины полностью соответствуют одноместной машине. Поэтому действительно самолет практически как и был боевой одноместный, такие же характеристики он показал. И в целом все системы работали нормально, никаких нештатных ситуаций не было, погода была хорошая, позволила полностью выполнить задание.
3: Системы работали штатно, и самолет максимально оказался по своему поведению комфортным, потому что здесь использовался опыт и знания, и самые передовые технологии, которые сейчас есть в ВКБ «Сухого».
1: О первом полете прототипа двухместного истребителя 5-го поколения Су-57 в Ростехе сообщили накануне. Новый самолет в будущем может быть задействован для обучения пилотов, а также организации управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации. В зоне проведения специальной военной операции начались испытания нового оборудования, которое может ускорить подготовку к боевому применению FPV-дронов на оптоволокне. Станок отличает мобильность, на нем можно собирать катушки связи прямо на передовых позициях. Новинка позволяет военнослужащим самим рассчитывать вес и длину провода под конкретную боевую задачу. Благодаря автоматизации процессов новый аппарат в разы производительнее зарубежных аналогов. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
4: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Северный Урал. Массив Печор-Я-Таль-Яхсяхль, что на языке манси означает «гора, родившая Печору». Именно здесь берет начало одна из крупнейших рек русского севера – красавица Печора. И здесь же, у ее истока, возвышаются семь каменных исполинов, по-научному – столбы выветривания или останцы. В представлении древних манси – идолы, стоящие на Малой горе.
2: Семь чудес России. Мань-Пупунёр.
1: Мань с языка манси переводится как «маленький». Пупу, правильнее пупы, это идол. А нёр, соответственно, гора. Великаны высотой с 15-этажный дом словно выстроились в ряд. Внешне они напоминают силуэт воинов или головы животных. Похожие памятники встречаются на острове Пасхи в Тихом океане. Сотни статуй Моаи в виде человеческих фигур, будто вкопанных в землю. Неизвестно, кто их высек, но пятиметровое изваяние определенно дело рук человека. А вот происхождение пупов на Северном Урале долгое время оставалось загадкой. Возможно ли, что каменных идолов сотворили древние манси?
3: Легенда же есть наша. Мы на нее только можем, наверное, опираться.
1: Это Валерий Анямов, староста поселка Ушма, самой северной точки Свердловской области. Поселение небольшое, десяток домов и меньше полусотни жителей. Почти все коренные манси. Охотники, рыболовы, живущие обособленно от шумного мира. Это исчезающий народ. На земле их осталось 12 тысяч. Для далеких предков манси Мань-Пупунёр был сакральным местом. Валерий вспоминает древние предания, связанные с каменными останцами.
3: Значит, это были наши враги, откуда-то они там пришли, хотели нашу землю завоевать, и наш шаман превратил их в камень. Вот в таком ключе легенда есть.
1: Этими врагами были самоеды. Так раньше звали народы, говорящие на самодийских языках – ненцев, селькупов, мгоносанов. Старинная легенда представляет их великанами, которые направились в горы Сибири, чтобы истребить вагулов – древних манси. Вожак самоедов поднимается на плато и видит перед собой священную вагульскую гору Ялпинкнёр. Ее сила столь велика, что он в ужасе бросает свой бубен на землю, и в ту же секунду его спутники оборачиваются в камень. Пытаясь прикрыть глаза от ослепительного сияния, воин-шаман поднимает руку и застывает навеки. Так, согласно легенде, появились столбы выветривания.
2: Мань-Пупунёр. Семь чудес России.
1: Надо сказать, это не единственное предание о плато Мань-Пупунёр. Среди прочих сохранилась история о мансийской красавице Аим и ее брате Пыгрычуме. Когда великан Ториф решил захватить девушку силой, бесстрашный богатырь с помощью волшебного щита превратил злодея и его шестерых помощников в камень. Если верить всем этим легендам, получается, идолы отнюдь недобрые. Для манси это действительно культовое место, куда вход посторонним был запрещен. Считалось, здесь господствуют темные силы, с которыми простым смертным не совладать.
4: Могли посещать только лишь избранные, ну вот, шаманы.
1: Николай Смирнов, директор Печоро-Илычского природного биосферного заповедника.
4: Стоит отметить, конечно, что на территории нынешнего заповедника и на окружающих его территориях было довольно много освященных мест манси. Ими становились такие объекты, которые выделялись из основного ландшафта. Часть была расположена рядом с жильем, часть в отдалении. А к священным местам в целом относились с почтением, уважением, страхом к некоторым. Вот. И плато Мань-Пупунёр, оно было как раз-таки именно таким местом, которое посещать мог только шаман, как человек, который устойчив к влиянию духов, потому что во всяком священном месте жил свой собственный дух, которому необходимо было подношение оставить, жертву какую-то принести. Вот. И, соответственно, Мань Пупуньор, ввиду связанных с этим комплексом легенд, была вообще хребет священным, и на него было запрещено подниматься простым людям, потому что они не могли выдержать ту энергетику, которая была на плато.
2: Мань Пупуньор. Семь чудес России.
1: Манси верили, что их окружает мир духов, а воплощали этих духов идолы, помощники в охоте, защитники дома, покровители всего племени. В местах поклонения своим божествам манси строили специальные сооружения, где находились как сами идолы, так и принесенные им жертвы. Но на плато Мань Пупуньор такие ритуалы не проводились, а пупы, они же останцы, высечены самой природой. Рассказывает заслуженный геолог России, проректор Университета нефти и газа имени Губкина, профессор Александр Лобусев.
0: Ну, дело в том, что это Уральские горы, собственно, вот плато, оно образовалось вместе с Уралом. Это более 200 миллионов лет назад, где-то 250 миллионов, 260 миллионов лет назад. Вот, это были высокие горы, ну, аналог нашего Кавказа, где-то четырехтысячники, трехтысячники, которые потом были подвержены процессам выветривания. Ну, сами понимаете, в течение колоссального времени геологического. То есть они образовались в палеозое, герцинское время. Ну и вот до нашего времени сохранились. То есть сами Уральские горы были достаточно сильно нивелированы за счет процессов эрозии, за счет разрушения горных пород. И вот эти вот останцы, они, конечно же, составляли собой единое целое, скальную такую гряду, видимо, в основном это кварцевый состав. Интересно, что вот любые геологические комплексы, они разрушаются неравномерно. Основное воздействие – это солнце, попадание в трещин воды, и затем вода колется при низких температурах, когда, ну, сами понимаете, расширяется, и лед разламывает породу. Вот, собственно, это вот процессы, которые приводили к разрушению гор. Ну и также водные потоки, естественно, разрушали. То есть за 200 миллионов лет произошло много. Там разные климатические условия были, от умеренно теплого климата до вот того, что сейчас, собственно, это полярный климат, это Северный Урал. Там вот, например, я в свое время в молодости в палатках жил. Там, где пески дуют, палатка не выдерживает. Она от песка буквально за месяц она становится как решето. Поэтому, а когда миллионы лет вот это ветер и песок, сами понимаете, разрушается. Ну и в геологическом плане таких аналогов на самом деле очень много. Ну, скажем, в Крыму есть плато Демирджи, где там тоже есть останцы, они не такие, но они где-то достигают 25-30 метров. Тоже причудливые формы имеют, кто-то видит в них людей, кто-то видит еще какие-то животных и так далее. И здесь то же самое.
1: И это не единственный пример. В китайской провинции Юньнань природа сотворила из камней целый лес. А в турецкой Каппадокии вырастила огромные каменные грибы, столбы конической формы, увенчанные шляпками.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой четвертый день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
2: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Семь чудес России. Мань-Пупунёр.
1: Уникальность Мань-Пупунёра в его необычном расположении. Семь грандиозных столбов на голом плато в окружении бескрайней тайги. Зрелище почти фантастическое. Увидеть его своими глазами приезжают люди со всего света. И число желающих из года в год растет. В 2024-м великанов на Урале посетили уже более 3000 человек, отмечает директор Печоро-Илыческого заповедника Николай Смирнов. Гостям предлагают разные виды экскурсий. Вертолетные и пешие, снегоходные и лыжные. Но независимо от выбора, первый обязательный шаг – это получение допуска.
4: В связи с тем, что главная задача заповедника все-таки сохранить природу и те природные комплексы, которые долгое время не испытывали воздействия человека, соответственно, на посещение накладывается ряд ограничений. То есть туристы, пришедшие на плато Мань-Пупунёр, им запрещается летом сходить с тропы, потому что в этом районе растет очень много разных краснокнижных видов, которые можно повредить. Вот зимой, конечно, таких ограничений нет, потому что снежный покров, и люди могут спокойно ходить гулять зимой по плато. В охране природы данного объекта участвуют не только сотрудники, но и волонтеры, конечно же. Они приезжают у нас со всей России. Вот ранее волонтеры под руководством некоммерческой организации «Северный Урал» занимались у нас строительством тропы. Ими построена тропа от реки Печора до самого верха по правому борту долины. У нас осталось еще вот построить на левом борту долины, и тогда у нас будет полностью тропа с Вологодской грани до плата закрыта.
1: Вологодская грань – это небольшой горный лагерь на границе с Печоро-Илыческим заповедником. Отсюда до Мань-Пупунёра ведет 10-километровая пешеходная тропа. Туристы стартуют утром, а ночь проводят в палатках или домиках-модулях. Забронировать их нельзя. Кто успел, тот и заселился первым. В день на плато могут подняться не более 20 человек. И однажды это правило обернулось неприятным сюрпризом для Андрея Лыкова, руководителя туроператора в Перми, и его туристической группы.
10: Инспектора просто нас не пустили. Сказали: ребята, вам еще надо день подождать. Вот, это было испытание прям для всей группы, в том числе для меня, потому что мы хотели уже разместиться в домиках, в тепле, у печки. Вот, и нам пришлось снова собраться и сутки пробыть под дождем в тундре.
1: «Иногда Мань-Пупунёр как будто не пускает», — рассказывает Андрей Лыков. Он часто сопровождает туристов на плато. Пешеходный маршрут начинается в 100 километрах от Останцов и проходит через перевал Дятлова, тот самый, где в 59-м году загадочным образом погибла туристическая группа во главе с Игорем Дятловым. «Эти места и правда обладают некой таинственной силой», — отмечает Лыков. Но люди не боятся возможных испытаний. И после недельного маршрута многие начинают смотреть на жизнь другими глазами.
10: На самом деле присутствуют такие некие ощущения у людей и в теле, и вообще в мыслях. Не буду спорить, сколько раз не был, всегда мы присутствуем. То есть на Алтае своя энергетика. Здесь, на Северном Урале, вот в районе Атартена, Мань-Пупунёра, Дятлова, своя энергетика. Ну, если посмотреть на название гор, там Халачахль, да, гора мертвецов. Ну, такое все сакральное здесь место для народов, кто здесь ранее жил. это пешее путешествие, и вот человеку, чтобы просто до пупов дойти, до мать пупунер, ему нужно реально пройти очень много препятствий внутренних. Мы же автономны, мы все несем с собой, с нами наше жилье, с нами наша одежда, с нами наши продукты. То есть здесь нет никакой связи, ни телефонной, ни интернет, ничего нет. И человек сам себя преодолевает. Психику надо свою преодолеть, себя выдержать в каких-то ситуациях. А обратного пути нет. То есть, во-первых, точка старта, она тоже очень отдалена. Ты пешком уйдешь до точки старта, но там же не дом, то есть это такая же тайга. И поэтому человеку приходится все равно с собой как-то справляться. Поэтому уже попадая на самоплата, это мое мнение, что он уже преодолел, он с собой поработал. Поэтому как бы пускают. Наверное, так. И у людей после совершения путешествия в это место что-то происходит. Причем происходит, вот, мне нравится, что в лучшую сторону. То есть человек меняется. Он начинает бросать какие-то новые вызовы себе в жизни. У него появляется такая некая смелость на какие-то поступки, на какие-то новые результаты. Перестает бояться препятствий, каких-то вот жизненных трудностей.
6: Мань-пупунер. Семь чудес России.
1: Похожие перемены испытала восходитель Елена Дьяченко. 2 года назад она отправилась на Мань-Пупунер в составе лыжной экспедиции. Из 8 человек на плато сумели подняться только 4. Каменные болваны проверили гостей на прочность и преподали важный урок.
11: Для меня была, в частности, одна из показательных ситуаций, связанная с принятием решений. Во-первых, прошел накануне большой снегопад. И мы долго шли тот путь, который хотели преодолеть в 2,5 раза быстрее. И затем попали в метель, когда мы встретились на голосовании и обсуждении, там стоя, держась за палки, держась за волокуши, нас сносило ветром. Я ратовала за то, чтобы идти дальше, хотя я была единственной девушкой в этой экспедиции. Наш проводник сказал, мы поворачиваем. И для меня это было таким вот разочарованием. Пришлось принять ситуацию, что ты шел, ехал, тащил все на себе, но у тебя не получилось дойти. Вот пережить вот это. У меня это получилось достаточно быстро сделать. Тем не менее, риски я не осознавала. Но когда мы вернулись, я поговорила с проводником и действительно поняла, что по себе мерить ресурсы команды — это очень самонадеянно. Но для меня это был такой очень хороший урок, потому что затем, принимая какие-то решения окончательно, я всегда сверялась с командой, насколько она готова ресурсно вытянуть те или иные рабочие задачи. Затем, на следующий день, так сложились обстоятельства, что те манси, которые нам дали приют, они предложили нам свою помощь для того, чтобы часть маршрута преодолеть. Но у них было всего 4 места. И здесь надо было принять решение достаточно быстро, потому что быстро смеркалось. И вот те люди, которые хотели, они приняли решение, не раздумывая, поскольку сама подготовка экспедиции занимала около 2 лет. И, соответственно, те, кто очень хотел туда попасть, для них не было сомнений.
1: И у каждого туриста своя собственная история, связанная с Мань-Пупунером. А станцы притягивают людей как магнит. Одни приезжают услышать тишину, испытать чувство свободы. Другие соприкоснуться с вечностью. Третьи — воспитать силу духа. И величественные столбы подают пример. На протяжении миллионов лет солнце, вода и ветер разрушали горный массив, а кварцитовая броня великанов выдержала напор. И это ли не чудо?
6: Мань-Пупунер. 7 чудес России.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия продлит безвизовый режим для граждан Китая, заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, безвизовый режим с Китаем показал себя весьма положительно. Ранее в Министерстве иностранных дел КНР сообщили, что Китай продлевает безвизовый режим для России. Он будет действовать до конца следующего года. Российские граждане с обычными паспортами могут приехать в республику без въездного документа на срок до 1 месяца. Инициатива касается деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, а также обменных программ и транзита. Россия стремится поставлять в Китайскую Народную Республику потребительскую продукцию в связи с популярностью маркетплейсов в Китае. Об этом известием рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут.
2: У нас за прошлый год товарооборот вырос на 21%, до 11 миллиардов долларов. Экспорт вырос до 7,7 миллиардов со стороны России. А в этом году, вот за прошедший период, на 46%, 4,6 у нас сейчас товарооборот. Как растет Китай, так и мы. То есть здесь вот паритетный рост. У нас порядка 100 позиций, например, мы поставляем вообще в номенклатуру с объемом поставок больше миллиона долларов.
1: По ее словам, китайским гражданам очень нравится российская продукция. Ранее сегодня Владимир Путин заявил, что товарооборот между Москвой и Пекином за четверть века вырос более чем в 30 раз. Питомцы с короткой мордой, а также пожилые животные хуже всего переносят жару, рассказали ТАСС в Мосветобъединении. Там добавили, что для безопасности домашних питомцев в аномальную жару в столице стоит избегать активных игр и бега на улице, оставаться в тени деревьев, не ходить по асфальту и брать с собой бутылку воды для животного. Эксперты рекомендуют переждать жаркие часы в доме под кондиционером и напоминают, что запрещается оставлять животных в машине без присмотра. Пассажиров московских автобусов и электробусов попросили сообщать водителям о неисправных кондиционерах в салонах, сообщили ТАСС в Мосгортрансе. Кроме того, оставить сообщение можно на едином транспортном портале с помощью QR-кодов, которые размещены у кабины водителя и в середине салона, добавили в ведомстве. Напомню, в соответствии с распоряжением Министерства транспорта, температура в салонах автобусов и электробусов летом не должна превышать плюс 25 градусов. Ранее в гидрометцентре заявили, что аномальная жара сохранится в Москве и Подмосковье в течение всей рабочей недели. Температура воздуха будет достигать 32 градусов, что зафиксировано на уровне абсолютных максимумов. Продолжим о погоде. Завтра в столице ожидается небольшой дождь, возможно, гроза, ночью плюс 21, днем плюс 31. А в Керчи, где радиозвезда, можно слушать на частоте 89,2 FM, сейчас малооблачный, плюс 18.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Доспехи и оружие Средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
6: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
4: А вот и нет.
6: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
4: Исторические мифы и заблуждения.
6: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
4: А вот и да.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
8: Российские космонавты совершили
9: государство открытый проект о возможном продлении.
10: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радиозвезда разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
11: 1950 название города Пермь.
12: Геологический Константин Симонов.
13: Утро на Радиозвезда.
10: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на Радиозвезда» пробуждает интерес и вооружает знаниями.
14: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
15: Амурский леопард по кличке Миамур, молодой здоровый зверь, имел твердое намерение перекусить косулей. Он чувствовал ее запах. Она была рядом, буквально на расстоянии одного прыжка, за кустами через дорогу. Миамур припал к земле, весь подобрался, чуть помедлил и прыгнул. Позже водитель сказал, что он не смог избежать столкновения с леопардом. Все случилось мгновенно. Зверь не выжил.
14: Пути сообщения. Экологический тоннель.
15: Дорогу, соединяющую Владивосток с югом Приморья, стали строить в 30-х годах прошлого века. Исключительно в оборонных целях. Ситуация на границах Советского Союза тогда была сложная. К ним надо было как-то подтягивать технику. Потому и готовили дорогу в основном под танки, тягачи да броневики. И петляла она по горной тайге, удивляя бесконечными поворотами, бродами и сумасшедшими уклонами. Строили долго. И, наконец, уже к 50-м годам вроде как достроили. Конечно, в процессе эксплуатации трассу немного улучшили, расширили. Деревянные мосты заменили на стальные и железобетонные. Но в целом, к 90-м годам дорога по большей части оставалась извилистой, узкой грунтовкой, отчаянно пыльной в жару и непроходимо топкой на некоторых участках в непогоду. И до поры до времени никого не волновало, что в районе Нарвинского перевала она пересекала ареал обитания дальневосточных леопардов. Кто тогда думал о каких-то там кошках? Но однажды ученые проснулись и решили подсчитать, сколько же этого зверя осталось на Земле. Оказалось, всего около 30 особей. Ужаснулись. Внесли дальневосточного леопарда в Международную Красную книгу и организовали национальный парк «Земля леопарда».
14: Пути сообщения. Дороги и люди.
15: С обустройством национального парка положение дикой кошки улучшилось. Но дорога-то, проходящая по их родному перевалу, никуда не делась. Все так же пылила, извивалась и гудела. А иной раз и лишала драгоценной жизни, как это приключилось с красавцем-леопардом Миамуром. После этого случая старую дорогу закрыли. А Нарвинский перевал Сухореченского хребта проткнули автомобильным тоннелем длиной 575 метров. Небывалый случай. Люди не пожалели миллиарды рублей и уступили дорогу леопардам. И дикие кошки стали беспрепятственно охотиться на косуль на своей территории. Нарвинский – первый экологический тоннель в России, построенный ради сохранения популяции дальневосточного леопарда. По словам ученых, очень вовремя. Потому что в районе старой, ныне закрытой дороги, обитали 9 мам диких кошек. И им уже не пришлось обучать своих котят правилам дорожного движения. Устройство тоннеля принесло результаты. Когда-то леопардов оставалось всего около 30. Ученые говорили, что это точка невозврата. Мы могли лишиться пятнистого хищника. А сегодня... И в этом немалая заслуга экологического тоннеля. Их количество перевалило за 120. Сейчас любой желающий может совершенно легально приехать в национальный парк «Земля леопарда» и совершить увлекательное путешествие по специально разработанному экологическому маршруту. И, конечно, если повезет, увидеть этих краснокнижных красавцев своими глазами.
14: Экологический тоннель. Пути сообщения.
0: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
16: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. На границе улиц Фрунзе и Куйбышева, рядом с драматическим театром, находится небольшой, но очень уютный Пушкинский сквер. Здесь же памятник великому русскому поэту. Появился он тут неспроста. В 19 столетии как раз на этом месте располагалась часть Владикавказской крепости. Со временем некогда могучие стены превратились сначала в развалины, а потом и вовсе исчезли, образовав вместо себя никому не нужный пустырь. Но именно тут, в 1899 году, к столетнему юбилею Александра Сергеевича, и решено было установить гипсовый бюст Пушкина, чтобы увековечить его имя на городской карте. Деньги собирали долго и всем миром. Правда, вопрос, а заезжал ли сам поэт в Самару хоть раз, до сих пор остается открытым. И это очень интересная история.
1: Имя на карте.
2: В 1833 году Пушкин путешествовал по местам Пугачевского восстания. Собирал материалы для своей капитанской дочки. Его маршрут пролегал по дороге через Красный Яр и далее на Оренбург, что совсем недалеко от Самары. Эта поездка оставила определенный след в жизни и творчестве поэта. Так, в первоначальном варианте «Капитанской дочки» можно найти следующую фразу.
3: «Я ехал по степям заволжским. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Я видел одни бедные, мордовские и чувашские деревушки».
2: Казалось бы, и что с того? Так в том-то и дело, что это впечатление Александра Сергеевича от проезда по левобережной степной дороге через Ставропольский и Самарский уезды. Значит, рядом поэт все-таки был, но сам город, скорее всего, не посещал. Однако самарцам не стоит унывать. Вот, например, фамилия Гринёв появилась в пушкинской повести совсем неспроста. В 1774 году реальный подполковник Гринёв прибыл в Самару со своей полевой командой и успешно руководил боевыми действиями, которые закончились полным разгромом пугачевцев под Красноярской крепостью.
1: Имя на карте.
2: Самара. Пушкинский сквер. Здесь находится лучшая смотровая площадка города. Отсюда открываются великолепные виды на старинный Иверский женский монастырь, Сокольи горы и Жигулевские ворота. В центре сквера памятник Пушкину. Поэт словно застыл на мгновение, пристально вглядываясь в сторону Волги. Туда, где он когда-то приезжал, задумывая ту самую капитанскую дочку.

0: Самара. Пушкинский сквер.
1: Имя на карте.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 20 июля 1924 года. Ленинград. На площади Урицкого, сейчас это Дворцовая, собрались больше 8 тысяч человек. Они пришли посмотреть на весьма необычное зрелище. Дорожную брусчатку расчертили на 64 квадрата. В каждый квадрат встала нужная фигура. И начались живые шахматы. Партия разыгрывалась между Красным флотом и Красной армией. Пехотинцы играли за черных, матросы за белых. Королевы в сарафанах, артиллеристы с пушками, короли со знаменами своей армии. Ходы конем совершались настоящими всадниками. Не было только живых слонов. По легенде, их роль выполняли рабочие молотобойцы. Фигуры меняли позиции, получая указания от двух гроссмейстеров – Ильи Рабиновича и Петра Романовского. Последний вспоминал.
4: «Мы расположились рядом на специальных дощатых помостах. У каждого из нас был свой ассистент. В его руках рупор. Эти самые помощники и сообщали фигурам, куда нужно идти. Кричали что-то вроде: «Эй, вы там! Да-да, вы! Е2, Е4!» И живая пешка пошла».
2: История одной фотографии.
3: Игра длилась 5 часов с двумя короткими перерывами. Десятки фотографов следили за матчем, снимая фигуры под разными ракурсами. Был разыгран дебют двух коней, в котором командующий белыми Романовский перешел в атаку.
4: «Я пожертвовал пешку, но мое наступление отбили. Жаль. И все же этот день подтвердил. Шахматное искусство позволяет собой любоваться не только избранным, но, как и в других искусствах, всякому, кто способен понимать творчество мысли вообще».
3: Игра завершилась ничьей на 67-м ходу по предложению белых. А фото живых шахмат осталось в истории.
2: Человек в кадре.
5: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Президент подчеркнул, что товарооборот между обеими странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%. Регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность, уточнил глава государства.
2: Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксировано наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества. Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран за все годы своей работы на деле доказал свою эффективность.
1: Президент добавил также, что на правительствах обеих стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности сторон в работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал Владимир Путин. Встреча, напомню, состоялась в Пекине. Здание школы, где пострадали 9 детей в Севастополе, было введено в эксплуатацию после капитального ремонта, уточнили в Следственном комитете. Происшествие, напомню, случилось сегодня днем в школе номер 13, об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По словам очевидцев, балкон не выдержал, когда школьники подпрыгнули для красивого фото. Среди пострадавших 6 юношей и 3 девушки в возрасте 17 лет. Губернатор добавил, что 3 школьников находятся в тяжелом состоянии, их жизни ничего не угрожает, остальные в состоянии средней степени тяжести. Завершена ликвидация разлива нефти после атаки дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в конце апреля, доложил начальник глав КМЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин главе министерства Александру Куренкову. Вторым направлением работы по ликвидации последствий ЧС в министерстве называют сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Черного моря. Для этого на акватории реки установлены каскадные боновые заграждения, на постоянной основе осуществляется мониторинг акватории, в том числе космический. Президент Финляндии Александр Стуб морально готовится ко взаимодействию с Россией. Об этом финский лидер заявил журналистам в Центре изучения геополитики и безопасности в Вильнюсе. Политик напомнил, что общая граница России и Финляндии составляет 1340 километров. При этом Стуб подчеркнул, что диалог между государствами потребует скоординированного подхода со стороны американцев и европейцев.
3: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
4: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Перед нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
5: Сегодня мы поговорим о моде в литературе. Сразу попытаемся объяснить, о чем пойдет речь. Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Понять писателя, к примеру, 19-го столетия, способен далеко не каждый, особенно в наше время. Итак, характерный пример. Иван Тургенев и его рассказ «Бежен лук». Читаем. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. Минуточку. А что такое армячок? Любой модельер усмехнется. Да это же всего лишь кафтан из толстого сукна. Правда? Но я-то откуда это знаю? Из новостей? Вряд ли. Идем далее. Иван Гончаров и его Обломов. Открываем, читаем. С лица беспечность переходила в позы всего тела, даже в складки шлафрока.

0: Прошу прощения, складки чего? Шлафрок? Это вообще что? Оказывается, домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом. Подпоясывался шнурком. Теперь понятно, когда расшифровали. А вот и Антон Павлович Чехов пожаловали. У него свой литературный гардероб. Давайте ознакомимся. Читаем. Для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно говорить много слов о ее жалком несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме. И этот туда же. Тальма. Что такое? А, рот плаща или накидки без рукавов. Спасибо, что подсказали. Будем знать. И так везде, повсюду, даже у Пушкина.
1: Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, описывать мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет.
0: Это Пушкин, роман в стихах, Евгений Онегин. Сейчас объясню, что к чему.
1: Покамест в утреннем уборе, надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар.
0: Во второй четверти 19-го столетия в моду вошла широкополая шляпа «Боливар», названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор. Она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Пушкин боливар, конечно же, носил. Модник.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
0: Продолжаем наш рассказ.
3: Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука. Один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потемнее.
0: Еще один литературный модник – Николай Васильевич Гоголь. Вот он совершенно точно специалист. А пишет как – заслушаешься.
4: Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость, но восклицание, которое издала в это время дама, приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.
5: «Какой веселенький ситец!»
4: — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы. «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако ж, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материк. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе полосочки узенькие, узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой, и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете».
5: «Милая, это пестро».
6: «Ах, нет, не пестро».
5: «Ах, пестро».
4: Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни. Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула: «Да, поздравляю вас! Оборок более не носят».
5: «Как не носят?»
4: «На место их фистончики».
5: «Ах, это нехорошо, фистончики».
4: «Фистончики, все фистончики. Пелеринка из фистончиков, на рукавах фистончики, эполетцы из фистончиков, внизу фистончики, везде фистончики».
5: «Нехорошо, Софья Ивановна, если все фистончики».
4: «Мило, Анна Григорьевна, до невероятности. Шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху... Ну вот, вот когда вы изумитесь! Вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь! Вообразите, лифчики пошли еще длиннее, Впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы. Даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам.
5: «Ну уж это просто, признаюсь», — сказала дама, приятная во всех отношениях, сделавши движение головой с чувством достоинства.
4: «Именно, это уж точно, признаюсь», — отвечала просто приятная дама.
5: «Уж вы как хотите. Я ни за что не стану подражать этому».
4: «Я сама тоже. Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода, ни на что не похоже. Я выпросила у сестры выкройку, нарочно для смеху. Мелания моя принялась шить».
5: «Так у вас разве есть выкройка?» — вскрикнула во всех отношениях приятная дама, не без заметного сердечного движения.
4: «Как же, сестра привезла».
5: «Душа моя, дайте ее мне, ради всего святого».
4: «Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее?»
5: «Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим».
4: «Да ведь она тоже мне двоюродная тетка».
5: «Она вам тетка еще бог знает какая, с мужниной стороны».
4: «Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу».
5: «Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление? Видно, я вам наскучила уже. Видно, вы хотите прекратить со мной всякое знакомство».
4: Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась. Она бы готова была исколоть за это иголками глупый язык свой.
1: Исторические заметки.
0: Вот тебе и мертвые души. Спасибо, Николай Васильевич, огромное. За что? За фестончики. О чем речь вообще идет? Оказывается, фестон – это такая полоса ткани с обращенным вниз узором в форме ступенчатых зубцов, листьев или треугольников. Нередко эти самые фестончики делали в сборку и драпировали. Если посмотреть на женское платье 19 века, то можно заметить, какие у них широкие рукава. И все это благодаря фестончикам, прости Господи.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Сириной Елизаветы. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе.
9: Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Мода в литературе – это особый вид искусства. Любая одежда в рассказе указывает нам на сословную и даже национальную принадлежность человека. Цвет и качество ткани, орнамент и форма, к примеру, какого-нибудь платья. Литературные персонажи носят сарафаны, смокинги, кринолины, шаровары и боливары, лапти и рубахи. Николай Васильевич Гоголь был человеком светским, и все эти немаловажные детали внимательно изучал. Неудивительно, что его герои всегда такие яркие и запоминающиеся.
11: Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличие. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленивою бумагою. Усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владелец, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящей тучей над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие талии, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор о моде в литературе, и нам вновь придется заняться переводом. Для начала в студию вернется Антон Павлович Чехов. Читаем у него. «В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой». Ладно, допустим. Но тут еще и контрольный выстрел от всеми любимого Ивана Бунина, цитирую. «Выйдя в третий класс, я увидел мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье». Так, хорошо. Чуйка — это что? Так вроде говорят о человеке, который способен что-либо предугадывать, нет? Мол, у него хорошая чуйка, ему бы в казино играть. Об этом речь? Нет, конечно. Чуйка — это всего лишь длинный до колен суконный кафтан. И больше ничего.
2: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Итак, «Война и мир» Льва Толстого. Действие романа происходит в самом начале 19 столетия. В это время исчезли кринолины, парики и корсеты. Мода взяла курс на античность. Платья с завышенной талией, причудливые прически. Удивительно, но в некоторых сценах Лев Николаевич называет некоторых своих героинь, Элен и Наташу Ростову, голыми. Почему?
3: Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело. А лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки. Но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу. А Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.
12: Вот именно, так было надо. Женские наряды того времени, открывающие руки, плечи и грудь, хоть и выглядели совершенно безнравственными в глазах старшего поколения, но были очень любимы светской молодежью. Вот и весь секрет. Мода она такая, капризная и очень изменчивая.
4: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
13: Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка.
4: Петр Елизавету обожал. Хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
14: Уведомилась я, что корабль французский пришел с уборами разными, и шляпы шитые мужские, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие. Но прослышала я, что купец заморский, подлец эдакий, продал товар не мне, а столичным модницам. Теперь я повелеваю всеконечно все сыскать и ко мне возвратить.
4: Первая модница Европы. В 1745 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
14: Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, 2 раза в день.
4: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское, наказание не избежать. Статсдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам, после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
14: Ничто ей, дури, не поможет.
4: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
14: «Мейте чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах».
4: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
14: Лопухина, опять ты? А ну-ка повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю.
4: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
15: «Теперь так не принято». Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости высоких технологий. Мегафон разработал переносной комплекс оборудования для портативного развертывания частной сети стандартов 5G и 4G в любой локации, сообщает пресс-служба компании. Комплексное решение позволит предоставить высокоскоростную связь в любой локации, в том числе на удаленных промышленных объектах, в экспедициях, зонах чрезвычайных ситуаций или на временных площадках. Эксплуатация в тестовом режиме запланирована уже на текущий год. Высокоскоростной 3D-сканер человека, не имеющий аналогов в России, создала компания из особой экономической зоны «Технополис Москва». Устройство позволяет получить точную цифровую копию фигуры всего за 10 секунд, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Разработкой и производством устройства занимается компания Texcel. Она специализируется на профессиональных системах трехмерного сканирования и виртуальной примерки одежды. Инженеры предприятия отказались от привычной схемы с движущимися вокруг человека камерами. В новой версии сканера используют статичные сенсоры, встроенные в стационарную колонну. Всплеск мошеннических схем фиксируется в интернете в преддверии единого государственного экзамена. В частности, речь идет про двухэтапный обман школьников с предложением ключей к контрольным измерительным материалам. Об этом сообщает ТАСС. Можно ли обезопасить себя от таких афер, в эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: Злоумышленники всегда будут пробовать обойти технические способы защиты. Опять-таки, через человека. Они могут вас убедить, предположим, выключить на своем устройстве антивирус, поставить приложение, может быть, всякое. Поэтому, конечно же, надо начинать с себя и не доверять. Помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и помнить о том, что ЕГЭ – это очень сложный, масштабный проект и экзамен, и невозможно какие-то ответы на варианты знать заранее. Это физически невозможно.
1: Специалисты фиксируют фишинговые сайты с оплатой так называемого доступа к материалам или ускоренной подготовки к ЕГЭ, а также предложения по покупке фейковых, якобы слитых в интернет, ответов на экзамен. Почти половина россиян, 46%, готова завести персонального нейросетевого ассистента, который анализирует данные и помогает с задачами, свидетельствуют итоги опроса ВТБ. Большинство, 87%, слышали о таких технологиях, а 66% считают идею понятной. ИИ-агенты воспринимаются как инструмент продуктивности. Основные же опасения респондентов связаны с утечкой данных и ошибками искусственного интеллекта. Опрос проводился в апреле текущего года среди 1500 респондентов от 18 до 60. Это были новости высоких технологий. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на Радио Звезда.
4: На Радио Звезда программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ о моде в литературе.
6: Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос.
5: И снова Лев Толстой и его роман «Анна Каренина». К слову, гипюр, если кто не знает, это ажурная ткань кружева, которая впервые появилась еще в 16 веке в Италии и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Этот материал очень тонкий, легкий, а большинство его видов абсолютно прозрачные. Так вот, литературная Анна Каренина действительно носила высокую прическу и так называемый тюрнюр – специальная подушечка, которую использовали для придания платью пышности сзади. А что поделать? Мода!
3: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ.
7: Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Марк Твен.
5: Что ж, с этим трудно поспорить. Наша одежда – это не только средство защиты от непогоды. Нет, это еще и некий знак, если хотите, символ социального самовыражения. Литературный гардероб – не исключение. Утверждал Валентин Пикуль в своей миниатюре «Закройных дел мастерица».
8: Надежда Петровна Ломанова говорила: «Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться. Чувствуете, как много требований к одежде? И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте Москвы начала позапрошлого века, мне всюду встречалось это имя – Надежда Петровна Ломанова. Они писали как о человеке, довольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти, как имя личности, которая ничего героического в нашей истории не совершила. Ну, что мне с того, что с Ломановой соперничали великолепно вышколенные мастерицы города Лиона, Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов? Ну вот, прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя везде, где можно. Станиславский говорил о Ломановой: «Это же второй Шаляпин в своем роде. Это большущий талант. Это народный самородок». В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться. В 1861 году у офицера Ломанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой. Деревенька Шузилова в Нижегородской глуши дала ей первое впечатление детства. Но вот, окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Нади Ломановой остались младшие сестры. Она выбрала себе иглу. Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. Скучно, но что поделаешь, жить-то надо. Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак остался лишь для торжественных случаев. Мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак, почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям. Женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета, этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию второго силуэта фигуры. Надя Ломанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой у мадам Войткевич. Шить она, конечно, умела, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла: «Терпеть не могу ковыряться с иглой». Ее волновал творческий процесс. Мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия. Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды. О ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы. Шить надо теперь только у мадам Войткевич. Там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ломанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится как из Парижа. Париж был тогда традиционным законодателем мод. «Париж, — рассуждала Надя Ломанова, — дает нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит, как на корове седло. Нет уж, людей надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, их характеру, их фигуре, особенно женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о моде в литературе. Моральные принципы викторианской эпохи не позволяли выражать свои чувства свободно. Дама не могла открыто подойти к своему избраннику и при всех дать понять, что у нее на уме. Для этого существовал некий тайный язык знаков. Но как подать этот знак? Правильно, с помощью перчаток. Вот лишь некоторые жесты, предназначенные для кавалера, которые можно обнаружить в литературе разных эпох. Если женщина согласна, то перчатку следовало как бы нечаянно обронить. «Я вас ненавижу» — вывернуть перчатки наизнанку. «Я довольна» — свободно держать перчатки в левой руке.
9: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
10: Кожаная пара с удлиненными манжетами. Вот что я люблю.
11: Мой вариант – хоккейные краги.
12: Меняю сотню пар хозяйственных на одни кружевные.
9: Вот это вещь!
13: Кожаные, шерстяные, резиновые или вечерние, медицинские, боксерские. У этой пары множество разновидностей и назначений. Одно из главных – защита рук от холода. А ведь история началась в жаркой стране с полевых работ. Перчатки. Их предшественниками были рукавицы с завязками, которые стягивались на запястьях. Такие использовали древние египтяне – во время сельскохозяйственных работ. А вот фараоны и жрецы носили вполне себе современные перчатки, правда, не из кожи нильского крокодила, а из обычной льняной ткани. Один такой экземпляр нашли в гробнице Тутанхамона в 20 веке. В античности перчатки предназначались для земледелия. В частности, в поэме Гомера читаем, как отец Одиссея пропалывает в них сорняки. Изнеженным римлянам перчатки заменяли столовые приборы. Руками ели даже знатные особы. Гладиаторы обматывали кисти кожаными ремнями для защиты в бою. А усовершенствуют снаряжение в эпоху Средневековья. Латные или кольчужные перчатки составляли часть доспеха рыцаря и наряду со шлемом были единственным предметом, который снимали без помощи оруженосца. Брошенная в сторону соперника перчатка означала вызов на поединок, буквально «даю руку на отсечение» в доказательство правоты. А еще рукавицы использовали при верховой езде, чтобы поводья не натирали кожу, и во время охоты. На специальные перчатки с раструбами сажали обученных соколов.
9: Вот это вещь!
13: Постепенно часть обмундирования превращалась в роскошный аксессуар. Короли и вельможи носили перчатки, расшитые золотыми и серебряными нитями. Примерно в 13 веке их впервые надели женщины. Моду на длинные перчатки до локтя и выше вводит английская королева Елизавета I. Элегантные аксессуары изготовляли из шелка или тонкой лайки, кожи и шкуры ягнят. Часто изделия пропитывали ароматическими веществами, а королева Франции Екатерина Медичи умудрилась обработать их ядом. Отравленные перчатки были подарены супруге короля Наварра. В 18 веке французские мастера изобретают метенки – перчатки без отделений для пальцев.
14: А в начале следующего столетия английский предприниматель Джеймс Уинтер представит перчаточную машину, благодаря которой изделие заметно подешевеет. В течение века будет разработан целый перчаточный этикет. Его усвоят в первую очередь женщины. Так оброненная одна перчатка означала согласие дамы, а если пару теребили в руках, надеяться не на что. В России перчатки появились благодаря Петру Первому. Европейский аксессуар вошел в гардероб дворян. Само слово «перчатка» образовано от старинного перст, палец и рукавиц перстчатых. В наши дни это часть верхней одежды, которая защищает руки от холода. А еще возникло семейство спортивных перчаток, например, автомобильных и боксерских. Современный аксессуар почти избавился от условностей этикета. Впрочем, мужчины по-прежнему снимают перчатку перед рукопожатием, а женщины в знак негодования могут бросить ее в лицо. Чаще это хозяйственная перчатка, и означает она одно – пора сводить даму в ресторан, а лучше – отвезти на море.
15: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о моде в литературе. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
16: Пройдут столетия, наши праздности,
17: и каждому дано яблоко.
18: Если звезды зажигают, значит, кому-то
19: служат. Пред нами огромные разнообразные работы.
4: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
5: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
20: Чердаке.
21: Много ли вы знаете о воде? Ну, про агрегатное состояние знаете. Ну, еще что ее нужно пить ровно 4 литра в день. Нет, 2 литра в день. Давайте разберемся.
22: Научный журналист Егор Быковский.
21: Вокруг воды существует масса мифов. Но реальные данные выглядят даже еще интереснее. И по воде было столько научных исследований, что по их результатам можно было бы составить часовую передачу. Столько времени у нас нет, уложимся в 4 минуты. Итак, давайте по порядочку. Может ли вода быть опасной? Да, может, если выпить ее слишком много за короткое время. Разовая доза, порядка 6-8 литров, способна стать смертельной. Почки просто не успевают выводить жидкость. Нарушается солевой баланс, эритроциты начинают разрушаться, а затем страдает мозг. Вода уходит в его клетки, вызывая опасный отек. Дальше смерть, если дошло до этой стадии.

0: килограмм массы, то есть типа пара литров воды на 60 килограммов массы в день, слишком груба. Потребность в воде зависит от телосложения, возраста, климата, физической нагрузки и других факторов. Гораздо полезнее ориентироваться на практические признаки: отсутствие жажды, общее самочувствие, цвет мочи, в конце концов. Кстати, важно помнить, вода поступает в организм не только из стакана. Она есть в супах, соках, овощах, фруктах и другой пище. И все это тоже учитывается. Наверняка вы слышали от кого-нибудь: «Нет, вода в супе не считается, только чистая вода». Так вот, это когда-то кто-то где-то пропустил «не» в документации аж в 1945 году. И с тех пор эта ошибка так и тащится. Нет, вода в любых продуктах тоже вода, друзья. И еще, подкисление воды лимоном ради якобы лучшей гидратации никакого эффекта не дает.
1: Наука на чердаке.
0: Сейчас я продолжу разрушать мифы и стереотипы о воде. Первое. Пить воду перед едой можно и даже полезно. Это действительно помогает быстрее ощутить наполненность желудка и раньше почувствовать сытость. Запивать еду тоже не вредно. Желудок прям очень быстро восстанавливает нужную кислотность. Ну и вообще, суп же мы едим, а это как раз запивание твердого жидким и есть. А идея о том, что горячая вода якобы выводит токсины и шлаки, научно не подтверждается. Температура воды никак не влияет на улучшение работы печени и почек. Второе. Даже небольшое обезвоживание, потеря всего около 1-2% массы тела, какие-то пол-литра воды, уже может ухудшать внимание и мышление. Причем это происходит еще до того, как вы почувствуете это через жажду. Так что будьте наготове. Третье. Газировка совершенно не вредна. Не разрушает кости, не делает других гадостей. Это могут делать кола, например, с ее сахаром и фосфором, но не чистая вода с газом, не бойтесь ее. И да, знаете, что врачи считают важнейшим медицинским достижением 20 века? Пероральную регидратацию. Смесь воды, соли и сахара. Именно она спасла более 50 миллионов жизней за последние полвека. Умейте сами смешивать регидрон и скажите спасибо науке.
1: Наука на чердаке. Человек и время.
2: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей – градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
1: Человек и время.
2: Когда позднее потребовалось дробить время, та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли

0: до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
1: Человек и время. Рыцари круглого стола. Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Маша очень любит родителей и старшую сестру. Свой 4-й день рождения малышка хотела встретить именно с близкими. Одно это сделало бы ее самой счастливой на свете. Вот только праздник застал ребенка не дома, а на борту самолета. Лейкоз вернулся, случился рецидив. Горько плача от боли и обиды, девочка вновь отправилась в отделение онкологии. С тех пор Маша не покидает палату. Малышка терпит курсы высокодозной химии, смирно сидит во время уколов и капельниц. Даже пересадку костного мозга вынесла стойко и мужественно. Однако силы ребенка уже на исходе. После процедуры возникли серьезные осложнения. Опасный вирус тормозит лечение и ставит жизнь девочки под угрозу. Одолеть его позволит препарат стоимостью почти 1,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Шевкуновой Марии. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
5: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпином были весьма продуктивными и полезными, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Российский лидер высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. По словам президента, товарооборот между странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%. Владимир Путин также передал премьеру Госсовета привет от Михаила Мишустина и пригласил Ли Цяна посетить Россию. Литва и другие страны Прибалтики своими агрессивными заявлениями хотят подтвердить, что еще существуют. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24». Так дипломат отреагировал на призывы Вильнюса в адрес НАТО нанести удар по Калининграду.
2: Не слишком ли много ли себе глава МИД Литвы позволяет заявлениями про Калининград? Глава МИД Литвы.
3: Кто это? Ну, по-моему, ему уже ответили. Вы знаете, это надо как-то оставлять за рамками внимания и поменьше уделять и передавать значение. Так что я перестал их читать. Ну, им надо как-то подтвердить, что они существуют. Только в отличие от известного философа, который говорил «я мыслю, значит, я существую». Эти просто существуют.
1: Ранее в Кремле также прокомментировали призывы Литвы к возможной атаке на Калининград. Эти заявления граничат с безумием, подчеркивал Дмитрий Песков. Он отметил, что к этому не стоит относиться серьезно и с сожалением добавил, что прибалтийские страны, цитата, «маниакально антироссийские». Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут посетить Россию. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков в интервью корреспонденту Первого канала. Ранее сегодня их визит в Россию анонсировал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. О намерении американской делегации в составе Уиткофа и Кушнера посетить Россию в апреле сообщала The New York Times со ссылкой на информированные источники. Условием для визита может стать прогресс в переговорном процессе. О новом мошенничестве под видом сотрудников школ предупредила уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова. По ее словам, ребенку звонят якобы из школы или службы поддержки электронного дневника и просят назвать код из СМС для обновления или восстановления доступа. Так, аферисты получают доступ к аккаунтам ребенка. Также мошенники активно используют темы, связанные с государственными экзаменами. Рассылают фальшивые ссылки для подтверждения регистрации или проверки пропуска на экзамен. Предлагают купить якобы ответы на экзаменационные материалы, добавила Львова-Белова. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Никогда не презирайте вашего неприятеля. Знайте, в чем его сила и в чем слабость врага. Александр Васильевич Суворов.
2: Парад побежденных.
1: 1785 год. Окраина Парижа. Только что на территории ирландского полка французской армии произошел вопиющий случай. Несколько минут назад рядовой новобранец послал старшего офицера к черту. Недолго думая, командир ударил подчиненного тяжелой деревянной тростью. Солдат вскрикнул, тут же выхватил шпагу и пронзил своего военачальника насквозь, после чего дезертировал. Так началась армейская служба одного из самых известных полководцев наполеоновской эпохи. Его имя – Пьер Франсуа Шарль Ожеро. Он родился в 1757 году и, как утверждают историки, был самым мерзким продуктом сточных канав центральных парижских улиц. По легенде, Ожеро был сыном лакея и продавщицы зелени. По другой версии, его отцом был каменотес. Будущий маршал Франции появился на свет в самом бандитском округе Парижа и первые свои деньги зарабатывал драками и грабежами. Он недурно фехтовал, был сильным, выносливым и весьма предприимчивым молодым человеком. Ему даже удалось выбить для себя престижную по тем временам должность лакея. Но Ожеро-младшего почти сразу же уволили за соблазнение горничной. Тогда он устроился официантом, и его снова выгоняют за те же самые прегрешения. 18 лет Ожеро вербуют в ирландский полк французской армии. И легкомысленный юноша тут же отличается, нет, не на поле боя, а на дуэли. Убивает сразу двух самых известных поединщиков страны, после чего насквозь пронзает шпагой своего командира и бежит в Швейцарию, где торгует ворованными часами. Но это занятие Ожеро быстро надоедает, и он нанимается в турецкую армию. Правда, долго там не задерживается, сбегает в Неаполь. Рекрутом нанимается в войска, а в свободное время дает уроки фехтования. Однако вскоре за соблазнение чужой жены его из королевства выгоняют. Тогда Ожеро уезжает в Одессу, служит в русской армии, но и оттуда вынужденно дезертирует. Во время пьяной драки он убивает русского солдата. Потом были Германия, Саксония и, наконец-то, родной Париж. Его не арестовывают и не казнят. Ведь когда-то он заколол именно королевского офицера, а теперь Франция – республика. Есть такое расхожее выражение: вот что армия делает с человеком. В том смысле, что именно в войсках даже из последнего разгильдяя могут воспитать достойного гражданина. Что произошло с Пьером Ожеро, неизвестно. Но он в 1789 году становится бойцом Национальной гвардии. Из неотесанного грубияна вдруг превращается в прилежного и добротного вояку. Всего за 4 года он проходит путь от рядового до дивизионного генерала. Никаких дуэлей, пьяных выходок и похищений чужих жен. Теперь Ожеро – один из лучших полководцев Франции. Встреча Бонапарта и Ожеро похожа на исторический анекдот. Дело было так. Наполеона назначили командующим итальянской армией, и он должен был познакомиться со всеми офицерами. «Вы увидите, как я буду говорить с этим мальчишкой», — произнес Пьер Франсуа Шарль Ожеро, и при личной встрече начал откровенно хамить будущему императору. Бонапарт лишь улыбнулся. «Генерал, вы выше меня ростом как раз на одну голову. Но если вы будете грубить мне, то я немедленно устраню это различие». Все точки над «и» были расставлены, а Ожеро понял, с кем он имеет дело. Он был женат дважды, но только второй брак оказался счастливым. Аделаида Агюстина Бурлон де Шаванж была девушкой воспитанной, интеллигентной, из древнего аристократического рода. В свои 20 лет она была младше мужа на 32 года. Вспыльчивый грубияна Жиро и милая, спокойная Аделаида, они как будто дополняли друг друга. Не зря их называли ангелом и демоном. Однажды на балу у русского посла князя Куракина Ажиро, обращаясь к своей жене, кружившей в очередном танце с каким-то военным, рявкнул: «Эй, стерва, иди-ка сюда!» Она покорно подошла, улыбнулась, поцеловала супруга, и Ажиро тут же растаял. Они не любили надолго расставаться, но одна война следовала за другой. В 1807 году в битве при Прессиш-Эйлау французы еще только собирались атаковать русские позиции. Маршал Ажиро был тяжело болен. Он попросил Наполеона отпустить его, но император приказал полководцу немедленно идти в бой. Ажиро потерял сознание, а когда очнулся, повелел привязать себя к лошади и еле живой повел свои войска вперед. Из 15 тысяч его солдат в живых останутся только 3. Его не стали обвинять в поражении. Отправили в Испанию, откуда маршал Ажиро вернется совершенно другим человеком. Седым, сгорбленным стариком. А ведь ему было чуть больше 50. «Мне опротивила война. Надоела кровь», — говорил он. «Я хочу отдохнуть». Полководец не участвовал в походе на Москву, оставался в резерве. Не стал помогать Наполеону в 1814 году. Выжидал, а кто победит? Император или король и его союзники? Бонапарт назовет его предателем, но и бурбоны тоже откажутся от услуг опытного военачальника. Он умрет тихо и спокойно в своем имении. Рядом будет только его жена. Именно она, Аделаида Агюстина Бурлон де Шаванж, потратит большую часть состояния, чтобы перевести прах мужа и захоронить его в Париже, на знаменитом кладбище Пер-Лашез. Никаких почестей, никакого военного караула. Всеми позабытый и никому не нужный герой Франции. А жаль, это был достойный противник.
2: Парад побежденных.
1: Если у тебя нет врагов, значит, счастье от тебя отвернулось. Английский историк Томас Фуллер.
2: Радио «Звезда». Арсенал 1812. Оружие, которое защитило Россию. Раздел
3: «Огнестрельное оружие».
2: Классификация
3: «Гладкоствольный кремниевый пистолет».
2: Название
3: «Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года». Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года предназначался для уничтожения живой силы противника в ближнем бою. Изготавливался Тульским оружейным заводом. Калибр 17,3 мм. Длина оружия 49 сантиметров. Скорострельность 1 выстрел в минуту. Вес пистолета 1 килограмм 800 граммов. Мушка длинная, латунная. Шомпол деревянный. На рукояти размещался овальный щиток с вензелем императрицы Елизаветы Петровны. В целях безопасности оружие было оборудовано специальным крючковым предохранителем. Кавалерийским пистолетом образца 1753 года были вооружены все гвардейские части русской армии. Всадники хранили оружие в особых сумках, ольстрах. Они крепились к седлу у передней луки с правой и левой стороны. Кавалерийский солдатский пистолет образца 1753 года стоял на вооружении русской армии до середины 19 века.
2: Арсенал 1812.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летняя Лиза лучше всех знает, что самое главное в жизни – это здоровье. С раннего детства она плавала в бассейне, каталась на лыжах, а позже занялась танцами. Спорт дарил радость и закалял организм, поэтому девочка почти не болела. Осенью прошлого года все резко изменилось. Обычный анализ крови выявил у ребенка лейкоз. Теперь по утрам вместо зарядки Лиза идет на химию. За месяцы лечения она попрощалась с густыми волосами и румянцем. От былой энергии не осталось и следа. Однако девочка продолжает храбро бороться. Ее цель – победить рак и вернуться домой. Первый шаг для этого уже сделан. Долгожданная ремиссия достигнута. Предотвратить рецидив позволит курс иммунотерапии. Стоимость необходимого препарата – более 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Сириной и Елизаветы. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
3: Реклама.
6: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня, после 7 вечера, на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль «Золотая звезда». Высшая степень отличия в нашей стране – почетное звание «Герой Российской Федерации». Присваивается президентом за заслуги перед народом, связанные с совершением героического подвига, в том числе посмертно. Награждение производится также за трудовые заслуги, в частности, за разработку и проведение испытаний военной и специальной техники. Герою России вручается особый знак – медаль «Золотая звезда». Она крепится к специальной колодке, внутренняя часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой. Это государственный флаг. Сама награда представляет собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. Длина одного луча – 15 миллиметров. Медаль делают золотой. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, радист-разведчик 57-й отдельной роты Эдуард Дьяконов, будучи раненым в ходе сражения, накрыл собой вражескую гранату, прикрывая отход всей группы. Ценой собственной жизни военнослужащий спас боевых товарищей. Указом президента рядовому Эдуарду Дьяконову было присвоено звание «Герой России» посмертно.
1: Радио «Звезда».
0: От слов к делу. Военные училища России.
3: Верны заветам старины. Вроде бы совсем еще молодой парень, но уже в военной форме. На поясе настоящая боевая шашка. Холодное оружие у ребенка? А он давно не ребенок. Это выпускник Донского императора Александра III казачьего кадетского корпуса, одного из старейших военно-учебных заведений России.
0: От слов к делу.
3: Все началось в 1883 году, когда по указу государя в казачьей столице Новочеркасске, в так называемом краю Тихого Дона, открыл свои двери особый кадетский корпус. Он многое повидал на своем веку. Революцию, гражданскую войну, повсюду смерть, кровь, братоубийство. Юных воспитанников спасла тогда эмиграция. Частично в Александрию, частично в тогдашнее королевство сербов и хорватов. И только в конце 20 века началось возрождение училища на прежнем месте.
0: Через благодать Духа Святого получайте силы быть достойными продолжателями дел и подвигов своих предков-казаков, шедших вслед за благоверным князем Александром Невским, святым защитником русской земли. От слов к делу.
3: Современные кадеты не только получают знания, но и занимаются рукопашным боем, обучаются верховой езде, совершенствуют навыки владения традиционным казачьим оружием – шашкой. Каждый из них мечтает продолжить военную карьеру и стать офицером.
0: От слов к делу.
3: Верны заветам старины.
0: Донской императора Александра III казачий кадетский корпус.
1: Радиограмма.
4: В боях за освобождение Казани и Царицына от белогвардейцев активное участие принимал Волжский воздушный дивизион. Он состоял из нескольких гидросамолетов конструкции Григоровича. Гидросамолеты базировались на барже, которую буксировал пароход.
1: Радио «Звезда».

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Ближайшие 3 минуты новости туризма. Китай продлил безвизовый режим для россиян до конца 2027 года. С таким заявлением выступил представитель внешнеполитического ведомства КНР Го Цякунь. По его словам, граждане России с обычными загранпаспортами могут въезжать в страну на 30 дней с туристическими, деловыми, частными и транзитными целями. Мера направлена на развитие гуманитарных и деловых контактов. Ранее, напомню, на встрече Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин подтвердили намерение сохранить условия взаимных поездок в рамках стратегического партнерства. Глава РЖД Олег Белозеров доложил премьер-министру Михаилу Мишустину о готовности компании к предстоящему летнему пассажирскому сезону. Он подтвердил, что организация будет оперативно реагировать на пиковые нагрузки и при необходимости увеличивать количество поездов.
2: Мы предоставим больше на 0,5%. Это более 62 миллионов мест для пассажиров в дальнем следовании. Прирастем сообщения с Крымом, с курортами Северного Кавказа. Ну и, конечно же, особое внимание это нашим маленьким пассажирам, это деткам. Прирастем почти на 2%. 580 тысяч человек мы в этом году планируем отвезти в детские лагеря, к местам отдыха.
1: Олег Белозеров добавил, что в период летних отпусков общее количество дополнительных сезонных поездов будет увеличено почти на 30%. На 8 вокзалах России запустили проект «Знать, любить, гордиться». Церемонии прошли на вокзалах Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Проект открыт для молодежи и семейных команд. Участники будут создавать туристические маршруты по родному краю. Победители будут определены в августе и получат сертификаты на путешествия по России от Калининграда до Камчатки. Стали известны самые популярные внутренние направления для отдыха этим летом для россиян. Помимо традиционно востребованных городов, таких как Санкт-Петербург, Москва, Адлер, Сочи, Калининград, Казань, в списке теперь Эстосадок, Нижний Новгород, Владивосток и Зеленоградск. Все они вошли в топ-10 популярных внутренних направлений по данным сервиса OneTrip. Лидирует Петербург, у него почти 18% бронирования. В среднем туристы бронируют жилье на 4 дня по цене примерно в 10 тысяч рублей за сутки. Это были новости туризма. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Фёдор Апраксин.
1: В 1728 году, ноября 10-го дня, представился раб Божий генерал-адмирал Государственного Верховного Тайного Совета министр, действительный статский советник, президент Государственной Адмиралтейской коллегии, генерал-губернатор княжества Эстлянского, кавалер обоих российских орденов, граф Федор Матвеевич Апраксин. А жития ему было 67 лет.
2: Птенцы гнезда Петрова. Ближайшие сподвижники и фавориты русского царя. Они на слуху. Франц Лефорт, Александр Меншиков, Яков Брюс. О них знают многие. А вот Федор Апраксин как бы в тени. Складывается впечатление, что если бы не сухие строки энциклопедии и скупые упоминания в учебниках, о нем, наверное, вообще бы не вспоминали. А ведь именно этот человек на суше защитил от шведской армии Санкт-Петербург. Скандинавы собирались сравнять его с землей, а на море нанес им решающее поражение при Гангуте. Так почему о нашем герое так мало информации? Оказывается, он сам так захотел и сознательно отошел на второй план. Не любил особого внимания к своей скромной персоне. Конец 17-го, начало 18-го столетия. Иностранцев в России пруд-пруди. Царь Петр хорошо платит, а потому за каждое место возле государя идет самая настоящая война доносов и ложных обвинений. Иноземцы Апраксина не любили. Место у него денежное, хорошее. Да вот только попробуй, подвинь, ничего не получится. Федор Матвеевич отвечал заезжим гостям взаимностью. В ход шли любые способы, любые связи, даже дипломатические. Особо старался испанский посол герцог Ливийский.
3: Апраксин с величайшим усердием служил Петру Первому. Иноземцев ненавидел смертельно и был очень корыстолюбив, за что чуть было не погиб, но отделался деньгами. В политических делах был вовсе не сведущ, и хотя был великим адмиралом, но не знал даже первых начал мореходства.
2: А вот тут испанец перегнул. Деньги-взятки — это еще куда ни шло. Но называть Апраксина плохим флотоводцем совсем некрасиво. Взять хотя бы знаменитое Гангутское сражение. Да, план морской битвы лично разработал Петр Великий. Но реализовал этот план именно Федор Матвеевич. А никчемный адмирал не вывел бы корабли даже на рейд.
0: Федор Апраксин. Адмиралы русского флота.
4: Радиозвезда. Операции.
5: Операции специальных подразделений.
6: В середине октября 1959 года в полицейское управление города Мюнхена поступил звонок. Неизвестный сообщил, что в подъезде дома номер 7 по Кристманштрассе лежит человек без признаков жизни. Прибывшие на место эксперты установили причину смерти – перелом основания черепа в результате падения. Версия была такой. Поднимаясь по лестнице, мужчина почувствовал себя плохо, потерял сознание и разбился о ступени. Но судебные медики с этим не согласились. Штефана Попеля, более известного как Степан Бандера, убил цианистый калий. За несколько месяцев до этого в небольшом ресторане на окраине Мюнхена состоялся такой разговор.
7: Ганс, я скажу тебе то, чего не должен говорить. Скажу как друг. Центр тобой недоволен. Ходят слухи, что ты специально тянешь время и не доводишь дело до конца.
8: Но ты же знаешь, я пытался дважды. Но он осторожен и хитер, словно лис.
7: Это не оправдание, пойми. На кону стоит слишком многое. Твоя карьера, семейное счастье. А может быть и жизнь.
8: Хорошо, хорошо. Я, кажется, знаю, как его достать. Организуй мне поездку в Москву.
6: В Москве агент КГБ Ганс Будайт, он же Богдан Сташинский, изложил план будущего покушения. С небольшими доработками он был принят. 15 октября 1959 года в подъезд, где жил Степан Бандера, вошел молодой человек. В руке он держал свернутую в трубку газету. Мужчина поднялся на второй этаж, огляделся и снова спустился к лифту. В этот момент в дверях подъезда показался человек в длинном пальто и шляпе. Мужчина шагнул к нему навстречу, поднял руку и направил газету прямо в лицо. Раздался хлопок, человек в шляпе охнул и опрокинулся навзничь. В газетном свертке находился специальный пистолет-распылитель. Пары цианистого калия подействовали мгновенно. Лидер украинских националистов, бывший агент Абвера, человек, причастный к гибели тысяч мирных жителей, Степан Бандера, был убит.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Доспехи и оружие Средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков. Область знаний. Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
9: Встанем, встанем, встанем. Пока еще с вами мы живы.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». Оружейка. Артиллерийское вооружение. Пушка-пулемет «Корчмина».
1: Сподвижник Петра Великого. Один из первых солдат русских потешных полков. Главный царский инженер. Мастер фортификации, осадного дела и фейерверков. Он учился огневой забаве в Берлине и Кёнигсберге. Когда наступил 1700 год, устроил для государя праздничный салют.

0: и людей на холмах Москвы не спалил.
1: Оружейка. Артиллерийское вооружение. Пушка-пулемет «Корчмина».
0: Человек-фантазия, так говорили о нем. Понапридумывает невесть что, и оно работает. К примеру, Василий Корчмин внес предложение оборудовать новые военные корабли печами для накаливания пушечных ядер. Зачем? Они, по его мысли, должны были лучше поджигать деревянные неприятельские суда. Потом он изобрел морской огнемет, точнее, огнеметные трубы. Наставления по их использованию Корчмин разработал вместе с царем. Эти документы сохранились до наших дней.
1: Артиллерийское вооружение. Пушка-пулемет «Корчмина».
0: В 1706 году он приступил к созданию своего, возможно, самого эффектного оружия. На один лафет поставили сразу три пушки. В центре – трехфунтовое полковое орудие. Справа и слева от него – две шестифунтовые мортиры. Это увеличивало огневую мощь и снижало уязвимость нашей артиллерии во время перезарядки. Но самое главное – трехголовая металлическая пушка-пулемет могла стрелять не только из всех стволов одновременно, но и в разнобой. То есть три орудия, три цели.
1: Пушка-пулемет «Корчмина».
0: Совсем недавно в Санкт-Петербурге на Васильевском острове открыли памятник. На бронзовом лафете корабельного артиллерийского орудия времен Северной войны сидит бомбардир Преображенского полка. И никаких опознавательных надписей. Но каждый житель города знает, это тот самый Василий Корчмин. По легенде, даже Васильевский остров назвали его именем. Но это вряд ли. В переписной Вологодской книге XVI века сказано, что наш герой вовсе не был первым Василием на острове Васильевском. Однако свой памятник оружейник Корчмин заслужил по праву.
1: Пушка-пулемет Корчмина. Оружейка.
2: 1941 год. Американский физик Гленн Сиборг открывает радиоактивный металл плутоний. Вплоть до бомбардировок Хиросимы и Нагасаки достижение это будет засекречено. В том же году другой американец, музыкант Лес Пол, создает первую в мире электрогитару с цельным корпусом. А в Европе совсем другие заботы. И совсем другая музыка. Фашистская Германия напала на Советский Союз. На экстренном совещании в Кремле Сталин дает поручение разработать в кратчайшие сроки новое противотанковое ружье. Чтобы идеи быстрее воплощались в жизнь, задания дают сразу нескольким конструкторам. Лучше всех справятся двое.
0: Соратники. Симонов и Дегтярев.
2: Сергей Симонов трудился в кузнице с 16 лет и еще до революции дорабатывал первый русский автомат Федорова. В советские годы, меньше чем за 10 лет, талантливый инженер пройдет путь от слесаря-отладчика автоматов до руководителя своей экспериментальной мастерской. Его наставником все это время будет прославленный оружейник Василий Дегтярев. 22 дня потребовалось Симонову и Дегтяреву на то, чтобы создать мобильное и высокоточное противотанковое ружье. Каждый презентовал по два образца. Комиссия отобрала по одному. У обоих одинаковый калибр, похожая сборка, но немного разный функционал. В итоге оборонять Москву уже осенью все того же 41-го года будут с ружьями обоих конструкторов.

0: соратники.
1: Идеи конструкторов как будто дополняли друг друга. Ружье Дегтярева более легкое и простое. Хорошо проявляет себя на ближней дистанции. У концепции Симонова более высокая скорострельность, а потому оно идеально в боях на среднем расстоянии. За первые два года войны выпустят почти 100 тысяч противотанковых ружей Дегтярева и 60 тысяч симоновских. В 1943-м броня немецких танков изменится, и ружья перестанут с ней справляться. Производство свернут, но идеи Симонова и Дегтярева дойдут до Берлина. Советские солдаты будут применять ружья против легкой вражеской бронетехники и непроходимых дотов. А фамилии конструкторов будут на устах в каждом окопе, где всегда находилось место и Симоновке, и Дегтяревке.
2: Симонов и Дегтярев.
0: Соратники.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
4: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
5: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Российские военнослужащие в рамках учений отработали приведение соединений воинских частей, применение ядерного оружия в высшей степени боевой готовности. Выполнили учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков. Всего к учению привлечены более 64 тысяч военнослужащих, почти 8 тысяч единиц техники. Экипажи танков Т-90М «Прорыв» группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные блиндажи, опорные пункты противника, а также самих украинских боевиков на Красно-Лиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о задачах и машине рассказал командир танка Т-90М «Прорыв» с позывным «Калач».
2: Вот самый лучший танк на данный момент, которым я ездил. Ездил на 72-ках тоже. Ну, 90-ик, что лучше, у него уже встроенный компьютер есть. Ну и много чего. Проходимость, защитные дымы специальные, в случае отхода отрабатываемые. Потому что раньше ездили часто на прямой наводкой, как бы отстреливались, выпускали дымы и спокойно выезжали. Сейчас так редко выезжаем, работаем с закрытых позиций. Так что цель дают, нас корректируют. Попадаем уже со второго, с первого выстрела. Помогаем пехоте продвижению.
1: При выполнении этой боевой задачи танкисты били фугасными снарядами на дистанции более 11 километров. Это позволило успешно поразить все выявленные цели. В Ростехе сообщили о первом полете прототипа двуместного истребителя пятого поколения Су-57. Машину поднял в небо шеф-пилот КБ «Сухого», герой России, летчик-испытатель Сергей Богдан. Все прошло штатно. Самолет может быть задействован для обучения пилотов, а также для организации и управления боевыми действиями объединенной группы пилотируемой и беспилотной авиации. В целом же многофункциональный комплекс фронтовой авиации Су-57 создан для решения широкого спектра боевых задач. Он способен поражать воздушные, наземные и морские цели. Самолет может работать в любое время суток в сложных метеоусловиях и при радиопомехах. На территории военно-космической академии имени Можайского появилась новая аллея. Там высадили саженцы сорта «Александр Можайский». Эти растения первыми покинули селекционный сад и заняли предназначенное для них место на аллее академии. Специалисты, которые вывели новый сорт, заметили, что по мере цветения лепестки этой сирени становятся похожими на крылья летательного аппарата. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Рыцари круглого стола, Айвенго, Дон Кихот. В детстве под одеялом с фонариком мы читали книжки о них и мечтали сами стать героями без страха и упрека. О жизни средневековых рыцарей расскажет популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: горяча.
1: Радиозвезда.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
3: Доспехи и оружие средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
2: Область знаний.
4: Когда мы представляем средневековье, мы представляем его в виде медиевализма, то есть творческого воплощения представлений людей о средневековье, представлений людских масс о средневековье. А у нас представление о средневековье – это учебник школьный за 6 класс, большое количество сериалов, кино, книг в стиле фэнтези, видеоигр. И, скажем так, у людей создается академически неточное представление о доспехах и вооружении. Зачем они вообще нужны? У нас возникает представление о таких несуществующих терминах с точки зрения оружейведения, как легкие, средние и тяжелые доспехи. Опять-таки, не все понимают цели и задачи доспехов и вооружения, которые были в средние века. Итак, начнем мы, опять-таки, издалека. Что такое война? Если мы возьмем термины более-менее современные, это организованный акт насилия, высокоорганизованный акт насилия, который преследует свои определенные цели, материальные, нематериальные. Известны, скажем так, организованные акты насилия еще тогда, когда мы были с вами более волосаты, и, возможно, у нас еще не было такой развитой речи, потому что за ресурсы ручья, за ресурсы определенного леса, полянки и так далее. Одна из древнейших, скажем так, сохранившихся мумий периода неолита, если я не ошибаюсь, это Эдци. Это как раз-таки был человек, предположительно, который занимался как раз-таки организованными актами насилия, который охранял места добычи олова для бронзы. И не только. Он как раз именно погиб насильственной смертью. Там у него было множество ранений. Очень интересно про него читать, но все-таки. Так вот, оружие – это предмет, созданный для физического устранения оппонента. Доспехи – это вещь, которая должна противодействовать вашему физическому устранению, а точнее повысить процент выживаемости бойца при выполнении военных задач, которые являются, соответственно, местом повышенного риска. И таким образом, если мы вот поймем, скажем так, эту терминологию, мы начинаем понимать, что такое доспехи, а уж тем более средства индивидуальной бронезащиты. Развивались они в зависимости от того, какие были технологии именно на данный момент. В эпоху бронзы доспехи делались как из ткани, множество слоев ткани, которые были пропитаны именно различными составами, как это было, например, в греческих полисах, у гоплитов, которые есть, и кованые, я отмечаю, бронза, так и линотораксы, которые сделаны из нескольких склеенных слоев льна. Помимо этого, когда начинает развиваться, опять-таки, военное дело, и у нас появляются не индивидуальные бойцы, которые сколачиваются в армии, как это было во времена ранней античности, еще греческой, а когда у нас складывается бюрократия, государство, средства производства, у нас появляется профессиональная армия, которую тоже нужно обеспечивать. Рим во время своих экспансий, он брал все самое лучшее от своих соседей, кельты, персы и прочее, и из-за того, что у них была развитая бюрократия, развитый государственный аппарат, они обеспечивали свою армию, можно сказать, в кавычках, конечно же, сделанных по стандарту вещей, доспехов и вооружений. Было много кольчуг, которые они брали от кельтов. Конечно же, лорика сегментата – это передовой доспех, его могли позволить себе не все. Но самое главное то, что у них было не войско, то есть объединение профессиональных военных вот с никакущей субординацией, можно сказать, смотрим по самому худшему. А у них была именно армия с субординацией, именно со своим составом, со своими приказами и так далее. И здесь была своя единая римская тактика, то есть сперва пускаем вспомогательные войска, потом вступает легионер, все сражаемся только в строю, против большинства врагов Рима это, скажем так, было лучше всего. Работает, не трогай. И таким образом у нас римская военная тактика претерпевала, конечно же, очень сильные изменения, но она претерпевала их во времена, скажем, как это всегда было, во времена кризисов. Не каждый легионер мог себе позволить именно лорику и сегментату как таковую. Однако эволюция все-таки шла. Особенно, когда ты сражался против одного типа противника. Да, конечно же, были известны у нас еще и гражданские войны в Риме, когда легион сражался против легиона. Но, опять-таки, как мы говорим по большинству именно своим особенностям, такого невероятного прорыва в развитии доспешного и оружейное дело не было. Просто потихонечку они изменялись в зависимости от целей и задач, потому что тогда еще существовала полноценная армия. Как говорится, работает не трожь. Только когда возникают новые вызовы какие-то перед армией, прям действительно новые вызовы, тогда приходится менять доспехи, вооружение и так далее.
3: Доспехи и оружие Средневековья.
2: Область знаний.
4: Самый такой расцвет как раз именно изменений доспехов и вооружения происходит в Средневековье. Рим пал. Армию больше содержать не надо. Однако Западная и Восточная Римская империя потеряли еще не все возможности, которые были когда-то в Риме. По этому поводу хочу сразу отметить, во времена античности водяного колеса, который использовался для того, чтобы ковать доспехи и мечи, не найдено в археологии ни одного. Это уже в средние века, когда начали, скажем так, использовать античные наработки, у нас начинают появляться как раз-таки они в большом количестве. Так вот, продолжим. Рим пал. У вас больше не стало большого количества именно профессиональной армии, которым нужно делать все плюс-минус по одному стандарту, потому что работает не трогай. У нас появились войска огромного количества индивидуалистов. Меч поздней античности, будущего раннего средневековья, по качеству очень часто не уступал римским, в зависимости от того, в каком регионе находимся. А в дальнейшем он как раз-таки четко устаканился именно как в качестве римской стали. Но помимо этого, меч начал меняться. Меч начал становиться глубоко индивидуальным оружием. В дальнейшем, начиная с 13 века, а может быть даже и раньше, у нас начинают появляться фехтовальные трактаты. Потому что, как мы уже сказали, война стала делом большого количества индивидуалистов. И лично свободный человек, он, конечно же, даже если он христианин, да даже если он язычник, дорогие друзья, он понимает, что он с оружием в руках попадет в Вальгаллу, ну или в Царствие Небесного к воинству Христову, но как-то, знаете, пожить еще хочется. А из-за того, что ты лично свободный человек, у которого есть деньги, ты говоришь мастеру, скажем так, например, мастерской оружейной где-нибудь недалеко от Рейна, та самая мастерская Ульбер, ты говоришь ему, сделай мне клинок, вот прям вот совсем крутой, вот тебе огромное количество денег. А на что уже мастерские, которые умели это делать, которые получали огромные капиталовложения, естественно, начали не клепать все один к одному, а выполнять заказы хотелок. В дальнейшем, первое время, во времена раннего средневековья, в эпоху варварских королевств, сперва эти варварские короли вели бой издали, то есть метали друг в друга копии, и только когда уже копья закончили, ты понимаешь, что но не убегать ведь как трус, ты доставал вот этот клевый понтовый меч для того, чтобы умереть с оружием в руках. В дальнейшем, при развитии доспехов и вооружения, в дальнейшем и военной мысли, эти люди платили огромные деньги, потому что у нас тут появились новые типы мечей. Вот, например, смотря на мечи эпохи викингов, каролингской эпохи, они со временем, когда мы смотрим именно по эволюции мечей, они долгое время использовались именно для режущих ударов, а в дальнейшем кончик начал сужаться для того, чтобы использовать для колющих ударов. Гарда, которая защищала руки, она начала развиваться, а это значит, начала развиваться фехтовальная мысль, как раз управление клинком. И людям, которые заказывали это все, был нужен инструмент. Инструмент для их ремесла, который полностью подходил под их требования. А значит, у нас появилось большое количество экспериментов. Помимо этого, не все ж такие умные, как ты. Не ты один такой умный, а остальные тоже умники. Они начали заказывать различные, скажем так, вещи для того, чтобы обеспечить себе сохранение своей тушки. Для того, чтобы раньше времени не сесть в телегу до Вальгаллы или до Царствия Небесного. Так вот, начало развиваться доспехостроение. Начиная с 11-12 века после развития городов, объединение профессионалов в какой-либо сфере, будь то торговля, ловля рыбы, создание доспехов, да, создание мечей, начали объединяться в гильдии для того, чтобы защищать свои собственные интересы и защищать друг друга. Гильдия – это объединение профессионалов, объединение мастеров, которые развиваются, которые делятся друг с другом секретами, которые стоят друг за друга горой, у которых есть общак, потому что если вдруг будет какое-то нападение на город, а ты потеряешь руку и не сможешь выполнять свою работу, мы, как гильдия, всегда дадим тебе гарантию на достойную пенсию, можно сказать в таком выражении. Так вот, они начали объединяться, вкладывать свои капиталы в развитие военно-промышленного комплекса ВПК. И человек, который был военный профессионал, он также еще защищал и себя. Где-то, например, кольчужку начали делать все длиннее, все больше, потому что от короткорукавных кольчуг, их достаточно редкого наличия, только у, не знаю, приближенных к князю каким-нибудь, либо бояр, если мы берем Русь, она становится предметом все более и более входящего в обиход профессиональных военных. То есть уже поставили производство на поток. Помимо этого, доспехи, как и многие другие вещи, которые делались в средневековых городах и мастерских, они делаются именно под тебя. Обувь, поддоспешная военная одежда, доспехи, меч. То есть там по мечу, вот как есть такая романтическая вещь, что по мечу узнали, я узнаю этот клинок, это ты. Это да, это такое было.
2: Область знаний.
0: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Доспехи и оружие средневековья. Рассказывает популяризатор исторической науки, автор канала «Комнатный рыцарь» Василий Гурков.
2: Область знаний.
4: Почему доспехи в средние века были именно такими, это особенности развития медицины. Точно так же, как сегодня, в тех конфликтах, которые у нас на данный момент есть, современные военные конфликты, защитное снаряжение, средства индивидуальной бронезащиты зависят от целей, задачи, самое главное, развития медицины. У нас сейчас нету... Вот, у нас есть бронежилеты, у нас есть там, не знаю, горжеты такие интересные, шлема и многое другое. У нас фактически нет никакой защиты ног, которая крепилась бы, как, например, по ножу у рыцаря. Почему? Особенности медицины. Потому что медик замучается снимать эти лямки и срезать эту защиту ног для того, чтобы до тебя добраться и спасти твою жизнь. В средние века то же самое. Мои коллеги-реконструкторы долгое время думали, что 13 век, эпоха кольчуги, почему-то драться в этом всем больно. Они начали делать более толстые стеганые поддоспешники, думая, что предки же ведь не дураки, потому что чем больше толще поддоспешник, а значит больше кольчуга, а значит ты тяжелее становишься, и ты устаешь намного быстрее, чем человек в более позднем доспехе, потому что это все весит намного больше. В средние века, если мы говорим про 12-13 век, то, что мы видим по многим изобразительных источникам, кольчуга была сделана максимально близко к телу, максимально облегающая для того, чтобы она была, ну, скажем так, меньше железа было на тебе именно в лишнем весе, и ты был более мобилен. Возникает вопрос, а зачем? Ведь сломают пальцы, руки, конечности. Вот в этом и ответ. Особенности средневековой медицины. Пускай сломают, самое главное, что не отрубят. 3 сантиметра железа в пузо – Это смерть средние века по большинстве в своем. Не каждый, даже рыцарь, мог позволить себе медика, который, например, закончил Салернский университет, где он обучился на врача. В 13 веке медики христианские, мусульманские, иудейские плюс-минус в одно время пришли в мысль о том, что то, что врач вмешивается именно в лечение человека и его здоровье, это богоугодно, а не противит его воле. Вот. И они спокойно обменивались друг с другом античными трактатами, собственными наработками и так далее, медицина старалась развиваться. Однако она была на отвратительном уровне относительно сегодня. То, что, скажем так, ранение Пушкина в живот, сейчас это считается средней степенью тяжести. Однако, сами видите, что произошло с великим поэтом. Так вот, а в средние века еще хуже. Поэтому логика доспеха 13 века, эпохи кольчуги, это пускай сломают, главное, что не пробьют. В дальнейшем, конечно же, у нас начало развиваться доспехостроение. И, как мы уже сказали, денег становилось у людей все больше, потому что новые торговые пути после крестовых походов открыли. В Италии начало седать невероятное большое количество капитала, благодаря тому, что венецианцы и прочие, они обеспечивали
6: викинги шлемы с рогами носили.
7: Аляс продали, а денег не заплатили.
8: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
9: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
10: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
8: А вот и нет.
10: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
8: Исторические мифы и заблуждения.
10: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
8: А вот и да.
10: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.

0: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Вся приплыли».
1: Канада – государство северное. Морозы случаются, снег иногда выпадает, льдом все покрывается, холодно. Согреваются канадцы игрою в хоккей и знаменитым кленовым сиропом, разбавляя его, сами знаете чем, причем в очень больших количествах. От него, от этого клевого, вернее, кленового, напрочь заспиртованного напитка, мозги, как правило, закипают, после чего начинается полнейшая географическая вакханалия. Рассказываю. Провинция Саскачеван. Основали канадцы в здешних местах небольшой уютный городок. Но как его назвать? Париж? Москва? Дели? Может быть, Стамбул? Нет-нет-нет, что-то не то. Выпили тогда местные жители по доброй пинте кленового напитка и решили облететь свой населенный пункт на самолете. Поднялись в воздух, вниз посмотрели, и вдруг кто-то возьми да и скажи: «Муз-Джо!» Да-да, вот именно, Муз-Джо. А что такое Муз-Джо? Правильно, лосиная челюсть. Так город и назвали. Это только потом выяснилось, что одному пассажиру в том самом самолете его родной тогда еще безымянный населенный пункт своим географическим силуэтом, то есть видом сверху, напомнил именно челюсть, причем челюсть именно лося. К слову, город Муз-Джо существует и сегодня, а жители лосиной челюсти по-прежнему употребляют кленовый сироп в больших количествах. Да бог с ними, лишь бы новые географические названия не придумывали. А мы дальше плывем. Снова Канада. Британская Колумбия. Остров Ванкувер. Город Клоуз. В два слова через дефис. В переводе сразу несколько значений: закрыто, душный, замкнутый, молчаливый или близко. Местные канадцы предпочитают вариант близко. Мама дорогая, где близко? Что вы пугаете? Кто близко? Или что близко? Почему вроде бы обычное английское слово close пишется раздельно? Непонятно. Правда, на языке аборигенов здешние места называются «клоу-уз», что означает «там, где удобно разбить лагерь». А вот где там? Вот где? Видимо, решили канадцы, что это очень даже близко. Или «клоу-уз». Истории с географией.
2: «Бросай якорь! Все, приплыли!»
3: Дядя, дядь, дяденька, дядюшка. Спит.
4: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: В 1801 году на российский престол зашел Александр I. Новый император с детства ненавидел придворный этикет.
3: И что за удобство, когда тебе прислуживают? Мне гораздо больше помогает один единственный камердинер, чем все эти царские полотеры или заблюды. К счастью, у нас уже понимают. Место во дворце не есть должность и не может наполнять всей деятельности человека.
2: Александр поселился в царском селе, где вел абсолютно уединенную жизнь. Никаких лакеев, никаких слуг, никаких фрейлин. Император сам просматривал счета всех расходов, сам распечатывал почту, один гулял в парке без какой-либо охраны. Часовые стояли только у дворца.
3: А зачем мне свита? Убирать за мной? Подносить перо и бумагу? Накрывать пледом? Сам справлюсь. К чему кого-то заставлять? К тому же, как можно до такой степени унижать достоинство простого человека?
2: Александр полностью изменил придворный этикет своего отца, Павла I. Запретил торжественные выезды императора, а старинный обряд коленопреклонения и целования руки монарха заменил вежливым, учтивым поклоном. Теперь для изъявления благодарности разрешалось целовать государя в плечо. Александр I любил все новое, современное. Он предоставил нашим дворянам большую свободу в выборе одежды. Что модно, то и носи. Говорят, когда в 1801 году в Петербурге увидели мужчину в невиданной доселе круг,

0: народу ежедневно изучать науки всяческие, иностранные языки, особливо французский, а также заниматься различными искусствами, музыкой, стихосложением, танцами. Царь Петр Великий не любил глупцов и лентяев. Елизавета Петровна коллекционировала платья и терпеть не могла красивых женщин. Анна Иоанновна ненавидела пыль и грязь. Больше всего ей нравились карлики и шуты. Екатерина II как перчатки меняла фаворитов. Император Павел всю жизнь боялся заговора, обожал все немецкое и военное. У Александра I тоже был свой индивидуальный заскок. В 1801 году государь подписал особый указ об истреблении непозволительных карточных игр. Однажды Александра спросили, зачем он запрещает народу развлекаться. Император глубоко вздохнул и ответил:
1: «Толпа бесчестных хищников, с хладнокровием обдумав разорение целых фамилий, одним ударом исторгает из рук неопытных юношей достояние предков, веками службы и трудов уготованное. Сему не бывать».
0: И действительно, согласно предписанию русского царя, всех увлеченных в карточных играх немедленно брали под стражу и предавали суду.
2: Теперь так не принято.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
5: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
6: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
7: 1950. Название города Пермь.
8: Александр Бладовский, Константин Симонов.
9: Утро на радио «Звезда».
6: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
2: Игры человечества.
10: Для многих и сегодня эта игра остается по меньшей мере странной. Целая команда игроков, вооруженных швабрами, натирает лед перед отполированным до блеска каменным диском, который должен попасть точно в центр размеченного круга. Все происходит неспешно и без видимых усилий. Может, как раз потому кёрлинг всего-то пару десятилетий назад включили в программу Олимпийских игр. А между тем, игра старинная. Ее придумали в Шотландии на рубеже 15 и 16 веков. И однажды она даже чуть не исчезла навсегда. Шотландский парламент принял решение запретить в стране все игры. Считалось, что они отвлекают людей от посещения церкви и тренировок по стрельбе из лука. Все игры запретили, а кёрлинг – нет. Шотландцы оценили гуманность властей и с упоением взялись осваивать игру. В дело шли камни любого веса и формы, лишь бы их можно было загнать в дом, то есть в круг. Между прочим, никакие швабры в кёрлинге не используются. Это щетки из конской шерсти. Ожесточенно орудуя такой щеткой, игроки подплавляют лед, и камень лучше скользит.
2: Игры человечества.
10: Россия познакомилась с кёрлингом в конце 19 века. К нам эту игру привезли англичане и немцы, открывшие несколько площадок в Петербурге и Москве. Русские купцы и дворяне эту затею считали бесовской.
11: И к лицу солидному господину шваброй на льду махать. Стыд, да и только.
10: Неудивительно, что после революции большевики объявили кёрлинг типично буржуазной забавой и запретили. Прошло не одно десятилетие, прежде чем игра, не без приключений, вернулась в нашу страну. Дело было на границе. Таможенники никак не могли понять, для чего нужны гладкие 20-килограммовые камни. хозяевам

0: странного груза пришлось объяснять. Это чтобы квасить капусту. А, да это вроде пресса, догадались суровые работники таможни и улыбнулись. А что, удобно и ручка есть. Чего только буржуи не придумают. И пропустили.
1: Игры человечества.
2: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, содружества, альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 вечера в Москве, в студии Максим Челиков. Россия и Китай расширят транспортное сотрудничество. Мера стала одним из итогов встречи Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, стороны договорились оказывать всестороннее содействие в реализации фильмов совместного производства. Также состоялась церемония подписания ряда соглашений. Подводя итоги, Владимир Путин сообщил, что во время его визита в Китай стороны наметили перспективы развития двусторонних отношений.
2: Господин председатель, спасибо вам за приглашение, за то, как мы поработали. Это все в руках было ваших, вашей администрации. Мы не только отметили и зафиксировали все, что было сделано за последние годы в двусторонних отношениях, но и наметили перспективы развития. Вы сказали, что работы было много сегодня, и действительно, я сейчас вспоминаю, ну, по каждому вопросу, это же каждый шаг, конкретная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи.
1: В свою очередь, Си Цзиньпин назвал визит Владимира Путина в Пекин весьма удачным и успешным. На переговоры уже отреагировали в Соединенных Штатах. Американский лидер Дональд Трамп назвал хорошим развитием событий переговоры. Глав России и Китая признался, что следил за церемонией их встречи. Сотрудничество с Россией помогло экономике Армении вырасти почти на 40% с 2022 по 2025 годы, указал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. При этом он отметил и указал на недружественные действия руководства республики, курс на вступление в Евросоюз и присоединение к так называемому Международному уголовному суду. Урсула фон дер Ляйен назвала неприемлемыми сообщения службы внешней разведки России о подготовке Киевом ударов дронами по нашей стране с территории Латвии. Она сочла их угрозой всему Евросоюзу. Политик добавила, атака на одну из стран Союза – угроза всем. И обвинила Москву и Минск в ответственности за украинские беспилотники. В селе Памфиловское в Киргизии открыли восстановленный мемориал герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову, который командовал дивизией в битве за Москву. Церемония прошла при участии посла России Сергея Вакунова. Реставрацию инициировал студент Кыргызско-российского славянского университета, а работы начались в марте прошлого года. Их приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ох уж мне эти сказочки, особенно немецкие сказочники.
5: Сегодня мы будем говорить о всемирной истории сказок. Они были всегда. С тех пор, как люди сели вокруг костра и начали рассказывать всяческие небылицы. Кто их придумал, откуда они взялись, неизвестно. Однако сказки до сих пор существуют, причем во множестве вариантов и в совершенно разных странах. Но вот парадокс. Если в какой-нибудь там Англии ничего не знают про нашего Незнайку, Иванушку-дурачка и крокодила Гену, то мы-то с вами точно в курсе, кто такая Белоснежка, Рапунцель или Гарри Поттер. Как так произошло? Почему? Это интересно.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Существует версия, что российских, ну и, конечно же, советских детей от иноземных сказок уберегли наши отечественные переводчики. Кто-то спросит, что значит «спасли, уберегли», от чего? Рассказываем. Большинство иноземных волшебных историй средневековые. Те еще времена. Мрачные, жуткие и даже кровавые. Поэтому и сказки такие. Это у нас актриса Яна Поплавская весело бегает с корзинкой и радостно поет про широкие реки в Африке. А вот в заморской версии просто жесть какая-то. Вот смотрите, один из вариантов. Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит сначала из нее некую вкусняшку, а из крови некий напиток. Затем серый извращенец с удовольствием наблюдает, как красная шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается старушкина кошка, но и она умирает страшной смертью, поскольку волк бросает в нее тяжелые деревянные башмаки. Ну, что? Хочется петь что-то вроде «В Африке горы вот такой вышины»? Вряд ли. Поэтому переводчикам нашим спасибо. Адаптировали. И для начала самый простой пример. Он не страшный, поверьте, но показательный.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Если математик стал переводчиком, то почему бы переводчику не стать еще и писателем? Так рассуждал зимой 1938 года доцент математической кафедры Московского института цветных металлов Александр Милентьевич Волков. «Тем более английский я уже знаю», — произнес преподаватель, закрывая последнюю страницу книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Сказка американского писателя Фрэнка Баума произвела на Волкова неоднозначное впечатление. Забавная история, смешные персонажи, опять-таки борьба добра со злом, но чего-то все-таки не хватало. «Изюму маловато», — заметил Александр Милентьевич и решил пересказать заокеанскую притчу своим сыновьям. Детям сказка понравилась. Но не от того, что перевод был удачным, а потому что Волков-старший, сам того не замечая, переделал историю на свой лад. Сначала он изменил имя главной героини. Девочку Дороти назвал Элли. Затем, ни с того ни с сего, заговорила ее собака по кличке Татошка. После в сказке появился людоед, а вслед за ним великий и ужасный волшебник Гудвин. В оригинале Фрэнка Баума таких героев не было и в помине. Окрыленный первым успехом, Александр Волков приступил к работе над новым вариантом детской книги. За год он сочинил историю, которую не постеснялся послать самому Самуилу Маршаку, Черновик рукописи сопровождался комментарием. Переработка сочинений американского писателя Фрэнка Баума. Маршак был в восторге. Он лично отнес рукопись в издательство, после чего отправил Волкову телеграмму. «Голубчик, бросайте-ка вы свою науку и займитесь литературой всерьез». Как именно поступил бывший математик и переводчик, известно всем. А если кто-то подзабыл, напоминаем. Александр Милентьевич Волков. Открываем, читаем, оцениваем. «Волшебник изумрудного города».
4: Курсивом. Исторические заметки.
5: А сейчас давайте-ка вернемся к все той же «Красной шапочке». У братьев Гримм, мы о них еще расскажем, это не только главная героиня. Это просто чудо, а не девочка. В кавычках. Вот смотрите. В немецкой сказочке она попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем камешки собирала сама. Прелесть какая, правда? Но это еще что? В легенде про Красную Шапочку, датированную 15-м столетием, волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. Тогда девчушка объявила серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она обманом заманила волка в яму с кипящей смолой. Такая история. Оригинал читать не рекомендуем. Особенно детям.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Золушка. Считается, что самый ранний вариант этой саги придумали еще в Древнем Египте. Однажды девушка с низкой социальной ответственностью купалась в реке, когда орел украл ее сандалию и унес фараону, который восхитился маленьким размером обуви и в итоге женился на блуднице. У Шарля Перро своя версия. Золушке помогает не крестная волшебница, а мать-покойница. На ее могиле живет белая птичка, исполняющая желание. И совсем уж вестерн получился у братьев Гримм. Я обещал, и мы расскажем о них чуть позже. Так вот, немецкие фантазеры додумались до следующего. Они решили, что вредные сестры бедной сиротки должны хорошенько получить по заслугам. Пытаясь втиснуться в заветную туфельку, одна из сестер отрубила себе палец, а вторая — пятку. Но жертва оказалась напрасной. Принца предупредили голуби. «Погляди-ка, посмотри, а башмачок-то весь в крови!» После чего современные символы мира выклевали сестрам глаза. Хорошие птички. Тут и сказочки конец. Кто не читал, тот молодец.
4: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Если о средневековых сказателях-менестрелях мы мало что знаем, то о более поздних писателях-прозаиках кое-что все-таки известно. Большинство сказочников того времени были, мягко говоря, чудаками. Они тщательно это скрывали. Что ж, у каждого свои тараканы в голове.
8: А вот была история.
9: Датский писатель Ганс Христиан Андерсен уделял своей внешности очень мало внимания. Шляпа у него была старая, плащ поношенный. И вот однажды на улице Андерсена остановил один щеголь и язвительно спросил: «Скажите, эта жалкая штука у вас на голове называется шляпой?» На что последовал немедленный ответ: «А эта жалкая штука под вашей модной шляпой называется головой?»
8: Да уж, была история.
10: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама.
12: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
14: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок. Мало кто знает, что Андерсен страдал всевозможными фобиями. Во-первых, он ужасно боялся собак. Во-вторых, во все свои поездки сказочник неизменно брал веревку, чтобы иметь возможность спастись во время пожара. В-третьих, он категорически отказывался есть свинину, поскольку был уверен, что в ней содержатся паразитические черви. Но от одной фобии Андерсен все-таки избавился. И сделал это очень даже элегантно, вернее, сказочно.
7: Некрасивых детей не бывает. Так, по крайней мере, считают родители. Но только не в датском королевстве и только не в 19 веке. Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его неуклюжего и на редкость рассеянного мальчугана недолюбливали даже родные мать и отец. Мол, и в кого он такой страшненький? По правде сказать, единственный отпрыск Андерсенов действительно не отличался благородными чертами лица. Ко всему прочему, он был нервным, замкнутым и неразговорчивым. Вечно грустного, меланхоличного Ханса постоянно обижала местная детвора. Его били, обзывали, отбирали игрушки, над ним издевались каждый божий день. Подобные унижения не всякий взрослый выдержит, а ребенок и подавно. Но Ханс Кристиан Андерсен не обращал никакого внимания на поведение окружающих. Он жил в своем мире, в мире фантазий и волшебства. Мальчик обожал кукольный театр и любил сочинять невероятные истории. Спустя годы, когда он написал свою первую сказку, то очень быстро понял, что сам лично не в состоянии рассказать ее детям. Еще бы, они ведь снова будут смеяться. И тогда Андерсен вспомнил о древнем скандинавском божестве Оле Лукойе, забавном старичке, который знает множество преданий и легенд. В переводе с датского языка «Оле Лукойе» означает «закрой глазки». «Гениально!» – воскликнул Андерсен. «Вот кто вместо меня будет рассказывать на ночь сказки! Оле Лукойе никто не посмеет обидеть!» Ханс Кристиан Андерсен написал более 150 сказок, но при этом жутко раздражался, когда его называли детским писателем. Он любил повторять: «Никто на свете не знает столько волшебных историй, сколько Оле Лукойе. А я просто с ним немного знаком».
14: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ.
6: Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма.
5: Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. Его сказочный мир наполнен героями, созданными под влиянием русского фольклора, такими как царь-салтан, царевна-лебедь, богатыри, а также исконно славянскими мифологическими персонажами, например, Кощей Бессмертный или Баба-Яга с избушкой на курьих ножках. Подобные истории Пушкин сочинял под впечатлением от рассказов своей няни Арины Родионовны, донесшей до него великолепие и мудрость народного творчества. Но были у поэта и другие источники вдохновения.
11: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
15: Имя на карте.
16: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
15: Имя на карте.
16: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
17: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
15: Имя на карте.
16: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
15: Имя на карте.
16: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
11: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ. Наши переводчики и вправду молодцы. Они быстро поняли, что все сказки очень подвижны. Для них не существует жестких рамок. Истории могут начинаться словами «жили-были» и заканчиваться словами «и жили они долго и счастливо». Но это у нас. А вот в средневековой и не только Европе просто триллер какой-то. Вот смотрите. Белоснежка. Отравленное яблоко – это еще цветочки. А вот что получилось бы, если бы нашим детям оставили первоначальный вариант. Итак, колдунья, когда от Белоснежки избавиться сразу не удалось, придумывает все новые и новые изощренные способы ее убить. В их числе удушающий шнурок для платья или ядовитый гребень. Любопытен финал этой немецкой сказочки. В наказание за свои грехи злая волшебница пляшет в раскаленных железных башмаках до тех пор, пока не падает замертво. Прелесть, что такое, правда? И это только сюжет. Русским переводчикам в разное время пришлось повозиться еще и с именами главных героев различных сказаний. И вот вам характерный пример.
18: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок.
7: Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Линдгрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Линдгрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Линдгрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Линдгрен спросила, о ком? И тут же получила ответ, о Пиппе Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Линдгрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Линдгрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Линдгрен.
8: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил сотрудникам своего ведомства доложить о расследовании дела об обрушении балкона в школе номер 13 Севастополя. Там пострадали 9 учеников. Сразу 2 уголовных дела заведены по факту причинения травм детям, в том числе по халатности должностных лиц. По словам губернатора города Михаила Развожаева, дети вышли сфотографироваться, конструкция не выдержала, 2 школьников сейчас находятся в реанимации. Медики делают все, чтобы стабилизировать их состояние. Химкинский городской суд приговорил 4 таксистов, участников преступного сообщества, к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет за хищение у пассажиров в аэропорту Шереметьево, включая бойцов специальной военной операции. Злоумышленники поили жертв седативными препаратами, похищали деньги ветеранов СВО, завышали стоимость поездок и угрожали. Еще одно дело о подобных хищениях находится на рассмотрении. Завершена ликвидация разлива нефти после атаки дронов на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в конце апреля. Об этом доложил начальник главного управления МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин главе ведомства Александру Куренкову. Вторым направлением работы по ликвидации последствий в МЧС называют сбор нефтепродуктов и предотвращение их дальнейшего распространения в акваторию Черного моря. Для этого у реки установлены каскадные боновые заграждения на постоянной основе. Осуществляется мониторинг, в том числе космический. Жители китайского города Харбина массово скупают одежду с цитатами Владимира Путина. Об этом сообщила генеральный директор Национального центра России Наталья Виртуозова. По ее словам, ажиотаж у китайских представителей также вызывали предметы народного промысла – хрусталь, фарфор и кружево.
3: Мы представляем универмаг и собрали самые лучшие товары с нашей страны, но самое главное, конечно же, промыслы. И мы, конечно, из уважения к Китаю, нашу неваляшку, наши рукодельницы расписали в их традиционный красно-желтый цвет. Мы привезли одежду с самыми популярными цитатами нашего президента, то, что вот у нас сегодня в нашем центре больше всего продается.
2: Российско-китайская экспо проходит в Харбине. Национальный центр России впервые представляет там свой проект «Универмаг», где представлены товары 160 производителей из 60 регионов страны. И о погоде. Державшийся 129 лет рекорд максимальной температуры в Москве на 20 мая побит. Воздух прогрелся до 30 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В четверг в Москве также 30-градусная жара. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Сегодня после 7 вечера на радио «Звезда».
0: Реклама.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
6: 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92. 89. Код Москвы 495.
0: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
8: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок.
9: Сказка ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.
8: Так говорил Пушкин. А итальянцам все равно. У них свой фольклор. Вот какой урок может дать Апеннинская Золушка? Терпеть постоянные унижения ей не хотелось. Поэтому она крышкой сундука сломала мачехе шею, взяв в сообщницы свою няню. Няня тут же подсуетилась и стала для девушки второй мачехой. Вдобавок у нее оказалось сразу 6 злобных дочерей. Перебить их всех Золушке, конечно же, не удалось. Да она и не пыталась. Помог случай. Однажды девушку увидел король и влюбился. Красавица от смущения, видимо, тут же сбежала, обронив при этом, нет, не золотую туфельку, а грязный башмак с подошвой из пробки, какие носили женщины Неаполя. Ну а дальше по классической схеме. Мировой розыск с подключением Интерпола и долгожданная свадьба. Так убийца стала королевой. Очень даже мило. Коза Ностра какая-то.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Одним из первых, кто перевел сказки братьев Гримм, был Василий Жуковский. Да-да, тот самый поэт, литературный критик и педагог, наставник и учитель русского языка, великих русских князей и княгинь. Жуковский адаптировал для нас «Шиповничек» — это «Спящая красавица», «Красную шапочку» и «Кота в сапогах». Все его работы публиковались в 1826 году в журнале «Детский собеседник». Спасибо, дорогой Василий Андреевич. Уберегли.
10: Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
11: У братьев Гримм есть сказка. «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь». Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
10: Все деньги мира.
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
8: Продолжаем наш рассказ. Почти всегда под словосочетанием «братья Гримм» подразумеваются только Якоб и Вильгельм, знаменитые лингвисты и собиратели сказок. Но на самом деле в их семье было аж 9 детей, 8 из которых – мальчики. Кто-то умер в младенчестве, а кто-то, например, Людвиг Эмиль Гримм, добился успехов совсем на другом поприще. Стал известным в Германии гравером. Сегодня сказки братьев известны по всему миру. Но почему эти истории почти всегда очень мрачные, страшные и кровавые? Мы не психологи, но кое-что все-таки нашли и обнаружили. Это интересно, и все сразу становится на свои места.
12: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
13: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Грим. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки, а по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего один принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники.
12: Курсивом.
14: Вопреки распространенному мнению, Вильгельм и Якоб Гримм не придумывали сказки в одиночку. Они собирали народные былины из разных источников. Получается, что вся эта жуть и страшилки и есть национальный немецкий фольклор. Поздравляем!
6: Исторические заметки на радио «Звезда».
14: Продолжаем наш рассказ. Все сказки изменчивы. И такими они были всегда. Как говорится, не соврешь, не расскажешь. Нам только кажется, что мы знаем, к примеру, историю про Красную Шапочку вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Нет, конечно. Постепенно менять тексты сказаний начали еще с древнейших времен. Поэтому многие волшебные истории на одну и ту же тему совершенно не похожи друг на друга. Но у нас есть выбор, что читать, а что нет. Решать вам. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о всемирной истории сказок. Всего вам доброго. И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
15: Пройдут столетия, наши праздники.
16: И каждому дано яблоко.
17: Если звезды зажигают, значит, кому-то пусть будет.
18: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
19: Дальневосточный форпост России.
14: История Тихоокеанского флота. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о костях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Кости живые. Они кровоточат и болят, так как пронизаны кровеносными сосудами и нервами. Поэтому гипс накладывают не только для фиксации, но и для остановки внутреннего кровотечения.
1: Факт второй.
3: Число костей человеческого организма непостоянно. У младенцев их около 300. По мере взросления мелкие кости черепа, позвоночника и таза срастаются. К 25 годам скелет человека насчитывает примерно на 100 костей меньше, чем у ребенка.
1: Факт третий.
3: Кость помнит все. Кости хранят информацию о рахите, туберкулезе и даже голодании. Палеопатологи по скелетам могут определить, чем болел человек в течение всей жизни.
1: Факт четвертый.
3: На МКС за полгода космонавты теряют до 20% костной массы. В 10 раз быстрее, чем при остеопорозе на Земле. Без гравитации остеобласты, клетки-строители, перестают работать, а остеокласты, клетки-разрушители, не перестают разрушать.
1: Факт пятый.
3: За 70 лет жизни кости ног испытывают

0: таинственные клады. Раскопать можно, найти сложно. Золото Колчака.
1: Холодный ноябрь 1919-го. Красные наступают. Последний белый адмирал Александр Колчак вместе с армией спешно на поезде покидает Омск. По легенде, в тех вагонах были не только приближенные Колчака, верные ему солдаты и офицеры, а еще и огромная сумма денег. Часть золотого запаса Российской империи. Но ни сам адмирал, ни преследовавшие его большевики воспользоваться этим грузом не успеют.
0: Цена вопроса.
1: Накануне Октябрьской революции в Российском Госбанке хранилось более 1500 тонн золота в виде монет и слитков. Белогвардейцам удалось захватить около трети этого объема – почти 500 тонн драгоценного металла. Часть золота Колчак и его соратники потратили на закупку американских винтовок. Что-то украли иностранные интервенты. Но судьба нескольких сотен тонн так и осталась загадкой.

0: царским приемщиком его отец. Другие осторожно напоминают, что Колчак в те лихие годы часто посещал Иркутск, а потому золотишко может покоиться на дне Байкала. А третьи кивают в сторону союзников, намекая, что ценный груз могли тайком вывести к себе на родину чехословацкие солдаты, сопровождавшие поезд белого адмирала. В последние годы появилось еще несколько версий. Первая гласит, что Колчак мог спрятать золото на Алтае, в частности, на Семинском перевале или в Денисовской пещере. А вторая, совсем конспирологическая, утверждает, будто бы золото вывезли англичане и переправили через Атлантику в некий канадский банк города Оттава. Но, как советуют бывалые кладоискатели, логичнее всего начинать поиски с окрестностей Казани, где легендарное золото Колчака якобы видели в последний раз.
1: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Несмотря на все достижения науки, человек не спешит совсем отказываться от древних народных промыслов. Один из таких – окрашивание тканей при помощи натуральных красителей. В Африке, Азии и Южной Америке этим занимались еще 1000 лет назад. Там тепло, растительность разнообразная, а значит, выбор цвета огромный. Красили ткань даже моллюсками. Разберемся, а есть ли что-то сейчас на нашей кухне, что можно использовать для обновления гардероба и домашнего текстиля? Технология заключается в приготовлении отвара, обычно путем кипячения и добавления в него ткани, заранее смоченной в воде. Хлопок, лен, шерсть поддаются окрашиванию лучше всего. Итак, чай, кофе и скорлупа грецкого ореха подарят выцветшим салфеткам интересные светло-бежевые или желто-коричневые оттенки. Прокипятив кожуру граната, можно получить и лимонно-желтый цвет, и горчичный. Вариации зависят от длительности нахождения ткани в отваре. Голубой цвет проявится, если приготовить отвар с краснокочанной капустой, а золотой – с ревенем. К некоторым красителям потребуется добавить фиксатор цвета. Это может быть уксус, лимонный сок или рассол. Однако ряд продуктов, например, авокадо или луковая шелуха, содержат дубильные вещества, которые сами по себе закрепят новый цвет ткани. Кстати, косточки авокадо дают восхитительный антично-розовый цвет. Безопасными красителями также считаются лепестки роз, малина, ежевика и шпинат. Окрашиванием тканей занимаются как те, кто против синтетических красителей, так и просто желающие выделиться модники. Среди них встречаются умельцы, перекрашивающие даже кеды и пуговицы.
2: Всемирная энциклопедия еды.
4: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. На первый взгляд, это случай из жизни одной очень необычной собаки. На душе у него было до того горько и больно, до того одиноко и страшно, что мелкие собачьи слезы, как пупырышки, вылезали из глаз и тут же засыхали.
5: 7 мая 1926 года в квартире автора этого произведения прошел обыск. Рукопись изъяли, а публикацию запретили. На родине писателя повесть увидела свет только в конце 80-х.

0: Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте.
1: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Самолет главы государства покинул Пекин. 19 и 20 мая прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписаны 42 документа, включая совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили за чаем международные вопросы. Глава Китая назвал визит российского лидера успешным. Сергей Шойгу напомнил официальному Еревану, что сотрудничество с Россией является основным двигателем развития экономики Армении. Об этом он говорил, выступая на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности. А вот Армения предприняла целый ряд недружественных действий в отношении нашей страны, подчеркнул секретарь Совета Безопасности.
2: Вдумайтесь, глава неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Из них почти 100 тысяч погибло. Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы, Великой Отечественной, Баграмян, Бабаджанян, генерал Исаков, Худяков.
1: Сергей Шойгу также добавил, что граждане Армении работают в нашей стране без квот, патентов и разрешений на работу. Только за прошлый год они перевели на родину почти 4 миллиарда долларов. Арбитражный суд Москвы получил от Центробанка запрос о немедленном исполнении решения по иску к международной компании «Евроклир» на 18 триллионов рублей, это примерно 200 миллиардов евро. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск регулятора о взыскании убытков после блокировки российских резервов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Представители «Евроклир», в свою очередь, заявили, что компания, находящаяся на территории Бельгии, не намерена размораживать активы Российской Федерации. Сотрудники Роспотребнадзора направили запрос в Министерство здравоохранения Египта после отравления россиян в популярном отеле. Об этом сообщается в канале ведомства. Аналогичный запрос получен Ассоциацией туроператоров России. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле. Туристам рекомендовано соблюдать профилактические меры. И в случае появления температуры или других симптомов, немедленно обращаться за медицинской помощью. И о погоде: в четверг в Москве 30-градусная жара, в пятницу до 29 тепла и кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. С нами сегодня Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям. Дмитрий, приветствуем вас.
2: Приветствую.
1: Давайте начнем сегодня беседу нашу с важной новости, очень интересной. Владимир Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства Российской Федерации для жителей Приднестровья. Это накануне случилось, спровоцировало, соответственно, это действие агрессивную реакцию Кишинева и Киева одновременно. Глава киевского режима назвал документ фактором эскалации, поручил спецслужбам подготовить ответные меры. И Майя Санду, в свою очередь, повторяет тезис, что Россия якобы пытается пополнить мобилизационный ресурс. На деле указ стал закономерной реакцией на многолетнюю политику экономического удушения Приднестровья. Мы об этом много говорили в наших эфирах. Молдавия ввела двойные пошлины, ограничила торговлю. Новый закон о гражданстве 25 года позволяет лишать паспортов военных и всех, кого заподозрят в работе на иностранное государство. Ну и, в общем-то, мы видим, что под удар попадают практически все приднестровцы. Это при том, что около половины жителей региона, это где-то порядка 220 тысяч человек, уже имеют российские паспорта, и десятки тысяч представителей молодежи стремятся их получить. Вот давайте этот момент обсудим. Насколько новое положение может повлиять на ситуацию?
2: Я бы даже начал обсуждать это не с политических и геополитических аспектов, а с бытовых. Дело в том, что как уроженец Тирасполя, я там имею огромное количество друзей, там бывших одноклассников, сослуживцев, моих избирателей, когда я там был депутатом парламента. И я в постоянной коммуникации, я ежедневно оттуда получаю десятки вопросов, каких-то месседжей, комментариев. И до этого указа я регулярно получал такой вопрос: «Помоги принять гражданство России, к кому обратиться, как правильно это сделать?» Ну, находясь здесь, я давал какие-то посильные рекомендации, потому что это надо, во-первых, быть уполномоченным лицом, во-вторых, как минимум находиться где-то там, но я всячески старался помогать людям разобраться в этом вопросе. И если представить это как мини-социологическое исследование, то указ президента России отвечает нуждам и чаяниям простых приднестровцев, которые хотят вступить в гражданство России, получить паспорт Российской Федерации и жить полноценной жизнью, понимая главное, что они теперь принадлежат к нашей огромной мощной стране, это раз, и, конечно же, находятся под ее защитой. Второй момент. Мы знаем, как активно и агрессивно продвигала в Молдове свое гражданство Румыния. И Румыния максимально стимулировала прием в гражданство и упрощала это все. Для чего? Для того, чтобы в момент, когда встанет вопрос поглощения Молдовы, сказать: вот там у нас столько-то граждан Румынии. Это очень важный аргумент. Приднестровье, которое формировалось изначально как мощный такой форпост ментального поля российской цивилизации, конечно же, должно в своем большинстве иметь людей с гражданством России. Почему? Потому что это, во-первых, логично, это правильно, и это выстраивает верную конфигурацию геополитическую, геостратегическую и вот в том числе геоэкономическую, потому что все прекрасно осведомлены в том, что Приднестровье чувствует себя даже в условиях блокады относительно стабильно, так как есть помощь, то есть Россия обеспечивает поставки газа, а российские миротворцы и ограниченный контингент, значит, обеспечивают вопросы безопасности. Приднестровские пенсионеры и социально уязвимые слои получают надбавку из Российской Федерации. Вообще выплачивается пенсия российская. Это очень облегчает нагрузку на бюджет республики, которая оказалась в в крайне тяжелом состоянии. Это состояние реального окружения, вот как если бы какой-то гарнизон был окружен. То есть и Приднестровье, с одной стороны, и Украина это не скрывает. Они не то что закрыли границу, они заминировали ее, чтобы уж точно никто не смог там не выскочить, ни куда-то там просочиться и так далее. То есть это беспрецедентные вещи, учитывая, что у Украины нет боевых, значит, столкновений ни с Приднестровьем, ни там, тем более с Молдовой, но идет минирование границ, накопление групп вооруженных, там и ВСУ, и спецназ, и так далее, для возможных действий против Приднестровья. И Молдова действует таким же образом. Отменены ранее существовавшие льготы, там, налоговые, таможенные. Почему? Я еще буквально в одной фразе, вот многие говорят, ну, а в чем проблема этих льгот? Проблема в том, что есть Приднестровье, это непризнанная страна, но она имеет свой бюджет, свои государственные органы, и, соответственно, собирает налоги, и собирает различные таможенные сборы. Вот это идет в бюджет Приднестровья. Но так как она не признана, предприятие, чтобы вести работу, значит, на экспорт и, кстати, и на импорт, они вынуждены что-то вносить и в бюджет Молдовы. И вплоть до последнего времени существовала льгота. То есть эти, скажем так, выплаты были относительно небольшими. Сейчас это отменяется, и бюджет Молдовы надо платить по полной, а это означает двойное налогообложение и, следовательно, гибель промышленного и аграрного комплекса ПМР.
1: Есть еще один момент. Параллельно Украина внесла в Раду законопроект о признании гагаузов коренным народом. Ну, часть многоходовки, связанной с подготовкой к поглощению Молдавии и Румынии. Гагаузская автономия с ее пророссийским населением остается одной из главных преград также для Унирия. Тут можно вспомнить, что на референдуме 2014 года 98,9% гагаузов высказали за право на самоопределение в случае утраты Молдавии независимости. Ну и теперь Киев, по всей видимости, пытается заранее там, понизить в правах нелояльное меньшинство, чтобы помочь прорумынским силам избавиться от пророссийского очага, и создает условия вместе с тем для того, чтобы вот вся эта конструкция стала реальностью. Ну, это работа в связке.
2: Дело в том, что, да, гагаузы, они являются реально уникальным народом, будучи тюркоязычным народом, они при этом исповедуют православие. Это достаточно такой момент интересный, потому что практически все тюркоязычные народы, это, как правило, исповедуют ислам. И гагаузы ментально связаны с Россией. Вот чего многие не хотят понять. Они ментально связаны с Россией, и даже при всем при том, что их принимают там в Анкаре, с ними работают официальные лица Турции. Турция старается, значит, туда входить, проплачивая образовательные, коммерческие программы и проекты. И все равно при этом гагаузы, они как бы, ну, принимают дары, как есть такое выражение, даренному коню в зубы не смотрят. Но при этом они все равно ориентируются на Россию. Почему? Потому что когда-то эта земля к ним отошла благодаря присоединению Бессарабии к Российской империи, и гагаузы наряду с болгарами получили право переселения, льготного переселения, так как они хранили верность православной вере. И под это был соответствующий вот указ, если я не ошибаюсь, да, не ошибаюсь, Александра I. Соответственно, гагаузы находятся вот в поле этой крупной игры. И у них в уложении, то бишь как бы местная конституция, которая в свое время была принята в результате переговоров с Кишиневым, прописан пункт о том, что они имеют право, этот пункт уже есть, его не надо там, значит, выдумывать или там добиваться, он уже есть, что они имеют право самоопределиться, если меняется статус Молдовы. И это беспокоит Кишинев, что у них есть законные основания, сославшись на этот пункт в уложении, сказать, ребята, вы идете в Румынию или в Евросоюз, ну, счастливого пути, а мы будем самоопределяться. И второй момент, то, что гагаузы, они ведь не только, собственно, в молдавской Гагаузии, они населяют весь юг Бессарабии, и поэтому на территории Украины по разным оценкам, ну, там до 100 или от 100 тысяч гагаузов проживают. Компактно, опять же, в Южной Бессарабии, только на другой стороне. И поэтому там идут игры по линии офиса Зеленского, по линии спецслужб, потому что они бы хотели разорвать вот этот единый гагаузский фронт и не допустить чего? В свое время, еще где-то, это был, по-моему, 2015 год, была попытка.
1: Не допустить чего? Давайте мы здесь сохраним интригу, продолжим в следующей части беседу. Это «Радио Звезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама.
5: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Международный военно-морской салон «Флот» с 10 по 14 июня в городе Кронштадт. Выставочная экспозиция, деловая и спортивно-демонстрационная программы. Подробности на сайте fleetexpo.ru. Категория 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Продолжаем.
2: Да. Дело в том, что в 2015 году уже была попытка создания некого бессарабского объединения, куда бы вошли, ну, костяк должен был состоять из гагаузов и болгар. И эта история называлась «Народная рада Бессарабии». Она была жесточайшим образом тогда подавлена силовиками Украины при участии спецслужб Молдовы. Но, тем не менее, вот уже была попытка соорганизоваться вот в это объединение новое геополитическое. И это бы объединение, несомненно, было бы, ну, назовем его так, пророссийским, да, потому что, опять же, костяк – это вот болгары и гагаузы, оба народа, которые, опять же, имеют особое отношение с русским народом. Поэтому мы говорим об абсолютно серьезных вещах, и мы понимаем, что противник старается действовать на опережение. Они сканируют ситуацию, они на основании этого принимают те или иные решения. Я знаю, что по линии Киева в Гагаузе уже приезжали там ходоки от, скажем так, гагаузов, от той части гагаузов, которые продались режиму вот в Гагаузию, поговорить о том, зачем вам нужна эта Россия, вот давайте по-другому, но они там получили отпор.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
0: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Следующий вопрос, который хотелось бы задать, он специфический в том плане, что, с одной стороны, вроде бы ответ очевиден, но, мне кажется, надо проговорить для того, чтобы еще раз, скажем так, диагноз ситуации поставить и выработать рецепты для лечения. А что мешает сегодня Приднестровью и Гагаузии самоопределиться?
2: Мешает, я считаю, несколько моментов. Первое – это такой международный заговор. Если тот или иной народ или та или иная территория хочет самоопределиться, и при этом она лояльна к России, то это самоопределение с точки зрения международной бюрократии невозможно. И это первое препятствие. Второе. Приднестровцы самоопределились, у приднестровцев полноценное государство, но просто в окружении есть риск, что Киев с Кишиневым под кураторством ЕС и НАТО пойдут на авантюру, в том числе на силовую. То есть Приднестровье в этом отношении на данный момент представляет собой полноценную маленькую республику, даже со своими деньгами, со своей денежной единицей. Гагаузы – это автономия, но у гагаузов пока еще, несмотря на давление Кишинева, политическая автономия – это не просто некая этнокультурная автономия, где люди там, ну, ходят в каких-то национальных одеждах, возможно, говорят на своем языке. У них есть башкан, у них есть народное собрание, это как парламент, у них есть исполком как правительство, и они влияют на формирование местных органов власти. То есть это на самом деле довольно сильная автономия. И ее сейчас тоже стремятся максимально раскассировать. И самоопределиться им, собственно говоря, ничто не мешает, кроме вот этих внешних обстоятельств. И здесь особую роль, конечно же, как в случае с Южной Осетией и Абхазией, может и должна сыграть Россия. Я приведу простой пример. Когда я был депутатом парламента, возглавлял там комиссию по внешней политике и участвовал во встречах с зарубежными делегациями, в том числе ОБСЕ, различные группы, значит, западные дипломаты. И я вот задал прямой вопрос одному из дипломатов, который присутствовал на встрече. Я говорю, ну вот почему вы отвергаете идею конфедерализации или федерализации Молдовы? Говорю, вот и Приднестровье тогда сохранит свой государственно-правовой статус и Молдову, но при этом это будет, ну, какое-то федеративное, нейтральное государство, которое будет проводить там равноудаленную политику. Он мне прямо сказал, он говорит, потому что вы ориентированы на Россию, у вас нет шансов. Мы никогда этого не признаем. Это уловки Кремля для того, чтобы здесь сохранить военную базу и своих миротворцев.
1: Хорошо, а если мы понимаем, что они, наши оппоненты, которые сегодня сидят в Кишиневе и Киеве, ориентированы на НАТО и на наших прямых врагов из западного лагеря, значит, для нас гипотетически это тоже может быть не меньшим аргументом в сторону помощи к самоопределению. Я имею в виду, что это ведь игра, в которую можно играть вдвоем. И танго вообще-то вдвоем тоже танцуют.
2: Да.
1: И в этом смысле, если уж так называть вещи своими именами, а мы уже обсуждали тему того, что Армения, например, которая сегодня в штопор попадает и довольно себя вызывающе ведет по отношению к России, ну, она тоже может иметь последствия те или иные. А в условиях, когда, например, заокеанский гегемон объявляет зоной своих интересов практически весь земной шар, ну, хорошо, сейчас они уже говорят про западное только полушарие, но, тем не менее, почему же мы, как держава, которая вновь заявляет о себе, не можем объявить постсоветское пространство зоной своих собственных интересов? Так вот, с точки зрения географии тогда, если рассмотреть вопрос, какие условия необходимы для того, чтобы тема самоопределения этих территорий могла бы реализоваться наиболее успешным образом?
2: С точки зрения географии, несомненно, это выход российской армии к границам Приднестровья, к границам, к южным границам Молдовы, где как раз гагаузы и болгары проживают компактно, и где и находится автономия. Это, несомненно, реализация проекта, при котором Северное Причерноморье, исторически принадлежавшая России, снова вернется в Россию. И кто бы мне что ни говорил, я вот объективно стараюсь быть, ну, с точки зрения исторической науки, ну, таким относительно нейтральным человеком, потому что факты есть факты. И я могу сказать прямо, на Северное Причерноморье исторически могут претендовать две державы, это мы и Турция. Потому что до нас там были турки. В ходе русско-турецких войн эта территория отошла к Российской империи. И там находилась в течение веков. Соответственно, никакой Украины, ничего похожего в моменте, когда эти территории присоединялись к Российской империи, ну, просто не существовало. Тут не о чем говорить. Нет предмета даже для дискуссии. Но не было там такого.
1: Ну, во время Крымской войны, я прошу прощения, западники, они воевали с русскими и с Российской Конечно. Империей.
2: Так более того, ну, все отрезки пути, по мере того, как Турция уходила оттуда, это русская армия решала эти вопросы, эпоха Екатерины, и, значит, затем уже при Александре Первом мы вышли на результат, когда Бессарабия тоже присоединилась к Российской империи. И в результате, если я не ошибаюсь, там был подписан Бухарестский мир 1812 года. Самое интересное, буквально на коротком лаге до вторжения Наполеона Турция капитулировала. Она не выдержала натиска. Был расчет на то, что мы воюем с Турцией, одновременно вторгается Наполеон. Но Наполеону не повезло, Турция капитулировала раньше. И здесь нет даже никакого исторического предмета для спора, чья-то территория. Абсолютно очевидно, чья-то территория. И есть такое определение, как без обид, без амбиций, это надо просто признать, потому что некая условно-историческая Украина, она никогда не была морской державой. Ну, запорожские казаки, которых сложно отнести все-таки к исторической Украине, другое было сообщество, они, да, они выходили в Черное море пограбить турок. Это правда, на своих вот запорожских чайках. И любопытный момент такой, что мало кто знает, а вот в Тирасполе в примерно 91-92 году было создано Черноморское казачье войско. Я сам в период боевых действий был казаком Черноморского казачьего войска, в ее составе принимал участие в отражении молдавской агрессии. Так вот, вот это Черноморское казачье войско, исторически это и есть Запорожская сечь. Потому что, когда сечь оказалась в Тулу империи, их сначала переселили на Днестр, и, потому что была граница с Османской империей. А когда граница отодвинулась до Прута, они ушли туда, на Кубань, и стали костяком кубанского казачьего войска. Такие фантастические, ну, движения происходили исторически, и все это связано только с Россией.
1: Пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на каналы «Звезда Аналитика» и «Шафран». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пострелезы и новости.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
9: Продолжим после новостей.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили танк, станцию РЛС, пункт управления дронами противника и украинских боевиков в Харьковской области. Подробнее о работе рассказал командир противотанкового дивизиона с позывным «Метель».
12: У нас сейчас задача простая, это поиск и уничтожение артиллерии противника, в основном пунктов управления БЛА, ну, соответственно, вооружение военной техники противника, также уничтожаем личный состав противника, во всяком случае, стараемся это делать, но, в принципе, у нас тоже неплохие те же самые КВНы, дроны на оптоволокне, в принципе, ими работаем, справляемся.

0: прикладная работа, она интересная. И тут мы не имеем права менжеваться, переминаться с ноги на ногу, смотреть грустно по сторонам. Время идет, и это время может быть упущено. Сейчас этот шанс есть. Если мы, не дай бог, упустим этот шанс, что мы получим в итоге? Мы получим враждебное Черное море. А этого допустить никак нельзя.
1: Я вот еще один штрих хотела бы добавить к общей картине, потому что недавно была новость о том, что выпустил Казахстан памятную золотую, насколько я помню, монету, ну, в любом случае, памятная монета Золотой Ордой.
0: Да.
1: И тут же, конечно, возникли вопросы относительно того, какие ориентиры выбирают для себя там разные постсоветские республики, в частности, Казахстан, потому что на самом деле от Орды и эти территории тоже страдали. Ну, там много интересных вопросов с исторической точки зрения, но тем не менее... Еще одна новость пришла. Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев заявил, что его страна является уже после выхода монеты, после этой новости, наследником Золотой Орды и призвал изучать ее политическую и экономическую модель. Об этом он сказал на открытии форума «Золотая Орда как модель степной цивилизации». Я вот просто хочу на минуточку кратко сделать несколько ремарок, потому что у нас тема эта тоже активно продвигается в виде евразийства. Там памятники Чингисхану в некоторых регионах России собрались ставить.
0: Орден Субуде якобы должен появиться, да, это не шутка.
1: Так просто, если обратиться опять-таки к истории, к летописям, к реальным источникам, которые существуют, что такое было нашествие Орды на территории Руси. Это фактически геноцид. Это сравнивание с лицом земли целых поселений, это убийство населения, в частности, женщин, детей, ограбление. То есть последствия очевидны, зафиксированы историческим источником, и тут двух мнений быть не может относительно того, какое влияние Золотая Орда оказала на наши исконные земли. И вообще, какое было отношение русских людей к тому, что творила Золотая Орда. Теперь мы имеем следующее. У нас внутри России на внутреннем контуре активизируются соответствующие движения, которые пытаются нам рассказывать о том, что государственность российская вообще в целом сложилась только благодаря Орде, и мы им должны быть благодарны, ну и куча всякой прочей ереси, мы сейчас не будем разбирать это более подробно. Но вот факт того, что Казахстан объявил своим идеалом Золотую Орду, он ведь тоже должен заставить нас задуматься относительно процессов, которые на постсоветском пространстве разворачиваются. И это, как мне кажется, очень хорошо укладывается в наш разговор по поводу пантюркизма, Великого Турана и всех частностей текущей ситуации, которую мы имеем, например, там на западе нашей страны, по западным границам, специальная военная операция, Молдавия и так далее, так далее, так далее. Вот.
0: Это уникальный на самом деле момент и интересный. Я не думал, что мы об этом заговорим, но насколько моя память позволяет сказать, казахи, они наоборот отделились от Орды, были вынуждены уйти оттуда, потому что проявляли склонность к самостоятельности. И вплоть до 30-х годов казахи, они назывались казаки, казак – вольный человек. И уже когда нарезались советские республики, было введено вот это название «казах», чтобы не путать с казаками там на Дону и еще где-то. И если мы говорим о судьбе этого очень хорошего, очень доброго, трудолюбивого народа, я бы сказал следующее. А судьба казахов могла оборваться еще давно, потому что их земли постоянно подвергались набегам джунгаров и прочих товарищей. Набеги были сопряжены с тем, что вырезались казахи, вырезались их семьи, там женщины, дети, очень жестокие были набеги. И это все было обнулено, и казахи получили защиту именно в составе Российской империи. По этому поводу издавались книги, материалы. Их надо просто поднять, это же все есть. Но, да, и современную свою государственность казахи получили в

0: составе СССР. Вот в чем дело. Они получили свою вот современную государственность не от Орды, не от Джунгар или еще не от инопланетян. Они получили от нас эту государственность с границами, с городами, столицами и так далее. Казахи очень хорошо себя проявили на всех этапах развития нашей страны и в годы Великой Отечественной и прочее. И как народ мы их должны уважать, ценить и прочее. Но внутрь элиты начинают просачиваться вот такие, скажем так, соблазнительные идейки оторваться от своего исторического реального массива и начать развивать искусственную тему то Золотой Орды, то там каких-то историй, там близких к пантюркизму, но это все же искусственно. А у меня возникает вопрос, почему мы не идем казахам со своей информацией, со своими доводами, со своей аргументацией. Почему огромное количество казахских блогеров сейчас являются русофобами, а не там русофилами? Кто вообще, как эта вся работа простроена? И таким образом, да, огромная республика. У нас с Казахстаном самая большая сухопутная граница. У нас даже с Китаем она меньше, чем с Казахстаном. В итоге Казахстан неожиданно может пойти в другую сторону.
1: Причем мы же видим, как происходит все это. Формирование сначала искусственной исторической идентичности. Что Украина, копали там древние Укры, Черное море, что Казахстан. Кстати, если немножко копнуть, это, конечно, курьезно звучит, но тем не менее, вы упомянули блогеров казахских, а ведь ходили ролики очень активно в свое время о том, что древние казахи на самом деле одомашнили динозавра. Ну, это звучит смешно, но тем не менее, это смешно звучит до тех пор, пока формы там курьезные не начали принимать более там, совершенно иной поворот, да, в общественно-политическом дискурсе. И вот теперь мы наблюдаем тему Золотой Орды, которая берется за модель. Я еще раз подчеркну, форум-то как называется? Золотая Орда как модель степной цивилизации. Проводит Казахстан.
0: Дело в том, что я с похожей историей столкнулся на одной конференции, посвященной такому полководцу эмиру Тимуру известному, да, и там собрались, это вот из рубрики про Золотую Орду, собрались представители национальных общин, там и узбекская, там и общины, которые Кавказ представляли, еще там, и я там как этнолог и социолог присутствовал, я слушаю выступления. Значит, Тимур на сегодняшний день один из символов таких серьезных в Узбекистане, что, ну, действительно, он там и Самарканд отстроил, и туда всех свозил, плененных ученых, мастеровитых людей, там, талантливых людей. И там в выступлениях звучало следующее. Выступает представитель, специально не буду называть, одной из кавказских народностей, говорит, вот нас до нашествия Тимура было столько-то, а после него никого не осталось. Потом еще кто-то рассказывает, как он уничтожил какой-то народ. Потом третий человек рассказывает, как он стер с лица земли некий город и цивилизацию. И все рассказывают о жертвах и разрушениях тотальных и фатальных. В том числе, кстати, он Золотую Орду очень серьезно, по сути, она прекратила существование благодаря ему. Гигантская проливалась кровь, там пирамиды из голов. Но как-то так устроено, и все собрались его похвалить. Что вот да, это мощная историческая личность. И то, что когда, значит, в одной ситуации там детей кинули грудных, и он приказал воинам там топтать их конями, и даже они отказались. И он поехал первый со словами: «Кто не со мной, тот против меня», и те, понимая, что им грозит, следом за ним поехали конями топтать этих грудных детей. Поэтому есть такие нюансы, которые не до конца учитывают всех последствий.
1: Я к чему упомянула все эти эпизоды? К тому, что мы видим последовательно в новых условиях, как те или иные акторы геополитического пространства начинают выстраивать свою новую цивилизационную модель. Причем очень часто это происходит абсолютно таким политтехнологическим, искусственным образом, абсолютно очевидно, обслуживая определенные политические интересы, где нет никакой реальной исторической подоплеки. А мы на этом фоне почему-то вот стесняемся говорить о пространстве, которое просто не может не входить в нашу зону влияния, и вообще практически не говорим об исторической России, что странно.
0: У нас настолько мощная аргументация, которая находится на полках исторической науки, что реально это некое социальное преступление не использовать это в дискуссии, в диалоге. И да, даже банальный момент, когда я там выступал периодически перед молодежью, которая из Молдавии сюда приезжала, я задавал им вопрос: если было княжество Молдова, кто в нем жил? Молдаване. У молдаван какой должен быть язык? Молдавский. Ответьте себе на вопрос, почему вам навязывают румынский язык? Вот как надо, это банальные вещи, которые на поверхности, ты в двух-трех ходовке ломаешь схему, которую противник выдвигает тебе.
1: Дмитрий, спасибо вам большое за эту, как всегда, очень интересную беседу. Дмитрий Соин, ветеран спецслужб и специалист по информационно-психологическим операциям, был сегодня с нами. Подписывайтесь на его телеграм-канал «Русский ревизор». А в Максе подписывайтесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран». До новых встреч!
0: Всего доброго, до новых встреч!
2: Стратегия национальной безопасности. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
3: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
4: Добрый вечер.
5: Здравствуйте, товарищи.
6: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
7: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
8: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
2: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
9: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».
2: Человек и время.
10: Каждый день мы смотрим на часы и видим 60 минут в часе. Каждый школьник знает, что в круге 360 градусов. Но задумывались ли вы, откуда взялись эти числа? Их происхождение уходит корнями в глубокую древность, в математику шумеров и вавилонян. Жители древнего Вавилона использовали 60-ричную систему счисления. Почему 60? Это число очень удобно. Оно делится без остатка пополам, на 3, на 5, на десятки и на дюжину. Делить что-либо на части, вести торговый расчет или измерять время с таким числом было невероятно просто. Попробуйте также легко разделить сотню. Любовь жителей Вавилона к числу 60 и его производным распространилась и на астрономию. Наблюдая за небом, они разделили путь Солнца по небу на 360 частей градусов. Это давало удобную единицу для измерений. Ведь 360 тоже прекрасно и много на что делится.
2: Человек и время.
10: когда позднее потребовалось дробить время. Та же самая логика продолжилась. Древние греки, принявшие вавилонскую систему счисления, разделили час на 60 минут, а минуту на 60 секунд. Так древнее наследие вавилонских математиков и астрономов прочно вошло в нашу жизнь. Это удивительно. Каждый раз, глядя на циферблат или измеряя угол, мы, не задумываясь, пользуемся системой, которой более 4000 лет. Она пережила цивилизации, перешла к римлянам, арабам и, наконец, к нам. Простота и гениальность древней мысли до сих пор отсчитывают ход нашей жизни.
2: Человек и время.
5: Уровень воды в реке Урал,
11: Центральный банк сохранил
5: на Крымском мосту.
11: Российские космонавты совершили государственную дому после проекта о возможном продлении.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
12: 1950 название города Пермь.
13: Александр Константин Симонов.
14: Утро на радио «Звезда».
2: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Президент подчеркнул, что товарооборот между нашими странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%, и что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность.
2: Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества. Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран за все годы своей работы на деле доказал свою эффективность.
1: Президент также добавил, что на правительствах двух стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности сторон в работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал Владимир Путин. Встреча глав России и Китая, напомню, состоялась в Пекине. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что благодаря нашей стране Армения сохранила суверенитет в 90-е годы прошлого века и избавилась от энергетической блокады. При этом секретарь Совбеза отметил, сейчас официальный Ереван предпринимает шаги, не отвечающие союзническим отношениям. Например, власти Армении утвердили курс на вступление в Евросоюз, республика присоединяется к позиции Брюсселя, сближается с недружественными России странами, вступает в так называемый Международный уголовный суд и выдает российских граждан третьим странам. Химкинский городской суд приговорил 4 таксистов к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. Злоумышленники похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе инстанции. Подсудимые входили в преступное сообщество, действовали путем краж, грабежей и мошенничества. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал об аресте 38 фигурантов уголовного дела. Россияне вернули в оборот почти 252 миллиона рублей в рамках монетарной недели, которая прошла с 6 по 18 апреля. По данным Центрального банка, люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Чаще всего сдавали монеты в 1 рубль, остальное копейки. В регуляторе напомнили, что некоторые точки принимают мелочь и после официального завершения акции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Военная стратегия, тактика, доктрина. Театр военных действий. Коалиции, Содружества, Альянсы. Кто, с кем и против кого? Разбирает Алексей Леонков в программе «Военная экспертиза». Слушайте через несколько минут. На радио «Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда», авторская программа Алексея Леонкова. Рядом со ведущей Анна Шафран. Алексей Петрович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Конечно, много сейчас говорят о визите Трампа в Пекин. И совершенно очевидно, что вещь во многом вынужденная, потому что нельзя не поехать было, а с чем ехать – это вопрос. И в связи с этим, что хотелось бы обсудить сегодня? А какова стратегия Трампа сегодня и сейчас, учитывая целый ряд факторов, которые мы имеем к настоящему моменту? Это, скажем так, сложно сочиненная ситуация на Ближнем Востоке, с Ираном, это проблемы во взаимоотношениях с европейскими союзниками и так далее, так далее, так далее. То есть, на самом деле, целый ряд факторов и внутриполитическая ситуация, которая про очень сложную тему выборов. Как из всего из этого выходить, учитывая, что Трамп не привык вот так вот проигрывать и признавать свои ошибки. И Америка гегемон, и должна быть снова великой. А какой выход?
2: Да, ну, конечно, хотелось бы сказать, как управлять миром, не привлекая санитаров, да, такая вот характеристика. Но на самом деле, вот поездка в Китай, она стала той самой последней точкой, которая сформировала такое мнение, что Трамп выбрал глобальную стратегию ни мира, ни войны. Он не может достигнуть своих целей мирным путем, но и не может достигнуть своих целей военным путем. И этому очень много примеров. Например, ситуация на Украине. Трамп обещал очень быстро отрегулировать этот конфликт, но весь 25-й год прошел в разговорах, конфликт не отрегулирован, мало того, он стал более, скажем, опасным, то есть эскалация нарастает и может перекинуться из регионального в континентальный, потому что Европа очень уже активно вписывается и, скажем, в этом противостоит Трампу. Трамп пытался закрутить гайки Европе, но Европа не поддалась, но в то же время Европа не может избавиться от Трампа, потому что он является ее естественным щитом, который формировался с 49-го года. Ситуация на Иране, по войне против Ирана, это примерно такая же. Трамп не может победить Иран военным путем. Не хватило сил и средств, неправильно посчитали, неправильная оценка внутренней ситуации в Иране, неправильная стратегия, которая не имела целей, вот. Но и не может, как говорится, завершить войну, потому что это такое крупное поражение, которое будет долго эхом отдаваться по всему миру. То есть уйти он тоже не может от иранской проблемы. То же самое происходит с Китаем. Он явно проигрывает торговую войну с Китаем, но не может наладить через Китай какие-то отношения и сделать, скажем, полем раздора Тайвань тоже у него не получается. То есть получается так, что во всех этих направлениях у Трампа ни мира, ни войны. Он не может воевать, но не хочет достигать мирных соглашений. Но в то же время такая тактика, она позволяет, или точнее стратегия, позволяет гибко изворачиваться и пытаться построить то, что Трамп называл «сделаем Америку вновь великой». То есть он хочет сделать пакс американо не такой, который был раньше, да, а немножко другую модель, которая будет отличаться от модели 45-го года. Он хочет на этой модели зарабатывать. То есть Америка тогда распространялась и что-то там внесла свою демократию, свое видение жизни, покоряла, подавляла всех стран, которые не соответствовали этой модели. Но Трамп хочет остаться гегемоном, но при этом, чтобы все деньги стекались или все средства отдавались Америке. То есть он хочет стать правителем, но этому мешает множество противоречий. Во-первых, все те конфликты, которые он не достиг, никакого успеха ни мира, ни войны, плюс внутренняя повестка в самих Соединенных Штатах Америки, его противостояние дипстейту, его противостояние демократам и там другим всяким вещам, плюс экономика там подрывается из-за высоких цен, что еще и это является давлеющим фактором. И все это в совокупности вот в этом, то, что он там наворотил, назвав себя миротворцем, вот это и определяет его вот эту изворотливость, поэтому мы утром читаем твиты Трампа, где они такие очень воинственные, там, что сейчас мы пролетим и наведем опять демократию против Ирана, но все понимают, что у него нет сил и средств достичь этой цели. А вечером он говорит, ну, Иран уже согласился со мной на какую-то мирную сделку, но мы не видим никакой мирной сделки.
1: А вот все те конфликты, которые сегодня активизировал и развязал Трамп, они не ухудшили ли его положение, которое могло бы быть без проведения операций соответствующих.
2: Ну, дело в том, что само состояние Америки, ее как мирового гегемона, всем давно оценили, что политика, которая проводилась многими президентами Соединенных Штатов Америки, зашла в определенный тупик. Да, Америка по-прежнему себя называет великой державой. Да, у нее как бы мощная армия, у нее есть ядерный арсенал, но на поверку оказывается, что все не так. То есть есть некий контроль в финансовом секторе, есть присутствие военной силы против стран, которые не могут противостоять Соединенным Штатам Америки. Но если Америка затевает войну, выясняется, что и даже с этими странами не исполняется. Ну и внутренние противоречия, которые Америка традиционно заливала деньгами. То есть у нее существует огромное количество там внутри страны противоречий, которые не решались, а просто закрывались. И вот эта вот модель привела к тому, что когда Америка столкнулась с вызовом, мир устал быть однополярным, как говорил наш президент, что Америке доверили управлять миром, но она с ним не справилась после 91 года. Они не могли придумать никакой модели, которая бы все это изменила. И вот Трамп, он же выступил вначале как реформатор, как боец с безликой машиной правительства, да, он же с этим приходил. Вот. Но получилось так, что его методы борьбы означали не что иное, как концентрация власти в своих руках. То есть он говорит, я буду бороться, но если все под моим контролем. Но американское общество, и Deep State, и там демократы сказали, а что это, Трамп там будет каким-то королем. Он говорит, нет, это лучше, потому что централизованная и мощная армия, золотой купол, золотой флот, золотой век Америки, я вам обещаю. Но нету внутреннего доверия в Соединенных Штатах Америки. Очень многие выступают, но что это вы решаете с какой-то там, скажем, структурой лоббистской, которая на этом очень хорошо деньги зарабатывала. То есть вот это все привело к тому, что реформы, они как бы нужны, но как Трамп их проводит, оно, скажем, встречает как внутреннее сопротивление в Соединенных Штатах Америки, так и внешнее. Потому что, когда гегемон пытается на внешнем контуре показать свою силу, он постоянно попадает в просак. И тогда все спрашивают, а что это за гегемон? И многие страны говорят, да, король-то голый, поэтому давайте, говорится, вести свою политику. А тут еще многополярный мир. То есть реформы нужны, но теми методами, которые проводит Трамп, это говорит о том, что на самом деле стратегии, как вытащить Соединенные Штаты Америки из того, что, на чего они наворотили с 91 года, практически нет. И Трамп занимается ничем иным, как разведкомбоем. Куда-то встрял в какой-то конфликт, получил по шапке, отошел. Но войну заканчивают как бы не с руки, но надо что-то делать. И вот это вот, он пытается нащупать те самые границы, которые потом, в последующем, они, наверное, хотят разделить мир на определенные сферы влияния. И вот как раз при делении этих сфер влияния Трамп тоже пытается навязать свою игру. Он говорит, будет великая двойка. Китай и США. Но в то же время он говорит, что может быть великая двойка России и США. Но мы знаем, что если США такие вещи достигнут, то Россия и Китай рано или поздно начнут с собой воевать. Россия говорит, у нас есть двойка, Россия и Китай. США, ты как бы там приземляйся к нам, но мы будем говорить на равных. Но Трамп говорит, нет. Америка никогда не будет говорить с вами на равном, потому что это великая страна. И вот эти вот противоречия вкупе и приводят к тому, что вот эти метания Трампа, которые мы с вами наблюдаем, они делают мир, скажем, не таким безопасным. Правила игры, которые были установлены до 91 года, Трамп все разрушил. Всю вот эту систему международной безопасности разрушил. Новой системы нет. И раз нет этой новой системы и нет договоренности, то мир стоит на пороге очень серьезных событий. Любой шаг может привести либо к трагическим последствиям под названием Третья мировая война, либо к конструктивным последствиям, но это все зависит очень много от Трампа, его преемников, но также самое от нашего президента, китайского руководителя, от их преемников. Будет ли эта политика продолжаться и к чему это все приведет?
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Военная экспертиза. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл – и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: И здесь возникает вопрос, а с одной стороны, ответ на него очевиден, вы уже частично дали его, Deep State и вся система американского эстаблишмента, а с другой стороны, тем не менее, зададимся еще раз, почему Трамп не стал диктатором?
2: Да, вот Трамп же очень любит в различных там соцсетях показывать себя, что он там император, папа римский, это чуть ли себя не с Христом там ассоциирует. То есть он говорит, я хочу быть лидером, главным, США это должна стать империей. Но есть множество противоречий, что вот это, он говорит, я сделаю все сам, вызывает сопротивление, например, со стороны оборонного комплекса. Трамп хочет переделать оборонный бюджет. Но там уже сложившаяся система лоббистов. Кто-то за военно-морской флот, кто-то за ВВС, кто-то за ракетные войска и так далее. То есть там система сбалансирована. Трамп говорит, нет, надо сейчас все деньги вложить в флот, в золотой флот создать, в золотой купол и так далее. Но это разрушает лоббистскую систему. И, понятное дело, идет противодействие, потому что оборонные концерны не хотят лишиться своих прибылей. То же самое он действует с Европой. Он говорит, будет новый контур безопасности, где не раньше, как говорится, всем сестрам по сергам, а каждый будет платить за это деньги. И если вы заплатили деньги, вы получаете безопасность. Европа к этому не готова, но и отказаться она не может. Но поэтому идут такие противоречия. Дальше, общественное мнение не понимает в США, а что это вот Трамп сосредоточен на этом внешнем, когда у них внутри все плохо, и у них растут цены на бензин, у них там железнодорожные поезда сходят с рельс. То есть это еще одно противоречие. Ну и, понятно, подстегивает это все внутриполитическое, партийное, республиканцы и демократы, которые сталкиваются с лбами.
1: А вот здесь многоточие, и продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».

0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: И самое интересное, это американский военный бюджет. Давайте об этом поговорим в контексте стратегии «Ни мира, ни войны».
2: Да, вот Трамп, когда стал президентом, 47-м, он тоже изменил военный бюджет формирования. У американцев это все было планово. То есть, с учетом инфляции и так далее, бюджет постепенно повышался. Но когда Трамп был 45-м президентом, он под конец сказал: ребята, надо срочно вложиться в флот, иначе Китай нас опередит. Но баланс лоббистских структур привел к тому, что опять все распределилось равномерно, и США не построило 350 новых кораблей, а Китай, как мы знаем, за этот период создал флот численностью свыше 400 единиц различных кораблей различного ранга, скажем так. И здесь мы видим следующее, что Трамп каким-то образом, видимо, договорился со всеми этими структурами, поэтому военный бюджет на 27-й год составляет $1.5 триллиона. Это фантастическая цифра. То есть, когда был Трамп 45-м президентом, там цифра колебалась около 800 миллиардов, а тут сразу полтора. То есть, это такой резкий скачок, но некоторые из сенатского комитета говорили, на самом деле Трамп запрашивал 2,2 триллиона долларов, но мы его тут немножко подрезали, чтобы, как говорится, широко не шагал. Но все-таки цифра колоссальная. И в этой колоссальной цифре как раз есть все инициативы Трампа. Там есть и Золотой флот. Там есть самолет F-47, который будет базироваться на этом флоте. Это там самолет шестого поколения, который будет невидим, страшный и смертоносен. Там есть тот же самый золотой купол, но есть огромная ставка, например, на производство беспилотных систем. То есть, если в начале специальной военной операции у американцев было самое большое количество беспилотников, 7500 единиц, то сейчас эта цифра выглядит достаточно смехотворной, потому что мы, например, только за месяц сбиваем свыше там, 40 тысяч беспилотников. То есть, если бы это число не изменялось, то американцы бы уже решили свой беспилотник. Сейчас вкладываются серьезно в эти беспилотные технологии. И цифра достаточно внушительная, 75 миллиардов долларов. При этом Трамп провел же очень огромную работу, по лояльности военно-промышленного комплекса. То есть он провел, его администрация провела переговоры с известными концернами Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, это в которой входит знаменитая корпорация Raytheon, которая занимается ракетным вооружением. Он в самой республиканской партии создал ястребиное военное крыло, военные, которые считают, что Америка должна быть вооруженной страной до зубов и так далее, непроницаемой, цитадель. Мы уже этот вопрос как-то обсуждали, это из нескольких там поясов обороны. Вот. И Трамп, конечно, хочет решить все проблемы Америки, потому что он построит самую мощную армию в мире. То есть Америка должна иметь мощную армию не по рейтингам, которые они рисуют, что Америка, так как там первая, так и у нее самая мощная армия. Мы видим в реальных боевых действиях это не так. Но Трамп хочет именно добиться результата. И даже если у него все остальное провалится, он хочет остаться в истории как человек, который построил самую мощную армию в мире, американскую армию.
1: При этом вот этот вот личностный фактор, эго, он всегда присутствует, получается. И это не фигура речи, а действительно фактор, который влияет на конфигурацию.
2: Да, влияет на конфигурацию, на стоимость этих программ, поэтому Трамп постоянно рискует. Конечно, у него есть критика со стороны, партии мира среди республиканцев, которые говорят, да мы вообще не понимаем, зачем это нужно, это большие траты. Демократы с удовольствием критикуют все программы Трампа и Золотой флот, и Золотой купол. Вот. И избирателям, как говорится, вбрасывается информация, конечно, он, когда приходит, все дорого, а тут ему говорят, что необходимы такие военные траты. И вот, проходя эти риски, Трамп все равно продавливает это решение, потому что, видимо, некоторые представители глубинного государства, которые тоже, я думаю, не такое едины, поняли, что если Америка не станет вновь великой, то она не сможет противостоять многополярному миру. Но они же хотят вернуться к реваншу. Байден, несмотря на то, что считает его не самым лучшим президентом, Трамп его так называл, во всяком случае, он же говорил, что все его усилия по заливанию деньгами военно-промышленного комплекса направлено к тому, что Америка должна подготовиться к реваншу. К реваншу за будущее управление миром. Для этого нужны огромные инвестиции, нужно полностью перевооружение и ресурсная база. Да, сейчас Америка очень много, скажем так, лишается, но у нее есть ресурсная база в Австралии. АУКУС был создан как раз для этого, для того, чтобы существовала эта ресурсная база. Ради этого американские там, спецслужбы пытались оторвать от России Армению и Азербайджан, чтобы выстроить вот этот коридор со странами Средней Азии, из которых тоже получают ресурсы. То есть основная деятельность сейчас Трампа, помимо создания большой армии, создание накопительной ресурсной базы. Даже они создают так называемое «минеральное НАТО», в которую войдет Австралия, в которую войдут некоторые страны Европы, страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые пригласят на определенных условиях защиту ваших интересов и так далее. Но все же понимают, что все это звучит красиво, как будет в реальности. Поэтому Трамп, помимо строительства армии, еще занимается угрозами. Угрозами, да мы сейчас вот придем, мы там Кубу захватим, Венесуэлу сделаем 51-м штатом, Канаду и Гренландию тоже себе сделаем. Ну, тут нужно понять, Канада будет 51-м штатом или Венесуэла, и как-то они, кто-то из них должен стать 52-м. Но это не важно. Трамп, как говорится, обозначает контур, по которому он будет двигаться. И понятное дело, что Трамп за свое правление все это не успеет. Должен быть преемник. Почему я сказал, какой будет преемник, такая будет дальнейшая политика. А у него два, это Венс и Рубио. Венс – это умеренные политики, скажем так, партия мира, а Рубио – это партия войны. И в зависимости, кого выберет Трамп или кого выберет там общество, да, будет развиваться дальнейшая политика Соединенных Штатов Америки.
1: А все-таки действительно рассматривается шанс того, что будет преемник, а не радикальная смена
2: парадигмы. Но дело в том, что Трамп, да, то, что Трамп не вечен, это понятно, но вот он уже последнее время ведет разговоры как раз о своих двух преемниках – Венсе и Рубио. Обоих то хвалит, то ругает. Но мы смотрим, что если в начале, когда Трамп стал 47-м президентом, значит, у Венса был самый высокий рейтинг по сравнению с Рубио. Рубио там вообще где-то там на задворках. Но вот после того, как Венс, скажем так, не совсем хорошо выступил в вопросе урегулирования войны с Ираном, подняли ставки Рубио, который говорил, да зачем, надо было продолжать войну. И они сейчас где-то идут на равных. Но вот если, скажем, последователем Трампа будет Венс, то, например, противостояние трех государств и формирование новой политики безопасности России, Китай и США могут войти в конструктивное русло. Но если станет Рубио, то, к сожалению, мир скатится к Третьей мировой войне, потому что Рубио считает, что все вопросы нужно решать только силой. А это путь в один конец, и, конечно же, это путь к тому, который приведет все вот эти конфликты, которые затеял Трамп, к единому сползанию, большой глобальный конфликт. И такая тенденция существует. Но что Трамп пока сдерживает вот это скатывание своим вот этой такой эпатажной политикой, как бы сдерживает противоречия ястребов и тех, которые, как говорится, голубей, скажем так, мирных, да, и как-то балансирует на этом, но при этом пытается максимально нарастить ресурсную базу всеми способами, потому что у Америки еще предстоят большие испытания.
1: Небольшая пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете анонсы пост-релизы наших программ, все ссылки на них и новости канал «Звезда Аналитика» в Максе. Подпишитесь.
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
0: В
4: студии Максим Челиков. Здравствуйте. Расчеты FPV-дронов войск беспилотных систем группировки войск «Север» уничтожили танк, станцию РЛС, пункт управления дронами противника и украинских боевиков в Харьковской области. Подробнее о работе рассказал командир противотанкового дивизиона с позывным «Метель».
5: У нас сейчас задача простая. Это поиск и уничтожение артиллерии противника, в основном пунктов управления БЛА. Ну, соответственно, вооружение военной техники противника. Также уничтожаем личный состав противника, во всяком случае. Стараемся это делать. Но, в принципе, у нас тоже неплохие те же самые КВНы, дроны на оптоволокне. В принципе, ими работаем, справляемся. Вполне нам их достаточно. Конечно, собираем трофейные, разбираем, собираем заново. Ну, у нас, как бы, это больше радиоптиц касается, да, там, разобрать, собрать ВСУшную птицу. А то, что касается дронов на оптоволокне, в принципе, вот то, что нам Министерство обороны дает, они уже готовые приходят. Все, собрал батарейку, подключил катушку, вставил боеприпас и полетел.
4: Подразделения группировки войск «Север» одновременно наступают на нескольких направлениях и создают полосу безопасности в Сумской и Харьковской областях. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Российские вооруженные силы за сутки нанесли поражение объектам топливно-энергетической инфраструктуры украинских боевиков, складам боеприпасов, цехам сборки и местам хранения беспилотников. Кроме того, уничтожили немецкую зенитную самоходную установку «Гепард», средства противовоздушной обороны, сбили 4 управляемые авиабомбы и 780 дронов самолетного типа. На учебных катерах Балтийского флота к практике приступили курсанты высших военно-морских учебных заведений. Программа практических занятий включает учебно-тренировочные выходы в акваторию и разбор типовых морских ситуаций, ухудшение погоды и условную аварию. Курсанты на практике решают штурманские задачи, делают расчеты на морских картах и проверяют правильность и точность их решения в реальных условиях. Также будущие офицеры проверяют свои навыки в качестве рулевых, стоя у штурвала и управляя судном. Более 5000 школьников и студентов Москвы смогли посетить акцию, посвященную 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, первый день ее работы, приводят данные столичный комиссариат. Для посетителей подготовлены военно-патриотические выставки с показом боевой техники, стрелкового оружия, средств связи, экипировки военнослужащих, а также трофейной натовской военной техники из зоны СВО. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
6: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
7: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
6: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
8: «Мы, управление дома, — с ненавистью заговорил Швондер, — пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович.
6: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
0: Военная экспертиза с Алексеем Леонковым.
1: Мы продолжаем программу. Это «Радио Звезда», авторская программа Алексея Леонкова. Итак, стратегия Трампа не мира, не войны. Об этом мы начали беседу сегодня. А насколько она реализуема в действительности? Потому что одно дело – это их планы, а другое дело – это конъюнктура, которая существует в мире на сегодня.
2: Ну, дело в том, что эта стратегия как бы сейчас обречена на провал, потому что нет конечной цели. А любая стратегия должна иметь цель, должна иметь какой-то определенный пути достижения этой цели. А Трамп же занимается разведкой боем. Раз сработал, не сработал. Сработал, здесь он заработал там, и так далее. То есть вот эти попытки найти путь, это все равно, что как в темноте, в черной комнате искать черную кошку. Но поэтому вот эта стратегия поиска вот этого единственного пути, она ограничена многими вещами. Ну, потому что, например, мир уже, несмотря на метание Соединенных Штатов Америки, переходит к многополярности. Да, появляются новые центры силы, и таких центров силы уже 5. Это Россия, это Китай, это США, это Индия и Европейский Союз. Несмотря на то, что Трамп пытается задавить тот же самый Европейский Союз, те хотят быть центром силы.
1: А они все-таки по-прежнему рассматриваются в диспозиции?
2: Да, они по-прежнему. Они говорят, мы хотим быть за столом, а не на столе переговоров, например, по Украине. Мы хотим на Ближнем Востоке тоже быть участниками, но после того, как Трамп там наведет порядок, Трамп говорит, нет, вы сами наводите. Ну, вот, короче-то, второе, как говорится, есть такой фактор, эффект Путина, они там называют за рубежом, что вот Путин, как говорится, не стал ждать, когда там опасность появится на пороге, да, Москвы, а он начал специальную военную операцию, чтобы отодвинуть эту, как говорится, опасность дальше. Он создал определенный прецедент, что когда переговоры не имеют, как говорится, значения и разрушена контрбезопасность, тогда вступает фактор силы. Поэтому и Трамп говорит, что Америка должна стать великой, должна обладать большой армией, потому что это именно приведет к тому, что Америка сможет бороться за какие-то свои сферы влияния, которые она будет делить в многополярном мире. То есть Трамп хочет вот этой стратегии найти то самое место для Америки, которое позволит ему нарастить Соединенным Штатам Америки свою силу и могущество. Потому что если это не определит контуры, то можно привести к тому, что кризис очень больно ударит по самим Соединенным Штатам Америки, начнется процесс обвала. В этом есть уязвимость вот этой стратегии, которую проводит Трамп. То есть он все время играет на грани фола. Поэтому стратегия ни мира, ни войны – это, прежде всего, реакция на потерю абсолютного доминирования. США теперь не единственный гегемон, как выясняется.
1: То есть это мы уже фиксируем сегодня?
2: Это мы уже фиксируем. Вот его визит в Китай, значит, если вспоминать визит Обамы, который говорил, Китай нам друг, и вся Европа этому возмущалась, то теперь Трамп приезжает в Пекин и говорит Си Цзиньпин, что Китай великая страна, Си Цзиньпин великий лидер, и вообще тут все великое, какое счастье, что они переговорят. Они там звонят себе по телефону, когда он там такие сказки рассказывал. Но все понимали, что на самом деле Трамп показал, что теперь США с Китаем на равных. При этом американские специалисты дальше стали говорить, что Китай – это вторая армия в мире. До этого они говорили, что у России вторая армия. Теперь они решили подсластить пилюлю, но именно Китай сделает такое. То есть мы видим, что Трамп пытается хотя бы на китайском направлении найти некий баланс, чтобы там не обострять те отношения, которые могут привести к катастрофическим последствиям. Потому что изначально это все виделось по-другому. В 2008 году американские аналитики говорили о том, что Китай можно пугать войной, Китай испугается и пойдет на соглашение. Сейчас происходит другое. Си Цзиньпин называет про ловушку
1: Фукидида,
2: да, как бы намекает, что ребята, дальнейшие наши отношения перейдут в военную фазу, и на самом деле Китай уже начинает пугать Соединенные Штаты Америки полномасштабной войной. То есть мы видим, как за 16 лет все поменялось.
1: И с темы Тайваня тоже отъезжает.
2: Да, и тема Тайваня, что если перед этим вопрос поставок вооружения Тайвань как бы не звучало, а тут Трамп говорит, нет, 14 миллиардов Тайвань не получит, нам самим как бы нужнее. То есть мы видим, что продавливают эту позицию, то есть Китай с 2008 года готовился к тому, что, возможно, будет противостояние Соединенных Штатов Америки, поэтому укреплял береговую оборону, строил вот эти острова. Американские генералы написали, что Китай создал зону I2ID, зону воспрещения доступа и маневра, преодолевая которую флот США несет до 80% потерь. Он модернизировал свою ракетную программу. На площади Тяньаньмэнь, 80-летие окончания Второй мировой

0: регионе, они субсидировали Японию, Южную Корею, Тайвань, Филиппины, создавали там некую структуру, как переднего края. Остров Гуам становился как бы штабом управления, американский флот как быстрые силы реагирования, и, ну, понятное дело, материковая Америка, которая могла бы угрожать ядерным оружием. Но вот это потраченные деньги, а там уже не одна сотня миллиардов было потрачено, не принесли такого результата, который сделал Китай за тот же период времени. Китай полностью обновил свою армию. Он получил современнейшие виды вооружений, которые нет даже у американцев. Я говорю про тот же самый гиперзвук. То есть правила игры меняются. Получается так, что Америка, засидевшись в кресле гегемона, упустила очень многие вещи. И сейчас прямая конфронтация, глобальная конфронтация для Америки невыгодна. Но нужно все равно говорить о том, что на самом деле я же гегемон, просто я сейчас мирный гегемон, но на самом деле я гегемон. Поэтому вот эта тактика не мира и войны именно так и выглядит. И Трамп, который ведет себя эпатажно, на самом имеет деле такой, ну, скажем так, хитрый план. Да? Вот он называет Америка превыше всего, но на самом деле ее иногда называют New Pax Americana 2.0. То есть новый Америка. Вот он заявил о доктрине Монро. Ну, ее назвали доктрина Донро. То есть Трамп там что-то внес. То есть он говорит, ребята, значит, западное полушарие вновь мое. Ну, то есть Соединенные Штаты Америки. Но там уже не его. Там уже и присутствует Китай, там присутствует Россия. Так же, как и в Африке, которая долгое время считалась англосаксами источником доходов всех их богатств и военного могущества. То есть меняется это все. Как вы на это реагировать? Силой? Ну, еще можно некоторое время побряцать оружием. Но вот, как показал Иран, это не очень эффективно. Еще раз провести такую же полномасштабную войну против Ирана и лишиться всего ракетного вооружения.
1: А если, опять-таки, мы вернемся к теме стратегии Трампа «Ни мира, ни войны», вы сказали о том, что стратегия провальная. Вот совсем, если конкретизировать и расставить точки над «и». То есть это недостижимо... не ввязываться ни в какие новые конфликты, не, значит, устаканиться в каком-то состоянии сегодняшнем, да, ну, скажем так, подвесить ситуацию на холд. Вот почему для штатов Соединенных Американских сегодня это невозможно, если совсем просто пояснить?
0: Если просто пояснить, накопилось огромное количество противоречий, которые нужно решать вдумчиво и, как говорится, выстраивать стратегию по каждому противоречию. А временные рамки достаточно ограничены, это раз. А второе, нету света в конце туннеля, нет конечной цели. То есть, ну, мы сделаем, на это все пойдем, а что в конце, никто не может сказать. То есть, Америка не имеет сейчас конечной цели и внутренние противоречия, что хоронят любые инициативы, даже самые конструктивные и продуктивные, которые затевает Трамп и те, кто являются его союзниками.
1: А если кратко пройтись по, скажем так, сегодняшним фронтам противостояния, я имею в виду США, то какая диспозиция? Ну, вот, скажем, Ближний Восток, Иран.
0: Но дело в том, что чем больше затягивается конфликт, тем больше, как говорится, возвращается он бумерангом по экономике в Соединенные Штаты Америки. США не могут в ближайшее время нарастить такое же могущество, чтобы еще раз обрушить его на Иран. Поэтому Иран выиграет. Иран становится управляющим Ормузского пролива. Это главная потеря Соединенных Штатов Америки.
1: И приобретение имиджевое, в частности,
0: да,
1: для
0: имиджа,
1: Ирана.
0: Да, имиджа, да. Поэтому сейчас США пытаются в эту проигрышную ситуацию запихнуть Европейский Союз. Поэтому они говорят, Трамп и говорят, там, идите и возьмите нефть в Ормузском проливе. Америка уйдет, потому что для нее эта война уже проиграна.
1: А, кстати говоря, в качестве отступления, подводные кабели, о которых тут Иран тоже заявил, о намерении контролировать эти кабели, взимать плату за использование американскими, в частности, технологическими компаниями этих подводных кабелей. То есть еще одно новое слово, помимо
0: прохождения судов. Да, эти те же самые информационные войны. Мы все знаем, что экономическое, финансовое могущество США как раз базируется на передаче информации, быстрой передаче информации.
1: Вот Иран действительно в состоянии осуществить?
0: Я думаю, что он может это осуществить. Это такая угроза, которая очень здорово давит на окружение Трампа, прежде всего на банковско-финансовый сектор, который понимает, что если любой обрыв вот этой информации, которую они получают очень быстро в течение 24 часов, может сказаться на всех их сделках, экономических транзакциях, которые они проводят по всему миру.
1: Ну, то есть, фактически, мы вот сегодня находимся...

0: Все в моменте, когда на каждый новый шаг мы видим ответный шаг, не менее, скажем так, хитроумный, о котором раньше вообще, в принципе, и беседы не велись.
1: Это да, поэтому Трамп, все-таки его окружение должно определиться, что они хотят, мира или войны. Пока они это не определились, мы будем наблюдать, вот, скажем, такого рода метания, но при этом Россия, Китай и другие страны, конечно, будут идти своим путем, который более программируемый, понятен, прозрачен и ясны конечные цели.
0: А вот если подводить итоги сегодняшней беседы и задаться вопросом о той турбулентности, в которую мир погрузился. Вы говорили сегодня о том, что есть варианты у преемников Трампа, то ли это усилия по установлению мира, то ли это упадание в Третью мировую войну. Вот с точки зрения той диспозиции, которую мы сегодня обсудили, и учитывая те информационные вбросы, которые мы последовательно наблюдаем в инфополе, какой мы должны сделать вывод? Вот с точки зрения ближайшей и отдаленной перспективы. Нам ведь навязывается тема того, что война неизбежна, гипс снимают, клиент уезжает, а на самом деле как?
1: Но это метастазы однополярного мира, в котором все время пугают неизбежной войной. Потому что это они считают, что таким страхом можно удержать мир от реформ, которые неизбежны. Я не зря говорил про вот этих преемников Венса и Рубио, потому что Венса, он более конструктивный и так далее, и Венс еще допускает некий диалог Европы, потому что если Европу не привлекать к этому задействию, она станет главным вредителем этих процессов чисто из-за того, что она хочет иметь право сидеть за столом. То есть здесь нужно выстроить новую систему и контуры безопасности, которые сейчас практически уже созрели. То есть нужно эту систему сделать. Если этого не делать, если продолжать конфронтацию в стиле Марка Рубио, то это приведет, к сожалению, к военным столкновениям, потому что противоречия уже зашли настолько далеко, что даже умеренный Китай, как говорится, эзоповским языком, это очень тонко намекает Трампу на толстые обстоятельства, потому что дальше уже деваться некуда. Вот это безумие, которое творит сейчас Америка, как раненый зверь, как раненый гегемон, оно не приводит ни к чему хорошему. Мир хочет развиваться, а они говорят, нет, давайте воевать.
0: Ну, поставим здесь многоточие и будем отслеживать ситуацию с вашей помощью. Алексей Петрович, Алексей Леонков, авторская программа на радио «Звезда. Военная экспертиза». Рядом была соведущая Анна Шафран. Напомню, друзья, в Максе подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы и новости. До новых встреч!
1: До новых встреч!
2: «Военная экспертиза» с Алексеем Леонковым. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Привет всем! На связи Александр Сергеев, композитор, автор-исполнитель и музыкант. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя новая песня на стихи фронтового поэта, моего боевого товарища Сергея Лобанова «Мы не герои». Мощная и пронзительная композиция, посвященная стойкости, жертвенности и любви к родине. Эта песня – голос тех, кто встал на защиту своей земли не ради славы, а потому что сынам должна мать защищать.

0: Время выбрало нас. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
1: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, товарищи.
4: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
5: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
6: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
7: Ломоносов дошел до Москвы
8: пешком. Спартанцы вообще
9: сбрасывались. Отравился Америка.
10: А викинги шлемы с рогами носили.
11: Аляску продали, а денег не заплатили.
12: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
13: Попугай сидел на плече у долговязого Джона и чистил клювом перья. Сам Сильвер был бледнее и угрюмее, чем прежде.
14: Это цитата из романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. Образ пирата без птицы сейчас кажется уже и неполным.
12: А вот и нет.
14: Попугая на плече, верного спутника каждого серьезного морского разбойника, Стивенсон придумал. Реальные же пираты заводили себе в качестве питомцев на корабле кошек. Они были крайне полезны, когда в трюмах заводились грызуны.
12: Исторические мифы и заблуждения.
14: Однако перевозить попугаев пираты вполне могли, но с целью продать их представителям европейской аристократии. Те выкладывали приличные суммы за красивых экзотических птичек. Мода такая была в 17-18 веках. Ничего не поделаешь.
12: А вот и да.
15: Дядюшка.
14: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
16: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая возвращают стабильность в мир, разорванный геополитической турбулентностью. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, две державы не хотят, чтобы многополярность обернулась хаосом. Стороны заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами. Также страны активно укрепляют технологический альянс, помогая России преодолевать незаконные западные ограничения. Лавров подчеркнул, восстановление исторической справедливости лежит в основе происходящего на Украине. Москва признавала Киев как внеблоковое, безъядерное государство, а не как страну, стремящуюся в НАТО. Российские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 990 украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Это данные Министерства обороны. Наибольший урон живой силе противника нанесли подразделения группировки войск «Центр». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой аэромобильной бригад. Двух бригад морской пехоты, батальона беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих. Четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
1: Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы противника и 780 беспилотников. Соединенные Штаты предъявили бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Обвинение связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители в ходе провокации сбили 2 самолета некой правозащитной организации. Тогда погибли 4 человека. Официально Гавана обосновала действия нарушения воздушного пространства. При этом в Вашингтоне считают, что атака произошла над нейтральными водами. Министерство обороны России опубликовало кадры учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвуют РВСН, Северные и Тихоокеанские флоты, дальняя авиация, части Центрального и Ленинградского округов. Задействовано свыше 200 пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок. Проверяется готовность органов управления и войск, отрабатывается применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Эту повесть иногда относят к жанру фантастики.
3: Белый шар под потолком сиял до того, что резало глаза. В белом сиянии стоял жрец и сквозь зубы напевал про священные берега Нила.
0: Советская власть увидела в этом произведении сатиру. После обыска в квартире писателя это сочинение вполне могло исчезнуть в тайных архивах ОГПУ. Но в 60-е годы оно каким-то невероятным образом оказалось на Западе, где и было издано.
4: «Мы, управление дома, с ненавистью заговорил Швондер, пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома. Кто на ком стоял? Крикнул Филипп Филиппович.
0: Михаил Булгаков. «Собачье сердце». Слушайте через несколько минут.
5: Что вы говорите?
6: Юбка. Это слово и звучит несерьезно, и появилось каким-то невероятным образом. В нем вообще все шиворот на выворот. В русский язык оно пришло из польского, а туда – из немецкого. Вот только в Германии слово «йоппе» означает «куртка», а ее, как известно, на ноги не напялишь. Хоть что делай. Как же могло произойти такое преображение? Чтобы найти ответ, нам придется совершить небольшое путешествие. Немецкий предок нашей юбки родом с Ближнего Востока. В далекие времена там в ходу было слово «юбба», которым называли платье с длинным рукавом. Такие вещи делали из хлопковой ткани. Она одинаково хорошо спасала и от палящего солнца, и от вечернего холода. Нет ничего удивительного в том, что и сама такая одежда, и слово, которым ее было принято называть, распространились далеко за пределы арабского мира. И где-то арабская юбба превратилась в нижнее платье, а где-то в куртку. Что же касается России, тут восточная одежда оставила следов больше, чем где бы то ни было. Загибайте пальцы. Юбка. Тут все понятно. Второе. Шуба. Теплая, зимняя, меховая. И, наконец, зипун. Это такой полукафтан, чем-то напоминающий одновременно и платье, и пальто. Не зря говорят, что в нашей стране люди гораздо на выдумку. Все приспособят для своей пользы. Три предмета гардероба, а слово, по сути, одно.
5: Да что вы говорите? А вот была история.
7: Один богатый, скучающий аристократ написал оперу. Он попросил известного австрийского композитора Кристофа Глюка оценить его творение. Глюк внимательно просмотрел партитуру и сказал: «Весьма неплохо, сударь, неплохо, но вы недостаточно бедны, чтобы стать великим композитором».
5: Да уж, была история.
8: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
9: Вечерние истории на «Радио Звезда».
10: Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
11: Когда он воскрес, у него легонько кружилась голова и чуть-чуть тошнило в животе. Бока же как будто не было. Бог сладостно молчал. Пес приоткрыл правый томный глаз и краем его увидал, что он туго забинтован поперек боков и живота. «Все-таки отделали, сукины дети», — подумал он смутно. «Но ловко, надо отдать им справедливость». От Севильи до Гренады в тихом сумраке ночей запел над ним рассеянный и фальшивый голос. Пес удивился, совсем открыл оба глаза и в двух шагах увидал мужскую ногу на белом табурете. Штанина и кальсоны на ней были поддернуты, и голая желтая голень вымазана засохшей кровью и йодом. «Угодники», — подумал пес, — «это, стало быть, я его кусанул. Моя работа. Но будут драть. Раздаются серенады, раздается стук мечей. Ты зачем, бродяга, доктора укусил, а? Зачем стекло разбил, а?» Жалобно заскулил пес. «Ну ладно. Опомнился и лежи, кретин. Как это вам удалось, Филипп Филиппович, подманить такого нервного пса?» — спросил приятный мужской голос. И триковая кальсона откатилась к низу. Запахло табаком, и в шкафу зазвенели склянки. «Ласкайсь. Единственным способом, который возможен в обращении с живым существом. Террором ничего поделать нельзя с животным, на какой бы ступени развития оно ни стояло. Это я утверждал, утверждаю и буду утверждать. Они напрасно думают, что террор им поможет. Нет, нет, не поможет. Какой бы он ни был, белый, красный или даже коричневый. Террор совершенно парализует нервную систему. Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы на 1 рубль 40 копеек. Потрудись накормить его, когда его перестанет тошнить». Захрустели выметаемые стекла, и женский голос кокетливо заметил: «Краковской. Господи, да ему обрезков нужно было купить на 2-гривенный, в мясной. Краковскую колбасу я сама лучше съем.
12: Только попробуй, я тебе съем. Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, как ребенок, тащит в рот всякую гадость. Не сметь. Предупреждаю, ни я, ни доктор Барменталь не будем с тобой возиться, когда у тебя схватит живот. Всех, кто скажет, что другая, здесь равняется с тобой.
11: Мягкие дробные звоночки сыпались в это время по всей квартире. А в отдалении из передней то и дело слышались голоса. Звенел телефон, Зина исчезла. Филипп Филиппович бросил окурок папиросы в ведро, застегнул халат, перед зеркальцем на стене расправил пушистые усы и окликнул пса.
12: «Ну, ничего, ничего. Идем принимать».
11: Пес поднялся на нетвердые ноги, покачался и подрожал, но быстро оправился и пошел следом за развивающейся полой Филиппа Филипповича. Опять пес пересек узкий коридор, но теперь увидал, что он ярко освещен сверху розеткой. Когда же открылась лакированная дверь, он вошел с Филиппом Филипповичем в кабинет, и тот ослепил пса своим убранством. Прежде всего он весь полыхал светом. Горело под лепным потолком, горело на столе, горело на стене и в стеклах шкафов. Свет заливал целую бездну предметов, из которых самым занятным оказалась громадная сова, сидящая на стене на суку. «Ложись», — приказал Филипп Филиппович. Противоположная резная дверь открылась, вошел тот тяпнутый, оказавшийся теперь в ярком свете очень красивым, молодым, с черной острой бородкой, подал лист и молвил. «Прежний». Тотчас бесшумно исчез, а Филипп Филиппович, распростерший полы халата, сел за громадный письменный стол и сразу сделался необыкновенно важным и представительным.
12: «Нет, это не лечебница. Куда-то в другое место я попал», — в смятении подумал пес и привалился на ковровый узор у тяжелого кожаного дивана. «А сову эту мы разъясним».
11: Дверь мягко открылась, и вошел некто, настолько поразивший пса, что он тявкнул, но очень робко. «Молчать!»
13: «Ба-ба, да вас узнать нельзя, голубчик!»
11: Вошедший очень почтительно и смущенно поклонился Филиппу Филипповичу.
13: «Хи-хи, вы маг и чародей, профессор!» — сконфуженно вымолвил он.
11: «Снимайте штаны, голубчик!» — скомандовал Филипп Филиппович и поднялся.
12: «Господи Иисусе!» — подумал пес. «Вот так фрукт!»
11: На голове у фрукта росли совершенно зеленые волосы, а на затылке они отливали в ржавый табачный цвет. Морщины расползались на лице у фрукта, но цвет лица был розовый, как у младенца. Левая нога не сгибалась, ее приходилось волочить по ковру, зато правая прыгала, как у детского щелкуна. На борту великолепнейшего пиджака, как глаз, торчал драгоценный камень. От интереса у пса даже пропала тошнота.
13: «Тяу, тяу!» —
11: он легонько потявкал. «Молчать! Как сон, голубчик?»
13: «Хе-хе! Мы одни, профессор!»
11: «Это неописуемо!» — конфузливо заговорил посетитель. «Пароль ДНР! 25 лет ничего подобного! Субъект взялся за пуговицу брюк! Верите ли, профессор, каждую ночь обнаженные девушки стаями? Я положительно очарован. Вы кудесник!»
12: Озабоченно хмыкнул Филипп Филиппович, всматриваясь в зрачки гостя. Тот совладал, наконец, с пуговицами и снял полосатые брюки.
11: Под ними оказались невиданные никогда кальсоны. Они были кремового цвета, с вышитыми на них шелковыми черными кошками и пахли духами. Пес не вынес кошек и гавкнул так, что субъект подпрыгнул.
13: «Ай!
12: Я тебя выдеру. Не бойтесь, он не кусается».
13: «Я не кусаюсь?» — удивился пес.
11: Из кармана брюк вошедший выронил на ковер маленький конвертик, на котором была изображена красавица с распущенными волосами. Субъект подпрыгнул, наклонился, подобрал ее и густо покраснел. «Вы, однако, смотрите», — предостерегающе и хмуро сказал Филипп Филиппович, грозя пальцем. «Все-таки смотрите, не злоупотребляйте». «Я не зло», — смущенно забормотал субъект, продолжая раздеваться. «Я, дорогой профессор, только в виде опыта». «Ну и что же? Какие результаты?» — строго спросил Филипп Филиппович. Субъект в экстазе махнул рукой. 25 лет! Клянусь богом, профессор, ничего подобного! Последний раз в 1899 году в Париже на Рю де ла Пе!» «А почему вы позеленели?» Лицо пришельца затуманилось. «Проклятая жиркость! Вы не можете себе представить, профессор, чего эти бездельники подсунули мне вместо краски! Вы только поглядите!» Бормотал субъект, ища глазами зеркало. «Ведь это же ужасно! И морду нужно бить, свирепея!» — добавил он. «Что ж мне теперь делать, профессор?» — спросил он плаксиво. «Обритесь наголо, профессор!» — жалобно восклицал посетитель. «Да ведь они же опять седые вырастут! Кроме того, мне на службу носа нельзя будет показать. Я и так уже третий день не езжу. Приходит машина, я ее отпускаю. Эх, профессор, если бы вы открыли способ, чтобы и волосы омолаживать!»
14: Не сразу, мой дорогой», — бормотал Филипп Филиппович. Наклоняясь, он блестящими глазами исследовал голый живот пациента. «Ну что ж, прелестно, все в полном порядке. Я даже не ожидал, сказать по правде, такого результата. Много крови, много песен. Одевайтесь, голубчик».
11: «Я же той, кто всех прелестней!» Дребезжащим, как сковорода, голосом подпел пациент и, сияя, стал одеваться. Приведя себя в порядок, он, подпрыгивая и распространяя запах духов, отсчитал Филиппу Филиппычу пачку белых денег и нежно стал жать ему обе руки.
14: 2 недели можете не показываться», — сказал Филипп Филиппович. «Но все-таки прошу вас, будьте осторожны,
11: профессор!» Из-за двери в экстазе воскликнул голос. «Будьте совершенно спокойны!» Он сладостно хихикнул и пропал.
14: Рассыпной звоночек пролетел по квартире. Лакированная дверь открылась, вошел тяпнутый, вручил Филиппу Филипповичу листок и заявил. «Годы показаны неправильно. Вероятно, 54-55. Тоны сердца глуховаты». Он исчез и сменился
11: шуршащей дамой в лихо заломленной на бок шляпе и со сверкающим колье на вялой и жеванной шее.
14: Страшные черные мешки висели у нее под глазами, а щеки были кукольно-румяного цвета. Она очень сильно волновалась. «Сударыня, сколько вам лет?» — очень сурово спросил ее Филипп Филиппович.
11: Дама испугалась и даже побледнела под коркой румян.
14: «Я, профессор, клянусь, если бы вы знали, какая у меня драма!» «Лет вам сколько, сударыня?» — еще суровее повторил Филипп Филиппович.
11: «Честное слово, ну, 45».
14: «Сударыня», — возопил Филипп Филиппович, — «меня ждут. Не задерживайте, пожалуйста, вы же не одна?»
11: Грудь дамы бурно вздымалась. «Я вам одному, как светилу науки, но клянусь, это такой ужас!»
14: «Сколько вам лет?» — яростно и визгливо спросил Филипп Филиппович, и очки его блеснули.
11: 51, корчась от страху, ответила дама.
14: «Снимайте штаны, сударыня», — облегченно молвил Филипп Филиппович и указал на высокий белый эшафот в углу.
11: «Клянусь, профессор», — бормотала дама, дрожащими пальцами расстегивая какие-то кнопки на поясе, — «этот Альфонс, я вам признаюсь, как на духу».
14: «От Севильи до Гренады», — рассеянно запел Филипп Филиппович и нажал педаль в мраморном умывальнике. Зашумела вода.
11: «Богом клянусь», — говорила дама, и живые пятна сквозь искусственные продирались на ее щеках. «Я знаю, это моя последняя страсть, ведь это такой негодяй. О, профессор!»
14: «Он карточный шулер, это знает вся Москва. Он не может пропустить ни одной гнусной модистки, ведь он так дьявольски молод!»
11: Дама бормотала и выбрасывала из-под шумящих юбок скомканный кружевной клок.
14: Пес совершенно затуманился, и все в голове пошло у него кверху ногами. «Ну вас к черту!» — мутно подумал он, положил голову на лапы и задремал от стыда.
11: и стараться не буду понять, что это за штука. Все равно не пойму.
15: Вы слушаете «Радио Звезда».
10: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
11: Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. «Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны», — объявил он и посмотрел строго.
16: «Ах, профессор, неужели обезьяны?»
11: «Да», — непреклонно ответил Филипп Филиппович.
16: «Когда же операция?» — бледная и слабым голосом спрашивала дама.
11: «От Севильи до Гренады в понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас».
16: «Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор?»
11: «Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого. 50 червонцев».
16: «Я согласна, профессор».
11: Опять загремела вода. Колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова и обняла Филиппа Филипповича. Пес дремал. Тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком и теплом. Даже всхрапнул и успел увидать кусочек приятного сна. Будто бы он вырвал у совы целый пук перьев из хвоста. Потом взволнованный голос тявкнул над головой. «Я слишком известен в Москве, профессор. Что же теперь делать?»
17: «Господа!» — возмущенно кричал Филипп Филиппович. «Нельзя же так! Нужно сдерживать себя!»
11: «Сколько ей лет?»
17: 14, профессор!»
16: «Вы понимаете, огласка погубит меня. На днях я должен получить заграничную командировку».
17: «Да ведь я же не юрист, голубчик. Ну подождите 2 года и женитесь на ней».
16: «Женат я, профессор».
17: «Ах, господа, господа».
11: Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук.
17: «Похабная квартирка», — думал пес. «Но до чего хорошо. А на какого черта я ему понадобился? Неужели же жить оставит? Вот чудак! Да ведь ему только глазом мигнуть! Он таким бы псом обзавелся, что ахнуть! А может, я и красивый? Видно, мое счастье, а сова эта дрянь наглая!»
11: Окончательно пес очнулся глубоким вечером, когда звоночки прекратились, и как раз в то мгновение, когда дверь впустила особенных посетителей. Их было сразу 4. Все молодые люди и все одеты очень скромно. «Этим что нужно?» — неприязненно и удивленно подумал пес. Гораздо более неприязненно встретил гостей Филипп Филиппович. Он стоял у письменного стола и смотрел, как полководец на врагов. Ноздри его истребиного носа раздувались. Вошедшие топтались на ковре.
18: «Мы к вам, профессор», — заговорил тот из них, у кого на голове возвышалась на 1/4 аршина копна густейших вьющихся черных волос. «Вот по какому делу».
11: «Вы, господа, напрасно ходите без калош в такую погоду», — перебил его наставительно Филипп Филиппович. «Во-первых, вы простудитесь. А во-вторых, вы наследили мне на коврах, а все ковры у меня персидские». Тот с копной умолк, и все 4 в изумлении уставились на Филиппа Филипповича. Молчание продолжалось несколько секунд, и прервал его лишь стук пальцев Филиппа Филипповича по расписному деревянному блюду на столе.
18: «Во-первых, мы не господа», — молвил, наконец, самый юный из 4 персикового вида.
11: «Во-первых, перебил и его Филипп Филиппович, вы мужчина или женщина?» 4 вновь смолкли и открыли рты. На этот раз опомнился первый, тот с копной. «Какая разница, товарищ?» — спросил он горделиво.
18: «Я женщина», — признался персиковый юноша в кожаной куртке и сильно покраснел. Вслед за ним покраснел почему-то густейшим образом один из вошедших, блондин в папахе.
12: В таком случае вы можете оставаться в кепке, а вас, милостивый государь, попрошу снять ваш головной убор», — внушительно сказал Филипп Филиппович.
16: «Я вам не милостивый государь», — резко заявил блондин, снимая папаху.
12: «Мы пришли к вам», — вновь начал черный с копной.
16: «Прежде всего, кто это мы?»
12: «Мы — новое домоуправление нашего дома», — в сдержанной ярости заговорил черный. «Я Швондер, она Вяземская, он товарищ Пеструхин и Жаровкин. И вот мы...»
16: «Это вас вселили в квартиру Федора Павловича Шаблина?»
12: «Нас», — ответил Швондер.
16: «Боже, пропал Калабуховский дом!» В отчаянии воскликнул Филипп Филиппович и всплеснул руками.
12: «Что вы, профессор, смеетесь?» — возмутился Швондер.
16: «Какое там смеюсь! Я в полном отчаянии!» — крикнул Филипп Филиппович. «Что ж теперь будет с паровым отоплением?»
12: «Вы издеваетесь, профессор Преображенский?
16: По какому делу вы пришли ко мне? Говорите как можно скорее. Я сейчас иду обедать».
12: «Мы, управление дома», — с ненавистью заговорил Швондер, «пришли к вам после общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир дома».
16: «Кто на ком стоял?» — крикнул Филипп Филиппович.
12: «Потрудитесь излагать ваши мысли яснее». «Вопрос стоял об уплотнении».
16: «Довольно, я понял.
12: Вам известно, что постановлением от 12 сего августа моя квартира освобождена от каких бы то ни было уплотнений и переселений».
16: «Известно», — ответил Швондер.
12: «Но общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что в общем и целом вы занимаете чрезмерную площадь, совершенно чрезмерную. Вы один живете в 7 комнатах».
16: «Я один живу и работаю в 7 комнатах», — ответил Филипп Филиппович, «и желал бы иметь 8-ю. Она мне необходима под библиотеку».
12: Четверо онемели.
16: «8-ю?»
12: «Эхе-хе», — проговорил блондин, лишенный головного убора. «Однако это здорово».
16: «Это неописуемо», — воскликнул юноша, оказавшийся женщиной.
12: «У меня приемная, заметьте, она же библиотека, столовая, мой кабинет — 3, смотровая — 4, операционная — 5, моя спальня — 6 и комната прислуги — 7. В общем, не хватает. Да, впрочем, это не важно. Моя квартира свободна и разговору конец. Могу я идти обедать?»
16: «Извиняюсь», — сказал четвертый, похожий на крепкого жука.
12: «Извиняюсь», — перебил его Швондер. «Вот именно по поводу столовой и смотровой мы и пришли говорить. Общее собрание просит вас добровольно, в порядке трудовой дисциплины, отказаться от столовой. Столовых ни у кого нет в Москве».
16: «Даже у Асидоры Дункан», — звонко крикнула женщина.
12: С Филиппом Филипповичем что-то сделалось, вследствие чего его лицо нежно побагровело, но он не произнес ни одного звука, выжидая, что будет дальше.
16: «И от смотровой тоже», — продолжал Швондер.
12: «Смотровую прекрасно можно соединить с кабинетом».
16: «Угу»,
12: — молвил Филипп Филиппович каким-то странным голосом.
16: «А где же я должен принимать пищу?»
12: «В спальне», — хором ответили все четверо. Багровость Филиппа Филипповича приняла несколько сероватый оттенок.
16: «В спальне принимать пищу», — заговорил он придушенным голосом, «в смотровой читать, в приемной одеваться, оперировать в комнате прислуги, а в столовой осматривать. Очень возможно, что Айсидора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а кроликов режет в ванной. Может быть. Но я не Айсидора Дункан», — вдруг рявкнул он, и багровость его стала желтой. «Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной. Передайте это общему собранию и покорнейше прошу вас вернуться к вашим делам, а мне предоставить возможность принять пищу там, где ее принимают все нормальные люди, то есть в столовой, а не в передней и не в детской».
12: «Тогда, профессор, ввиду вашего упорного противодействия», сказал взволнованный Швондер, «мы подаем на вас жалобу в высшей инстанции».
16: «Ага»,
12: — молвил Филипп Филиппович. «Так», — голос его принял подозрительно вежливый оттенок. «Одну минутку, прошу вас подождать».
16: «Вот это парень!» — в восторге подумал пес. «Весь в меня! Ох! Тяпнет он их сейчас! Ох, тяпнет! Не знаю еще каким образом, но так
12: тяпнет. Бей их! Этого голенастого сейчас взять повыше сапога за подколенное сухожилие.
18: Филипп Филиппович, стукнув, снял трубку с телефона и сказал в нее так: «Пожалуйста». «Да, благодарю вас. Петра Александровича попросите, пожалуйста. Профессор Преображенский». «Петр Александрович, очень рад, что вас застал. Благодарю вас. Здоров. Петр Александрович, ваша операция отменяется». «Что?» «Нет, совсем отменяется. Равно, как и все остальные операции. Вот почему. Я прекращаю работу в Москве и вообще в России. Сейчас ко мне вошли четверо, из них одна женщина, переодета мужчиной, двое вооружены револьверами и терроризировали меня в квартире с целью отнять часть ее».
12: «Позвольте, профессор», — начал Швондер, меняясь в лице.
18: «Извините, у меня нет возможности повторять все, что они говорили. Я не охотник да бессмыслиц. Достаточно сказать, что они предложили мне отказаться от моей смотровой, другими словами, поставили меня в необходимость оперировать вас там, где я до сих пор резал кроликов. В таких условиях я не только не могу, но не имею права работать. Поэтому я прекращаю деятельность, закрываю квартиру и уезжаю в Сочи. Ключи могу передать Швондеру. Пусть он оперирует».
13: Четверо застыли. Снег таял у них на сапогах.
18: «Что же делать? Мне самому очень неприятно».
13: «Как?» «О нет, Петр Александрович, о нет, больше я так не согласен. Терпение мое лопнуло. Это уже второй случай с августа месяца».
18: «Как?»
13: «Как угодно, но только одно условие. Кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо иной не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Окончательная бумажка, фактическая, настоящая, броня, чтобы мое имя даже не упоминалось. Кончено. Да, да. Я для них умер. Да, да. Пожалуйста».
18: «Кем?»
13: «Ага.
18: Ну, это другое дело».
13: «Ага.
18: Хорошо. Сейчас передаю трубку».
13: «Будьте любезны», — змеиным голосом обратился Филипп Филиппович к Швондеру. «Сейчас с вами будут говорить».
12: «Позвольте, профессор», — сказал Швондер, то вспыхивая, то угасая.
13: «Вы извратили наши слова. Попрошу вас не употреблять таких выражений».
18: Швондер растерянно взял трубку и молвил:
12: «Я слушаю».
18: «Да,
12: председатель домкома».
18: «Мы же действовали по правилам».
12: «Так у профессора и так же совершенно исключительное положение.
18: Мы знаем об его работах. Целых 5 комнат хотели оставить ему».
12: «Ну хорошо, раз так, хорошо».
13: Совершенно красный, он повесил трубку и повернулся.
12: «Как оплевал! Ну и парень!» — восхищенно подумал пес.
13: «О, что он, слово, что ли, такое знает? Ну, теперь можете меня бить, как хотите, а отсюда я не уйду».
18: Трое, открыв рты, смотрели на оплеванного Швондера.
13: «Это какой-то позор!» — несмело вымолвил тот.
18: «Если бы сейчас была дискуссия», — начала женщина, волнуясь и загораясь румянцем, — «я бы доказала Петру Александровичу...»
13: «Виноват, вы не сию минуту хотите открыть эту дискуссию?» — вежливо спросил Филипп Филиппович. Глаза женщины сверкнули.
18: «Я понимаю вашу иронию, профессор. Мы сейчас уйдем. Только я, как заведующий культотделом дома...»
13: «Заведующая», — поправил ее Филипп Филиппович.
18: «Хочу предложить вам...» Тут женщина из-за пазухи вытащила несколько ярких и мокрых от снега журналов. «Взять несколько журналов в пользу детей Германии. По 1/2 штука».
13: «Нет, не возьму», — кратко ответил Филипп Филиппович, покосившись на журналы. Совершенное изумление выразилось на лицах, а женщина покрылась клюквенным налетом.
18: «Почему же вы отказываетесь?»
13: «Не хочу».
18: «Вы не сочувствуете детям Германии?»
13: «Равнодушен к ним».
18: «Жалеете отдать 1/2?
13: «Нет».
18: «Так почему же?»
13: «Не хочу».
18: Помолчали.
12: «Знаете ли, профессор», — заговорила девушка, тяжело вздохнув,
11: Если бы вы не были европейским светилом и за вас не заступились бы самым возмутительным образом...» Блондин дернул ее за край куртки, но она отмахнулась. «Лица, которых, я уверена, мы еще разъясним, вас следовало бы арестовать». «А за что?» — с любопытством спросил Филипп Филиппович. «Вы ненавистник пролетариата», — горячо сказала женщина. «Да, я не люблю пролетариата», — печально согласился Филипп Филиппович и нажал кнопку. Где-то прозвенело. Открылась дверь в коридор. «Зина!» — крикнул Филипп Филиппович. «Подавай обед! Вы позволите, господа?» Четверо молча вышли из кабинета, молча прошли приемную, молча переднюю, и слышно было, как за ними закрылась тяжело и звучно парадная дверь. Пес встал на задние лапы и сотворил перед Филиппом Филипповичем какой-то намаз.

0: Вечерние истории на радио «Звезда». Михаил Булгаков. Главы из повести «Собачье сердце». Читает Борис Плотников.
1: Глава третья. На разрисованных райскими цветами тарелках с черной широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, а в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившемся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный. «Новоблагословенное», — осведомился он. «Бог с вами, голубчик», — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что очень приличная. 30 градусов». «А водка должна быть в 40 градусов, а не в 30. «Это, во-первых, — наставительно перебил Филипп Филиппович, — «а во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову?» «Все, что угодно», — уверенно молвил тяпнутый. «И я того же мнения», — добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. «Доктор Барменталь, уверяю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады». Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!» «Это бесподобно!» — искренне ответил тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете, — раздался женский голос, — а потом его отсюда калачом не выманишь. Ничего, он, бедняга, наголодался. Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что есть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с, если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет.

0: Превосходно. Те же, которых я специально заставлял читать правду, теряли в весе. «Хм», — с интересом отозвался тяпнутый, розовея от супа и вина. «Мало этого. Пониженные коленные рефлексы, скверный аппетит, угнетенное состояние духа. Вот черт! Да-с! Впрочем, что же это я? Сам же заговорил о медицине. Будемте лучше есть!» Филипп Филиппович, откинувшись, позвонил, и в вишневой портьере появилась Зина. Псу достался бледный и толстый кусок осетрины, которая ему не понравилась, а непосредственно за этим ломоть окровавленного ростбифа. Слопав его, пес вдруг почувствовал, что он хочет спать и больше не может видеть никакой еды. «Странное ощущение», — думал он, захлопывая отяжелевшие веки. «Глаза бы мои не смотрели ни на какую пищу, а курить после обеда — это глупость». Столовая наполнилась неприятным синим сигарным дымом. Пес дремал, уложив голову на передние лапы. «Сен-Жульен — приличное вино», — сквозь сон слышал пес. «Но только ведь теперь же его нету». Глухой, смягченный потолками и коврами, хорал донесся откуда-то сверху и сбоку. Филипп Филиппович позвонил, и пришла Зина. «Зинуша, что это такое означает?»
1: «Опять общее собрание сделали, Филипп Филиппович», — ответила Зина.
0: «Опять!» — горестно воскликнул Филипп Филиппович. «Ну, теперь, стало быть, пошло. Пропал Калабуховский дом. Придется уезжать. Но куда, спрашивается? Все будет как по маслу. В начале каждый вечер пение, затем в сортирах замерзнут трубы, потом лопнет котел в паровом отоплении и так далее. Крышка Калабухову». «Убивается, Филипп Филиппович», — заметила, улыбаясь, Зина и унесла груду тарелок. «Да ведь как же не убиваться», — возопил Филипп Филиппович. «Ведь это какой дом был, вы поймите».
1: «Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович», — возразил красавец тяпнутый. «Они теперь резко изменились».
0: «Голубчик, вы меня знаете, не правда ли? Я человек фактов, человек наблюдения. Я враг необоснованных гипотез. И это очень хорошо известно не только в России, но и в Европе. Если я что-нибудь говорю, значит, в основе лежит некий факт, из которого я делаю вывод. И вот вам факт. Вешалки и калошная стойка в нашем доме».
1: «Это интересно».
0: «Ерунда, калоши. Не в калошах счастье», — подумал пес. «Но личность выдающаяся».
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
1: «Не угодно ли? Калошная стойка. С 1903 года я живу в этом доме. И вот в течение времени до марта 1917 года не было ни одного случая, подчеркиваю красным карандашом, ни одного, чтобы из нашего парадного внизу при общей незапертой двери пропала бы хоть одна пара калош. Заметьте, здесь 12 квартир, у меня прием. В марте 17 года в один прекрасный день пропали все калоши, в том числе две пары моих, три палки, пальто и самовар у швейцара. И с тех пор калошная стойка прекратила свое существование. Голубчик, я не говорю уже о паровом отоплении. Не говорю, пусть, раз социальная революция, не нужно топить. Так я говорю, почему, когда началась вся эта история, все стали ходить в грязных калошах и валенках по мраморной лестнице? Почему калоши до сих пор нужно запирать под замок и еще приставлять к ним солдата, чтобы кто-нибудь их не стащил? Почему убрали ковер с парадной лестницы? Разве Карл Маркс запрещает держать на лестнице ковры? Где-нибудь у Карла Маркса сказано, что второй подъезд Калабуховского дома на Пречистенке следует забить досками и ходить кругом через черный двор? Кому это нужно? Почему пролетарий не может оставить свои калоши внизу?
0: а пачкает мрамор.

0: «Да у него ведь, Филипп Филиппович, и вовсе нет калош», — заикнулся было тяпнутый.
1: «Ничего похожего», — громовым голосом ответил Филипп Филиппович и налил стакан вина. «Я не признаю ликеров после обеда. Они тяжелят и скверно действуют на печень». «Ничего подобного. На нем есть теперь калоши, и эти калоши мои. Это как раз те самые калоши, которые исчезли весной 1917 года. Спрашивается, кто их попер? Я? Не может быть. Буржуй Шаблин?» Филипп Филиппович ткнул пальцем в потолок. «Смешно даже предположить. Сахарозаводчик Полозов?» Филипп Филиппович указал в бок. «Ни в коем случае. Да-с. Но хоть бы они их снимали на лестнице». Филипп Филиппович начал багроветь. «Какого черта убрали цветы с площадок? Почему электричество, которое, дай бог памяти, потухало в течение 20 лет два раза, в теперешнее время аккуратно гаснет раз в месяц?» «Доктор Барменталь, статистика — жестокая вещь. Вам, знакомому с моей последней работой, это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Разруха, Филипп Филиппович». «Нет», — совершенно уверенно возразил Филипп Филиппович. «Нет. Вы первый, дорогой Иван Арнольдович. Воздержитесь от употребления самого этого слова. Это мираж, дым, фикция». Филипп Филиппович широко растопырил короткие пальцы, отчего две тени, похожие на черепах, заерзали по скатерти. «Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла и потушила все лампы? Да ее вовсе не существует. Что вы подразумеваете под этим словом?» — яростно спросил Филипп Филиппович у несчастной деревянной утки, висящей кверху ногами рядом с буфетом. И сам же ответил на нее. «Это вот что. Если я, вместо того, чтобы оперировать, каждый вечер начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я посещаю уборную, начну, извините меня за выражение, мочиться мимо унитаза, и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной получится разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах. Значит, когда эти баритоны кричат «бей разруху», я смеюсь». Лицо Филиппа Филипповича перекосило так, что тяпнутый открыл рот. «Клянусь вам, мне смешно. Это означает, что каждый из них должен лупить себя по затылку. И вот когда он вылупит из себя всякие галлюцинации и займется чисткой сараев, прямым своим делом, разруха исчезнет сама собой. Двум богам нельзя служить. Невозможно в одно и то же время подметать трамвайные пути и устраивать судьбы каких-то испанских оборванцев. Это никому не удастся, доктор. И тем более людям, которые вообще, отстав в развитии от европейцев лет на 200, до сих пор еще не совсем уверенно застегивают собственные штаны». Филипп Филиппович вошел в азарт. Ястребиные ноздри его раздувались. Набравшись сил после сытного обеда, гремел он подобно древнему пророку, и голова его сверкала серебром. Его слова на сонного пса падали точно глухой подземный гул. То сова с глупыми желтыми глазами выскакивала в сонном видении, то гнусная рожа палача в белом грязном халате, то лихой ус Филиппа Филиппыча, освещенный резким электричеством из абажура, то сонные сани скрипели и пропадали, а в собачьем желудке варился, плавая в соку, истерзанный кусок ростбифа. «Он бы прямо на митингах мог деньги зарабатывать», — мутно мечтал пес. «Первоклассный деляга. Впрочем, у него и так, по-видимому, денег куры не клюют». «Городовой!» — кричал Филипп Филиппович. «Городовой! Угу-гу-гу-гу-гу!» Какие-то пузыри лопались в мозгу пса. «Городовой! Это и только это! И совершенно не важно, будет ли он с бляхой или же в красном кепи, поставить городового рядом с каждым человеком
0: и заставить этого городового умерить вокальные порывы наших граждан. Вы говорите «разруха». Я вам скажу, доктор, что ничего не изменится к лучшему в нашем доме, да и во всяком другом доме, до тех пор, пока не усмирите этих певцов. Лишь только они прекратят свои концерты, положение само собой изменится к лучшему».
1: «Контрреволюционные вещи, вы говорите, Филипп Филиппович», — шутливо заметил Тяпнутый. «Не дай бог вас кто-нибудь услышит».
0: «Ничего опасного», — с жаром возразил Филипп Филиппович. «Никакой контрреволюции. Кстати, вот еще слово, которое я совершенно не выношу. Абсолютно неизвестно, что под ним скрывается. Черт его знает».
1: «Так я говорю, никакой этой самой контрреволюции в моих словах нет. В них лишь здравый смысл и жизненная опытность».
0: Тут Филипп Филиппович вынул из-за воротничка хвост блестящей изломанной салфетки и, скомкав, положил ее рядом с недопитым стаканом вина. Укушенный тотчас поднялся и поблагодарил. «Мерси».
1: «Минутку, доктор», — приостановил его Филипп Филиппович, вынимая из кармана брюк бумажник. Он прищурился, отсчитал белые бумажки и протянул их укушенному со словами: «Сегодня вам, Иван Арнольдович, 40 рублей причитается. Прошу».
0: Пострадавший от пса вежливо поблагодарил и, краснея, засунул деньги в карман пиджака.
1: «Я сегодня вечером не нужен вам, Филипп Филиппович?» — осведомился он.
0: «Нет, благодарю вас, голубчик. Ничего делать сегодня не будем. Во-первых, кролик издох, во-вторых, сегодня в Большом Аида. А я давно не слышал. Люблю. Помните дуэт? Тарарарим.
1: Ах, как это вы успеваете, Филипп Филиппович?» — с уважением спросил врач.
0: «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится», — назидательно объяснил хозяин.
1: «Конечно, если бы я начал прыгать по заседаниям и распевать целый день, как соловей, вместо того, чтобы заниматься прямым своим делом, я бы никуда не поспел».
0: Под пальцами Филиппа Филипповича в кармане небесно заиграл репетир. «Начало 9-го. Ко второму акту поеду. Я сторонник разделения труда. В Большом пусть поют, а я буду оперировать. Вот и хорошо. И никаких разрух.
1: Вот что, Иван Арнольдович, вы все же следите внимательно. Как только подходящая смерть, тотчас со стола в питательную жидкость и ко мне».
0: «Не беспокойтесь, Филипп Филиппович. Патологоанатомы мне обещали».
1: «Отлично. А мы пока этого уличного неврастенника понаблюдаем, обмоем. Пусть Бог у него заживет.
2: Обо мне заботится», — подумал пес. «Очень хороший человек. Я знаю, кто это. Он волшебник, маг и кудесник из собачьей сказки. Ведь не может же быть, чтобы все это я видел во сне».
3: А вдруг сон? Пес во сне дрогнул. Вот проснусь, и ничего нет. Ни лампы в шелку, ни тепла, ни сытости. Опять начнется подворотня, безумная стужа, оледеневший асфальт, голод, злые люди, столовка, снег. Боже, как тяжко это будет.
4: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Собачье сердце».
5: Продолжение завтра в это же время.
6: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Человек-невидимка. А вы хотели в детстве стать обладателем шапки-невидимки? Надел и двойки в журнале исправил, и при этом остался незамеченным? Мечта. Видимо, маленькому Герберту Уэллсу эта мечта не давала покоя, потому что привела к написанию романа «Человек-невидимка». Не какой-то утопии или детектива, а научно-фантастического произведения. Книга вышла в 1897 году и сразу понравилась публике. Особенно въедливые сразу нашли массу ошибок и неточностей. Приверженцы точных формул негодовали. Как ученые, а Уэллса считали ученым, который знает толк в изящной словесности, как он мог так просчитаться? Ведь ясно, что свет, проходя через прозрачный, невидимый глаз человека-невидимки, не будет раздражать прозрачную невидимую сетчатку. Следовательно, герой книги Гриффин, становясь невидимым, автоматически станет слепым. И уж тогда какая страшная месть, какая интрига, когда не видишь ничего. Тем не менее, для Герберта Уэллса роман стал переломным. Об авторе «Человека-невидимки» заговорили как о писателе, который разбирается в точных науках. На небольшую неточность теперь внимания мало кто обращает. Не будь ее, не было бы захватывающего романа. А все эти научные несоответствия совсем не мешают простым людям зачитываться произведениями Уэллса и мечтать.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Как тебе новый специалист, а? Произвел впечатление?
3: Произвел. Шут Гороховый.
4: Шут Гороховый. Пустой, несерьезный человек. Чудак. Всеобщее посмешище.
2: Шут, ясное дело, но почему Гороховый? Версий несколько. Первая касается особенностей средневекового юмора. В те времена самой смешной шуткой считалось громкое, прилюдное, акустическое действо определенного характера. Постоянную боеготовность шутам приходилось поддерживать потреблением большого количества бобовых. Гороховую похлебку тогда называли «веселым супом», а человека, веселящего народ таким образом, шут. Том Гороховым. Согласно другой гипотезе, выражение появилось еще раньше. На Руси так испокон веков величали ряженых, с ног до головы окутанных гороховой соломой. Скоморохи своим нелепым видом напоминали огородные чучела. Со временем так стали называть любого забавно одетого человека, веселящего своим видом публику. А может быть, этот персонаж появился еще раньше? При царе Горохе? А какой у такого правителя может быть шут? Ясное дело, шут Гороховый.
0: Не в бровь, а в глаз.
5: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Самолет главы государства покинул Пекин. 19 и 20 мая прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписано 42 документа, включая совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили за чаем международные вопросы. Глава Китая назвал визит российского лидера успешным. Сергей Шойгу напомнил официальному Еревану, что сотрудничество с Россией является основным двигателем развития экономики Армении. Об этом он говорил, выступая на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности. А вот Армения предприняла целый ряд недружественных действий в отношении нашей страны, подчеркнул секретарь Совета Безопасности.
2: Вдумайтесь, глава неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Из них почти 100 тысяч погибло. Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы, Великой Отечественной, Баграмян, Бабаджанян, генерал Исаков, Худяков.
1: Сергей Шойгу также добавил, что граждане Армении работают в нашей стране без квот, патентов и разрешений на работу. Только за прошлый год они перевели на родину почти 4 миллиарда долларов. Арбитражный суд Москвы получил от Центробанка запрос о немедленном исполнении решения по иску к международной компании «Евроклир» на 18 триллионов рублей, это примерно 200 миллиардов евро. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск регулятора о взыскании убытков после блокировки российских резервов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Представители «Евроклир», в свою очередь, заявили, что компания, находящаяся на территории Бельгии, не намерена размораживать активы Российской Федерации. Сотрудники Роспотребнадзора направили запрос в Министерство здравоохранения Египта после отравления россиян в популярном отеле. Об этом сообщается в канале ведомства. Аналогичный запрос получен Ассоциацией туроператоров России. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле. Туристам рекомендовано соблюдать профилактические меры. И в случае появления температуры или других симптомов, немедленно обращаться за медицинской помощью. И о погоде: в четверг в Москве 30-градусная жара, в пятницу до 29 тепла и кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Человек в кадре. История одной фотографии.
2: Джон Леннон дает автограф поклоннику. Казалось бы, обычный снимок. Таких сотни, если не тысячи. Но не все так просто. Дело в том, что на этой фотографии известный британский музыкант запечатлен со своим убийцей Марком Чепменом. 8 декабря 1980 года. Нью-Йорк, Манхэттен. 5 часов вечера. Именно тогда Джон Леннон встретился у фешенебельного дома «Дакота» с фотографом-любителем Полом Горишем.
4: Мы разговаривали, и вдруг парень в пальто подошел к Джону слева. Он не сказал ни слова, просто протянул альбом. Леннон взглянул на него и спросил: «Вы хотите, чтобы я подписал его?» Парень кивнул. Это было похоже на кадр из какого-то фильма, поэтому я сделал пару фотографий. Поклонник взял подписанный альбом и попятился, а Джон повернулся ко мне, как бы говоря взглядом. Это было странно.
3: История одной фотографии.
2: Пол Гориш сделал 2 снимка. Первый получился, второй нет.
4: Кадр, где Леннон дает автограф фанату, вышел на славу. А дальше началась какая-то чертовщина. Автопортрет Джона получился каким-то смазанным, словно в тумане. Позже я понял, в чем дело. У меня не сработала вспышка.
2: Вечером того же дня Джон Леннон покинул студию звукозаписи. Недалеко от своего дома музыкант увидел того самого молчаливого поклонника, кивнул ему и зашел в арку. По легенде, Марк Чепмен воскликнул тогда: «Эй, мистер!» и выстрелил 5 раз. Чем закончилась эта печальная история, знают все. Позднее Пол Гориш пытался отдать снимок Леннона и его убийцы полицейским, но фотография их не заинтересовала.
3: Человек в кадре.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глава 10. Карета летела. Мы сказали уже, что в голове Марьи Александровны еще утром, в то время, когда она гонялась за князем по городу, блеснула гениальная мысль. Об этой мысли мы обещали упомянуть в своем месте. Но читатель уже знает ее. Эта мысль была, в свою очередь, конфисковать князя и как можно скорее увести его в подгородную деревню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеевич. Не скроем, что на Марью Александровну все более и более находило какое-то необъяснимое беспокойство. Это бывает даже с настоящими героями, именно в то время, когда они достигают цели. Какой-то инстинкт подсказывал ей, что опасно оставаться в Мордасове. А уж раз в деревне, рассуждала она, так тут хоть весь город вверх ногами. Конечно, и в деревне нельзя было терять времени. Все могло случиться, все, решительно все. Хотя мы, конечно, не верим слухам, распространенным впоследствии про мою героиню и ее злоумышленниками, что она в эту минуту боялась даже полиции. Одним словом, она видела, что надо как можно скорее обвенчать Зину с князем. Средства же были под руками. Обвенчать мог на дому деревенский священник. Можно было обвенчать даже послезавтра. В самом крайнем случае даже и завтра. Ведь бывали же свадьбы, которые в 2 часа обделывались. Князю представить эту поспешность, это отсутствие всяких праздников, сговоров, девичников за необходимые комильфо. Внушить ему, что это будет приличнее, грандиознее. Наконец можно было все выставить как романтическое приключение и затронуть таким образом самую чувствительную струну в сердце князя. В крайнем случае, можно даже и напоить его, или еще лучше держать его постоянно пьяным. А потом, что бы ни случилось, Зина все-таки будет княгиней. Если же не обойдется потом без скандалу, например, хоть в Петербурге или в Москве, где у князя были родные, то и тут было свое утешение. Во-первых, все это еще впереди, а во-вторых, Марья Александровна верила, что в высшем обществе почти никогда не обходятся без скандалу, особенно в делах свадебных, что это даже в тоне. Хотя скандалы высшего общества, по ее понятиям, должны быть всегда какие-нибудь особенные, грандиозные, что-нибудь вроде «Монте-Кристо» или «Мемуар дю дьябль» — записок дьявола. Что, наконец, стоило только показаться в высшем обществе Зине, а маменьке поддержать ее, то все, решительно все, будут в ту же минуту побеждены, и что никто из всех этих графинь и княгинь не в состоянии будет выдержать той мордасовской головомойки, которую способна задать им одна Марья Александровна, всем вместе или поодиночке. Вследствие всех этих соображений Марья Александровна и летела теперь в свое поместье за Афанасием Матвеевичем, в котором, по ее расчету, предстояла теперь необходимая надобность. Действительно, вести князя в деревню значило вести его к Афанасию Матвеевичу, с которым князь, может быть, и не захотел бы знакомиться. Если же сам Афанасий Матвеевич произнесет приглашение, тогда дело принимало совсем другой вид. К тому же явление пожилого и сыновитого отца семейства в белом галстухе и во фраке, со шляпой в руке, приехавшего нарочно из дальних стран по первому слуху о князе, могло произвести чрезвычайно приятный эффект, могло даже польстить самолюбию князя. От такого настойчивого и парадного приглашения трудно и отказаться, думала Марья Александровна. Наконец карета пролетела 3 версты, и кучер Сафрон осадил своих коней у подъезда длинного одноэтажного деревянного строения, довольно ветхого и почерневшего от времени, с длинным рядом окон и обставленного со всех сторон старыми липами. Это был деревенский дом и летняя резиденция Марьи Александровны. В доме уже горели огни. «Где болван?» — закричала Марья Александровна, как ураган, врываясь в комнаты. «Зачем тут это полотенце?» «А, он утирался! Опять был в бане! И вечно-то хлещет свой чай! Ну что на меня глаза выпучил отпетый дурак? Зачем у него волосы не выстрижены? Гришка! Гришка! Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказывала?» Марья Александровна, входя в комнаты, собиралась поздороваться с Афанасием Матвеевичем гораздо мягче. Но, увидев, что он из бани и с наслаждением попивает чай, она не могла удержаться от самого горького негодования. «В самом деле...» Столько хлопот и забот с ее стороны и столько самого блаженного квиетизма со стороны ни к чему не нужного и не способного к делу Афанасия Матвеевича. Такой контраст немедленно ужалил ее в самое сердце. Между тем, болван, или, если сказать учтивее, тот, которого называли болваном, сидел за самоваром и в бессмысленном испуге, раскрыв рот и выпуча глаза, глядел на свою супругу, почти окаменившую его своим появлением. Из передней выставилась заспанная и неуклюжая фигура Гришки, хлопавшего глазами на всю эту сцену.
3: «Да не даются, оттого и не стриг», — проговорил он ворчливым и осиплым голосом. 10 раз с ножницами подходил. Вот говорю, барыня ужотка приедет, нам обоим достанется. Тогда чего станем делать? Нет, говорят, подожди, я к воскресенью завьюсь. Мне надо, чтоб волосы длинные были. Как? Так он завивается? Так ты еще выдумал без меня завиваться? Это что за фасоны? Да идет ли это к тебе, к твоей глупой башке? Боже, какой здесь беспорядок! Чем это пахнет? Я тебя спрашиваю, изверг, чем это здесь пахнет?» Кричала супруга, накидываясь все более и более на невинного и совершенно уже ошалевшего Афанасия Матвеевича.
4: «Матушка!» пробормотал запуганный супруг, не вставая с места и смотря умоляющими глазами на свою повелительницу. «Матушка!
3: Сколько раз я вбивала в твою ослиную голову, что я тебе вовсе не матушка!
4: Какая я тебе матушка, пигмей ты этакой! Как смеешь ты давать такое название благородной даме, которой место в высшем обществе, а не подле такого осла, как ты!»
5: «Да ведь ты, Марья Александровна, все же законная жена моя. Так вот я и говорю по-супружески», — возразил было Афанасий Матвеевич. И тут же поднес обе руки свои к голове, чтобы защитить свои волосы.
3: «Ах ты, харя! Ах ты, осиновый кол! Ну, слыхано ли что-нибудь глупее такого ответа? Законная жена! Да какие теперь законные жены? Употребит ли теперь хоть кто-нибудь в высшем обществе это глупое, это семинарское, это отвратительно низкое слово «законное»?
4: И как смеешь ты напоминать мне, что я твоя жена, когда я стараюсь забыть об этом всеми силами, всеми средствами моей души?
3: Что руками-то голову закрываешь?
4: Посмотрите, какие у него волосы. Совсем, совсем мокрый. В 3 часа не обсохнут. Как теперь вести его? К
5: как теперь людям показать, что теперь делать? И Марья Александровна ломала свои руки от бешенства, бегая взад и вперед по комнате. Беда, конечно, была небольшая и исправимая, но дело в том, что Марья Александровна не могла совладать со всепобеждающим и властолюбивым своим духом. Она находила потребность в беспрерывном излиянии своего гнева на Афанасия Матвеевича, потому что тирания есть привычка, обращающаяся в потребность. Да и, наконец, всем известно, какому контрасту способны некоторые утонченные дамы известного общества у себя за кулисами. И мне именно хотелось изобразить этот контраст.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
5: Афанасий Матвеевич с трепетом следил за эволюциями своей супруги и даже вспотел на нее, глядя. «Гришка!» — вскричала, наконец, она. «Тотчас же барину одеваться! Фрак, брюки, белый галстук, жилет, живее! Да где его головная щетка? Где щетка?»
6: «Да ведь я из бани, простудиться могу, если в город ехать».
5: «Не простудишься!»
6: «Да вот и волосы мокрые».
5: «А вот мы их сейчас высушим. Гришка, бери головную щетку, три его досуха. Крепче, крепче, крепче, вот так, вот так».
2: Под эту команду усердный и преданный Гришка, что из силы начал отирать волосы своего барина, для большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеевич морщился и чуть не плакал.
5: «Теперь пошел сюда! Подними его, Гришка! Где помада? Нагнись, нагнись, негодяй! Нагнись, дармоед!»
2: И Марья Александровна собственноручно принялась помадить своего супруга, безжалостно теребя его густые с проседью волосы, которые он на беду свою не остриг. Афанасий Матвеевич кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорностью выдержал всю операцию.
5: «Соки-то мои высосал, почкун ты такой!» — проговорила Марья Александровна. «Да нагнись еще больше, нагнись!»
6: «Чем же я, матушка, высосал твои соки?» — промямлил супруг, нагибая, как только мог, более голову.
5: «Болван! Аллегории не понимает! Теперь причешись, а ты одевай его доживее!»
2: Героиня наша уселась в кресло и инквизиторски наблюдала весь церемониал облачения Афанасия Матвеевича. Между тем он успел несколько отдохнуть и собраться с духом. И когда дело дошло до повязки белого галстуха, то даже осмелился изъявить какое-то собственное мнение насчет формы и красоты узла. Наконец, надевая фрак, почтенный муж совершенно ободрился и начал поглядывать на себя в зеркало с некоторым уважением.
7: «Куда же это ты везешь меня, Марья Александровна?» — проговорил он, охорашиваясь.
2: Марья Александровна не поверила было ушам своим.
7: «Слышите? Ах ты, чучело! Да как ты смеешь спрашивать меня, куда я везу тебя?»
6: «Матушка, да ведь надо же знать!»
5: «Молчать! Вот только назови еще раз меня матушкой, особенно там, куда теперь едем. Целый месяц просидишь без чаю».
2: Испуганный супруг умолк.
5: «Ишь, ни одного креста ведь не выслужил, чумичка-то этакая!» — продолжала она с презрением, смотря на черный фрак Афанасия Матвеевича.

0: Афанасий Матвеевич наконец обиделся. «Кресты, матушка, начальство дает, а я советник, а не чумичка», — проговорил он в благородном негодовании.
1: «Что? Что? Что? Да ты здесь рассуждать научился! Ах ты, мужик ты этакой! Ах ты, сопляк! Ну, жаль, некогда мне теперь с тобой возиться, а то бы я... Ну да потом припомню. Давай ему шляпу, Гришка, давай ему шубу. Здесь без меня все эти три комнаты прибрать. Да зеленую угловую комнату тоже прибрать. Мигом щетки в руки. С зеркал снять чехлы, с часов тоже. Да чтоб через час все было готово. Да сам надень фрак. Людям выдай перчатки. Слышишь, Гришка, слышишь?»
0: Сели в карету. Афанасий Матвеевич недоумевал и удивлялся. Между тем Марья Александровна думала про себя, как бы понятнее вбить в голову своего супруга некоторые наставления, необходимые в теперешнем его положении. Но супруг предупредил ее. «А я вот, Марья Александровна, сегодня сон преоригинальный видел», — возвестил он совсем неожиданно посреди обоюдного молчания.
1: «Вот ты, проклятый чучело! Я думала, и бог знает что! Какой-то сон!
0: Да как ты смеешь лезть ко мне со своими мужицкими снами?
1: Оригинальный!
0: Понимаешь ли еще, что такое оригинальный? Слушай, — говорю в последний раз, — если ты у меня сегодня осмелишься только слово упомянуть про сон или про что-нибудь другое, то я... Я уж и не знаю, что с тобой сделаю. Слушай хорошенько. Ко мне приехал князь Ка. Помнишь князя Ка?
2: Помню, матушка, помню. Зачем же это он пожаловал?
0: Молчи, не твое дело. Ты должен с особенной любезностью, как хозяин, просить его сейчас же к нам в деревню. Затем я и везу тебя. Сегодня же сядем и уедем. Но если ты только осмелишься хоть одно слово сказать в целый вечер, или завтра, или послезавтра, или когда-нибудь, то я тебя целый год заставлю гусей пасти. Ничего не говори, ни единого слова. Вот вся твоя обязанность. Понимаешь?
2: Ну, а если что-нибудь спросят?
0: Все равно молчи.
2: Но ведь нельзя же все молчать, Марья Александровна.
0: В таком случае отвечай односложно. Что-нибудь этакое, например, или что-нибудь такое же, чтобы показать, что ты умный человек и обсуживаешь прежде, чем отвечаешь.
2: Пойми ты меня, я тебя везу для того, что ты услышал о князе, и тотчас же в восторге от его посещения прилетел к нему засвидетельствовать свое почтение и просить к себе в деревню. Понимаешь?
0: Да ты не теперь гумкой, дурак. Ты мне-то отвечай.
2: Хорошо, матушка, все будет по-твоему. Только зачем я приглашать-то буду князя?
0: Что-что? Опять рассуждать?
2: А тебе какое дело зачем?
0: Да как ты смеешь об этом спрашивать?
2: Да я все к тому, Марья Александровна, как же приглашать-то его буду, коли ты мне велела молчать?
0: Я буду говорить за тебя, а ты только кланяйся, слышишь, только кланяйся, а шляпу в руках держи. Понимаешь?
2: Понимаю, Марья Александровна.
0: Князь чрезвычайно остроумен. Если что-нибудь он скажет, хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой. Слышишь? Опять загумкал. Со мной не гумкать, прямо и просто отвечай. Слышишь или нет?
2: Слышу, Марья Александровна, слышу. Как не услышать? А гумкаю для того, что приучаюсь, как ты велела. Только я все про то же, матушка. Как же это, если князь что скажет, то ты приказываешь глядеть на него и улыбаться?

0: Батца, ну, а все-таки, если что меня спросит?
1: Экой непонятливый балбес. Я уже сказала тебе, молчи. Я буду за тебя отвечать, а ты только смотри да улыбайся.
0: Да ведь он подумает, что я не мой, проворчал Афанасий Матвеевич.
1: Велика важность. Пусть думает, зато скроешь, что ты дурак.
0: Ну, а если другие об чем-нибудь спрашивать будут?
1: Никто не спросит, никого не будет. А если на случай, чего, Боже, сохрани, кто и приедет, да если что тебя спросит или что-нибудь скажет, то немедленно отвечай саркастической улыбкой. Знаешь, что такое саркастическая улыбка?
0: Это остроумная, что ли, матушка?
1: Я тебе дам, болван остроумная. Да кто с тебя, дурака, будет спрашивать остроумие? Насмешливая улыбка, понимаешь? Насмешливая и презрительная.
0: Ох, боюсь я за этого болвана, шептала про себя Марья Александровна. Решительно он поклялся высосать все мои соки. Право бы лучше было его совсем не брать.
1: Рассуждая таким образом, беспокоясь и сетуя, Марья Александровна беспрерывно выглядывала из окошка своего экипажа и погоняла кучера. Лошади летели, но ей все казалось тихо. Афанасий Матвеевич молча сидел в своем углу и мысленно повторял свои уроки. Наконец карета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны. Но только что успела наша героиня выпрыгнуть на крыльцо, как вдруг увидела подъезжавшие к дому парные двухместные сани с верхом, те самые, в которых обыкновенно разъезжала Анна Николаевна Антипова. В санях сидели две дамы. Одна из них была, разумеется, сама Анна Николаевна, а другая — Наталья Дмитриевна, с недавнего времени ее искренний друг и последователь. У Марьи Александровны упало сердце. Но не успела она вскрикнуть, как подъехал экипаж, возок, в котором, очевидно, заключалась еще какая-то гостья. Раздались радостные восклицания. «Марья Александровна вместе с Афанасием Матвеевичем приехали. Откуда? Как кстати, а мы к вам на весь вечер. Какой сюрприз!» Гости выпрыгнули на крыльцо и защебетали, как ласточки. Марья Александровна не верила глазам и ушам своим. «Провалились бы вы», — подумала она про себя. «Это пахнет заговором, надо исследовать. Но не вам, сороком, перехитрить меня. Подождите».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глава 11. Мозгляков вышел от Марьи Александровны, по-видимому, вполне утешенный. Она совершенно воспламенила его. К Бороду его он не пошел, чувствуя нужду в уединении. Чрезвычайный наплыв героических и романтических мечтаний не давал ему покоя. Ему мечталось торжественное объяснение с Зиной, потом благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, Гвадалквивир, любовь и умирающий князь, соединяющий их руки перед смертным часом. Потом красавица-жена, ему преданная и постоянно удивляющаяся его героизму и возвышенным чувствам, мимоходом под шумок внимание какой-нибудь графини из высшего общества, в которую он непременно попадет через брак свой с Зиной, вдовой князя К, вице-губернаторское место, денежки, одним словом, все так красноречиво расписано Марьей Александровной, еще раз перешло через его вседовольную душу, лаская, привлекая ее и, главное, льстя его самолюбию. Но вот, и не знаю права, как это объяснить, когда уже он начал уставать от всех этих восторгов, ему вдруг пришла предосадная мысль, что ведь во всяком случае все это еще в будущем, а теперь-то он все-таки с предлиннейшим носом. Когда пришла к нему эта мысль, он заметил, что забрел куда-то очень далеко, в какой-то уединенный и незнакомый ему форштадт Мордасова. Становилось темно. По улицам, обставленным маленькими, враставшими в землю домишками, ожесточенно лаяли собаки, которые в провинциальных городах разводятся в ужасающем количестве именно в тех кварталах, где нечего стеречь и нечего украсть. Начинал падать мокрый снег. Изредка встречался какой-нибудь запоздавший мещанин или баба в тулупе и в сапогах. Все это неизвестно почему начало сердить Павла Александровича. Признак очень дурной, потому что при хорошем обороте дел все напротив кажется нам в милом и радужном виде. Павел Александрович невольно припоминал, что он до сих пор постоянно задавал тону в Мордасове, очень любил, когда во всех домах ему намекали, что он жених, и поздравляли его с этим достоинством. Он даже гордился тем, что он жених. И вдруг он явится теперь перед всеми в отставке. Подымется смех. Ведь не разуверять же их всех в самом деле, не рассказывать же о петербургских балах с колоннами и о Гвадалквивире. Рассуждая, тоскуя и сетуя, он набрел, наконец, на мысль, которая уже давно неприметно скребла ему сердце. Да правда ли это все? Да сбудется ли это все так, как Марья Александровна расписывала? Тут он, кстати, припомнил, что Марья Александровна чрезвычайно хитрая дама, что она, как недостойна всеобщего уважения, но все-таки сплетничает и лжет с утра до вечера, что теперь, удалив его, она, вероятно, имела к тому свои особые причины, и что, наконец, расписывать всякий мастер. Думал он и о Зине. Припомнился ему прощальный взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви. Да уж вместе с тем, кстати, припомнил, что он все-таки час тому съел от нее дурака. При этом в воспоминании Павел Александрович вдруг остановился как вкопанный и покраснел до слез от стыда. Как нарочно! В следующую минуту с ним случилось неприятное происшествие. Он оступился и слетел с деревянного тротуара в сугроб снега. Пока Мистон барахтался в снегу, стая собак, уже давно преследовавшая его своим лаем, налетела на него со всех сторон. Одна из них, самая маленькая и задорная, даже повисла на нем, ухватившись зубами за полу его шубы. Отбиваясь от собак, ругаясь вслух и даже проклиная судьбу свою, Павел Александрович с разорванной полой и с невыносимой тоской на душе добрел, наконец, до угла улицы и тут только заметил, что заблудился. Известно, что человек, заблудившийся в незнакомой части города, особенно ночью, никак не может идти прямо по улице. Его поминутно подталкивает какая-то неведомая сила непременно сворачивать во все встречающиеся на пути улицы и переулки. Следуя этой системе, Павел Александрович заблудился окончательно. «А чтобы черт побрал все эти высокие идеи!» — говорил он про себя, плюя от злости. «А чтобы сам дьявол вас всех побрал с вашими высокими чувствами да с гвадалквивирами!» Не скажу, что Мозгляков был привлекателен в эту минуту. Наконец, усталый, измученный, проплутав 2 часа, дошел он до подъезда дома Марьи Александровны. Увидев много экипажей, он удивился. «Неужели же гости? Неужели званый вечер?» — подумал он. «С какой же целью?» Справившись у повстречавшегося слуги и узнав, что Марья Александровна была в деревне и привезла с собой Афанасия Матвеевича в белом галстухе, и что князь уже проснулся, но еще не выходил вниз к гостям, Павел Александрович, не говоря ни слова, поднялся наверх к дядюшке. В эту минуту он был именно в том расположении духа, когда человек слабого характера в состоянии решиться на какую-нибудь ужасную, злейшую пакость, измщение, не думая о том, что, может быть, придется всю жизнь в том раскаиваться. Войдя наверх, он увидел князя, сидящего в креслах перед дорожным своим туалетом и совершенно голой головою, но уже в испаньолке и в бакенах. Парик его был в руках седого старинного камердинера и любимца его, Ивана Пахомыча. Пахомыч глубокомысленно и почтительно его расчесывал. Что же касается до князя, то он представлял из себя очень жалкое зрелище, еще не очнувшись после давешней попойки. Он сидел как-то весь опустившись, хлопая глазами, измятый, раскисший, и глядел на Мозглякова, как будто не узнавая его. «Как ваше здоровье, дядюшка?» — спросил Мозгляков.
3: «Как? Это ты?» — проговорил, наконец, дядюшка. «А я, брат, немножко заснул. Ах, боже мой!» — вскрикнул он, весь оживившись. «Ведь я без парика!»
2: «Не беспокойтесь, дядюшка, я вам помогу, если вам угодно».
3: «Ай, вот ты и узнал теперь мой секрет. Я ведь говорил, что надо дверь запирать. Ну, мой друг, ты должен немедленно дать мне свое честное слово, что не воспользуешься моим секретом и никому не скажешь, что у меня волосы накладные».
2: «О, помилуйте, дядюшка! Неужели вы меня считаете способным на такую низость?» — вскричал Мозгляков, желая угодить старику для дальнейших целей.
3: «Ну да. И так как я вижу, что ты благородный человек, то уж так и быть, я тебя удивлю и открою тебе все мои тайны. как тебе нравятся, мой милый, мои усы?»
2: «Превосходные, дядюшка, удивительные! Как могли вы их сохранить так долго?»
3: «Разуверься, мой друг, они накладные!» —
2: проговорил князь с торжеством, смотря на Павла Александровича.
4: «Неужели?» «Поверить трудно.
2: Ну, а бакенбарды? Признайтесь, дядюшка, вы верно черните их?»
3: «Черню? Не только не черню, но и они совершенно искусственные».
4: «Искусственные? Нет, дядюшка, воля ваша, не верю. Вы надо мной смеетесь».
3: «Пароль донор, мол, нами, честное слово, мой друг», — вскричал торжествующий князь. «И представь себе, все, решительно все, так же, как и ты, обманываются. Даже Степанида Матвеевна не верит, хотя сама иногда их накладывает. Но я уверен, мой друг, что ты сохранишь мою тайну. Дай мне честное слово».
4: «Честное слово, дядюшка, сохраню.

0: вам. Неужели вы меня считаете способным на такую низость?»
1: «Ах, мой друг, как я упал без тебя сегодня! Феофил меня опять из кареты вывалил».

0: монастырь поехал, а он меня взял да и вывалил, так напугал, даже теперь сердце не на месте. Но, дядюшка, ведь вы почивали, — с изумлением проговорил Мозгляков.
1: Ну да, почивал, а потом и поехал. Впрочем, я это, может быть... Ах, как это странно!
0: Уверяю вас, дядюшка, что вы видели это во сне. Вы преспокойно себя почивали с самого после обеда.
1: Неужели?
0: И князь задумался.
2: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
1: Ну да, я и в самом деле, может быть, это видел во сне. Впрочем, я все помню, что я видел во сне. Сначала мне приснился какой-то пристрашный бык с рогами, а потом приснился какой-то прокурор. Тоже как будто с рогами.
0: Это верно, Николай Васильевич Антипов, дядюшка.
1: Ну да, может быть, и он. А потом Наполеона Бонапарта видел. Знаешь, мой друг, мне все говорят, что я на Наполеона Бонапарта похож. А в профиль... будто я разительно похож на одного старинного папу. Как ты находишь, мой милый, похож я на папу?
0: Я думаю, что вы больше похожи на Наполеона, дядюшка.
1: Ну да, это анфас. Я, впрочем, и сам тоже думаю, мой милый. И приснился он мне, когда уже на острове сидел, и знаешь, какой разговорчивый, разбитной, весельчак такой, так что он чрезвычайно меня позабавил.
0: «Это вы про Наполеона, дядюшка?» — проговорил Павел Александрович, задумчиво смотря на дядю. Какая-то странная мысль начинала мелькать у него в голове. Мысль, в которой он не мог еще себе самому дать отчета.
1: «Ну да, про Наполеона. Мы с ним все про философию рассуждали. А знаешь, мой друг, мне даже жаль, что с ним так строго поступили англичане. Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был человек, но все-таки жалко. Я бы не так поступил. Я бы его посадил на необитаемый остров».
0: «Почему же на необитаемый?» — спросил Мозгляков рассеянно.
1: «Ну, хоть и на обитаемый, только не иначе, как с благоразумными жителями. Ну и разные развлечения для него устроить. Театр, музыку, балет и все на казенный счет. Гулять бы его выпускал, разумеется, под присмотром, а то бы он сейчас улизнул. Пирожки какие-то он очень любил. Ну, и пирожки ему каждый день стряпать. Я бы его, так сказать, отечески содержал. Он бы у меня и раскаялся».
0: Мозгляков рассеянно слушал болтовню полупроснувшегося старика и грыз ногти от нетерпения. Ему хотелось навести разговор на женитьбу. Он еще сам не знал, зачем, но безграничная злоба кипела в его сердце. Вдруг старичок вскрикнул от удивления.
1: «Ах, Монами, я ведь тебе и забыл сказать. Представь себе, я ведь сделал сегодня предложение».
0: «Предложение, дядюшка?» — вскричал Мозгляков, оживляясь.
1: «Ну да, предложение».

0: Пахомыч, ты уж идешь? Ну, хорошо. C'est une charmante personne. Но, признаюсь тебе, милый мой, я поступил необдуманно. Я только и теперь это вижу. Ах, боже мой.
1: Но позвольте, дядюшка, когда же вы сделали предложение?
0: Признаюсь тебе, друг мой, я даже и не знаю, наверное, когда. Не во сне ли я видел и это? Ах, как это, однако же, странно.
1: Мозгляков вздрогнул от восторга. Новая идея блеснула в его голове. «Но кому? Когда вы сделали предложение, дядюшка?» — повторил он в нетерпении.
0: «Хозяйской дочери, монами, cette belle personne, этой прелестной особе. Впрочем, я забыл, как ее зовут. Только видишь ли, монами, я ведь никак не могу жениться. Что же мне теперь делать?»
1: «Да вы, конечно, погубите себя, если женитесь. Но позвольте мне вам сделать еще один вопрос, дядюшка. Точно ли вы уверены, что действительно сделали предложение?»
0: «Ну да, я уверен».
1: «А если все это вы видели во сне, так же, как и то, что вы другой раз вывалились из кареты?»
0: «Ах, боже мой! И в самом деле, может быть, я и это тоже видел во сне. Так что я теперь и не знаю, как туда показаться. Как бы это, друг мой, узнать, наверное, каким-нибудь посторонним образом, делал я предложение или нет? А то представь, каково теперь мое положение».
1: «Знаете что, дядюшка? Я думаю, и узнавать нечего».
0: «А что?»
1: «Я, наверное, думаю, что вы видели это во сне».
0: «Я сам тоже думаю, мой милый, тем более, что мне часто снятся подобные сны».
1: «Вот видите, дядюшка, представьте же себе, что вы немного выпили за завтраком, потом за обедом и, наконец...»
0: «Ну да, мой друг, именно, может быть, от этого».
1: «Тем более, дядюшка, что как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный и...»
0: «Ну да, ну да».
1: «Представьте только одно. Если б узнали это ваши родственники, которые и без того дурно расположены к вам, что бы тогда было?»
0: «Ах, боже мой!» — вскрикнул испуганный князь. «А что бы тогда было?»
1: «Помилуйте! Да они закричали бы все в один голос, что вы сделали это не в своем уме, что вы сумасшедший, что вас надо под опеку, что вас обманули и, пожалуй, посадили бы вас куда-нибудь под надзор». Мозгляков знал, чем можно было напугать старика.
0: «Ах, боже мой!» — вскричал князь, дрожа как лист. «Неужели бы посадили?»
1: «И потому рассудите, дядюшка, могли ли бы вы сделать такое безрассудное предложение наяву? Вы сами понимаете свои выгоды. Я торжественно утверждаю, что вы все это видели во сне».
0: «Непременно во сне, непременно во сне», — повторял напуганный князь. «Ах, как ты умно рассудил все это, мой милый! Я душевно тебе благодарен, что ты меня вразумил».
1: «А я ужасно рад, дядюшка, что с вами сегодня встретился. Представьте себе, без меня вы бы действительно могли сбиться, подумать, что вы жених, и сойти туда женихом. Представьте, как это опасно».
0: «Ну да, Да, опасно.
1: Вспомните только, что этой девице 23 года. Ее никто не хочет брать замуж. И вдруг вы, богатый, знатный, являетесь женихом. Да они тотчас ухватятся за эту идею, уверят вас, что вы и в самом деле жених, и женят вас, пожалуй, насильно. А там и будут рассчитывать, что, может быть, вы скоро умрете.
0: Неужели?
1: И, наконец, вспомните, дядюшка, человек с вашими достоинствами.
0: Ну да, с моими достоинствами.
1: С вашим умом, с вашей любезностью.
0: Ну да, с моим умом, да.
1: И, наконец, вы князь. Такую ли партию вы бы могли себе сделать, если б действительно почему-нибудь нужно было жениться? Подумайте только, что скажут ваши родственники.
0: Ах, мой друг, да ведь они меня совсем заедят. Я уж испытал от них столько коварства и злобы. Представь себе, я подозреваю, что они хотели посадить меня в сумасшедший дом. Ну, помилуй, мой друг, сообразно ли это? Ну, что б я там стал делать в сумасшедшем-то доме?
1: Разумеется, дядюшка. И потому я теперь не отойду от вас, когда вы сойдете вниз. Там теперь гости.
0: Гости? Ах, боже мой.
1: Не беспокойтесь, дядюшка, я буду при вас.
0: Но как я тебе благодарен, мой милый. Ты просто спаситель мой. Но знаешь ли что? Я лучше уеду.
1: Завтра, дядюшка, завтра утром в 7 часов. А сегодня вы при всех откланяйтесь и скажите, что уезжаете.
0: Непременно уеду к отцу Мисаилу. Но, мой друг, но как они меня там сосватают?
1: Не бойтесь, дядюшка, я буду с вами. И, наконец, что бы вам ни говорили, на что бы вам ни намекали, прямо говорите, что вы все это видели во сне. Так, как оно и действительно было.
0: Ну да, непременно во сне. Только знаешь, мой друг, все-таки это был преочаровательный сон. Она удивительно хороша собой. И знаешь, такие формы.
1: Ну, прощайте, дядюшка. Я пойду вниз, а вы...
0: Как? Так ты меня одного оставляешь? Вскричал князь в испуге.
1: Нет, дядюшка, мы сойдем только порознь. Сначала я, а потом вы. Это будет лучше.
0: Ну, хорошо. Мне же, кстати, надобно записать одну мысль.
1: Именно, дядюшка, запишите вашу мысль, а потом приходите, не мешкайте. Завтра же утром...
0: А завтра утром к иеромонаху. Непременно к иеромонаху. Шарман, шарман. А знаешь, мой друг, она удивительно хороша собой. Такие формы. И если б уж так мне надо было непременно жениться, то я...
1: Боже вас сохрани, дядюшка!
0: Ну да, боже сохрани. Ну, прощай, мой милый, я сейчас только вот запишу. Апропо, я давно хотел тебя спросить, читал ты мемуары Казановы?
1: Читал, дядюшка, а что?
0: Ну да. Я вот теперь и забыл, что хотел сказать.
1: После вспомните, дядюшка. До свидания.
0: До свидания, мой друг, до свидания. Только все-таки это был очаровательный сон. Очаровательный сон.
2: Мы читали главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
1: Зорро. Уильям Лэмпорт родился в Ирландии в 1611 году. Повзрослев, стал яростным борцом за свободу и католическую религию. Начал с посещения тайных кружков, закончил, продырявив на дуэли аристократа-протестанта. Бежал в Испанию и стал наемником. Воевал, флиртовал, фехтовал и, в конце концов, отправил на тот свет еще одного, не того. На этот раз влиятельного испанского гранда. Лэмпорту грозила тюрьма, но он скрылся в Мексике. Там Уильям познакомился с индейцами и проникся их культурой. Началась история борца за свободу коренных народов Южной Америки. Лэмпорт стал готовить бунт против колонистов. Всенародное восстание не состоялось. Зачинщика схватили и казнили по приговору Святой Инквизиции. Но память о Лэмпорте сохранилась. В Мексике он стал национальным героем, а в мировую литературу вошел как Зорро – отважный защитник всех угнетенных.
0: Кто эти люди?
1: Зорро, он же Уильям Лэмпорт.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Президент подчеркнул, что товарооборот между нашими странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%, и что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность.
2: Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместные заявления глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества. Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран за все годы своей работы на деле доказал свою эффективность.
1: Президент также добавил, что на правительствах двух стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности сторон в работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал Владимир Путин. Встреча глав России и Китая, напомню, состоялась в Пекине. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что благодаря нашей стране Армения сохранила суверенитет в 90-е годы прошлого века и избавилась от энергетической блокады. При этом секретарь Совбеза отметил, сейчас официальный Ереван предпринимает шаги, не отвечающие союзническим отношениям. Например, власти Армении утвердили курс на вступление в Евросоюз, республика присоединяется к позиции Брюсселя, сближается с недружественными России странами, вступает в так называемый международный уголовный суд и выдает российских граждан третьим странам. Химкинский городской суд приговорил 4 таксистов к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. Злоумышленники похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе инстанции. Подсудимые входили в преступное сообщество, действовали путем краж, грабежей и мошенничества. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал об аресте 38 фигурантов уголовного дела. Россияне вернули в оборот почти 252 миллиона рублей в рамках монетарной недели, которая прошла с 6 по 18 апреля. По данным Центрального банка, люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Чаще всего сдавали монеты в 1 рубль, остальное копейки. В регуляторе напомнили, что некоторые точки принимают мелочь и после официального завершения акции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Детские Денискины рассказы принесли Виктору Драгунскому настоящую славу. Но есть у этого автора и другая, взрослая, невероятно лиричная и проникновенная проза. После войны клоун Николай Ветров возвращается в цирк, где работал долгие годы. Время и тяжелые испытания многое изменили. Но у Ветрова есть цель, которая помогает ему жить дальше – смешить людей. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют повесть Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно». Книга про цирк и его артистов, про любовь к женщине и любовь к профессии. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».
0: Всемирная энциклопедия еды.
4: На вершине хит-парада десертов всегда были бисквитные торты. Один из самых эффектных, без сомнения, красный бархат. Его история похожа на стремительный взлет молодой актрисы, которая стала известна благодаря его величеству случаю. Торт появился совсем недавно, в конце 19-го столетия в США. Предшественником был десерт, который американские хозяйки делали из шоколадных бисквитных слоев, по текстуре напоминавших бархат. Для их приготовления, помимо муки и яиц, использовались небольшие плитки шоколада, уксус и пахта, обезжиренные сливки, или в современном домашнем варианте кефир. Однажды шоколад в рецепте заменили на набиравший популярность какао-порошок. И, о чудо, коржи получили красноватый оттенок, так как порошок вступил в реакцию с уксусом. Случай заприметили пищевые промышленники, и для большего эффекта с начала 20 века стали добавлять красный пищевой краситель. Правда, в 70-е его запретил американский департамент здравоохранения, и торт исчез. Лишь через несколько десятилетий появится более безопасный вариант. Сегодня красный бархат снова украшение стола во многих странах. Сладкоежки говорят, что самое необычное – несовпадение цвета и вкуса. Не ожидаешь от красного торта шоколадного подтекста. Кстати, красный бархат можно попробовать не только в кафе, но и испечь дома. Сухие смеси красный бархат купить в супермаркете, добавить яйца с кисломолочными продуктами и в духовку.
0: Всемирная энциклопедия еды.

средневековье самым эффективным оружием английской армии был большой тисовый лук. Его длина превышала 2 метра. Из него можно было выпускать до 16 стрел в минуту. Дальность стрельбы составляла 200-300 метров.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава первая. Это был, пожалуй, самый лучший рыжий парик из всех, в которых мне приходилось работать. Он был удивительно алого цвета. Волосы на нем лежали как живые, в рассыпную. И кроме этого он был снабжен всей возможной техникой. В его монтюр были вшиты и резиновые трубочки-слезопроводы, и крылья его поднимались, оба вместе и каждая в отдельности. И главное, он был по мне. Он был мой любимый. Сделал его несколько лет тому назад сам Николай Кузьмин, непревзойденный мастер всяких наших цирковых парикмахерских ухищрений. Я редко надевал этот парик, все берег, экономил. А сейчас вот вынул его из туго набитого чемодана и надел. И как только надел, так снова убедился в необычайной его добротности и в удивительном свойстве. Лицо мое под этим париком мгновенно изменилось до неузнаваемости. Стало именно таким, каким бы я хотел его видеть перед выходом. И от этого мне сразу стало весело и захотелось работать. Я взял на палец немного второго тона, растер его чуть-чуть и аккуратно замазал все лицо. Законопатил все его чудовищные рытвины и морщины, особенно возле носа и у глаз. Затем я хорошенько зашпаклевал все свои синие веснушки и плотно загрунтовал шов, чтобы совершенно не видно было того места, где гладкий лобик парика соединяется с моим довольно морщинистым лбом. Потом я растушевал краску от скулы подбородка к шее, свел ее на нет и прибавил как следует красного у висков. Нос я сегодня сделал себе из гуммоза. Он хорошо взялся и торчал такой добродушной картошечкой. Я и его подкрасил, да и губы тоже. Никак, впрочем, их не деформируя, не уменьшая и тем более не увеличивая. Рот у меня, слава богу, от природы не маленький. Настоящий клоунский рот. Во всяком случае, его отовсюду видно, в этом я не сомневаюсь. Светло-кофейный пиджак и брюки с мотней, оранжевый бант, полуметровые ботинки и зеленая кепка. Собственно говоря, я готов, можно уже идти. Но еще рановато, и можно посидеть перед зеркалом несколько минут. Хорошо было сидеть в старом цирке, в маленькой старой гардеробной, в которой когда-то, может быть, сиживал мой отец, сидеть в полном клоунском облачении перед зеркалом и слушать знакомые звуки цирка и, прежде всего, далекую музыку, и стараться угадать по музыке, какой там номер работает сейчас на манеже и как он, нравится публике или нет, проходит артист в программе или так. Еле ползет и получает в награду лишь вежливые аплодисменты. Минуты бежали, я сидел у зеркала и, сказать по правде, немного волновался. Теперь нужно было идти. Я улыбнулся в зеркало и скорчил знаменитую гримасу. Все в порядке. «Ура-риру! Вот он я!» Я вышел из гардеробной. В коридоре было пусто. Звуки оркестра стали явственней, и я подумал, что где-то уже слышал эту музыку и что она мне не нравится. Я так шел и думал, и старался вспомнить, и, наконец, вспомнил Ташкент и лысого молодого человечка Лыбарзина, лысого, уже толстеющего жонглера. Мы работали в одной программе. Он скользкий был, этот тип, и большой ходок по бабам. Он пудрился, и от него всегда несло дешевым одеколоном. И когда мы в первый раз увиделись, познакомились, я помню, он коснулся моей руки своими холодными скользкими руками. Потом он куда-то неожиданно уехал и в спешке забыл со мной проститься. И сейчас мы снова с ним встретились в программе, и он, наверное, сконфузится, когда увидит меня. Чепуха какая. А все-таки артистом этот Лыбарзин никогда не станет. Нет, нет, на мой взгляд, не станет. Начнем с того, что его фамилия вот уже несколько лет встречается на афишах разных цирков, а кидает он все равно не больше 5 предметов. И то, как правило, сыплет. Нет отработанности, нет блеска в номере. Того самого блеска, который достигается непрерывной, жестокой и требовательной тренировкой. У него все случайно, напряженно. Никогда нельзя быть вполне уверенным, что номер пройдет гладко. Правда, он прыгает немножко и после каждого трюка крутит колесо, как на первом курсе, или еще что-нибудь в этом бесхитростном роде. А то под финал скрутит даже задний сальто-мортале. И все это с прикриком, с продажей, с вольтажом-куражом, и черт его знает еще с чем. И в результате все-таки удается подэлектризовать публику. И ему хлопают, и девочки десятых классов пищат «Лыбарзин!» И этот дурак улыбается им улыбкой уличной девки. Не артист. Нет. Я спускался вниз, никого не встретив по пути. Лишь в самом низу из-за занавески навстречу мне вырвался молодой испуганный униформист. Я никогда в жизни не видел его. Узнав меня, он остановился, как вкопанный. «А, дядь Коля!» — сказал он и вздохнул. «Это вы уже идете?» Он, видно, недавно в цирке. Поэтому и подумал, что я могу опоздать на выход. Я сказал: «Да, это я. Ступай в манеж и не пыхти так». Он хихикнул и побежал обратно. Сзади хорошо было видно, какие у него смешные торчащие уши с резко срезанным углом внизу. У репертуарной доски никого не было. Я посмотрел программу. В третьем отделении было написано «Слоны», и я понял, что Ванюша Русаков здесь. Это было очень хорошо. Номер международного класса. Работу Русаков показывал такую, какую нигде больше нельзя было увидеть, и этого одного было достаточно для полных сборов в любой столице мира. Второе отделение, видимо, было еще не полностью сформировано в программе «Белые пропуски». Но все-таки было ясно, что номера будут отличные, по первому классу, разнообразные по жанрам. И хотя там были и случайности, вроде Лыбарзина, но, в общем, все строилось неплохо и, может быть, даже с расчетом на экстра-класс. Уже одно то, что я заканчивал первое отделение, говорило о многом. Ведь мое законное место в нормальных программах всегда было в конце второго отделения. Здесь обычно нашей режиссурой устанавливался этакий смеховой пик программы, потому что я давал 2-3 сцепленных антре одно за другим, низал их в целое ожерелье. Смеха получалось, в общем, довольно много, и можно было на этом успокоиться. Но здесь, видно, был другой замысел. Здесь все было немножко передвинуто. И раз уж меня поставили в первое отделение, значит, у них в кармане есть нечто более интересное. Значит, готовится что-то грандиозное, какой-то ошеломляющий сюрприз. Программа еще только собирается, и артисты съезжаются сюда со всех концов Союза. Официальная премьера состоится через несколько дней, а сегодня первая черновая репетиция, прогон программы и просмотр уже прибывших номеров. А по-настоящему лепить, выстраивать программу начнут не раньше, чем послезавтра, когда съедутся все гастролеры.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Я прикидывал в уме самые различные варианты. Из комнаты инспектора вышел Борис. Мы с ним старые товарищи. Он знал меня еще молодым розовым мальчишкой. Мы с ним старые товарищи, но я его молодым не знал. Он всегда был высоким, плотным, одет в отличную черную пару, тщательно причесан на пробор. Увидев меня, Борис ускорил шаги. Он подошел ко мне. Мы пожали друг другу руки.
3: «Ты приехал, Николай», — сказал Борис, как всегда, чуточку в нос. «Ты приехал».
2: «Вот он я». Он положил мне руку на плечо. «Значит, рад был свидеться. Он дружил еще с моим отцом. Однажды, когда мать спала, я снял с ее руки кольцо и проглотил его. Оно встало у меня поперек горла. Отец схватил меня на руки и побежал. Я задыхался и синел. Отец бежал по цирку, как слепой. Он тыкался во все двери и не мог найти выхода. Его увидел Борис. Он отнял меня у отца, этот решительный человек, и мизинцем вытащил застрявшее в горле кольцо. Теперь он стоял, положив руку мне на плечо, и радовался, что мы свиделись. Я радовался, наверное, еще больше. Я знал, что мы хотим поцеловаться. Мы оба знали это, и с нас было достаточно.
3: «Что-нибудь нужно?» — спросил Борис.
2: «Нет», — сказал я, — «ничего не нужно. Я выйду, а ты стой сбоку. Сыграем мою любимую, классику».
3: «Вильгельм Тель?» — спросил Борис.
2: «Да, Вильгельм Тель», — сказал я.
3: Я люблю это старое, классическое, наивное и уморительное антре. Я видел многих исполнителей этой бесподобной сценки, но я никого их не сравню с отцом. Сам я только подражаю ему. И теперь, выбором этой сценки для сегодняшнего вечера, я хотел сделать приятное Борису. Он это понял. Я видел, как благодарно сбежались морщинки к углам его глаз. В это время к нам подошел Жек, тоже старый друг. Профессор всех возможных и невозможных цирковых искусств. В униформе нет никого старше его, опытней и умелей. Да он, собственно, и не униформист. Он гораздо выше любого инженера. Он прекрасно разбирается во всех цирковых аппаратах. Сам может сконструировать удивительные вещи, отремонтировать все на свете, от медвежьего намордника до какого-нибудь капризничающего подшипника в воздушной ракете. Он главный помощник Бориса, его верная опора. И я люблю его юмор, его седые волосы, шрам на лбу и коричневый румянец.
2: «Кого мы видим?» — сказал Жек. «Мы видим короля клоунады, и мы видим его уже готовым. Запишите, он уже в костюме!»
3: «Ну, здорово. Как она, жизнь?»
2: «Как в сказке», — сказал я.
3: «Чем дальше, тем интересней».
2: «Ага, живой», — сказал Жек. «Раз шутит, значит, живой. А про тебя здесь говорили, что ты подорвался».
3: «Это верно», — сказал я.
2: «Что верно, то верно. Подорвался». Борис придвинулся ко мне близко и стал рассматривать мое лицо. Он внимательно осмотрел меня сверху вниз, потом снизу вверх. Это было похоже на обнюхивание.
3: «Ничего не вижу», — сказал Борис.
2: «А сказали, подорвался, все лицо изуродовал. Где же следы? Ничего не видать».
3: «Есть следы», — сказал я. «Я теперь весь в синюю крапочку. Очень интересный. Хорошо, что глаза не выжгло», — сказал Жек.
2: «Но, небось, исчезла вся ваша неземная красота. Бедные девочки, погиб их не красавчик».
3: «Не беспокойся за моих девочек, я еще лучше стал, тебе говорят. Теперь девочки со стульев падают, как только я выхожу на манеж».
2: «Ах, вот оно что», — сказал Жек. «Там у центрального входа целых 3 штуки валяются. Это, случайно, не через вас? Не ваши это жертвы?»
3: «Ну да, мои», — сказал я.
2: «Неужели вы не знали? Одичали вы тут как-то».
3: «Слушай», — сказал Борис, — «сколько можно разыгрывать? Расскажи-ка, что будешь делать? Я тебе нужен?»
2: «Да ведь я говорил. Вильгельм Тель».
3: «Ну да. А на выход?»
2: «На выход собачку».
3: «Собачку?»
2: Было видно, что ему по душе мое пристрастие к старым классическим репризам, но что-то его тревожило.
3: «Да», — сказал я, — «собачку. А что,
2: ты имеешь что-нибудь против?»
3: «Да нет», — сказал он нерешительно. «Я ничего не имею против. Но ведь ее давно не делают. Вышла из моды. Забытые страницы».
2: «Ну да, беззубое зубоскальство».
3: «Безыдейщина», — вздохнул Жек. «Куда там?»
2: «Тогда сделаем так», — сказал я. «Добрый вечер», — скажу я. «Здрасте, я клоун. Разрешите мне приветствовать вас от имени всего нашего дружного спаянного коллектива. Вот бежит речушка, а за нею лес, а над ним сияют огни, только что открытый, но довольно-таки мощный. ГЭС!»
3: «Во-во», — сказал Жек. «Очень хорошо. Все будут хохотать, как сумасшедшие. Они попадают прямо со стульев. Пойду соломки постелю».
2: «Понимаешь, я какой-то странный», — сказал я. «Чокнутый, наверное. Мне хочется, чтобы они действительно смеялись. Наяву. Раз я клоун, раз я к ним вышел, они должны смеяться. Понимаешь, я чокнутый. И мне так кажется. Иначе я никуда не гожусь. И... не беспокойся, они будут смеяться вполне идейно, я это умею. Я живу как раз для этого, уважаемые члены Дорпрофсожа».
3: «Разошелся», — сказал Жек, — «кипятится». Я сказал:
4: Если они не смеются, если они не будут смеяться, когда я выхожу в манеж, можете послать меня ко всем собачьим свиньям. Меня вместе с моим париком, штанами и репертуарным отделом главного управления цирков».
2: «Тише», — сказал Жек, — «говори шепотом, начальство услышит, голову оторвет».
4: «Плевал я на твое начальство!»
2: «Замолкни, Жек», — сказал Борис, — «не зли его, ведь он же перед выходом, ему сейчас работать». И он повернулся ко мне. «А я не злился, сказал, что думаю, вот и все».
3: «Ты где остановился?» — спросил Борис.
4: «Еще нигде, прям с вокзала в цирк. Прошел наверх, заглянул в малый коридор, а на дверях моя афиша. Ты устроил?»
3: «Ну, я», — сказал Борис.
4: «Спасибо», — сказал я. «Это здорово, когда есть собственная гардеробная. Маленькая, но своя. Это дом. Да-да, мы бездомные бродяги, и для нас своя отдельная гардеробная — это дом и мир. Не люблю гримироваться в длинной общей комнате на 18 человек. В комнате, где шумно, как на стадионе, и где твоя соседка справа, юная акробатка, обязательно кормящая мать, а сосед слева занят тем, что целый день лечит собачку-математика от нервного расстройства».
3: «Спасибо», — сказал я еще раз.
4: «Вы заслужили, родные».
3: Жек все шутил. Борис прислушался и скрылся за занавеской. Через секунду он вернулся к нам.
4: «Лыбарзин кончает», — сказал он. «Сейчас выпущу следующую. Ты, Коля, постой здесь. Идем, Жек, слышь?»
3: Мимо нас пролетела какая-то барышня. Она была в белом, осыпанном бриллиантами трико. Накрахмаленная юбочка торчала всеми тремя слоями. Она остановилась у занавески. Я видел ее впервые в жизни и сказал: «А вот ты, Каучук». Она улыбнулась мне. Ямочки украшали ее забавную мордочку.
4: «Здрасте, дядь Коль», — сказала она и грациозно присела. «С приездом!»
3: «Здрасте», — сказал я. «По-моему, я вижу вас первый раз в жизни».
4: «Я Валя Нетти», — сказала она. «Вы меня просто не узнали. Валя Нетти, дочка Сергея Петровича».
3: «Черт побери, я ее видел лет 15 тому назад где-то в Ижевске. Тогда ее носили на руках. Она уже тогда щеголяла в одних передничках и юбочках, правда, без трико. Тогда эта артистка была известна тем, что повсюду оставляла за собой лужицы, даже у меня на коленях. Но теперь я не сказал ей об этом, ей бы не пришлись по сердцу подобные воспоминания». После того, как она мне сообщила, кто она такая, она смотрела на меня, видимо, ожидая, что я сейчас умру от восторга. Поэтому я всплеснул руками и сказал:
4: «Ой-ой, смотрите, как время бежит! Смотрите, какая вы большая! А я вас на руках носил!»
3: Она засветилась вся и повертелась передо мной.
4: «Как вам мой костюм, дядь Коля? Только сегодня сшили. У нас всегда горячка».
2: «Хорош!» — сказал я восхищенно. «Хорош! И тебе очень идет!»
3: Она вся расцвела. «Только ты вот что», — продолжал я, — «ты подтяни резинки повыше, а то ты все время стесняешься и опускаешь их, натягиваешь. Они врезаются, и у тебя получаются повсюду шрамы и тело красное. Некрасиво. Ты уж лучше сразу задери их повыше, и дело с концом». Она так и сделала, а потом спросила: «А не чересчур голо?»
4: «Ну, — сказал я, — тут уж ничем не поможешь. И так чересчур голо, и это то же самое». На плечах у нее был легонький свитер, а ноги были голые. Они начинали синеть и покрылись пупырышками.
3: Она стала разминаться, подпрыгивать и приседать, и высоко выкидывать ноги на батман, изгибаться и проворачивать корпус, почти касаясь пола затылком.
4: В это время раздались недружные аплодисменты, и мимо нас проскочил разгоряченный Лыбарзин, за ним бежал пожилой униформист. Лыбарзин не заметил меня. Он взбегал по лестнице, роняя на ходу разрисованные яркие мечи, кольца и булавы. Его униформист спотыкался и поминал черта. Я не стал окликать Лыбарзина. Не та была минута. С манежа донесся гулкий голос Бориса. Он что-то прокричал, и сейчас же грянул оркестр. Из-за занавески выглянуло испуганное лицо ушастого униформиста. Он крикнул: «Нетти, что же ты? Давай!» И Валя побежала на выход, махнув мне рукой. Я подумал, что надо бы мне посмотреть ее работу. Совсем молоденькая, а в такой программе соло выступает. Это не шутки. С другой стороны, уже одно то, что она дочка Сергея Петровича, говорит, что она должна быть хорошей артисткой. Тут все должно быть на сливочном масле. Старик не потерпит туфты. Я, мол, хорошенькая, где чего не доделаю, тогда улыбаюсь, оно и сойдет. Можно ручаться, что здесь и труд есть, и красота, и умение. Иначе батя не выпустил бы ее. В это время с манежа вернулся Борис. Жек шел за ним. «Электрик-эффекты знает?» — спросил его Борис. «Два раза утром проходили», — ответил Жек. «Все в порядке, не идиот же он». «Кто вас знает?» — сказал Борис. «Все вы такие. С первого взгляда вроде не идиот. А если, товарищи, глубже копнуть... В общем, если будут накладки, ты у меня за все в ответе». Они подошли ко мне. «После Нети пойдешь, Коля», — сказал Борис. «Тебе-то не все равно? После тебя лошади и кончим отделение. Это пока на сегодня так. Не против?» «Ладно», — сказал я. «Тогда иди в манеж, стой у фарганга». «Я тоже пойду», — сказал Жек. «Значит, не объявлять?» — спросил Борис. «Да не надо», — сказал я. «Пошли. Ты только стой у фарганга. Я выйду и сработаем. Ты только собачку вовремя подай. Реплика в реплику. А дальше само пойдет». «Да что, я в первый раз, что ли?» — сказал Борис. «Ну, не пуха». «К черту», — сказал я. «Иди к черту».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Сегодня и ежедневно». Читает Григорий Перель.
2: Глава вторая. Жек побежал вперед, Борис поспешил за ним. Я прошел, не торопясь, к занавеске. Со стороны кулис висит довольно старая служебная занавеска. Неприглядная, обшарпанная и затерханная, покрытая пятнами, жесткая и коротковатая. И я не люблю ее, когда иду в манеж. От нее, от этой старой тряпки, остается всего только 8 шагов до другого парадного занавеса, работающего на зрителя. И это роковое расстояние между двумя занавесками в старину называлось коридором смерти. Видно, всегда, во все времена, страшно было артисту перейти эту роскошную бархатную черту занавеса, пышные складки которого отделяют зрителя от нашего волшебного мира. Мира немыслимо голубоглазых красавиц и белозубых Аполлонов. Мира мечты и дерзости. Мира безумной храбрости, риска и вызова, силы, ловкости и красоты. Мира неслыханных мышц, необычайных поступков, желанного, волнующего, таинственного, зовущего цирка. Я люблю эту декоративную занавеску, и больше всего именно теперь, когда я иду в манеж, когда до встречи со зрителем остаются считанные секунды. Я люблю ее, потому что верю в этот наш парадный цирковой мир. Мое сердце бьется горячо и влюбленно, когда я стою в кромешной темноте перед этой занавеской в ожидании выхода. Мое сердце бьется глухо и часто. Это в него стучится кровь тысяч клоунских сердец, создавших цирк. И хотя я хорошо знаю на собственной шкуре, что такое наша адская работа, что такое ее пот и боль, ее разнообразные грыжи и выпадение прямых кишок, ее расплющенные суставы и отбитые крестцы, растяжения, вывихи, переломы и ушибы, я верю в вечную легенду о цирке. И я умею пройти мимо этой жалкой занавески, не замечая ее убожества и нищеты, и ощущая только суровый восторг и волнение перед тем невероятным и удивительным, что ждет меня там, за красным занавесом, на маленьком, усыпанном опилками кругу, перед смеющимся, грохочущим, ревущим и рукоплещущим празднеством, перед тем, что было, есть и пребудет во веки веков. Цирк, цирк, цирк. Я стоял так в темноте, в этом самом коридорчике смерти. Музыка играла, и в разошедшиеся фалды занавеса было видно, как Валя Нетти крутит от самого оркестра к фаргангу финальную комбинацию трюков. Рундат, флик-фляк, сальто-мортале. Это была ее бесовка, или, как говорят у нас, декапо. Эта девочка крутила серию мужских трюков. Крутила классно, школьно, блистательно. Нет, ее батя не выпустил бы какую-нибудь недоделку на публику. Валей он мог гордиться. Это была артистка цирка. Артистка высокого класса. Публика вовсе не дура, далеко нет. Наоборот, дурак тот, кто придумал это про публику. Если работа чистая, высокая, публика это сразу раскусит. Она все видит и понимает. И Валю проводили дружно и горячо. И Борис, стоящий у фарганга, два раза вернул убегавшую Валю. И она посылала комплименты залу, изящно отставляя то левую, то правую ногу и приветственно подымая руку. Ушастый униформист подал ей маленький серебряный плащ, и она ушла с манежа красивой и достойной походкой, на носках, чтобы фигура выглядела женственной. И ее провожали дружными аплодисментами до самой той секунды, когда она скрылась за занавесом. «Я смотрел», — сказал я, когда она прошла мимо меня, и я почувствовал раскаленный ее запах. «Люкс, первый класс, умница!» И добавил: «Ай, браво!» Так говорят обезьянкам, когда хотят одобрить их понятливость или вообще поощрить, приласкать. Так говорят в цирке обезьянкам, медвежатам и вообще разным симпатичным зверькам. «Ай, браво!» — сказал я еще раз и почувствовал, что девочка улыбается во тьме, гордая моим одобрением. В эту секунду занавеска распахнулась на две стороны, и униформисты повернулись. Один ряд налево, другой направо. Я стал виден зрительному залу. Электрик вонзил свой прожектор прямо в меня. И я сразу пошел вперед. Несколько секунд я шел молча, и лишь поравнявшись с первым униформистом, то есть первым от меня и, следовательно, самым дальним от публики, я засмеялся. Это я делаю всегда, это мой пробный камешек, моя заявка, что-то вроде предъявления визитной карточки. Я сразу настраиваю публику на свою волну. И если она ее примет, тоже сразу и безоговорочно, тогда все у нас пойдет как нельзя лучше, и мы оба, публика и я, будем наслаждаться нашей встречей. Это закон. Сегодня зал был не полон. Публика бесплатная, состоящая в какой-то части из артистов предыдущей программы, из их знакомых и родных, из работников аппарата, из пап и мам, из случайно забредших людей, из завсегдатаев и болельщиков. Словом, публика была самая пестрая. Но делать нечего. Занавес за тобой задернут, чтобы не убежал. Вот стоит Борис, и вся его шарага-униформа тоже стерегут, чтобы не убежал. Делать нечего. Спасения нет. Алле! И я рассмеялся. И эта сборная солянка, сидевшая в зале, вместо моей милой сплоченной публики, вдруг рассмеялась мне в ответ. Рассмеялась радостно и удивленно, и заинтересованно. И тут я увидел, что все униформисты тоже засмеялись. И я похлопал по животу Жилкина. Он стоял первым к публике. Он наш председатель месткома. И когда я его похлопал, он прям покатился со смеху. И лицо у него стало глупым и добрым, хотя в жизни Жилкин довольно сволочеватый старик. И тут я сразу почувствовал себя отлично и вышел уже в манеж. Я сделал всего 2-3 шага, как раз столько, сколько нужно, и с точностью до секунды во времени и до миллиметра в пространстве меня остановил Борис. «Стоп, стоп, стоп!» — закричал он радостно. «Николаша, ты откуда?» «А, Борис Александрович!» — сказал я. «Здрасте!» И я стал с ним здороваться. Снимал бесконечную перчатку и лез целоваться, падал и чихал, словом, поработал возле него довольно долго и все время слышал многоголосый смех. И это меня подстегивало и подливало масло в огонь. И я импровизировал разные новые маленькие трюки. Борис все это принимал очень хорошо, готовно и профессионально. И мы могли бы так еще минут 10 здороваться, но он ловко, умело и незаметно для публики поторопил меня, чтобы не затягивать, и сказал, вытаскивая у меня из-за пазухи детское ружье. «А это что у тебя такое?» Я сказал, «Это ружье. Берданка. Я на охоту иду. Я знаешь, какой меткий». «Ну да», — сказал Борис, — «ты меткий. Ни за что не поверю». «Я снайпер», — сказал я, — «а ты не веришь. Да ты спроси, кого хочешь, все подтвердят. Да вот, недавно, чего лучше, недавно я охотился в горах со своей верной собачкой. И вдруг гляжу сверху — орел. Крылья — во! Когти — во! Прям камнем сверху — хлоп! Цап мою собачку и в облака». Тут я сразу обозлился, вскинул ружье, приложился и сразу этого орла — бац! Точно! В глаз! Готов! Упал прямо передо мной. На камни. «Ну да», — сказал Борис. «Вот это здорово!» «То-то», — сказал я. «Ну, а собачка?» — вспомнил Борис. «Что собачка?» — сказал я. «Ну, орла ты подстрелил, а собачка куда девалась?» «А собачка дальше полетела», — сказал я тихо. Эту фразу надо говорить, начиная с пустого места. Как будто у тебя температура тела 0 градусов. Как будто в мире до тебя не было клоунов и артистов. Чарли Чаплина, еще кого-нибудь. Как будто не было никогда ничего записано и прорепетировано. Как будто все это в первый раз в жизни, в веках, в литературе. Тут чем меньше хочешь публике показать смешное, тем оно смешнее будет. Не жми педали, забудь все на свете. Скажи так, как будто только что на свет появились эти слова. Скажи так, попробуй, и увидишь. После того, как на местах немножко поуспокоилось, я стал показывать работу. Все-таки я не был здесь целых 2 года. Надо было показать, что время не проходит даром. И я выложил все, что накопил. Они принимали меня очень хорошо, особенно классику. Но потом я решил, сейчас или никогда, и показал им галерею бешеных. И мне особенно дорого было то, что это злободневные политические репризы. А они смеялись. Смеялись вовсю. Я не посрамил своего имени и имени моего отца. Я сделал то доброе, что только и мог делать в этой жизни. Они смеялись, черт побери, и слезы текли у них из глаз. Они сморкались и задыхались, и многое забыли в эти минуты. И, может быть, даже забыли, что еще не миновала ужасающая опасность войны, которая не дает мне спокойно спать по ночам, потому что я тревожусь за них, за тех, кто смеется сейчас в цирке. Я тревожусь за них, за их любовь, за их жизнь, за их детей. И вот сейчас они смеются, и все во мне смеется в ответ. И они даже не замечают этого. А я все равно тянусь к ним всем сердцем и знаю, что делаю для них свое веселое и доброе дело. И когда я пошел за кулисы, Борис 6 раз возвращал меня на поклон. И я кланялся и лепил корючки. То кланялся, как прима из Лебединого озера, а то, как дамский любимчик тенор, а то приветствовал народ, как начальник главка. И они все хлопали. И под конец я просто снял парик и гумоз с носа и поклонился очень серьезно, от души. И тут мы с ними совсем подружились. И когда я прошел за кулисы, я увидел эту старую занавеску и вытер об нее мокрые руки, и она дружелюбно висела на моем плече. Старая, уютная, знакомая. «Сколько лет я тебя знаю?» — сказал Жек. 20? «Да», — сказал я, — «прилично». «Иди размазывайся», — сказал Борис. «Порядок». «Не могу привыкнуть», — сказал Жек. 20 лет смотрю, всегда смеюсь, как маленький». «Колдун», — сказал Борис. «Вся порода такая». «Буфет работает?» — спросил я. «Работает, только нету. Запретили». «Для меня-то?» — сказал я. «Думаешь, ему выпить хочется?» — сказал Жек. «Ничего подобного.

0: к своей Сикстинке. «А вы, ребят, балабоны», — сказал я. «Скоморохи вы, что вас черти взяли. Пойду разденусь». Они остались у репертуарной доски и смотрели мне вслед. И я шел, стуча своими длинными башмаками, и они, вероятно, смеялись мне вдогонку. И я слышал, как Жек крикнул мне не без яда: «Ромео Джульеттич!» Но все это мне было совершенно безразлично. Главное было позади. Я отработал. Дал, что мог. И не впустую, нет. Они смеялись. Если так будет всегда, то жить можно. Стоит.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
0: Глава третья. Честно говоря, я немного устал. Просто физически. Наломался очень. Я вошел к себе в гардеробную и на гвоздиках, вбитых в стену, распялил вывернутый наизнанку и совершенно мокрый парик. Я снял с себя ботинки, пиджак, брюки, рубашку и трусы. Вот еще одно преимущество собственной гардеробной. Можно посидеть голиком после работы. А это кое-что да значит. Потом я подсел к зеркалу и размазался. Синие пятна на моем лице опять выступили наружу. Они не украшали меня, нет. Ну что ж, какой есть. Я надел халат, взял свежие трусы, махровую перчатку и пошел в душ. Там были три кабинки, но занята была только одна. В ней стоял под игольчатой сеткой воды какой-то паренек, совершенно незнакомый. На вид ему было не больше 15 лет. Тело у него было белое, гладкое, хорошо тренированное, без особо выдающихся мускулов, без этих узлов, наростов и маслов, какие бывают на теле у заслуженных цирковых лошаков. Весил он приблизительно 45-46, не больше. «Должно быть верхний», — подумал я. «Оберман. Подкидные доски или что-нибудь другое в этом жанре». Я прошел мимо него в соседнюю кабинку. Он как раз массировал себе левую ногу. «Здрасте, дядь Коль!» — сказал он. «Уже отработали?» Честное слово, я никогда не видел его до сих пор. «Здравствуй!» — сказал я и пустил воду. «А ты чей?» «Винеровский я! Вам слышно? Винер! И Корейские игры!» «Слышно!» — сказал я. «Не надрывайся! Слышно! Тебя как звать?» «Славик! Что-то я тебя в первый раз вижу». «Ой, что вы, дядь Коль, это вы меня забыли. Мы с вами вместе в Харькове работали. Я тогда верхнего работал. Я маленький был, но прыгучий. Это я теперь вырос, и вы меня не узнали. Теперь я тяжелый стал. Теперь Витька в оберманы вышел. Ему 10 лет. Малыш, самый возраст. А мне уже поздно, мне теперь 14. Теперь я среднего работаю». «А сам старик как поживает?» «Дядь Винер-то? Отлично поживает, слава богу. Только его радикулит мучает. Прям воет иногда от боли. Мы его спиртом натираем, всей труппой трем. Ни черта не помогает, воет все равно. Хороший человек. Отец родной, дядь Винер. Он меня из Днепропетровска взял. Я сам из Днепропетровска. Он меня взял и усыновил, и работе научил. Отец родной, верно говорю? А отцом называть не велит. Ты мне сын, Славка, это закон, говорит, но я тебе не отец. Твой отец был пожарник и погиб на посту. Он герой, и ты должен только его отцом считать и его память чтить. Вот какой дядь Винер. Его жена, тетя Эмма. Их все в цирке уважают. Особенно его, потому что он большой педагог. А она всю труппу оденет, обмоет, обошьет. За плеском воды я плохо слышал его болтовню, но все равно разговор был приятный, вода лилась и бодрила, с этим парнишкой было просто и дружелюбно, и я подумал, что ему тоже нужна моя работа, она и ему помогает, ведь мало ли как может обернуться его жизнь. «Ну, конечно, иногда и выпьет, а что же, ведь он же не скандалит, выпьет и спать. А теперь в цирках не продают напитки», — донеслось из соседней кабинки. «Дядя Винер как приехал, разбежался было в буфет, а ему отворот-поворот. Запрещено. Приказ дирекции». Мальчишка расхохотался. Его смех напомнил мне почему-то антоновские яблоки. Как их кусаешь. Спелые, полным ртом. И жуешь всеми зубами сразу. И аромат, и вкус, и далекое детство. Странно, никогда не думал, что смех может напоминать яблоки. А мальчишка не унимался. Ему, когда в первый раз сказали, он только глаза вылупил на буфетчицу. Если бы

0: она не такая была, он бы, наверное, на нее наорал, он горячий. Но тут, как ее разглядел, сдержался и стал возле стойки. Стоит и только глазами хлопает. «А что?» — крикнул я. «Почему же он на нее не наорал? Что она, не такая, как все, что ли? В чем тут дело-то?» «Красивая!» — тут же крикнул мальчишка. «Красивая, будь здоров, закачаешься!» Он выскочил из-под душа. Вода перестала шуметь в его кабине, и было слышно, как он зашлепал к своей скамье. «Хорошо помылся!» — сказал он, кряхтя. «Да! А буфетчица наша, тетя Тая, красивая, прям хоть в кино сниматься! А вы неужели никогда не видели ее?» «Не приходилось», — сказал я. «Ну тогда вы рухнете», — пообещал он. «Ах, симпатяга!» Я сказал, «Ты сам в нее, небось, влюбился?» Он помолчал, потом тяжело вздохнул. «Ну что вы, дядь Коля, куда я ей нужен? Молодой еще, я еще не влюбляюсь. А так вообще наши артисты, многие по ней страдают. Вон, Лыбарзин, жонглер, всю газировку у нее выдул. 20 на дню в буфет бегает, так и вьется, так и вьется. Да на кой он ей нужен, черт лысый? За ней майор на машине приезжает. Машина «Волга» у него. Голубой экземпляр в экспортном исполнении». «Вот как. Интересное кино. Голубая «Волга». Лыбарзин. Таинственный майор». «А скоро уж будут машины без колес? Вичмобили?» — спросил мальчишка. «Скоро», — сказал я. «Когда ты будешь вот такой, как я, будешь разъезжать на своем собственном вичмобиле». Он рассмеялся, и я опять вспомнил про антоновские яблоки. Потом он сказал: «Ну, всего вам хорошего, дядь Коля. Я пошел». «Будь здоров». Он вышел. Я остался один. «Так, голубая, значит, у вас «Волга», майор в экспортном исполнении. И вы на этой роскошной машине заезжаете за Таисией Михайловной. Какая прелесть!» Я прибавил горячей воды и стоял так, не шевелясь, и вода шумела в моих ушах, лилась, текла по плечам, по груди и спине, журчала, скворчала, плескала, пенилась, игулка барабанила по голове, и я полоскал ею горло, а на вкус она была пресная, не хватало в ней чего-то на вкус, перца, что ли, или соли, ну, в общем, это была... благословенная вода, и стоять так можно было до конца света, до второго пришествия, потому что эта вода смывала что-то с самой души и уносила в океан. Только Лыбарзина она не смывала. И майора тоже, нет, не смывала. «Да, замечательные новости», — сообщило мне это ужасное дитя кулис. Я закрыл кран и стал растираться сухим полотенцем. Потом накинул халат и прошел к себе. Надел свежую рубашку, достал из чемодана постельное белье и застлал им маленький диванчик, стоящий в углу гардеробной. Никто не знает, когда еще наша милая дирекция удосужится предоставить мне номер в гостинице, так что пока суд да дело, я смогу отлично выспаться и здесь. Покончив с постелью, я сел на стул и посидел немножко просто так. Ничего не делал, сидел просто так, и когда сидел, прекрасно понимал, что это я не отдыхаю, нет, просто я оттягиваю все, что должно случиться. А это уже не дело. Мало я получал оплеух, что ли, и мнимых, и самых настоящих. Мне не пристало увертываться. Я вышел в коридор, снова спустился вниз и, пройдя мимо инспекторской, через зрительское фойе, вошел в буфет.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Сегодня и ежедневно».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Айзек Азимов. Рассказ «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Читает Александр Курицын.
1: Из всех моих рассказов у этого самая необычная история. Причем он самый короткий из когда-либо написанных мною. Произошло это приблизительно так. 21 августа 1957 года я принимал участие в дискуссии о средствах и формах пропаганды научных знаний, передававшейся по учебной программе бостонского телевидения. Вместе со мной в передаче участвовали Джон Хэнсон, автор инструкции по использованию машин и механизмов, и писатель-фантаст Дэвид Вудбери. Мы дружно сетовали на то, что большинство произведений научной фантастики, да и техническая литература тоже, явно не дотягивают до нужного уровня. Потом кто-то вскользь заметил насчет моей плодовитости. С присущей мне скромностью я весь свой успех объяснил невероятным обилием идей, исключительным трудолюбием и беглостью письма. При этом весьма опрометчиво заявил, что могу написать рассказ где угодно, когда угодно и в каких угодно, в разумных пределах, условиях. Мне тут же бросили вызов, попросив написать рассказ прямо в студии, перед направленными на меня камерами. Я снисходительно согласился и приступил к рассказу, взяв в качестве темы предмет нашей дискуссии. Мои же оппоненты даже не помышляли, чтобы как-то облегчить мою задачу. Они то и дело нарочно обращались ко мне, чтобы втянуть в дискуссию и таким образом прервать ход моих мыслей. А я, будучи довольно тщеславным, продолжал писать, пытаясь в то же время разумно отвечать. Прежде чем получасовая программа подошла к концу, я написал и прочитал рассказ. Потому-то он, между прочим, такой короткий. И это был именно тот, который вы видите здесь под заглавием «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Впрочем, я немного смошенничал. Ну зачем мне вам лгать? Мы трое беседовали до начала программы, и я интуитивно почувствовал, что меня могут попросить написать рассказ об этой программе. Поэтому на всякий случай я несколько минут перед ее началом провел в раздумье. Когда же они меня попросили такие, рассказ уже более или менее сложился. Мне оставалось только продумать детали, записать и прочитать его. В конце концов, в моем распоряжении было всего 20 минут. Дэйв Вудбери и Джон Хэнсон, неуклюжие в своих скафандрах, с волнением наблюдали, как огромная клеть медленно отделяется от транспортного корабля и входит в шлюз для перехода в другую атмосферу. Почти год провели они на космической станции опять, и им, понятное дело, осточертели грохочущие фильтрационные установки, протекающие резервуары с гидропоникой, генераторы воздуха, которые надсадно гудели, а иногда и просто выходили из строя. «Все разваливается», — скорбно вздыхал Вудбери, «потому что все это мы сами же и собирали». «Следуя инструкциям», — добавлял Хэнсон, «составленным каким-то идиотом». Основания для жалоб, несомненно, были. На космическом корабле самое дефицитное – это место, отводимое для груза, потому-то все оборудование, компактно уложенное, приходилось доставлять на станцию в разобранном виде. Все приборы и установки приходилось собирать на самой станции собственными руками, пользуясь явно не теми инструментами и следуя невнятным и пространным инструкциям по сборке. Вудбери старательно записал все жалобы, Хэнсон снабдил их соответствующими эпитетами, и официальная просьба об оказании в создавшейся ситуации срочной помощи отправилась на Землю. И Земля ответила. Был сконструирован специальный робот с позитронным мозгом, напичканным знаниями о том, как собрать любой мыслимый механизм. Этот-то робот и находился сейчас в разгружающейся клети. Вудбери нервно задрожал, когда створки шлюза наконец сомкнулись за ней. Первым делом громыхнул Вудбери, пусть он разберет и вновь соберет все приборы на кухне и настроит автомат для поджаривания бифштексов, чтобы они у нас выходили с кровью, а не подгорали. Они вошли в станцию и принялись осторожно обрабатывать клеть демолекуляризаторами, чтобы удостовериться, что не пропадает ни один атом их выполненного на заказ робота-сборщика. Клеть раскрылась. Внутри лежали 500 ящиков с отдельными узлами и пачка машинописных листов со смазанным текстом.
0: Мы читали рассказ Айзека Азимова «Вставьте шплинт А в гнездо Б». Радиозвезда.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая возвращают стабильность в мир, разорванный геополитической турбулентностью. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, две державы не хотят, чтобы многополярность обернулась хаосом. Стороны заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами. Также страны активно укрепляют технологический альянс, помогая России преодолевать незаконные западные ограничения. Лавров подчеркнул, восстановление исторической справедливости лежит в основе происходящего на Украине. Москва признавала Киев как внеблоковое, безъядерное государство, а не как страну, стремящуюся в НАТО. Российские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 990 украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Это данные Министерства обороны. Наибольший урон живой силе противника нанесли подразделения группировки войск «Центр». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой аэромобильной бригад. Двух бригад морской пехоты, батальона беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады специального назначения «Азов» и трех бригад Национальной гвардии. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 255 военнослужащих. Четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка М-109 «Паладин».
1: Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 4 управляемые авиационные бомбы противника и 780 беспилотников. Соединенные Штаты предъявили бывшему лидеру Кубы Раулю Кастро обвинение в сговоре с целью убийства американских граждан. Обвинение связано с инцидентом 1996 года, когда кубинские истребители в ходе провокации сбили 2 самолета некой правозащитной организации. Тогда погибли 4 человека. Официально Гавана обосновала действия нарушения воздушного пространства. При этом в Вашингтоне считают, что атака произошла над нейтральными водами. Министерство обороны России опубликовало кадры учения ядерных сил в условиях угрозы агрессии. В маневрах участвуют РВСН, Северные и Тихоокеанские флоты, дальняя авиация, части Центрального и Ленинградского округов. Задействовано свыше 200 пусковых установок, 140 летательных аппаратов, 73 корабля и 13 подлодок. Проверяется готовность органов управления и войск, отрабатывается применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте. Москва. Клинический городок Склифосовского. На углу Большой Пироговской улицы и Абрикосовского переулка стоит памятник Николаю Васильевичу Склифосовскому. Великий доктор строго смотрит на мир с высоты гранитного пьедестала, опираясь правой рукой на кафедру с разложенной на ней книгой. Круглые очки, солидная борода, на лацкане сюртука орден святого Владимира. Однако у кого-то может возникнуть вопрос, а почему, собственно, памятник установлен здесь, а не рядом с институтом его имени, на Сухаревке? Вроде там было бы логичнее.
2: Имя на карте.
1: На самом деле, место для памятника выбрали правильно, точнее, справедливо. К самому институту имени себя на Сухаревской площади в Москве Склифосовский отношения почти не имеет. Просто так сложилось исторически. А здесь, на Пироговке, врач, хирург и общественный деятель находятся на своем законном месте. С постамента он взирает на свое любимое детище – комплекс зданий клинического городка на Девичьем поле, построенный во многом благодаря инициативе, упорству и целеустремленности Николая Васильевича. У подножия памятника декоративный бронзовый круг, центр которого занимает план-барельеф будущего клинического городка. В 1880 году Николая Васильевича пригласили руководить медицинским факультетом Московского университета и заведовать тамошними клиниками. В то время они были расположены на улице Рождественки, в нынешнем доме номер 11, там, где сейчас находится архитектурный институт. Клиники были хорошими, их даже хвалили в газетах. Однако Склифосовский недовольно морщился.
3: У нас будущие врачи оторваны от медицинской практики. Беда, когда они первый раз видят настоящего больного только после получения диплома. Это никуда не годится. Надо, чтобы операционные и смотровые стояли бы с аудиториями стена к стене.
2: Имя на карте.
1: В итоге трудами и заботами Склифосовского на Девичьем поле вырос неповторимый архитектурный ансамбль. 13 основных зданий, где разместились 15 клинических учреждений и 8 учебно-научных институтов. Николай Васильевич выбил у московского правительства 40 гектаров бесплатной земли, нашел на строительство 2,5 миллиона рублей, привлек лучших инженеров и архитекторов, оснастил лаборатории самой современной техникой, да такой, что участники 12-го международного конгресса врачей, который проходил в Москве в августе 1897 года, от зависти потеряли дар речи. А всемирно известный немецкий патологоанатом и гистолог Рудольф Вирхов выразил свой восторг словами «Учитесь у русских». Так что памятник великому Склифосовскому стоит на правильном месте. Поставили его по историческим меркам совсем недавно, в 2018 году. А клинический городок Склифосовского до сих пор гордость Российской Федерации, флагман медицинского образования нашей страны. И название его всем давно знакомо. Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова. Москва. Клинический городок Склифосовского.
2: Имя на карте.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: Невельской старался больше не слушать господина Семенова, нарочно отвлекаясь на картины вечерней лондонской жизни. Экипаж двигался в необычном даже для обитателя Петербурга непрерывном потоке закрытых колясок, изящных ландо, наемных кэбов и прочего колесного транспорта, собравшегося, казалось, на этих улицах именно теперь, именно в этот вечер со всей Англии. На узких тротуарах царили такая же толчия, гвалт и всеобщее стремление к неведомой, но, видимо, крайне желанной цели. У входа в каждый магазин, которые попадались на пути примерно через 10-15 метров, крутился обязательный зазывало, хватавший прохожих за рукава и тащивший недотеп, стоило кому-нибудь из них зазеваться, вглубь своей пещеры Али-Бабы. То и дело за окном экипажа мелькали зазывалы другого рода. За последние годы в большую моду здесь вошли самые разнообразные научные аттракционы. И всего за один шиллинг всякому желающему предлагалось ознакомиться то с малыми мирами, узрев их в солнечный микроскоп, то с косморамой, то с огромным музыкальным инструментом, именовавшимся Аполлоникон и заменявшим собой целый оркестр. Все эти чудеса науки вперемешку с бойкой торговлей, толкотней и плотным потоком транспорта превращали город в один бурлящий котел жизни. И Невельской вдыхал эту жизнь и это бурление почти с тем же самым удовольствием, с каким он дышал обыкновенно на палубе корабля. Город напоминал ему море, отчего привычная в других городах неприязнь ко всему окружающему на сей раз оставила его. Однако, полной энергии, в той же мере, как и вся целиком столица Великой Британии, господин Семенов оставлять его в покое явно не собирался. Он продолжал бубнить о коварных замыслах англичан касательно берегов Татарского залива, настаивая на своей правоте, хотя ни подтвердить ее, ни опровергнуть Невельской был не в силах. Недостаточная осведомленность его в этой области внешних сношений России не позволяла ему делать каких бы то ни было заключений, поскольку до нынешнего момента он, если даже интересовался отдаленным Востоком, то лишь в географическом, на худой конец, навигационном отношении, но отнюдь не в политическом. Поэтому он вполне допускал, что господин Семенов может намеренно вводить его в заблуждение. Вот только причина подобной намеренности, если таковая все же имелась, была ему непонятна.
3: «А вот знаете, чем я больше всего обеспокоен?»
2: Внезапно повысил свой, до этого вполне монотонный голос господин Семенов, давно уже примечавший, что Невельской слушает его в полуха.
3: «Чем же?» «Вашим поведением».
2: «Моим поведением?» Невельской удивленно повернулся к своему спутнику.
3: «Да, да»,
2: — закивал тот.
3: «Вы только представьте, а что если вот прямо сейчас вдруг землетрясение? Что если улица под нами провалится? Что если мы с вами сгорим в сей же момент в отверстие под нами гиене огненной?»
2: «Мне кажется, я вас не понимаю».
3: «Да нечего тут особенно понимать, Геннадий Иванович. Господь наш всемогущий, припомните-ка, что завещал? В чем я найду вас, в том и буду судить. Ну, разве не так?»
2: «Так, наверное. Только при чем здесь все это?»
3: «А при том, что вот явитесь вы к нему на суд, ну вот хотя бы сейчас, в эту вот самую, так сказать, минуту, и каким, скажите на милость, вы пред ним предстанете?»
2: Господин Семенов замолчал, хитро глядя на Невельского, словно действительно ожидал от него исчерпывающего ответа.
3: «Каким же?»
2: — наконец не выдержал тот.
3: «Не раскаявшимся!»
2: — торжественно объявил господин Семенов, воздевая правую руку над головой.
3: «А вам каяться надобно постоянно, сиюминутно, если позволите».
2: «В чем же мне каяться?»
3: «Да как в чем? Он еще спрашивает». в поведении вашем относительно вашей собственной матушки».
2: Невельской настолько не ожидал подобного разворота, что на несколько мгновений оказался совершенно обезоружен, и из-за всегдашней его вежливо безучастной миной человека из ближнего окружения августейшей особы мелькнула простая детская растерянность.
3: «Что? Простите?»
2: — неловко спросил он.
3: «Вы прекраснейшим образом меня слышали»,
2: — беспощадно продолжал господин Семенов.
3: «Грех перед родителями есть грех самый тяжкий, ибо родители наши впустили нас в мир сей, гостеприимно отверзли, так сказать, врата земною доли».
2: Он сделал руками широкий жест, долженствующий, очевидно, практически иллюстрировать эту гостеприимность, и тут же продолжил.
3: «Поэтому любая неблагодарность, а пуще того, нерадение, грехом являются ничуть не меньшим, нежели прямое, непосредственное, так сказать, покушение на священный образ родителя».
2: Невельской молчал, неподвижно сидя в углу накренившегося в этот момент экипажа. Поэтому господин Семенов решил эффектно закончить.
3: «А нерадение, кстати, еще и первейший признак неверия».
2: «Да с чего же вы взяли, что я неблагодарен?» — глухо проговорил, наконец, Невельской.
3: Экипаж снова качнуло, и на этот раз Невельскому пришлось ухватиться за дверцу, чтобы не упасть на господина Семенова. «А как бы вы сами назвали ваше поведение?»
2: — отстранился от него тот.
3: «Вам сообщают, что матушка ваша пребывает в страшной опасности, что ей грозит суд и тюрьма, если не каторга, что она уже взята под стражу. И какова же ваша реакция? Вы молча убираете письмо об ее нынешнем положении в карман и больше уже не возвращаетесь к этому предмету. К предмету, каковым является участь вашей родительницы. Да если у вас, дорогой Геннадий Иванович, сердце. Мы ведь почти целый день с вами бок о бок тут провели, а я от вас не то что беспокойство по этому поводу, слова единого о судьбе вашей матушки не уловил. Неужели так вам все это безразлично? И что вы за человек такой? Все молчком, да молчком. Положим, вот мне бы доставили такие известия, так я бы уже и не знаю что. В море бы, наверное, прыгнул с отчаяния, да поплыл бы домой без всякого корабля. А вам хоть бы хны!»
2: Сложившийся к этому моменту Невельского образ господина Семенова, все его странные поступки и циничные разговоры на протяжении этого долгого дня так сильно не вязались теперь с фигурой трогательно любящего сына, который господин Семенов неуклюже пытался представить из себя, что Невельской не просто взял на себя смелость не поверить в эту метаморфозу, но решительно отмел ее как недостойное ни самого себя, ни своего спутника-кривляне. И все же фиглярские стрелы, с какой бы задачей они ни были обрушены на голову лейтенанта, отчасти достигли своей цели. Господин Семенов хоть и поясничал, обвиняя Невельского в черствости и в сыновней неблагодарности, однако наверняка знал, что, по большому счету, тот признает за собою оба этих греха. За те два дня, что прошли после памятного разговора и чтения письма в адмиральском салоне, вахтенный офицер великого князя успел, как и положено было человеку его ранга и круга служебных обязанностей, взять себя в руки. От бури, охвативших его тогда чувств, не осталось уже и следа, и тем не менее, где-то глубоко в сердце, он ощущал, пусть и умело прикрытую, но все еще соднящую рану. Правда, соднила она вовсе не по той причине, что его мать оказалась в тюрьме. Нет. На самом деле ему было больно из-за того, насколько быстро он сумел взять себя в руки. Вот это беспокоило сейчас Невельского, и господин Семенов, каким-то невероятным чутьем уловивший наличие уязвимого места, нанес удар именно туда. В далеком детстве, к Когда маленький Гена еще нежно любил свою матушку, и когда ничто не предвещало его теперешнего спокойствия перед лицом грозившей ей участи, Федосия Тимофеевна однажды застала его за какими-то чудесными мечтаниями в цветущем яблоневом саду и, решив, очевидно, что сын ее может со временем обратиться в бездельника, предупредила его пуще всего оберегаться от скуки. На его невинный вопрос, почему нельзя иногда поскучать, она заявила, что скука придет и обглодает ему лицо. Что это значило и как именно могло быть обглодано скукой его лицо, мальчик, разумеется, даже представить не мог. Однако слова матери его напугали. А больше всего напугал тон, с каким они были произнесены. Из этого тона он и вывел самое важное понимание о существе своей матушки. И понимание это состояло в том, что его не любят. После эпидемии оспы у него появилось еще больше поводов укрепиться в своем открытии. А ко времени отъезда в морской корпус Невельской уже твердо знал, что пословица «кровь не вода» придумана не про их семью. В любом случае, не про ту ее часть, которая осталась в живых после оспы. Совершенно посторонние и даже враждебно чужие друг другу люди, прихотью слепой судьбы, оказавшиеся родственниками, никак не могли, по его мнению, составить круга любящих единомышленников, готовых пожертвовать всем ради близкого, не на том лишь физическом основании, что близкий этот был одной с ними крови, а по причине искренней и простой привязанности к тому внутреннему, нематериальному существу, каким он являлся. Единственный, о ком он горевал в эти два дня, был его младший брат Алеша, угодивший под стражу за чужое преступление. В сторону матери Невельской испытывал скорее досаду за то, что карьера его могла встать в угрожающее положение. И это чувство неизбежно приводило его к стыду за себя самого.
3: «Приехали!» — объявил, не дождавшийся никакого ответа, господин Семенов. Экипаж остановился рядом с невзрачным двухэтажным зданием, похожим на недавно перестроенные казармы Семеновского полка. И оба пассажира шагнули на тротуар. Сводчатые окна второго этажа были ярко освещены. У входа в здание толпились нарядные люди. Указав на толпу рукой, господин Семенов по-хозяйски широко улыбнулся и хотел что-то сказать, но в этот момент Невельскому почудилось, будто от группы изысканно одетых дам отделилась та самая девушка, что выманила великого князя из театра в Лиссабоне. Не доверяя своим глазам, он двинулся к ней, чтобы убедиться в своей ошибке, но девушка прибавила шаг. Невельской побежал, господин Семенов растерянно крикнул, а в следующую секунду и беглянка, и русские офицеры исчезли за углом здания.
4: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
1: Глава 10. Дом для ассамблеи, в который они приехали, назывался «Олмакс» или «У Олмака», согласно пояснениям господина Семенова. Кто был такой этот Олмак и почему в его честь назвали столь фешенебельное заведение, он не знал. Зато, войдя в роскошную бальную залу, раскланивался почти с каждым встречным, и особенно с дамами, коих здесь было значительно больше,
2: чем на любом светском рауте в Петербурге. «Тут специально для них все устроено», — говорил он довольно громко, ничуть не стесняясь того, что их могут услышать окружающие, и полагаясь, очевидно, на общее незнание русского языка. «Женская вселенная, так сказать, они тут не то что царицы, они богини». Невельской настороженно оглядывал гудящую от голосов и взрывов смеха огромную залу, отворачивался от своего крошечного отражения в исполинском, как въезд в императорские конюшни, сверкающем зеркале, скользил взглядом по живописным полотнам на стенах и узорам гигантского ковра, покрывавшего целиком весь пол от стены до стены. Затейливые узоры, шитые толстой золотой нитью, он все никак не успевал разглядеть, поскольку они то и дело скрывались под широкими юбками самых разнообразных цветов и оттенков. Все это живое, постоянно перетекающее из одного конца залы в другой, великолепие освещалось громадной люстрой в мелком хрустале, который мириадами сияющих огоньков переливались и преломлялись горевшие по ее окружности солидные свечи. Каждый из этих нескольких тысяч кусочков хрусталя отражал своими гранями сразу все источники света, многократно умножая праздничное сияние, отчего вся зала выглядела так, словно переместилась в центр Лондона прямиком из волшебной сказки. Впрочем, главное тут заключалось не во внешнем блеске. Очевидно, даже для непроницательного и ленивого наблюдателя, а во всеобщей наэлектризованности, в особом волнительном трепете, свойственном скорее трогательной лесной опушке за минуту перед грозой, чем такому вот яркому и богатому собранию мужчин и женщин из влиятельнейших кругов самой гордой и самой могущественной империи мира. Воздух во всех комнатах ассамблеи как будто даже слегка искрился, и происходило это вовсе не от хрусталя, сверкавшего под потолком. Господин Семенов быстро объяснил своему спутнику эту искристость. Попасть на еженедельный бал в Омакс, проводившийся каждую среду на протяжении всего светского сезона, было не то что почетно для дебютанток и скопища их мамаш. Это было жизненно необходимо. Именно здесь решались и складывались важнейшие брачные союзы британской столицы. Девушка, не получившая сюда допуск, могла смело считать свою дальнейшую жизнь глухим и темным провалом, никчемным существованием на заднем дворе. Двери практически всех лондонских домов, где стоило бывать приличному человеку, перед нею с этих пор закрывались уже навсегда. Заветный абонемент, или ваучер, как его называли дамы-патронессы, стоил 10 золотых суверенов. Однако любое английское семейство, имевшее дочерей, с готовностью выложило бы за него и 1000. Деньги здесь не решали вообще ничего. Дебютантка, представленная при дворе королевы, но при этом не попавшая на бал в Олмакс, рассматривалась как неудачница и должна была отойти в тень, уступив блестящую дорогу к успеху своим более заметным соперницам. Именно здесь раз и навсегда девушки делились на тех, кто станет серой мышкой, и тех, кого всю жизнь будут сопровождать восхищенные взгляды. Олмакс являлся, по сути, моментом истины, подлинным Ватерлоу для всех этих нежных и трепетных юных особ. И обладание ваучером определяло, кто в этой жизни отныне сияющий герцог Веллингтон, а кто согбенный и сломленный Наполеон. Вынести позор отказа могла далеко не всякая конкурсантка. Одна девица, по словам господина Семенова, собралась даже сигануть, как он выразился, со скалы, но в итоге ее удалось отговорить. Так что напрасно вы, Геннадий Иванович, за той красавицей на улице полетели. Тут своих невест хоть отбавляй, и все на подбор. Прошли, так сказать, строгую
3: и пристрастную оценку.
2: «Я обознался», — пожал плечами Невельской, стараясь при этом не глядеть на своего собеседника.
3: «Ну, разумеется, обознались»,
2: — осклабился тот с таким выражением, как будто застал товарища на слегка постыдном деянии, о котором, однако же, готов по-дружески умолчать. Невельской, полчаса назад напрасно пытавшийся преследовать подозрительную особу и снова увидевший за углом здания лишь отъезжающий экипаж, предпочел вернуть разговор в предыдущее русло.
3: «Мне кажется, не стоит особенно доверять эмоциям и словам людей, не сумевших достичь поставленной цели», — заговорил он, останавливаясь у небольшого стола, заставленного тарелками с бутербродами. «Попытка самоубийства той девушки, что вы поминали, была просто защитой от поражения, если угодно, оправданием собственной слабости. Почти все мы, потерпев болезненную неудачу, склонны списать ее на внешние обстоятельства, на какой-нибудь непременно всеобщий заговор против нас и тому подобные вещи, а вслед за этим побежать к обрыву с перекошенным от мировой печали лицом. По-человечески это, разумеется, можно понять, но сам факт обращения к такой защите уже свидетельствует о том, что на победу этим людям рассчитывать, в общем, и не стоило. Победитель не оправдывается, даже когда проигрывает».
2: Удивленный не столько содержанием этого монолога, сколько его длительностью, господин Семенов взял со стола бутерброд с маслом, надкусил, задумчиво покачал головой и улыбнулся.
3: «А вот угощение у них дрянь, Геннадий Иванович. Ну, я замечу, философ.
2: Не ожидал, не ожидал. Что ж вы молчали-то целый день?»
3: «Я не молчал. Я вас внимательно слушал».
2: С какой именно целью господин Семенов привел его в столь модное и в столь закрытое заведение, Невельскому до сих пор было невдомек. Однако спрашивать об этом он считал ниже своего достоинства. Более того, он искренне наслаждался созерцанием удивительно красивых людей в красивых платьях, чей вид после длительного морского перехода с его однообразием бегущих волн и массивного неба приятно волновал ему теперь зрительные нервы. Причина посещения ассамблеи Олмакс, разумеется, была ему интересна, и тем не менее он не собирался расспрашивать о ней своего спутника, поскольку, во-первых, твердо знал, что очень скоро она прояснится сама собой, а во-вторых, ему не хотелось доставлять удовольствие господину Семенову своим любопытством. Открытое проявление подобного любопытства означало бы признание им за собой неравной позиции. А этого вахтенный офицер великого князя позволить ни себе, ни даже сложившейся без его ведома ситуации никак не мог. Выйдя из большой и, судя по звукам настраивавшегося оркестра танцевальной залы, спутник Невельского продолжал свои рассказы о здешних порядках. Помимо того, что Олмакс был практически единственным общественным местом в Лондоне, да и, наверное, во всей Европе, куда женщины в середине просвещенного XIX века могли свободно и независимо являться без мужского сопровождения, совершенно на тех же правах, что мужчины, ассамблея эта была знаменита еще и своим скандальным отказом герцогу Веллингтону. Непреклонный комитет патронесс, де-факто являвшихся на протяжении вот уже более полувека подлинными королевами лондонского света, раз и навсегда указал на дверь великому победителю Бонапарта на одном лишь том основании, что герцог осмелился дважды опоздать к закрытию входа в ассамблею в общей сложности на 7 недопустимых минут. Да к тому же пришел не в коротких, едва до колен, бриджах, как то было положено всем без исключения особям мужского пола, а в обычных брюках, символизирующих, по мнению патронесс, неприемлемое в их царстве грубое и несправедливое мужское превосходство. Потенциальные женихи По их мысли, обязаны были являться сюда кроткими и беспомощными, как дети в коротких штанишках, или, еще лучше, как букалические пастушки. Нежная пастораль исполняла здесь такую же твердую, необходимую и жестокую роль, какую на боевых кораблях играла палочная дисциплина. За невозможностью отрезать мужчинам то, что беспокоило дам патронесс на самом деле больше всего, они с неуклонностью требовали хотя бы символического подрезания штанов. «И никаких ведь тебе компромиссов», — говорил господин Семенов, заглядывая то в одну, то в другую комнату, где мужчины в обтягивающих коротких штанишках чинно и благообразно играли в карты. «А к ужину опоздать — это у них вообще ни-ни. Сиди тут хоть до утра, играй, танцуй, веселись. Но как ужин в 11 вечера подали, так входная дверь закрывается. И хоть ты лбом об нее расшибись, все одно не пустят. Дамы, чего уж тут говорить, им только дай волю. Да ко всему еще и британки».
6: «А мы-то как же вошли в брюках?» — удивился Невельской. «Нас они почему впустили?»
2: Господин Семенов заглянул за очередную дверь и, не обнаружив никого в комнате, поманил туда Невельского. «На вас ведь офицерский мундир», — сказал он. «Где этого русского офицера практически без штанов видали?» «Нет, бывают, конечно, разные обстоятельства. Я, возможно, тоже по этому поводу что-нибудь такое припомню. Но точно не на балу. К тому же вы и со мной пришли».
6: «Так вам, значит, у них счет особый».
2: «Да не берите вы в голову», — отмахнулся от вопроса господин Семенов. «А ну вам зачем? Меньше знаешь, спишь слаще». «Да проходите, не стойте вы там в дверях». Почти сразу следом за ними в полутемную комнату вошли два гренадерского вида лакея. Первый нес ящик с сигарами и графин с вином. У второго в руках была коробка с игральными картами. Дождавшись, когда все это будет расставлено в надлежащем порядке, господин Семенов отделил каждого из торжественно стоявших перед ним лакеев деньгами, закрыл за ними дверь и с наслаждением плюхнулся в массивное кресло, обтянутое зеленоватой кожей. «Ужасно люблю здесь бывать», — протянул он, жмурясь от удовольствия. «Жаль, что приходится лишь по делам. Вот сейчас явится барон, и все удовольствие нам испортит».
6: «Какой барон?»
2: «Неважно, сами увидите. А хотите вина?» «Нет, правда, Геннадий Иванович, может, все же успеем почувствовать себя не на службе?» Он поднялся из кресла и стал наливать вино в пузатые бокалы. «Давайте ужин сюда велим принести».
6: «А мы сейчас на службе?»
2: Невельской перевел взгляд с толстого стекла, в котором плескалась густая темная струя, на господина Семенова.
6: «Ну, разумеется!» — приветливо улыбнулся тот.
2: «А чтоб тебя, все-таки не успели. Ладно, дело есть дело».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: В комнату уже входил тот, кто должен был испортить им удовольствие. Точнее, он не столько входил, сколько вваливался, потому что комплекция его в сочетании с узковатой дверной рамой не позволяла ему войти тем обыкновенным и привычным образом, каким входит в комнату средней величины человек. «Знакомьтесь», — буркнул господин Семенов, усаживаясь опять в свое кресло. Невельской протянул руку вошедшему в ожидании, что их друг другу представят. Однако спутник его этим нисколько не озаботился. Сообщен был один титул, без имени, и на протяжении всего последующего разговора Невельской ломал голову над тем, как в случае необходимости обращаться к новому своему знакомцу, не называя его в той странной манере, в которой он был представлен, а именно «шотландский барон». Впрочем, необходимости такой не возникло. Господин Семенов и его собеседник общались исключительно между собой, хотя содержание их разговора неукоснительно и практически сразу переводилось для чего-то на русский язык молчавшему в своем кресле с бокалом в руке Невельскому. Барон был похож на крупного вепря, зачем-то не только расхаживавшего вертикально на задних ногах, но также умевшего сидеть в кресле, закинув ногу на ногу, пить вино, одеваться в хорошо пошитый сюртук с шелковой рубашкой и галстуком и рассуждать о политике. Впрочем, этому вепрю нельзя было отказать в его какой-то особенной, не сразу бросавшейся в глаза красоте. Понаблюдав за ним 10 минут, Невельской оценил то, что вначале показалось ему отталкивающим. Барон сжимал в огромной руке винный бокал с мощью и нежностью зверя, который уважает свою добычу, но ни за что не отпустит ее снова на волю и уж тем более не поделится ею ни с кем. Маленькие, крайне внимательные глазки на его дутловатом красном лице то и дело скрывались за прядями длинных седых волос в художественном беспорядке, не спадавших ему на плечи. Иногда он хитро прищуривался и в эти моменты напоминал уже не дикого кабана, а скорее Генриха VIII, каким его любили изображать старинные художники. Освоившись и дождавшись, когда вино возрадуется в нем своему освобождению, барон понемногу стал улыбаться, и от первоначальной его настороженности, возникшей из-за присутствия незнакомого флотского офицера, вскоре не осталось даже следа. В процессе беседы Невельской узнал, что в апреле между Мексикой и североамериканскими Соединенными Штатами начались военные действия. И это известие заставило господина Семенова вскочить с кресла. «Вот!» — воскликнул он, переходя на русский язык и обращаясь исключительно к своему спутнику. «Вот оно! Улавливаете, Геннадий Иванович?»
3: «Нет», — покачал головой тот. «А что здесь надлежит уловить?»
2: «Секундочку!» Господин Семенов повернулся к барону и снова заговорил по-английски. Через минуту он звонко хлопнул в ладоши, энергично и зло рассмеялся, а затем подытожил то, что сказал ему шотландец. «Во Франции тоже вот-вот заварится каша. Все сходится, Геннадий Иванович, все к одному».
3: «Да что сходится?»
2: «Все, дорогой вы мой господин лейтенант, все карты ложатся ровнехонько так, чтобы Англия начала укрепляться на нашем отдаленном востоке. Еще немного промедлим и тю-тю! Прощай, мечта о Сахалине! Все побережье от Китая до Охотска будет одна старая добрая Англия, а для отвода глаз они непременно где-нибудь в Европе ударят, обвинят нас в активности на Кавказе и войдут целым флотом в Черное море. Вот попомните мои слова». В ответ на высказанное Невельским недоверие к этим выводам, ему тут же и в крайне эмоциональной манере было объяснено, что сильный неурожай прошлого года во Франции, скорее всего, повторится этой осенью. Кризис на рынке.

0: королевы, наверняка все еще о регенстве мечтает. У нее для этого и любовник влиятельный под боком есть. Я сэра Джона Конроя имею в виду. Это ведь он, скорее всего, и организовал те самые слухи насчет королевы и леди Гастингс. И тут вдруг бедолага Оксфорд со своими пистолетами образовался. Да к тому же так вовремя. И все снова любят Викторию, а до покойницы никому дела нет. Ловко. Чего тут сказать? Нам бы учиться и учиться.
1: Невельской в сомнении покачал головой. А не кажется вам, что все это как-то уж слишком сложно?
0: Кажется.
1: С готовностью кивнул господин Семенов.
0: Только во Франции в короля настоящими пулями стреляют. А этого мистера Оксфорда, пожалуй, скоро сумасшедшим объявят и куда-нибудь в Австралию зашлют, чтобы о нем все забыли. Через несколько лет он и Эдвардом Оксфордом перестанет быть, а превратится, положим, в какого-нибудь мистера Фримена там на свободе. Глядишь, ему и домик симпатичный где-нибудь купят, в Мельбурне, например.
1: Господин Семенов неожиданно весело засмеялся, как будто сказал замечательно смешную остроту, а после этого даже перевел свои слова шотландцу на английский язык. Тот, к удивлению Невельского, тоже гулко расхохотался, и смех обоих заговорщиков слился в одном гармоничном, жизнерадостном аккорде. Припомнив, что премьер-министром нынешней королевы, а также ее давним покровителем, является лорд Мельбурн, в честь которого как раз и был недавно назван новый город в Австралии, Невельской понял намек на его возможное участие в шутовском покушении на королеву и тоже улыбнулся. Политика вдруг показалась ему детской возней, устремленной к мелким и глупым целям. «Однако теперь самое важное», — сказал господин Семенов, поднимаясь из кресла под бой часов на стене, показывавших полночь. Шотландский барон тоже решительно встал, хотя это и далось ему не без труда, и молча вышел из комнаты.
2: «А мы разве не ради разговора с этим господином сюда пришли?»
1: — спросил Невельской.
0: «Ни в коем случае. Это мы просто время коротали».
1: Выйдя в коридор, они двинулись обратно в сторону танцевальной залы.
0: «Не упускайте его из виду», — шепнул господин Семенов, указывая на удаляющегося шотландца. «Он сейчас нам покажет».
2: «Что покажет?»
0: «Просто наблюдайте за ним».
1: Гремевшая до этого в зале музыка смолкла, и в следующее мгновение они снова оказались в толпе взволнованных и разгоряченных людей. Теперь все эти мужчины и женщины были уже далеко не так скованы, как в самом начале вечера. И едва зарождавшееся в них тогда электричество сейчас ощутимым и мощным потоком проходило через каждого. Прикосновения, взгляды, нечаянные объятия, перемешавшееся дыхание, чужое лицо, внезапно оказывающееся рядом с вашим, все то, что позволяет танцам быть значительнее, но в то же время безответственнее и веселее обычной жизни, уже сделали свое дело, и нужное всем этим людям настроение, ради которого они сюда явились, безраздельно царило над оживленной толпой. Невельской старался не отставать от своего спутника, хотя между ними то и дело возникало препятствие то в виде молодой особы с горящими глазами, то в облике солидного господина с, очевидно, несолидными мыслями в голове. Господин Семенов при этом не сбавлял шага, и следовавшему за ним по пятам флотскому офицеру приходилось постоянно шипеть извинения на том английском, который он умудрялся сейчас извлекать из своих не самых богатых на свете запасов иностранной речи. Внезапно его спутник остановился из-за того, что какая-то дама в пышном фиолетовом платье схватила его за рукав и стукнула довольно игриво по плечу сложенным веером. Избавиться от нее у господина Семенова, судя по всему, не имелось ни малейшей возможности. Поэтому, приторно улыбаясь и уже разворачиваясь к ней в глубоком поклоне, он указал Невельскому тревожным взглядом на спину удалявшегося в толпе барона. Лейтенант не задержался.

0: сдерживаясь, проследовал дальше за их общей целью.
1: «Ну что?»
0: — сказал через 10 минут господин Семенов, подходя к Невельскому, который стоял у большого, как вход в пещеру, камина. «На кого?» — указал барон.
2: «Ни на кого», — ответил моряк. «Он просто ходит по зале и разговаривает с людьми».
0: «А с кем первым поговорил?»
2: «Вон с тем господином».
0: Невельской указал на пожилого мужчину весьма невзрачной наружности.
3: «Неплохо».
0: Господин Семенов кивнул, и на лице его промелькнуло выражение, какое бывает у выигравшего одной взяткой сразу крупную сумму, но не желающего при этом, чтобы остальные игроки придавали событию большое значение.
3: «А не хотите ли чего-нибудь перекусить?»
2: «Я бы не отказался».
0: Невельской ожидал, что после его ответа господин Семенов отдаст шнырявшей повсюду прислуге соответствующее распоряжение, однако тот продолжал наблюдать за невзрачным господином. Шевельнулся он лишь когда заметил приближающуюся к ним даму, до этого схватившую его за рукав.
2: «Нет, я больше этого не вынесу», — пробормотал он и увлек Невельского прочь от камина, стараясь выйти из поля зрения, вращавшей головой из стороны в сторону дамы.
0: «Хорошего помаленьку».
2: «А кто она?» — спросил моряк.
0: «Леди Патронесса. Их тут несколько штук. Но именно это отвечает за допуск новых гостей. Если бы не она и не ее маленькое ко мне благоволение, нас бы сюда на порог не пустили, особенно в брюках».
2: «А мне показалось, что благоволение не такое уж маленькое», — усмехнулся Невельской. «Она ведь вас это по-хозяйски давеча прихватила».
0: «Молоды вы еще, господин лейтенант, над женщинами насмехаться», — огрызнулся господин Семенов. «В лета ваши по отношению к дамам требуется одно лишь чистое восхищение».
2: «Я готов восхищаться, но теперь лучше бы чего-нибудь поел.
0: А вот с этим, дорогой Геннадий Иванович, придется повременить».
2: Господин Семенов, как гончая на охоте, вытянулся в струнку, заметив, что невзрачный господин направляется к выходу.
3: «Нам этого джентльмена упустить никак нельзя».

0: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Самолет главы государства покинул Пекин. 19 и 20 мая прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, по итогам которых подписаны 42 документа, включая совместное заявление об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили за чаем международные вопросы. Глава Китая назвал визит российского лидера успешным. Сергей Шойгу напомнил официальному Еревану, что сотрудничество с Россией является основным двигателем развития экономики Армении. Об этом он говорил, выступая на заседании специальной рабочей группы Совета Безопасности. А вот Армения предприняла целый ряд недружественных действий в отношении нашей страны, подчеркнул секретарь Совета Безопасности.
2: Вдумайтесь, глава неонацистского киевского режима из Еревана угрожал ударами по параду Победы. Это не что иное, как глумление над памятью более полумиллиона армян, которые сражались с нацизмом, этим абсолютным злом, не щадя своей жизни. Из них почти 100 тысяч погибло. Задаюсь вопросом, что сказали бы на это прославленные маршалы Великой Победы, Великой Отечественной, Баграмян, Бабаджанян, генерал Исаков, Худяков.
1: Сергей Шойгу также добавил, что граждане Армении работают в нашей стране без квот, патентов и разрешений на работу. Только за прошлый год они перевели на родину почти 4 миллиарда долларов. Арбитражный суд Москвы получил от Центробанка запрос о немедленном исполнении решения по иску к международной компании «Евроклир» на 18 триллионов рублей, это примерно 200 миллиардов евро. До этого, 15 мая, суд удовлетворил иск регулятора о взыскании убытков после блокировки российских резервов. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Представители «Евроклир», в свою очередь, заявили, что компания, находящаяся на территории Бельгии, не намерена размораживать активы Российской Федерации. Сотрудники Роспотребнадзора направили запрос в Министерство здравоохранения Египта после отравления россиян в популярном отеле. Об этом сообщается в канале ведомства. Аналогичный запрос получен Ассоциацией туроператоров России. Подчеркивается, что ситуация находится на контроле. Туристам рекомендовано соблюдать профилактические меры. И в случае появления температуры или других симптомов, немедленно обращаться за медицинской помощью. И о погоде: в четверг в Москве 30-градусная жара, в пятницу до 29 тепла и кратковременные осадки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757. 131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
4: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
5: Ветер затих. Густые облака дыма не крутились уже в воздухе. Как тяжкие свинцовые глыбы они висели над кровлями догорающих домов. Смрадный, удушливый воздух захватывал дыхание. Ничто не одушевляло безжизненных небес Москвы. Над дымящимися развалинами охотного ряда не кружились резвые голуби, и только в вышине, под самыми облаками, плавали стаи черных коршунов. На краю пологого ската горы, опоясанной высокой кремлевской стеною, стоял, закинув назад руки, человек небольшого роста в сером сюртуке и треугольной низкой шляпе. Внизу, у самых ног его, текла, изгибаясь, Москва-река. Освещенная багровым пламенем пожара, она, казалось, струилась кровью. Склонив угрюмое чело свое, он смотрел задумчиво на ее сверкающие волны. В них отразилась в последний раз и потухла навеки дивная звезда его счастья. В шагах в 10 от него, наблюдая почтительное молчание, стояли французские маршалы, генералы и несколько адъютантов. Они с ужасом смотрели на пламенный океан, который, быстро разливаясь кругом всего Кремля, казалось, спешил поглотить сию священную и древнюю обитель царей русских. В то же самое время внизу, против тайницких ворот, прислонясь к железным перилам набережной, стоял видный собой купец в синем поношенном кафтане. Он посматривал с приметным удовольствием то на Кремль, окруженный со всех сторон пылающими домами, то на противоположный берег реки, на котором догорало обширное Замоскворечье.
6: «А, это ты, Ваня!» — сказал он, сделав несколько шагов навстречу к молодому и рослому детине, который с виду походил на мастерового. «Ну что?»
7: «Да слава богу, Андрей Васянович, за Москвой-рекой все идет как по маслу. На зацепе и по всему валу хоть рожь молоти, глядехонька! На Пятницкой Ордынке кое-где еще остались дома, да зато на Полянке так и дерет!»
6: «А у Серпуховских ворот?»
7: «В трех местах зажигали, да злодеи-то наши все тушат! Загорелся было порядком дом Ивана Архиповича Сиземова, да и тот мы с ребятами по твоему приказу отстояли!»
6: «Спасибо вам, дедушки! Иван Архипович старик дряхлый, и жена у него плоха. Да это ничего, доплелись бы как-нибудь до Калуги, а вот что. У них в дому лежит больной офицер.
7: Наш, русский!»
6: «Ну да, смотри только, не проболтайся. Постой-ка, никак опять ветер подымается.
7: Давай, господи! И, кажется, с петербургской стороны. А то-то бы славно! В самом деле, — сказал мастеровой, — посмотри-ка, от охотного ряда и маховой какие головни опять полетели! А вот теперь и до Кремля доберется!»
6: «Ага, — сказал купец, подняв кверху голову. — Что, душно стало? Выползли, проклятые!»
7: «Что это, Андрей Васянович? — спросил мастеровой. — Никак это французские генералы? Посмотри-ка, так и залиты в золото, словно жар горят!»
6: «Подожди, брат, позакоптятся!
7: Глядь-ка, хозяин! Видишь этот, что на всех золотистее стоит впереди? Кай молодчина! Уж не самый ли это Бонапартий? Да не туда смотришь! Вон, прямо-то над нами!»
5: Купец, не отвечая ни слова, продолжал смотреть в другую сторону.
7: «Ну, Ваня, — сказал он, схватив за руку молодого парня, — так и есть. Вон, стоит на самом краю, в сером сертучишке. Это он!» «Кто? Этот недоросток-то? Что ты, хозяин?»
6: «Да, Ваня, разве не видишь, что он один стоит в шляпе?»
7: «В самом деле? Ах, батюшки светы, вот диковинка! Ну, видно, по пословице, невелика птичка, да ноготок востер! Ах ты, господи боже мой, в рекруты не годится, а каких дел понаделал!»
6: «Посмотри-ка, — сказал купец, — как он стоит там один, одинехонек в дыму, словно коршун. Выглядывает из-за тучи и висит над нашими головами. Да не сносить же тебе и твои своей башки, атаман разбойничий!
7: Глядь-ка, хозяин! Что это они зашевелились? Какой сзади повалил дым! Знать огонь-то и до них добирается!»
6: «В самом деле, видно, их путем стал протекать.
7: Ах ты, Андрей Васянович! — вскричал мастеровой. — Никак они кинулись вниз, к тайницким воротам. Не убраться ли нам за добра ума?»
6: «Зачем? Может, статься, они попросят нас показать им дорогу. Ведь теперь выбраться отсюда на чистое место нелегко. Ну что ж ты глаза-то на меня выпучил?»
7: «Как, хозяин? — вскричал с удивлением мастеровой. — Да что тебе за охота подслуживаться нашим злодеям?»
6: «А почему ж и нет? — сказал с улыбкой купец. — Я уж им и так другие сутки служу верой и правдой.
7: Но постой-ка! Вот они! Ну, полезли вон, как тараканы из угарной избы!»
5: Человек пять французских офицеров и один польский генерал выбежали из тайницких ворот на набережную.
7: «Видишь, как этот генерал озирается во все стороны? — сказал шепотом купец. — Что, мусию? Видно, брат, нет ни входа, ни выхода!»
8: «Боже мой! — вскричал генерал. — Кругом, со всех сторон, везде огонь! Нет ли другого выхода из Кремля?»
6: «Нет, — отвечал один из офицеров, — здесь все менее опасности, чем с той стороны».
9: «Не лучше ли императору остаться в Кремле? — сказал другой офицер.
8: «Но разве не видите?» — перервал генерал. «Что огонь со всех сторон в него врывается!»
5: «А против самого дворца стоят пороховые ящики», — прибавил первый офицер.
8: «Проклятые русские!» — закричал генерал. «Варвары!»
5: «Они варвары?» — возразил один офицер в огромной медвежьей шапке. «Вы слишком милостивый генерал. Они не варвары, а дикие звери. Мы думали здесь отдохнуть, повеселиться, и что ж, эти проклятые калмыки, их должно непременно загнать в Азию. Надо бы очистить Европу от этих татар. Посмотрите, вон, стоят, их двое. С каким скотским равнодушием смотрят они на этот ужасный пожар. Этих двуногих животных называют людьми». «Постойте», — сказал генерал, — «если они так спокойны, то верно знают, как выйти из этого огненного лабиринта». «Эй, голубчик!» — продолжал он довольно чистым русским языком, подойдя к мастеровому. «Не можешь ли ты вывести нас к Тверской заставе?»
9: «К Тверской заставе!» — повторил мастеровой, почесывая голову. «А где Тверская застава, батюшка?»
8: «Как где? Ну там, где дорога в Петербург!»
9: «Дорога в Питер! А где это, кормилец?»
8: «Дуралей! Да разве ты не знаешь?»
9: «Не ведаю, батюшка, я не здешний».
5: «Извольте, ваша милость», — подхватил купец.
9: «Я вас выведу к Тверской заставе».
8: «Послушай, братец, если ты проведешь нас благополучно, то тебе хорошо заплатят. Если же нет...»
9: «Помилуйте, батюшка. Да я здешний сторожил и все закоулки знаю».
8: «Вот, кажется, сам император», — вскричал один из офицеров. «Слава богу, он решился, наконец, оставить Кремль!»
5: Человек в сером сюртуке, окруженный толпой генералов, вышел из тайницких ворот. На угрюмом, но спокойном лице его незаметно было никакой тревоги. Он окинул быстрым взглядом все окружности каменного моста и прошептал сквозь зубы. «Варвары! Скифы!» Потом обратился к польскому генералу и, устремя на него свой орлиный взгляд, сказал отрывисто.
8: «Ну что? Я нашел проводника», — отвечал почтительный генерал. «И если вашему величеству угодно,
5: ступайте вперед». Польский генерал подозвал купца и пошел вместе с ним впереди толпы, которая, окружив со всех сторон Наполеона, пустилась вслед за проводником к каменному мосту. Когда они подошли к угловой кремлевской башне, то вся неглинная, маховая и несколько поперечных улиц представились их взором в виде одного необозримого пожара. Направо пылающий железный ряд, как огненная стена, тянулся по берегу Неглинной, а с левой стороны пламя от догорающих домов расстилалось во всю ширину узкой набережной.
8: «Как?» — вскричал польский генерал. «Неужели мы должны пройти сквозь этот огонь?»
5: «Да», — отвечал купец.
8: «Боже мой, это настоящий ад!»
5: Купец усмехнулся.
8: «Чему же ты смеешься, дурак?» — вскричал с досадой генерал.
5: «Не погневайтесь, ваша милость», — сказал купец. «Да неужели этот огонь страшнее для вас русских ядер?»
8: «Русских ядер? Мы не боимся вашего оружия. Но быть победителями и сгореть живым? Нет, черт возьми, это вовсе неприятно. Куда же ты?»
5: «А вот, налево, в этот переулок». Генерал отступил назад и повторил с ужасом.
8: «В этот переулок?»
5: И в самом деле было чего испугаться. Узкий переулок, которым хотел их вести купец, походил на отверстие раскаленной печи. Он изгибался позади домов, выстроенных на набережной, и, казалось, не имел никакого выхода.
8: «Послушай», — продолжал генерал, взглянув недоверчиво на купца, «если это подлое предательство, то, клянусь честью, твоя голова слетит прежде, чем кто-нибудь из нас погибнет».
9: «Эй, батюшка, да что мне за радость сгореть вместе с вами», — отвечал хладнокровно купец. «А если б мне и пришла такая дурь в голову, так неужели вы меня смертью запугаете? Ведь умирать-то все равно».
8: «Но для чего же ты не ведешь по этой широкой улице?»
9: «По Знаменке, батюшка, нельзя. Там теперь около Арбатской площади и птица не пролетит.
8: Однако ж, мне кажется, все лучше».
9: «По мне, пожалуй. Только не извольте пенять на меня, если мы на чистое место не выйдем. Да и назад-то уж нельзя будет вернуться».
8: «Что вы остановились?» — сказал Наполеон, подойдя к генералу. «Государь, я опасаюсь, дрожу за вас».
9: «Вы дрожите, генерал?» «Не верю».
8: «Нам должно идти вот этим переулком».
9: «Так что ж, другой дороги нет?»
8: «Проводник говорит, что нет».
9: «А если так, господа, вы, кажется, никогда огня не боялись. За мной».
5: Толпа французов кинулась вслед за Наполеоном. В полминуты нестерпимый жар обхватил каждого. Все платья задымились. Сильный ветер раздувал пламя, пожирающее с ужасным визгом дома, посреди которых они шли. То крутил его в воздухе, то сгибал раскаленным сводом над их головами. Вокруг с оглушающим треском ломались кровли, падали железные листы и полуобгоревшие доски, на каждом шагу пылающие бревна и кучи кирпичей преграждали им дорогу. Они шли по огненной земле, под огненным небом, среди огненных стен. «Вперед, господа!» — вскричал Наполеон. «Вперед! Одна быстрота может спасти нас!» Они добежали уже до середины переулка, который круто поворачивал налево. Вдруг польский генерал остановился. Переулок упирался в пылающий дом. Выхода не было. «Злодей! Изменник!» — вскричал он, схватив за руку своего проводника. Купец рванулся, повалил наземь генерала и кинулся в один догорающий дом. «За проводником!» — закричали несколько голосов. «Этот дом должен быть сквозной!» Но в ту самую минуту передняя стена с ужасным громом рухнула, и среди двух столбов пламени, которые быстро поднялись к небесам, открылась широкая каменная лестница. На одной из верхних ее ступеней, окруженной огнем и дымом, как злой дух, стерегущий преддверие ада, стоял купец. Он кинул торжествующий взгляд на отчаянную толпу французов и с громким хохотом снова исчез среди пылающих развалин. «Мы погибли!» — вскричал польский генерал. Наполеон побледнел, но десница Всевышнего хранила еще главу сию для новых бедствий. Еще не настала минута возмездия. В то время, когда не оставалось уже никакой надежды к спасению, в дверях дома, который заграждал им выход, показалось человек 5 французских гренадеров. «Солдаты!» — вскричал один из маршалов. «Спасайте императора!» Гренадеры побросали награбленные ими вещи и провели Наполеона сквозь огонь на обширный двор, покрытый остатками догоревших служб. Тут встретили его еще несколько егерей итальянской гвардии, и при помощи их вся толпа, переходя с одного пепелища на другое, добралась, наконец, до Арбата. Для Наполеона отыскали какую-то лошаденку, он сел на нее, и в всем торжественном шествии, наблюдая глубокое молчание, этот завоеватель России доехал, наконец, до Дорогомиловского моста. Здесь в первый раз прояснились лица его свиты. Вся опасность миновала. Они уже были почти за городом.
10: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
5: «Мне кажется, — сказал один из адъютантов Наполеона, — что мы вчера этой же самой дорогою въезжали в Москву». «Да», — отвечал один пожилой кавалерийский полковник, — «вон на той стороне реки деревянный дом, в котором третьего дня ночевал император. И хорошо бы сделал, если бы в нем остался. Эти проклятые варвары! Как они нас угостили в своем Кремле! Ну, можно ли было ожидать такой встречи? Помните? За день до нашего вступления в эту проклятую Москву к нам приводили для расспросов какого-то купца. Боже мой! Да кажется, это тот самый изменник, который был сейчас нашим проводником. Да точно так! Ну, теперь я понимаю. Что такое? Да разве вы забыли, что этот татарин на мой вопрос, как примут нас московские жители, отвечал, что вряд ли сделают нам встречу, но что освещение в городе непременно будет. Ну что ж, разве он солгал? Разве нас угощали где-нибудь иллюминацию лучше этой? Черт бы ее побрал, — сказал Наполеонов мамилюк Рустан, поглаживая свои опаленные усы. «Надобно признаться, — продолжал первый адъютант, — писатели наши говорят совершенную истину об этой варварской земле. Что за народ? Ну, можно ли называть европейцами этих скифов?» «Однако ж, я думаю, — отвечал хладнокровно полковник, — вы видали много русских пленных офицеров, которые вовсе на скифов не походят». «О, вы вечный защитник русских! — вскричал адъютант. — И от того, что вы имели терпение прожить когда-то целый год в этом царстве зимы, да, от того-то именно я знаю его лучше, чем вы. И не хочу, по примеру многих соотечественников моих, повторять нелепые рассказы о русских
9: и платить клеветой за всегдашнюю их ласку и гостеприимство. Но позвольте спросить вас, господин защитник россиян, чем оправдаете вы пожар Москвы, этот неслыханный пример закоснелого невежества, варварства и любви?

0: любви к Отечеству», — прервал полковник. «Конечно, в этом вовсе не европейском поступке россиян есть что-то непросвещенное, дикое. Но когда я вспомню, как принимали нас в других столицах, и в то же время посмотрю на пылающую Москву, то, признаюсь, дивлюсь и завидую этим скифам». «Согласитесь, однако же, полковник», — прервал человек средних лет в генеральском мундире, «что в некотором отношении этот поступок оправдать ничем не можно, и что тех, кои жгли своими руками Москву, без всякого сомнения, преступники». «Перед кем, господин Сигюр? Если перед нами, то я совершенно согласен. По их милости мы сейчас чуть было все не сгорели, но я думаю, что за это преступление их судить не станут».
1: «Перестаньте, полковник!» — вскричал адъютант. «Зажигатель всегда преступник! И что можно сказать о гражданине, который для того, чтобы избавиться от неприятеля, зажигает свой собственный дом?»
0: «Что можно сказать? Мне кажется, на ваш вопрос отвечать очень легко. Вероятно, этот гражданин более ненавидит врагов своего отечества, чем любит свой собственный дом. Вот если б московские жители выбежали навстречу к нашим войскам, осыпали их рукоплесканиями, приняли с отверстыми объятиями, и вы спросили бы русских, какое имя должно дать подобным гражданам, то без сомнения им отвечать было бы гораздо затруднительнее».
1: «Однако ж, полковник, — сказал с приметной досадой адъютант, — позвольте вам заметить, вы с таким жаром защищаете наших неприятелей, прилично ли французскому офицеру...»
0: «Вы еще очень молоды, господин адъютант», — прервал хладнокровно полковник, «и вряд ли можете знать лучше меня, что прилично офицеру. Я уж дрался за честь моей родины в то время, как вы были еще в пеленках, и смело могу сказать, горжусь именем француза. Но оттого-то именно и уважаю благородную русскую нацию. Это самоотвержение, это беспредельная любовь к Отечеству понятны души моей. Я француз, и неужели вы думаете, что, унижая врагов наших, мы не уменьшаем этим собственную нашу славу? Победа над презренным неприятелем может ли, должна ли радовать сердца воинов Наполеона?»
1: «Конечно, конечно», — прервал Сигюр.
0: «Побеждая без опасности, торжествуют без славы. Но вот уж мы и за городом». Наполеон, поворотя направо вверх по течению Москвы-реки, переправился близ села Хорошего через плавучий мост и, проехав несколько верст полем, дотащился, наконец, до петербургской дороги. Тут кончилось это достопамятное путешествие императора французов от Кремля до Петровского замка, из которого он переехал опять в Кремль не прежде, как прекратились пожары, то есть когда уже почти вся Москва превратилась в пепел. Несмотря на строгую взыскательность некоторых критиков, которые, бог знает почему, никак не дозволяют автору говорить от собственного своего лица с читателем, я намерен, оканчивая эту главу, сказать слова об одном не совсем еще решенном у нас вопросе. Точно ли русские, а не французы, сожгли Москву? Было время, что мы, испуганные восклицаниями парижских журналистов, эти варвары, которые не умеют защитить себя иначе, как сжечь собственные дома, готовы были божиться в противном. Но теперь, надеюсь, никакая красноречивая французская фраза не заставит нас отказаться от того, чем не только мы, но и позднейшие потомки наши станут гордиться. Нет, мы не уступим никому чести московского пожара. Это одно из драгоценнейших наследий, которое наш век передаст будущему. Пусть современные французские писатели всегда готовы платить ругательством за нашу ласку и гостеприимство, кричат, что мы варвары, что, превратя в пепел древнюю столицу России, мы отодвинули себя назад на целое столетие, последствия доказали противное, а беспристрастное потомство скажет, что в всем спасительном пожаре Москвы погиб навсегда тот, кто хотел наложить оковы рабства на всю Европу. Да,
1: Не на пустынном острове, но под дымящимися развалинами Москвы Наполеон нашел свою могилу. В упрямом военачальнике, влекущем на явную гибель остатки своих бесстрашных легионов, в мятежном корсиканце, взволновавшем снова успокоенную Францию, я вижу еще что-то великое. Но в неугомонном пленнике англичан, в мелочном ругателе своего тюремщика я не узнаю решительно того колоссального Наполеона, который и в падении своем не должен был походить на обыкновенного человека.
2: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
1: Уже более трех недель Наполеон жил снова в Кремле. Большая русская армия под главным начальством незабвенного князя Кутузова, прикрывая богатейшие наши провинции, стояла спокойно лагерем, имела все нужное в изобилии и беспрестанно усиливалась свежими войсками, подходившими из всех низовых губерний. Напротив, положение французской армии было вовсе незавидное. Превращенная в пепел Москва не доставляла давно уже никакого продовольствия, и, несмотря на все военные предосторожности, целые партии фуражиров пропадали без вести. С каждым днем возрастала народная ненависть к французам. Буйные поступки солдат, начинавших уже забывать свою подчиненность, сожжение Москвы, а более всего осквернение церквей, сначала ограбленных, а потом превращенных в магазины и конюшни, довело, наконец, эту ненависть до какого-то исступления. Убить просто француза казалось для русского крестьянина делом уже слишком обыкновенным. Все роды смертей, одна другой ужаснее, ожидали несчастных неприятельских солдат, захваченных вооруженными толпами крестьян, которые, делаясь час от часу отважнее, стали, наконец, нападать на сильные отряды фуражиров и нередко оставались победителями. Эти, по-видимому, незначительные, но беспрерывные потери обессиливали приметным образом неприятеля. А к довершению бедствия наши летучие отряды почти совершенно отрезали большую французскую армию от всех ее пособий и резервов. Можно сказать без всякого преувеличения, что когда французы шли вперед и стояли в Москве, русские партизаны составляли их арьергард, а во время ретирады сделались авангардом. Перерезали им дорогу, замедляли отступление и захватывали все транспорты с одеждой и продовольствием, которые спешили к ним навстречу. В полной надежде на неизменную звезду своего счастья Наполеон подписывал в Кремле новые постановления для парижских театров, прогуливался в своем сером сюртуке по городу и, глядя спокойно на бедственное состояние своего войска, ожидал с каждым днем мирных предложений от нашего двора. Но слово русского царя священно. Он обещал своему народу не положить меча до тех пор, пока хотя единый враг останется в пределах его царства. И свято сохранился и обет. День проходил за днем, но никто не являлся к победителю с повинной головой. Наполеон досадовал, называл нас варварами, не понимающими, что такое европейская война, и, наконец, вероятно, по доброте своего сердца, не желая погубить до конца Россию, послал в главную квартиру светлейшего князя Кутузова своего любимца Ларистона, уполномочив его заключить мир на самых выгодных для нас условиях. Всем известно, какой имело успех это человеколюбивое посольство. Ларистон, воротясь в Москву, донес своему императору, что северные варвары не хотят слышать о мире и уверяют, будто бы война не закончилась, а только еще начинается. Все это происходило в конце сентября месяца, и около того же самого времени отряд под командою знакомого нам артиллерийского офицера, переходя беспрестанно с одного места на другое, остановился ночевать недалеко от большой Калужской дороги. Рассветало. На одной обширной поляне, окруженной со всех сторон густым лесом, при слабом отблеске догорающих огней, можно было без труда рассмотреть несколько десятков шалашей или балаганов, расположенных полукружием. С полдюжины фур, две или три телеги, множество лошадей, стоящих кучами у сделанных на скорую руку коновязей, разбросанные котлы и пестрота одежд, спящих в шалашах и перед ними людей, все с первого взгляда походило на какой-то беспорядочный цыганский табор. Но в то же время целые пуки воткнутых в землю дротиков и казаки, стоящие на часах по опушке леса, доказывали, что на этой поляне расположены были бивуаки одного из летучих русских отрядов. В небольшом полуоткрытом шалаше лежало трое офицеров, закутанных в синие шинели. Казалось, они спали крепким сном. Недалеко от них, перед балаганом, который был почти вдвое более других, у пылающего костра сидел русский офицер в зеленом спензере. Он курил трубку и время от времени посматривал с приметным нетерпением вперед. Вдруг послышался вдали оклик часового. Офицер встал и, сделав несколько шагов вперед, остановился. Через минуту раздался явственно лошадиный топот, и видный собою казак выехал рысью на поляну. «Ну что, Миронов?» — спросил офицер, подойдя к казаку, который спрыгнул с лошади. «Неприятель точно потянулся по Калужской дороге?» «Да, ваше высокоблагородие. Французы ночуют в верстах в пяти отсюда». «А как? Силен неприятель?» «Я видел только передовых. Этак сотен 5-6 будет, да? Мужички мне сказывали, что за ними валит французов несметная сила». «То есть 2 или 3 полка?» «Не могу знать, ваше высокоблагородие. А говорят, с ними много пушек». «Ха, так это не фуражиры. Ступай, разбуди Исаула. Сейчас в поход». Полминуты весь лагерь оживился, а офицер, подойдя к своему шалашу, закричал. «Эй, господа, вставайте!»
3: «Что такое?» — спросил Зарецкий, приподнимаясь и протирая глаза.
1: «Сейчас в поход!» «А я было заснул так крепко. Черт возьми, как у меня болит голова! А все от этого проклятого пунша!» «Ну, — продолжал Зарецкий, подымаясь на ноги, — мы, кажется, угощая вчера наших пленных французов, и сами чересчур подгуляли. Да где ж они?» «Не бойтесь, не уйдут!» сказал, выходя из шалаша, одетый в серое полукафтанье офицер, в выговоре которого заметно было сербское наречие.
3: «Что ж они делают? Спят!»
1: — отвечал отрывисто серб. «А как проснутся, — продолжал Зарецкий, — и вспомнят, как они все нам выболтали, так верно пожалеют, что выпили по лишнему стакану пунша. Да и вы, господа, надо бы сказать правду. Мастерски умеете пользоваться минутой откровенности». «Это потому, — подхватил другой офицер в бурке и белой кавалерийской фуражке, — что мы верим русской пословице, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Посмотрите, если они сегодня не будут отрекаться от своих вчерашних слов!» «Не думаю, — сказал с какой-то странной улыбкой артиллерийский офицер.
3: «Куда мы теперь отправляемся? — спросил Зарецкий.
1: «Мы перейдем на Владимирскую дорогу и, может быть, будем опять в верстах в 10 от Москвы».
3: «В 10 верстах!» — повторил Зарецкий. «Что, если бы я мог как-нибудь узнать, жив ли мой друг Рославлев?»
1: «Я на вашем месте, — сказал артиллерийский офицер, — постарался бы с ним увидеться».
3: «О, если бы я мог побывать сам в Москве!»
1: «Почему же нет? Да знаете ли, что вам это даже нужно?» «Извините, но мне кажется, вы слишком жалуете наших неприятелей. Так вам вовсе не мешает взглянуть теперь на Москву. Быть может, это вас несколько поразочарует. Вы говорите хорошо по-французски. У нас есть полный конно-егерский мундир. Оденьтесь в него. Возьмите у меня лошадь, отбитую неприятельского офицера, и ступайте смело в Москву. Там теперь такое смешение языков и мундиров, что никому не придет в голову экзаменовать вас, какому вы принадлежите полку».
3: «А что вы думаете? — вскричал Зарецкий. — Если Рославлев жив, то, может быть, я найду способ вывести его из Москвы и добраться вместе с ним до нашей армии».
1: «Может быть. Одевайтесь же скорее. Мы сейчас выступаем». В несколько минут Зарецкий при помощи проворного казачьего урядника преобразился в неприятельского офицера. Надел сверх мундира синюю шинель с длинным воротником и, вскочив на лошадь, оседланную французским седлом, сказал: Как удивятся наши пленные, когда увидят меня в этом наряде! Да где ж они? А они еще спят! Надо бы их разбудить!»
3: «Зачем?» — прервал артиллерийский офицер, садясь на лошадь. «Мы со всех сторон окружены французами. Где нам таскать с собой пленных?»
1: «Но мы идем отсюда».
3: «Они остаются?»
1: «Да, теперь, покуда они спят».
3: «И не проснутся», —
1: сказал серб, закуривая спокойно свою трубку. У Зарецкого сердце замерло от ужаса. Он взглянул с отвращением на своих товарищей и замолчал. Весь отряд, приняв вправо, потянулся лесом по узкой просеке, которая вывела их на чистое поле. Проехав верст 10, они стали опять встречать лесистые места и часу в 11 утра остановились отдохнуть недалеко от села Карачарова, в густом сосновом лесу.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русский» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: «Ну, если вы не передумали ехать в Москву, — сказал артиллерийский офицер, — то ступайте теперь. Я приму отсюда налево и остановлюсь не прежде, как буду от нее в верстах в 30». Покормив лошадей подножным кормом и отдохнув, отряд приготовился к выступлению. А Зарецкий, простясь довольно холодно с бывшими своими товарищами, выехал из леса прямо на большую дорогу, которая шла через село Карачарово. Подъехав к длинной гате, проложенной по низкому месту вплоть до самого селения, Зарецкий увидел, что перед околицей стоит сильный неприятельский пикет. Желая как можно реже встречаться с теперешними своими сослуживцами, он принял налево полем и продолжал объезжать все деревни и селения, наполненные французами. Изредка встречали с ним бродящие по огородам солдаты. Одни, как будто нехотя, прикладывали руки к своим киверам, другие, взглянув на него весьма равнодушно, продолжали рыться между гряд. С приближением его к Москве число этих бродяг беспрестанно увеличивалось. Близ Спасской заставы по всем огородам были рассыпаны солдаты всех наций. Зарецкий приметил, что многие из них таскали за собой обывателей из простого народа, на которых, как на вьючных лошадях, накладывали мешки с картофелем, репою и другими огородными овощами. Подъезжая к заставе, он думал, что его закидают вопросами, но, к счастью, опасения его не оправдались. Часовой, в изорванной шинели, в протоптанных башмаках и высокой медвежьей шапке, не сделал ему на караул, но зато и не обеспокоил его никаким вопросом. Какое странное и вместе плачевное зрелище представилось Зарецкому, когда он въехал в город. Вместо улиц тянулись бесконечные ряды труб и печей, посреди которых от времени до времени возвышались полуразрушенные кирпичные дома. На каждом шагу встречались с ним толпы оборванных солдат, одни, запачканные сажей, черные, как негры, копались в развалинах домов, другие, опьянев от русского вина, кричали охрипшим голосом «Да здравствует император!», шумели и пели песни на разных европейских языках. Обломки столов и стульев, изорванные картины, разбитые зеркала, фарфор, пустые бутылки, бочки и мертвые лошади покрывали мостовую. Все это вместе представляло такую отвратительную картину беспорядка и разрушения, что Зарецкий едва мог удержаться от восклицания. «Злодеи! Что сделали вы с несчастной Москвою?» Будучи воспитан, как и большая часть наших молодых людей, под присмотром французского гувернера, Зарецкий не мог назваться набожным. Но, несмотря на это, его русское сердце облилось кровью, когда он увидел, что почти во всех церквях стояли лошади, что стоило их были сколочены из икон, обезображенных, изрубленных и покрытых грязью. Но как описать его негодование, когда, проезжая мимо одной церкви, он прочел на ней надпись «Конюшня генерала Гильемино». «Нет, господа французы!» — вскричал он, позабыв, что окружен со всех сторон неприятелем. «Это уж слишком! Ругаться над тем, что целый народ считает священным? Если это, по-вашему, называется отсутствием всех предрассудков и просвещением, так черт его побери и вместе с вами!» Когда он стал приближаться к середине города, то, боясь встретить французского генерала, который мог бы ему сделать какой-нибудь затруднительный вопрос, Зарецкий всякий раз, когда сверкали вдали шитые мундиры и показывались толпы верховых, сворачивал в сторону и скрывался между развалинами. Несколько раз случалось ему для избежания подобной встречи въезжать в какую-нибудь залу или прятаться за мраморным камином и потом снова выбираться на улицу сквозь целый ряд комнат, без полов и потолков, но сохранивших еще местами свою позолоту и живопись. Переехав Яузу, Зарецкий пустился рысью по набережной Москвы-реки, мимо уцелевшего воспитательного дома, и, миновав благополучно Кремль, заметил, что на самой середине каменного моста толпилось много народу. Когда он подъехал к этой толпе, которая занимала всю ширину моста, тот должен был за теснотою приостановить свою лошадь подле двух гвардейских солдат. Они разговаривали о чем-то с большим жаром. «Как?» — вскричал один из них. «Обе молодые девушки?» «Да», — отвечал другой. «Они обе в моих глазах бросились с моста прямо в реку». «Вот так штука! Ну и дикарки эти московские горожанки! Бросятся в реку от того, что двое гвардейских солдат предложили им погулять и повеселиться вместе с ними! Ну вот к чему служит парижская вежливость с этими варварами!» «Правда», — сказал первый солдат, — «они тащили их насильно! Насильно, насильно! Но если эти дуры не знают общежития! Что за народ эти русские? Мне кажется, они еще глупее немцев! А как бестолковы! С ними говоришь чистым французским языком, ни слова не понимают! Как глупы эти варвары, черт возьми!» «Здравствуй, Дюран», — сказал кто-то на французском языке позади Зарецкого. «Ну что, доволен ли ты своей лошадью?» — продолжал тот же голос. И так близко, что Зарецкий оглянулся и увидел подле себя кавалерийского офицера, который, отступя на шаг, вскричал с удивлением. «Ах, боже мой, я ошибся, извините! Я принял вас за моего приятеля! Но неужели он продал вам свою лошадь? Да, это точно она! Позвольте спросить, дорого ли вы за нее заплатили?»
3: 400 франков, — отвечал на удачу Зарецкий.
2: «Только? Он заплатил за нее мне 800, а продал вам за 400! Странно! Вы служите с ним в одном полку?»
3: «Нет», — отвечал отрывисто Зарецкий, стараясь продраться сквозь толпу, поворачивая во все стороны лошадь, он нечаянно распахнул свою шинель.
2: «Это странно», — сказал кавалерист. «Вы служите не вместе с Дюраном, а на вас, кажется, такой же мундир, как и на нем».
3: «Мундиры наших полков очень сходны, но извините, мне некогда. Постранитесь, господа».
2: «Что это?» — продолжал кавалерист, заслонив дорогу Зарецкому.
4: «Так точно! На вас его сабля!»
3: «Я купил ее вместе с лошадью».
4: «Эту саблю? Позвольте взглянуть на рукоятку». «Так и есть! На ней вырезано имя Аделаиды». «Странно. Он получил ее из рук сестры моей и продал вам вместе с своей лошадью?»
3: «Да, сударь, вместе с лошадью».
4: «Извините, но это так чудно, так непонятно. Я знаю хорошо Дюрана. Он не способен к такому низкому поступку».
3: «То есть я солгал?» — прервал Зарецкий, стараясь казаться обиженным.
4: «Да, сударь, это неправда».
2: «Неправда?» — повторил Зарецкий ужасным голосом. «Как вас зовут, сударь мой?»
3: «Позвольте мне прежде узнать.
2: Ваше имя, сударь, но растолкуйте прежде ваше имя и ни слова более.
3: Капитан жандармов Рено, а вы, сударь?»
2: «Капитан Рено? Очень хорошо. Я знаю, где вы живете. Мы сегодня же увидимся. Да, сударь, сегодня же», — повторил Зарецкий, пришпоривая свою лошадь.
3: Господин офицер!» — закричали со всех сторон. «Тише, вы нас давите! Ай! Помилосердствуйте! Держите этого сумасшедшего!»
2: Но Зарецкий, не слушая ни воплей, ни проклятий, прорвался, как бешеный, сквозь толпу и, выскакав на противоположный берег реки, пустился шибкой рысью вдоль полянки. Зарецкий вздохнул свободно не прежде, как потерял совсем из виду каменный мост. Не опасаясь уже, что привязчивый жандармский офицер его догонит, он успокоился, поехал шагом, и утешительная мысль, что, может быть, он скоро обнимет Рославлева, заменила в душе его всякое другое чувство. Почти все дома около Серпуховских ворот уцелели от пожара. Следовательно, он имел полное право надеяться, что отыщет дом купца Сеземова. Доехав до конца полянки, он остановился. Несколько сот неприятельских солдат прохаживались по площади. Одни курили трубки, другие продавали всякую всячину. Посреди всех германских наречий раздавались иногда звучные фразы итальянского языка, перерываемые беспрестанно восклицаниями и поговорками, которыми так богат язык французских солдат. Но во всей толпе Зарецкий не заметил ни одного обывателя. Он объехал кругом площадь, заглядывал во все окна и, наконец, решился войти в дом, над дверью которого висела вывеска с надписью на французском и немецком языках: «Золотых дел мастер Франц Зингер». Привязав у крыльца свою лошадь, Зарецкий вошел в небольшую горенку, обитую изорванными обоями. Несколько плохих стульев, разбитое зеркало и гравированный портрет Наполеона в черной рамке составляли всю мебель этой комнаты. Позади прилавка из простого дерева сидела за работой девочка лет 12 в опрятном ситцевом платье. Когда она увидела вошедшего Зарецкого, то, вскочив проворно со стула и сделав ему вежливый книксон, спросила на дурном французском языке: «Что угодно господину офицеру?» Потом, не дожидаясь его ответа, открыл со стеклянным верхом ящик, в котором лежали дюжины три золотых колец, несколько печатей, цепочек и два или три креста почетного легиона.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
2: «Где хозяин?» — спросил Зарецкий. «Папенька, его нет дома». «Не знаешь ли, миленькая, где здесь дом купца Сиземова?» «Сиземова? Не знаю, господин офицер, но если вам угодно немного подождать, папенька скоро придет. Он верно знает». Зарецкий кивнул в знак согласия головою, а девочка села на стул и принялась снова вязать свой белый бумажный колпак с синими полосками. Прошло с четверть часа. Зарецкий начинал уже терять терпение. Наконец двери отворились, и толстый немец с прищуренными глазами вошел в комнату. Поклонясь вежливо Зарецкому, он повторил также на французском языке вопрос своей дочери. «Что угодно господину офицеру? Не знаете ли, где дом купца Сиземова? Шагов 20 отсюда. Желтый дом с зелеными ставнями. Вы, верно, желаете видеть офицера, который у него квартирует?» «Да. Итак, желтый дом с зелеными ставнями. Позвольте, позвольте. Вы его там не найдете, он переменил квартиру». «Право», — сказал Зарецкий. «Все равно. Я как-нибудь отыщу. Позвольте. Он теперь живет у меня». «В самом деле? Но, кажется, его нет дома». «Да, он вышел, но если угодно ли в его комнату, господин капитан сейчас будет». «Нет, я лучше зайду опять». «Да подождите, он идет за мной». «Нет, я вспомнил, мне еще нужно, я хотел, прощайте». «Постойте, господин офицер, постойте», — вскричал немец, взглянув в окно. «Да вот и он». Прежде чем Зарецкий успел образумиться, жандармский офицер, с которым он поссорился на каменном мосту, вошел в комнату. «Вот господин офицер, который отыскивал вашу квартиру», — сказал немец, обращаясь к своему постояльцу. «Он не знал, что вы переехали жить в мой дом». Счастливая мысль, как молния, блеснула в голове Зарецкого. «Господин Рено», — сказал он грозным голосом, — «я обещался отыскать вас и, кажется, сдержал мое слово. Обида, которую вы мне сделали, требует немедленного удовлетворения. Мы должны сейчас стреляться». Хозяин немец побледнел, начал пятиться назад и исчез за дверьми другой комнаты. Но дочь его осталась на прежнем месте и с детским любопытством устремила свои простодушные голубые глаза на обоих офицеров. «Прежде чем я буду отвечать вам, — сказал хладнокровно капитан Рено, — позвольте узнать, с кем имею честь говорить. Какое вам до этого дело? Вы видите, что я французский офицер. Извините, я вижу только, что на вас мундир французского офицера. Что вы хотите этим сказать? — вскричал Зарецкий, чувствуя какое-то невольное сжимание сердца. А то, сударь, что Москва теперь наполнена русскими шпионами во всех возможных костюмах. Как, господин капитан, вы смеете думать? Да, сударь, — продолжал Рено. Французский офицер должен знать службу и не станет вызывать на дуэль капитана жандармов, который обязан предупреждать все подобные случаи. Но, сударь, французский офицер не будет скрывать своего имени и давить народ, чтобы избежать затруднительных вопросов, который вправе ему сделать каждый офицер жандармов. Но, сударь, французский офицер не отлучится никогда самой произвольно от своей команды. Ваш полк стоит далеко от Москвы, следовательно, вы должны иметь письменное позволение. Не угодно ли вам его показать? А если я его не имею, в таком случае пожалуйте вашу саблю. Прекрасно, сударь. Вы обидели меня и употребляете этот низкий способ, чтобы отделаться от поединка. Позвольте же мне теперь спросить, «Француз ли вы? Вы напрасно расточаете свое красноречие. Может быть, я несколько погорячился, но извините, все ваши ответы были так странны. Лошадь, которую вы купили за половину цены, сабля, которая никак не могла быть вам продана, и даже это смущение, которое я замечаю в ваших глазах, все заставляет меня пригласить вас вместе со мной к коменданту. Там дело объяснится. Мы узнаем, должен ли я просить у вас

0: мужчина в кирасирском мундире с полковничьими эполетами. При первом взгляде на Зарецкого он не мог удержаться от невольного восклицания. «Ах, это вы, граф!» — вскричал Зарецкий, узнав тотчас в офицере полковника Синекура. «Как я рад, что я вас вижу! Сделайте милость, уверьте господина Рено, что я точно французский капитан Данвиль!» «Капитан Данвиль?» — повторил полковник, продолжая смотреть с удивлением на Зарецкого. «Неужели, граф, вы меня не узнаете?» «Извините, я вас тотчас узнал. И верно вспомнили, что несколько месяцев назад я имел счастье спасти вас от смерти». «Как?» — вскричал жандармский капитан. «Неужели? В самом деле?» «Да, Рено», — прервал полковник. «Этот господин говорит правду. Я никак не думал встретить его в Москве и, признаюсь, весьма удивлен». «Вы еще более удивитесь, полковник», — подхватил Зарецкий, «когда я вам скажу, что не имею на это никакого позволения от моего начальства. Но вы верно перестанете удивляться, если узнаете причины, побудившие меня к этому поступку». «Едва ли», — сказал полковник, покачав головою. «Это такая неосторожность. Но позвольте узнать, что у вас такое с господином Рено». «Представьте себе, граф, господин Рено обидел меня ужасным образом. И когда я отыскал его квартиру, застал дома и стал просить удовлетворения...» «Что все это значит?» — вскричал полковник, глядя с удивлением на обоих офицеров. «Вы в Москве отыскивали жандармского капитана, вызываете его на дуэль. Черт возьми, если я тут что-нибудь понимаю». «Послушайте, граф», — прервал Рено, «можете ли вы меня удостоверить, что этот господин точно капитан французской службы?» «Да разве вы не видите? Впрочем, я готов еще раз повторить, что этот храбрый и благородный офицер вырвал меня из рук неприятельских солдат, и что если я могу еще служить императору и бить русских, то, конечно, за это обязан единственно ему». «О, в таком случае, господин Данвиль, я признаю себя совершенно виноватым. Но это проклятая сабля. Признаюсь, я и теперь не постигаю, как мог Дюран решиться продать саблю, которую получил из рук своей невесты. Согласитесь, что я скорее должен был предполагать, что он убит, что его лошадь и оружие достались неприятелю, что вы... Но если граф вас знает, то кончено». «Итак, это кончено», — сказал полковник. «Я думаю, господин Данвиль, вы теперь довольны. Да вам и некогда ссориться. Советую по-дружески сейчас же отправиться туда, откуда вы приехали». «Извините», — сказал Рено, — «я исполнил долг честного человека, признавшись в моей вине. Теперь позвольте мне выполнить обязанность мою по службе. Господин Данвиль отлучился без позволения от своего полка, и я должен непременно довести это до сведения начальства».
1: «Полноте, Рено», — прервал полковник. «Что вам за радость, если моего приятеля накажут за этот необдуманный поступок? Конечно», — прибавил он, взглянув значительно на Зарецкого, — «поступок более чем неосторожный и даже в некотором смысле непростительный, не спорю, но в котором, без всякого сомнения, нет ничего неприличного и унизительного для офицера, в этом я уверен». «Так, полковник, так, однако ж вы знаете, что порядок службы требует...» «Знаю, знаю, капитан, но представьте себе, что вы с ним никогда не встречались, вот и все. Пойдемте ко мне, Данвиль». «Но если, граф, вы непременно этого хотите, то, конечно, я должен... Я не могу отказать вам. Уезжайте же отсюда скорее, господин Данвиль. Советую вам быть вперед осторожнее. Император никогда не любил шутить военной дисциплиной, а теперь сделался еще строже. Говорят, он беспрестанно сердится. Эти проклятые русские выводят его из терпения. Варвары! И не думают о мире. Как будто бы война должна продолжаться вечно. Прощайте, господа».
2: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Максимы. Иван Андреевич Крылов. Оракул. В каком-то капище был деревянный бог. И стал он говорить пророческие ответы и мудрые давать советы. Зато от головы до ног обвешан и серебром, и златом, стоял в наряде прибогатом, завален жертвами, мольбами заглушен и фимиамом задушен. В оракула все верят слепо. Как вдруг, о чудо, о позор, заговорил оракул вздор. Стал отвечать нескладно и нелепо. И кто к нему зачем не подойдет, оракул наш что молвит, то соврет. Ну так, что всякий дивовался, куда пророческий в нем дар девался. А дело в том, что идол был пустой, и саживались в нем жрецы вещать мирянам. Итак, пока был умный жрец, кумир не путал враг. А как засел в него дурак, то идол стал болван болваном. Я слышал, правда ль, будто встарь судей таких видали, которые весьма умны бывали, пока у них был умный секретарь.
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Оракул. Читал Андрей Филиппак.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Чиликов. Здравствуйте. Владимир Путин высоко оценил результаты российско-китайских переговоров. Президент подчеркнул, что товарооборот между нашими странами, несмотря на все трудности, с начала года вырос уже на 10%, и что регулярные встречи глав правительств России и Китая доказали свою эффективность.
2: Сегодняшние переговоры с председателем Си Цзиньпинем были весьма продуктивными и полезными. Подписан весомый пакет документов, в том числе совместное заявление глав государств, где зафиксированы наши общие подходы и направления работы без преувеличения практически по всем важнейшим направлениям. Вместе с господином председателем поставили новые масштабные задачи по качественному развитию российско-китайского сотрудничества. Разветвленный механизм регулярных встреч глав правительств двух стран за все годы своей работы на деле доказал свою эффективность.
1: Президент также добавил, что на правительствах двух стран лежит особая нагрузка. Именно от вовлеченности сторон в работу по различным направлениям в значительной степени зависит конечный результат, резюмировал Владимир Путин. Встреча глав России и Китая, напомню, состоялась в Пекине. Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу заявил, что благодаря нашей стране Армения сохранила суверенитет в 90-е годы прошлого века и избавилась от энергетической блокады. При этом секретарь Совбеза отметил, сейчас официальный Ереван предпринимает шаги, не отвечающие союзническим отношениям. Например, власти Армении утвердили курс на вступление в Евросоюз, республика присоединяется к позиции Брюсселя, сближается с недружественными России странами, вступает в так называемый международный уголовный суд и выдает российских граждан третьим странам. Химкинский городской суд приговорил 4 таксистов к лишению свободы на сроки от 10 до 17 лет. Злоумышленники похищали деньги у участников специальной военной операции в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили газете «Известия» в пресс-службе инстанции. Подсудимые входили в преступное сообщество, действовали путем краж, грабежей и мошенничества. Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал об аресте 38 фигурантов уголовного дела. Россияне вернули в оборот почти 252 миллиона рублей в рамках монетарной недели, которая прошла с 6 по 18 апреля. По данным Центрального банка, люди принесли на обмен около 55 миллионов монет. Чаще всего сдавали монеты в 1 рубль, остальное копейки. В регуляторе напомнили, что некоторые точки принимают мелочь и после официального завершения акции. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
3: Переливка колоколов на пушки. Судьба многих исторических колоколов в Москве решилась во время войн Петра Великого со шведами. До этого государя в древней столице считалось 40 церквей, а другие насчитывали их более 2000, из которых, по крайней мере, половина была приходских. И при каждой были колокола. В 1700 году, после неудачи русских под Нарвою, Петру Великому кто-то из приближенных иностранцев указал на множество колоколов как в Москве, так и в других городах. Петр приказал лить крепостные и полевые орудия из тех колоколов, которые признаны будут лишними. И в тот же год зимою из них было отлито 100 больших пушек, 143 полевые пушки, 42 мортиры и 13 гаубиц. Распоряжение царя вызвало общее неудовольствие. Вот что по поводу этого рассказывает Григоров о так называемых в народе непокорных колоколах, которые сопротивлялись указу царя. Русские люди, видевшие в колоколах украшения своих церквей, дорожили ими, и поэтому изыскивали всевозможные способы, чтобы не отдать колоколов на литье пушек. Притом, конечно, дело не обошлось и без чудес. Приводим здесь рассказ об одном из таких чудес, списанный Григоровым с рукописи, находящейся в библиотеке Петербургской духовной академии. «Я и сестра моя Ирина», — пишет Гаврила Тверетинин, «в 1701 году были у Троицы Сергиева монастыря. Тогда от великого государя-царя Петра Алексеевича был указ везде в городских монастырях и у всех приходских церквей брать колокола на пушечный двор на литье пушек. Архимандрит и братья великого государя указу противиться не смели, и колокола сымать повелели. Вечером некоторые указали снять один старинный колокол. Весу, что в нем, того не знали, а гласом был глух и неярок. Монастырь ночью кругом запирался. Наутро же архимандриту звонарь донес, что того колокола на колокольне нет, и братья не ведало, как и где он делся. Тогда архимандрит Ларион повелел снять другой, также весу в нем не ведая, и разбить, и медь свести в Москву. Когда колокол сняли, человек, чтобы разбить оный, ударил по колоколу молотом. Но колокол от удара не расшибся, но начал глас от него трое сутки, день и ночь непрестанно. Вследствие этого архимандрит и того колокола не велел везти к Москве, а повелел сымать два другие колокола нонешнего мастерства, но сих колоколов не могли снять никоими делами. В то время, когда архимандрит и братья, боясь указа государева, с ужасом смотрели на сии колокола, колокола же сии вдруг сами собой с колокольни соскочили, пали и стены обломили. Безвестный колокол в это время также отыскался за монастырем в пруде. Обо всем этом донесли Петру, который, по уверению Гаврилы Тверетинина, хотя в монастырь приходил, плакал и прощения просил у чудотворца Сергия о своем соизволении, однако колокола два братейника повелел везти в Москву, где они в литье пушечного дела не пошли и не испорчены, потому что медь была жестка, в дело негоже, и до ныне те колокола стоят на пушечном дворе целы, как и были. Число колоколов в Москве в настоящее время далеко превышает количество 3000, а сколько их всех в России, трудно исчислить. Даже отдаленная Сибирь может похвастаться изрядным количеством их. Самый большой колокол там, в Тобольском соборе, весит он 1011 пудов и 22 фунта, и лит, как значится по надписи на нем, в 1738 году на Тагильском заводе тщанием митрополита Тобольского Антония и иждивением дворянина Акинфа Никитича Демидова. Звук его прекрасный и вид красивый. Сибирские колокола преимущественно привозные, и некоторые из них привезены из-за границы. Так, в Тобольске, на Богородицкой церкви, имеется один выписной из Голландии. Надпись на нем гласит: «Лит я в Амстердаме Иваном де Граве в лето от Рождества Христова 1719-е». Из привезенных в Сибирь колоколов в историческом отношении замечателен Углицкий Карнаухий, в который били в Угличе в набат по случаю умерщвления царевича Дмитрия. Борис Годунов сослал изобличителей одушевленных в Пилым, а неодушевленного с отсечением уха в Тобольск в 1595 году. Этот неумирающий ссыльный висел сперва на Спасской колокольне, потом перемещен был на Соборную и, наконец, в 1837 году по распоряжению архиепископа Антония снят оттуда и повешен подле архиерейского дома при Крестовой церкви. Целью последнего перемещения было то, чтобы показать, если потребуется, эту достопримечательность посетившему в 1837 году Тобольск наследнику престола. В настоящее время Углицкий колокол взывает к богослужению. Но до этого времени, когда он висел на соборной колокольне, в него отбивали часы и при пожарных случаях били в набат. Он карнаухий, то есть с отсеченным ухом, Это сделано было, как выше нами сказано, по приказанию Бориса Годунова. Звук у него резкий и громкий. Надпись на нем по краям вырезана, а не вылита. Она гласит: «Сей колокол, в который били в набат при убиении благоверного царевича Дмитрия в 1593 году, прислан из города Углича в Сибирь в ссылку в град Тобольск к церкви Всемилостивого Спаса, а потом на Софийской колокольне был часобитной». Как склад надписи, так и форма букв новейшего времени. В декабре 1849 года в Угличе возникла мысль о возвращении сюда ссыльного колокола. Местные жители в числе 40 человек обратились к министру внутренних дел графу Перовскому с просьбой об исходатайствовании им разрешения для возвращения из Тобольска на их счет колокола. По докладу министрам означенной просьбы императору повелено: удостоверясь предварительно в справедливости существования колокола в городе Тобольске и по отношению с оберпрокурором, просьбу сию удовлетворить. Министр вошел в сношение с оберпрокурором, и по предложению последнего синод обратился с вопросом о колоколе к тобольскому архиепископу Георгию. Оказалось, что в Тобольске, при Крестовой Святодуховской церкви, действительно находится корноухий колокол, слывший ссыльным, и что есть известие о присылке в 1593 году в Тобольск в ссылку корноухого колокола, в который били в Угличе в набат при убиении благоверного Дмитрия Царевича. Архив угличского духовного правления восходит не далее 1740 года и не мог послужить документом по вопросу о колоколе. Но некоторые лица из духовенства выставили на вид местное предание, свидетельствующее о ссылке углицкого набатного колокола в Тобольск, и известие об этом же обстоятельстве, находящееся в древней российской библиофике Новикова, в истории государства российского Карамзина и в памятниках московской древности Снегирева. Синод, рассмотрев приведенные угличским духовенством сведения о колоколе, нашел их неудовлетворительными и в определении своем объявил, что сими сведениями не подтверждается мысль, что сей колокол есть тот самый, которым возвещено было в Угличе убиение царевича Дмитрия, и что, вероятно, мысль сия уже поколеблена в понятиях самих угличских жителей известием, напечатанным в Ярославских губернских ведомостях 1850 года, номере пятом. Этим и окончилось дело о возвращении колокола.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Старые новгородские колокола и вечевой колокол города Пскова. В Новгороде на колокольне Софийского собора имеется несколько исторических колоколов. Самый большой из них вылит в 1660 году в царствование Алексея Михайловича. Лил его софийский домовый мастер Ермолай Васильев. В Новгороде древних колоколов немало с надписями, как русскими, так и иностранными. В Хутынском монастыре вседневный колокол с надписью вверху и внизу, при некоторой избивчивости, с какой читается надпись на колоколе, видно, что он устроен в последний год княжения Василия III. Почти во всех новгородских церквах имеются колокола XVII века с древними русскими надписями, но есть колокола с польскими, латинскими и немецкими надписями. В Клопском монастыре колокол в 50 пудов немецкого литья. На нем вверху кругом вылита готическая надпись: «Клейман из Любека лил меня. Из огня разом я вылился 1647 года». Город Псков имеет также множество старинных колоколов, но большая их часть без надписей. Они сходны между собою, как и храмы этого древнего города. На колокольне Псковского кафедрального собора 22 колокола, из которых самый большой, имеющий в диаметре 3,5 аршина, весом 600 пудов. Одним из старинных колоколов считали в Пскове колокол в церкви первоверховных апостолов Петра и Павла на Баю, основанный в 1373 году. Колокол этот упал с колокольни в 1804 году. В церкви святого Василия Великого на Горке, основанной в 1413 году, находился некогда осадный колокол. Этот колокол во время приближения неприятеля давал знать об этом псковичам своим звоном. В Пскове существовал, как и в Новгороде, свой вечевой колокол. Но в воскресенье утром 13 января 1510 года в последний раз ударили в этот колокол вместе с покорностью псковичей московскому царю. Колокол был спущен с колокольни Святой Троицы и свезен на Снятогорское подворье, в подвал церкви Иоанна Богослова, при общих слезах псковичей о своей старине и утраченной ими воле. 26 января 1510 года вместе с 300 семейств псковичей вечевой колокол был отвезен в Москву князем Михаилом Щенятевым. 5 июня 1890 года в Харькове на колокольном заводе Ржова состоялась отливка царского колокола из серебра. Колокол предназначен для Успенского кафедрального собора. В первом ярусе колокольни устраивается из железа раковина, в которой и будет висеть колокол. Благовест его будет раздаваться ежедневно в час крушения императорского поезда близ станции Борок. Этот колокол имеет 17 пудов, 35 фунтов чистого серебра и незначительное количество меди и олова, необходимых для сплава. Сооружение этого памятника колокола состоялось по мысли архиепископа Амвросия на пожертвования, поступившие от духовенства и других сословий Харьковской епархии. Царский колокол имеет аршин с четвертью высоты, на лицевой стороне его находятся вензелевые изображения имен их императорских величеств, а под ними расположены 5 медальонов с надписями славянской вязью «Николай», «Ксения», «Георгий», «Ольга» и «Михаил». На оборотной стороне надпись «Кто соорудил колокол», а вокруг вала отмечено самое событие, во знаменование которого отлит колокол. Шведские колокола в Финляндии, замечательные колокола в Петербурге. В православных наших церквах на севере, и особенно в Финляндии, большая часть колоколов иностранного литья. Так, в Кексгольмском соборе колокол вылит в Стокгольме и имеет следующую надпись на латинском. «Кто против нас, если Бог за нас?» В 72 верстах от Петербурга, в селе Рождественне, в бывшей вотчине царевича Алексея Петровича, имеются 2 исторических колокола. Первый – дар царя Федора Иоанновича в 1588 году, взят из новгородского Антониева монастыря в 1713 году. Второй – иностранный, с следующей надписью. «Хвалю Бога, народ утешаю». «Мой колокол никогда не звонит напрасно, я общаюсь с Богом». Год 1619, июнь, Йозеф Ледью отлил в Лемина. Самый большой колокол в Петербурге на колокольне Исаакиевского собора. Вес его 1860 пудов, 23 фунта, кроме языка, который особо весит 49 пудов, 29 фунтов. Всех же колоколов 11 – общий вес их 4349 пудов, 14 фунтов, стоимость 62 с лишним тысячи рублей. Все они отлиты в Петербурге валдайским колокольным мастером Иваном Макаровым Стуколкиным. На Петропавловском соборе всех колоколов 14, самый большой из них 209 пудов. Но замечательными здесь являются часовые колокола, которых 38 – различной величины. На каждом из них имеется литая надпись на голландском языке. В Казанском соборе замечательны первые 4 колокола, бывшие на колокольне церкви Рождества Богородицы. Первый, большой, праздничный, второй колокол полиилейный, лил его в 1762 году олдерман, член городского совета, Константин Слизов в Петербурге. Третий, повседневный, вылет февраля 9-го 1762 года тем же мастером. Он разбит и не употребляется. Четвертый колокол, вылет в Петербурге 1734 года, лил его комиссар Семен Леонтьев. Разбит и тоже без употребления. На Смольном соборе большой праздничный колокол весом в 607 пудов лил валдайский мастер Смирнов в Петербурге. Третий, полиелейный, лил мастер Константин Слизов в Москве в 1757 году. В заключение следует еще сказать о двух колоколах, которые в Невской лавре. Первый, самый большой, висит на северной башне в числе других колоколов. Весу в нем 800 пудов. Он вылет в 1658 году иждивением известного патриарха Никона. Другой колокол на южной башне – полиелейный, весом в 200 пудов. Всех колоколов в Петербурге насчитывается более 1500 штук, из числа которых едва ли треть будет прошедшего столетия. В нынешнем году за границей изобретен инструмент, цель которого – заменить колокола. Название ему – кадонофон. Новый инструмент имеет вид шкафа. В нем помещается несколько десятков труб, по которым ударяет особенный молот. Говорят, что он по силе звука не уступает самым мощным настоящим колоколам.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
3: Михаил Иванович Пыляев и круг его избранных. Небольшая квартира в Старом Петербурге в доме номер 22 по набережной Фонтанки сплошь была завалена книгами, гравюрами, рукописями. Письменный стол с грудами бумаг, обрывков, картинок. Мебель состояла из двух кресел, дивана и кровати. Здесь по ночам часов до 5-6 утра творилось действо, которое можно назвать бытописанием старого города. Соединялись в увлекательное повествование жанры очерка и анекдота, литературные карикатуры и научно-исторического исследования. Хозяин этой квартиры – Михаил Иванович Пыляев. Журналист и драматург, редактор театрального мирка и петербургского дневника театрала, сын поэта Александр Плещеев был соседом Пыляева и близким другом. Наблюдая за жизнью Пыляева, Плещеев не смог однозначно определить его творческое амплуа. Он не называет своего друга писателем. В самом деле, замечает драматург, Михаил Иванович был минералог, библиофил, знаток живописи, спорта, нумизмат, специалист по части струнных инструментов, знаток автографов, народной медицины, не говоря о русской старине. В Петербурге есть место, где пульсировало многообразием городское бытие. Сюда приходили не только за торговой надобностью, но и просто совершить мацион, повстречаться с приятелями. Это гостиный двор. Здесь в 1860 году под номером 33 помещалась парфюмерная лавка Ивана Максимовича Пыляева, ставшая своеобразным клубом артистической молодежи. Михаил Иванович происходил из купеческого рода, имевшего торговое дело в Петербурге. Он родился 1 января 1842 года. Как и многие купеческие дети, образование получил в петербургском реформатском немецком училище Петершуле, что при церкви Святого Петра на Невском. Училище было основано еще при Петре Великом в 1712 году. Высокий уровень преподавания русского языка и словесности позволял назвать, как ни странно, немецкое училище институтом русской литературы, музыки и искусства. С 1801 по 1826 годы здесь, на квартире учителя русского языка Горна, проходили собрания Вольного общества любителей словесности, наук и художеств. С начала XIX века училище стало доступно и для детей православного вероисповедания. Вместе с Пыляевым Петр Шуле, закончил драматург-сатирик Николай Лейкин. Среди других знаменитых воспитанников, к примеру, следовало бы назвать Михайловского-Данилевского, Мусоргского-Ювачева-Хармса. По окончании училища Пыляев слушает лекции в Харьковском университете и в европейских учебных заведениях. В 1860-х годах начал складываться писательский талант Пыляева. Это время подъема русского театра, переводной поэзии, сатиры, литературной критики. Василий Степанович Курочкин, воспитанник первого кадетского корпуса, выпускник одного из лучших в то время военных учебных заведений дворянского полка, по выходе из военной службы всецело отдался литературным занятиям. Он подарил русскому читателю блестящие переводы Беранже, де Виньи, де Мюссе, Гюго, Барбье, Надо, Бернса, Шиллера. Но главным делом в 1860-70-х годах стало издание под редакторством Курочкина журнала «Искра», первого опыта серьезной сатиры или жесткой литературной критики. С журналом были связаны имена Буренина, Горбунова, Успенского, Плещеева, Минаева и других поэтов, писателей, критиков. В редакции журнала Пыляев был своим человеком. Василию Степановичу он передавал свои заметки и наблюдения из культурной жизни Петербурга. Они превратились в своеобразные историко-критические очерки. Именно в «Искре» стал складываться бытописательский жанр Пыляева. С теплотой вспоминает Пыляев о другом своем учителе и близком друге, брате Василия Курочкина. Николай Степанович, военный врач, участник Крымской войны 1855 года, занимался литературными переводами, участвовал в «Пантеоне». Он известен стихами, статьями по театральной критике и переводом с французского и итальянского романов, драм, а также книги Макиавелли «Государь». Семейство Пыляевых увлекалось театром. В Пыляевскую лавку заглядывали актеры Александрийского театра, где они одаривались духами и гримерными принадлежностями. «Денег в России нет», смело всякий готов произнести. «Нет у нас денег на дело», «На безобразие есть». Это в лавку входил актер Александринки Гавриил Жулев, 1836-1878. Жулев, поэт-обличитель, выпускник театрального училища, участвовал в «Искре», обладал талантом стихотворного очеркиста. Его едкие характеристики тех или иных личностей были обязательным компонентом в концертных выступлениях чтецов. Завсегдатаем лавки был и Иван Чернышов, 1833-1863 год. Драматический актер, драматург, билетрист. Одним из первых Пыляев познакомился с эскизами Чернышова «Встречные и поперечные», которые «Искра» печатала в 1860-61 годах. Чернышов, кроме того, был известен комедией «Испорченная жизнь», обошедшей все русские сцены. «От хорошей жизни не полетишь». Выражение принадлежит одному из героев рассказа Ивана Горбунова «Воздушный шар». Приятель Пыляева Горбунов, актер Александрийского театра, где выделялся в пьесах Островского. Но более он известен своими очерками на исторические темы. Сочетание фактов с придуманным является основным приемом в творчестве Горбунова. Это была не в прямом смысле фальсификация, а особый жанр литературного фарса. Переписка между архимандритом Фотием и князем Голицыным была вымышлена и издана под названием «Сказание о некотором зайце». Пыляев был сыном своего времени и зачастую применял подобный литературный изыск. Потому Пыляева невозможно комментировать. Когда документальный источник исчерпывает себя, а тему следует продолжить, Пыляев прибегает к сказаниям, преданиям, анекдотам и, наконец, к историческому вымыслу. И все это гармонично друг друга дополняет. Театральной тематике посвящены ранние статьи Пыляева. Цикл его статей публикует журнал «Театральный мирок». В «Суфлёре» и «Петербургской газете» Пыляев печатал отчеты о премьерах, помещал воспоминания о прошлом русского театра. Сын Отечества, Петербургский листок, правительственный вестник, Всемирная иллюстрация, Труд, Север, Московский листок печатали пыляевские фельетоны из столичной жизни, статьи о спорте. Ценнейшим источником по истории архитектуры и декоративно-прикладного искусства является журнал «Зодчий». Там появляются пыляевские статьи на петровскую тему. Автор рассказывает все, что знает о домиках царя-преобразователя. Домик Петра Великого в Слободе-Борисовке, домик Петра Первого в Саардаме или попросту Петровский домик. О памятниках старины Пыляев рассказывает читателям в статьях «Первые петербургские зодчие и работы», «К истории Исаакиевского кафедрального собора», «Петропавловский собор», «Императорская усыпальница», «К истории Дворцовой площади». Одна из выдающихся личностей XIX века оказала влияние на Михаила Ивановича. Это генерал-адъютант Яков Ростовцев. Вряд ли Пыляев был с ним знаком. Когда генерал умер, Пыляеву было 17 лет, и к военному ведомству он не имел отношения. Ростовцев возглавлял все военно-учебные заведения. Питал любовь к театру и литературе, не чуждался и стихотворного опыта. В военных заведениях он вел гуманитарную подготовку воспитанников. К преподаванию Ростовцев пригласил выдающихся педагогов-ученых Кавелина, Буслаева, Белярского, Веденского, Галахова. Воспитанники должны были писать сочинения на исторические сюжеты и делать разбор новейших литературных произведений. В дворянском полку, высшем военном училище на правах академии, Ростовцев учредил литературные классы. Именно эти классы закончил упомянутый Василий Курочкин, издатель «Искры», в редакции которой началась литературная деятельность Пыляева. Там же получил образование Михаил Семевский, издатель журнала «Русская старина». Из тех же классов вышел писатель-публицист, драматург и книгоиздатель Алексей Суворин. С ним-то, теснейшими литературными узами, и был связан Пыляев. У Суворина он издал свои главнейшие сочинения. Издатель сподвигал писателя на создание уникальных произведений с живинкой и суворинской изюминкой.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: С 1876 года Пыляев становится сотрудником суворинской газеты «Новое время». Издание имело огромный успех. Газета была насыщена фактическим материалом и оценкой внешних и внутренних событий с точки зрения русских национальных интересов. Пыляев публикует в «Новом времени» фельетоны, посвященные русской старине, театральные заметки. Кроме того, Пыляев у Суворина был главным обозревателем по вопросам спорта. Постоянный издатель Пыляева, несостоявшийся офицер саперного полка Алексей Суворин, родился в 1834 году. Его отец происходил из государственных крестьян, но, вступив в военную службу, дослужился до капитанского чина. Алексей обучался в Воронежском Михайловском кадетском корпусе. Литературное образование получил в специальных классах дворянского полка. В университет не поступал из-за неимения средств, но выдержал экзамен на учителя истории и географии. Преподавал в Бобровском уездном училище. Его первые стихотворные опыты появились в конце 1850-х годов. Он переходит учительствовать в Воронеж. Там существовал литературный кружок, где Суворин познакомился с поэтом Никитиным. Рассказы молодого Суворина вошли в сборник «Воронежская беседа». Сотрудничает Суворин и с издательницей русской речи, писательницей графиней Солиас де Турнемир. В 1861 году Суворин переселяется в Москву и пишет рецензии по заказу графини. Но в 1862 году журнал закрывается, и Суворин начинает готовить книжки для народного чтения. «Ермак. Покоритель Сибири», «Боярин Матвеев», «История смутного времени». Последняя была запрещена цензурой. В 1863 году Суворин переезжает в Петербург, где становится сотрудником «Санкт-Петербургских ведомостей», издаваемых Коршем. Он пишет фельетоны и театральные рецензии. «Незнакомец», «А. Бобровский», «Петербуржец», псевдонимы, которыми подписывал Суворин свои едкие публикации. Он был мастером фельетонов, блиставших остроумием, посвященных общественной и литературной жизни. В 1866 году Суворин выпускает отдельной книгой собрание своих фельетонов под названием «Всякие». Против него возбуждается судебное дело. Он приговаривается к 2 месяцам тюремного заключения, а книгу подвергают сожжению. С 1872 года Суворин предпринимает выпуск ежегодного русского календаря, который становится одним из самых популярных периодических изданий. В 1876 году начинает выходить суворинская газета «Новое время», которая составила эпоху в отечественной журналистике. В 1878 году начинает заниматься книгоиздательской деятельностью. Событием в книжном мире стала его дешевая библиотека, где публиковались лучшие произведения отечественной и зарубежной классической литературы, а также современных авторов. Исключительно зарубежной литературе была посвящена новая библиотека. До сих пор с трепетом перелистываешь суворинские издания, ставшие классическим образцом книгоиздательского мастерства. «Иллюстрированная история Петра Великого Брикнера», картины Лондонской национальной галереи, картины Императорского Эрмитажа, историческая портретная галерея, император Александр I и император Николай I Шильдера. Суворин издал под редакцией Ефремова полное собрание сочинений Пушкина, Лермонтова, Апухтина, Бежецкого, Гнедича, Кони, Крестовского, Немировича Данченко, Фофанова. Переводные Жюля Верна, Данте, Фламариона, Шиллера, Шопенгауэра. Античных классиков Плутарха, Еврипида, Софокла, Эсхила и других. Первую книгу «Драгоценные камни, их свойства, местонахождение и употребление» Пыляев издал в Петербургском минералогическом обществе. Но последующие издавались исключительно у Суворина. В 1887 году «Старый Петербург», 1889 году «Забытое прошлое окрестностей Санкт-Петербурга», 1891 году «Старое житье», 1898 году «Замечательные чудаки и оригиналы». Пыляев и Суворин – два близких по духу литератора. Их сближает оригинальный подход к историческим событиям. Суворин увлекался смутным временем, его интересовала личность Лжедмитрия. В изысканиях он пришел к выводу, отрицавшему самозванство Дмитрия. Фрагменты классической или русской истории виделись Суворину как театральное действо. На сцене Александрийского театра шла его драма «Медея» совместно с Буренином. В 1890-х годах театралы познакомились и с пятиактной драмой «Царь Дмитрий Самозванец» и «Царевна Ксения». В 1895 году Суворин возглавил литературно-художественное общество «Малый театр». Под его руководством были поставлены «Царь Федор Иоаннович» Алексея Толстого, «Принцесса Грёза» Растана, «Дети Ванюшина» Найденова и другие. Пыляев каждое свое произведение превращает в театральное действо. Читатель «Старого Петербурга» и «Забытых окрестностей» участвует в грандиозном представлении. Действующие лица предстают яркими личностями, ожившими посредством слова мастера. Их окружение – дворцы, сады, храмы, хижины, улицы, кладбища, усадьбы – декорации, написанные в той же животворной манере. Таким образом создается ожившая гравюра северной столицы. «Обратитесь к Дашкову, у него вы все найдете, что вам нужно», советовал Пыляев, искавшим тот или иной вид города или портрет исторической личности. Гравюры из собрания Дашкова украшают книги Пыляева. Павел Дашков – собиратель гравюр, портретов, книжных редкостей и рукописей. Его петербургский дом представлял собой не только музей, где хранились изобразительные материалы, но и архив с рукописями выдающихся личностей, в том числе и Пушкина. Позднее его коллекции вошли в собрание исторического и русского музеев Пушкинского дома. Один из воспитанников генерала Ростовцева, Михаил Семевский, учредил журнал «Русская старина». Другой, Алексей Суворин, журнал «Исторический вестник». В «Русской старине» публиковались исторические документы, а «Исторический вестник» был историко-художественным журналом и предназначался для свободных по изложению очерков и эссе. Его редактором стал отставной генерал Сергей Шубинский, специалист в области исторического памфлета на темы смутных царствований XVIII века. Этот журнал как нельзя лучше подходил к стилю и темам Пыляева. С 1880 по 1899 годы им были опубликованы многие статьи. Именно этот единственный журнал опубликовал в 1899 году «Некролог Пыляева». Русский биографический словарь Половцева, предназначенный для статей о представителях культуры за время царствования Александра III, не обмолвился ни полустрочкой о писателе. Нет о нем публикаций и в других изданиях. Михаил Иванович Пыляев, подобно своим литературным героям, был личностью оригинальной и загадочной. В молодости, убежав из родительского дома, он жил в Орловском имении у Виктора Якушкина, откуда посылал свои корреспонденции в петербургские газеты и сотрудничал в московской юмористической газете «Зритель». Потом он вынужден был удалиться из Петербурга на некоторое время в Сибирь, о чем навсегда сохранит тайну департамент полиции. По возвращении в столицу он ведет замкнутый образ жизни, допуская к себе лишь избранных. Публичная библиотека, старинные кладбища, букинисты, коллекционеры, театр – вот места, куда он выезжал неизменно. 1 февраля 1899 года, возвратясь из публичной библиотеки, Пыляев занемог. А 3 февраля скончался. Он стал одним из героев им созданного литературно-мистического мира Старого Петербурга.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».

0: слушаете «Радио Звезда». Герберт Уэллс. Фрагмент из рассказа «Правда о Пайкрафте». Читает Александр Клюквин.
1: Адрес я узнал у швейцара. Пайкрафт занимал верхнюю половину дома на Блумсбери, и я помчался туда, как только выпил кофе с бенедиктином. Не успел даже докурить сигару. «Мистер Пайкрафт дома?» — спросил я внизу. Мне ответили, что он, вероятно, болен. 2 дня не выходил из дому. Я сказал, что он ждет меня, и мне предложили подняться. На площадке я позвонил у двери с решеткой. Все-таки не следовало ему пробовать это средство, подумал я. Человек, который жрет как свинья, должен и выглядеть как свинья. Почтенного вида женщина с озабоченным лицом в кое-как надетом чепце появилась по ту сторону решетки. Я назвал себя, и она нерешительно отперла дверь. «Ну?» — спросил я, когда мы остановились друг против друга в прихожей Пайкрафта. «Он сказал, что если вы придете, чтобы шли прямо к нему», — наконец заговорила она, продолжая неподвижно смотреть на меня, вместо того, чтобы показать мне дорогу. Потом понизила голос. «Он заперся, сэр».
2: «Заперся?»
1: «Заперся. Еще со вчерашнего утра. И никого не впускает, сэр. И все время ругается. Беда, как бранится». Я посмотрел на дверь, которую она мне показала глазами.
2: «Здесь?»
1: — спросил я.
2: «Да, сэр».
1: «Что с ним?» Она печально покачала головой. «Все время еды требует, сэр. Тяжелой еды. Я подаю ему, что могу, сэр. Свинину, пудинг, колбасу, свежий хлеб. Все вот такое тяжелое. И еще изволь все это оставлять у дверей, и чтоб сама я уходила. Сколько он ест, сэр, страшно подумать».
2: В это время из-за двери раздался визгливый голос.
3: «Это Формалин!»
2: «Это вы, Пайкрафт!» — закричал я, подошел к двери и постучал.
3: «Скажите, чтобы она ушла!»
2: Я велел ей уйти. И тогда за дверью послышалась возня, будто кто-то нащупывал ручку в темноте. И я услышал знакомое хрюканье Пайкрафта.
1: «Все в порядке», — сказал я. «Она ушла».
2: Но дверь еще долго не отворялась. Наконец ключ повернулся, и голос Пайкрафта сказал.
3: «Войдите!»
2: Я нажал на ручку и открыл дверь, естественно, ожидая, что увижу Пайкрафта. Но его не было. Никогда в жизни я не был так потрясен. Я увидел его кабинет в необыкновенном беспорядке. Опрокинутые стулья, груды грязных тарелок и блюд, наваленных вместе с книгами и письменными принадлежностями. Но Пайкрафта...
3: «Ладно, ладно, дружище, закройте дверь»,
2: — сказал он. И тут я увидел его. Он был наверху, в углу над дверью, у самого карниза, будто его приклеили к потолку. Лицо у него было смущенное и жалкое. Он пыхтел и махал руками.
3: «Закройте дверь», — попросил он. «Если эта женщина узнает...»
2: Я закрыл дверь, отошел на несколько шагов и, разинув рот, смотрел на него.
1: «Если только что-нибудь там не выдержит, и вы сорветесь, — сказал я, — вы сломаете себе шею».
3: «Увы, я был бы этому рад», — просипел он.
1: «Что за ребячество? В вашем возрасте и при вашем весе я бы не рискнул заниматься такой гимнастикой».
3: «Оставьте!» —
2: простонал он, и вид у него был страдальческий.
3: «Ваша прабабушка, чтоб ей...»
1: «Эй, поосторожней выражайтесь».
3: «Я вам все объясню».
2: И он опять замахал руками.
1: «Но как же, черт побери, вы там держитесь?»
2: И вдруг я понял, что ему и не надо было держаться, что он висел прижатый к потолку той же силой, которая заставляет лететь вверх пузырь, наполненный газом. Он начал отчаянно барахтаться, чтобы оторваться от потолка и спуститься ко мне по стене.
3: «Это все ваш рецепт?» —
2: пыхтел он, работая руками и ногами.
3: «Ваша проба...»
2: В этот момент он неосторожно схватился за висевшую на стене гравюру в рамке. Она сорвалась, и он взлетел обратно к потолку, а картина шлепнулась на диван. Он ударился о потолок, и я понял, почему все выдающиеся места его тела испачканы штукатуркой. Он снова начал спускаться, на этот раз осторожнее, держась за каминную полку. Поистине это было необыкновенное зрелище. Большой, жирный, полнокровный мужчина лез вниз головой, стараясь изо всех сил спуститься с потолка на пол.
3: «Лекарство», — сказал он, — «подействовало чересчур сильно».
2: «Как так?»
3: «Потеря в весе почти полная».
2: И тут я, конечно, все понял. «Клянусь Богом, Пайкрафт», — воскликнул я, — «вы хотели лечиться от ожирения, но всегда называли это «сбавлять в весе». Вы упорно говорили «сбавить в весе». Признаться, я ликовал в душе. В эту минуту я готов был полюбить Пайкрафта. «Дайте я помогу вам», — сказал я, поймал его руку и потянул вниз. Он легался, стараясь встать на ноги. Ощущение у меня было примерно такое, как если бы я держал флаг на ветру.
3: «Стол из крепкого красного дерева и очень тяжелый», — сказал он. «Если можете, запихните меня под него».
2: Я так и сделал. И вот он уже покачивался под столом, как привязанный воздушный шар. А я стоял на коврике у камина и разговаривал с ним. Я закурил сигару. «Расскажите, как все это случилось?»
3: «Я принял лекарство», — сказал он.
2: «И какое оно на вкус?»
3: «Ужасная мерзость».
2: «Вероятно, и все эти снадобья такие.

0: проглотить все. «Но, милый Пайкрофт, я зажал нос», — пояснил он. «Потом я почувствовал, что делаюсь все легче и легче, и, знаете, становлюсь каким-то беспомощным». И вдруг он дал волю своей ярости. «Ну что же, черт побери, мне теперь делать?» — завопил он.
1: «Пока только ясно, чего вам не следует делать», — сказал я. «Если вы выйдете из дому, вы взлетите и будете подниматься все выше и выше». Я помахал рукой, показывая ввысь. «Придется посылать в воздух Сантус-Дюмона, чтобы вернуть вас на землю».
0: «Может быть, со временем пройдет?»
1: Я покачал головой. «На это, по-моему, не стоит рассчитывать». Новая вспышка ярости. В порыве гнева он ногами сшибал стулья и стучал по полу. Он вел себя так, как, собственно, и должен вести себя в минуту испытания такой несуразный, жирный и невоздержанный человек. То есть очень скверно. Он говорил обо мне и о моей прабабушке, пренебрегая всеми правилами приличия. «Я вас не просил принимать лекарства», — сказал я. Великодушно пропуская мимо ушей оскорбления, которыми он меня осыпал, я уселся в его кресле и начал говорить с ним спокойным дружеским тоном. Я указал ему, что он сам навлек на себя беду. Это можно рассматривать как некое возмездие, как карающую руку Немезиды. Он слишком много ел. С этим он не согласился, и мы начали спорить. Но он стал так кричать и шуметь, что я не настаивал на этом поучительном выводе и подошел к делу иначе. «Кроме того», — сказал я, — «вы грешили против ясности речи. Вы изысканно именовали весом то, что было бы справедливее, хотя и обиднее для вас, называть просто жиром. Вы...» Он перебил меня, сказав, что все это он признает. «Но теперь-то что ему делать?» Я предложил ему приспособиться к своему новому состоянию. Так мы перешли к практической стороне вопроса. Я высказал мысль, что ему будет не так уж трудно научиться ходить на руках по потолку и...
0: «Я не могу спать», — сказал он.
1: «Но это, — заметил я, — не такая уж трудная проблема. Вполне можно устроить постель под проволочным матрацем, привязать тюфяк и простыню веревочками, а одеяло с пододеяльником и покрывало пристегивать на пуговицах по бокам. Ему, видимо, придется довериться своей экономке». Мы поспорили, но затем он согласился. Впоследствии было очень занятно смотреть, с каким невозмутимо деловым видом добрая женщина приняла все эти удивительные нововведения. Можно принести в его комнату библиотечную лесенку и подавать ему обед на книжный шкаф. Мы изобрели также остроумное приспособление, с помощью которого он мог в любое время спускаться на пол. Для этого надо было только расставить все тома британской энциклопедии, 10-е издание, на верхних книжных полках. Он вытаскивает один или два тома, берет их под мышку и опускается. Мы договорились, что вдоль стен должны быть укреплены железные скобы. За них он будет держаться, если захочет путешествовать по комнате на более низком уровне. Чем дальше, тем больше я входил во вкус этого дела. Это я позвал экономку и осторожно посвятил ее в нашу тайну. Я же сам почти без чужой помощи устроил ему перевернутую книзу постель. Целых два дня я провел в его квартире. Ведь я человек изобретательный, ловко орудую отверткой и люблю во все вмешиваться. Я сделал для него всевозможные хитроумные приспособления. Провел провод, чтобы ему легче было звонить. Переставил все электрические лампы так, чтобы они светили снизу вверх, а не сверху вниз, и тому подобное. Все это было необыкновенно забавно и интересно для меня. Я очень развлекался, представляя себе, как Пайкрофт, подобно огромной жирной мухе, станет ползать по своему потолку и перебираться через притолоки дверей из одной комнаты в другую, и с удовольствием думал, что никогда, никогда больше он не придет в клуб. Но потом моя роковая изобретательность сыграла со мной злую шутку. Я сидел у его камина, попивал его виски, а он в своем излюбленном углу у карниза прибивал коврик к потолку, как вдруг меня осенила новая мысль. «Пайкрофт!» — воскликнул я. «Клянусь Богом, все это совершенно не нужно!» И прежде чем я успел рассчитать все последствия своих слов, я выпалил: «Свинцовые подштанники!» И не

0: непростительная оплошность была совершена. Пайкрофт ухватился за мою идею, едва сдерживая слезы.
1: «И я снова вернусь в нормальное человеческое состояние», — лепетал он.
0: Я выложил ему весь секрет, не подумав о том, к чему это приведет. «Купите свинцовый лист», — сказал я. «Наштампуйте из него кружков. Зашейте их в белье, сколько нужно для нормального веса. Закажите сапоги со свинцовой подошвой. Заведите себе свинцовый чемодан, и дело сделано. И вместо того, чтобы торчать здесь под потолком, вы сможете отправиться опять за границу, сможете путешествовать». Тут мне пришла в голову еще более блестящая мысль. «И никакие кораблекрушения для вас не страшны. Стоит вам только скинуть с себя хотя бы часть одежды, взять в руки необходимый багаж, и вы вылетите на поверхность». Он так разволновался, что уронил молоток и чуть не проломил мне голову.
1: «Боже правый!» — воскликнул он. «И я смогу опять ходить в клуб!»
0: Я осекся, пораженный таким оборотом дела. «Да, да», — промолвил я упавшим голосом. «Конечно, сможете». Он пришел. Он приходит каждый день. Вот он сидит позади меня, уплетая, клянусь, уже третью порцию сладких булок с маслом. И никто на целом свете, кроме его экономки и меня, не знает, что в сущности он не имеет веса, что он всего только докучная масса, поглощающая пищу материи, какое-то облако в одежде человека, ничтожнейший из людей. Вот он сидит и ждет, когда я кончу писать. И тогда он попытается подкараулить меня. Он подойдет ко мне, колыхаясь, и будет снова говорить мне обо всем этом, что он чувствует и чего не чувствует, и что ему иногда кажется, будто это начинает проходить, и обязательно где-нибудь посреди глупой, бесконечной болтовни вставит.
1: «Ну как, не выдадим секрет, а? Если кто-нибудь узнает, это такой стыд. Знаете, когда человек в таком дурацком положении ползает по потолку и все прочее».
0: Я кончил писать. Теперь осталось улизнуть от Пайкрофта, занявшего превосходную стратегическую позицию между дверью и мной.
2: Мы читали фрагмент из рассказа Герберта Уэллса «Правда о Пайкрофте». Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Сергей Лавров заявил, что отношения России и Китая возвращают стабильность в мир, разорванный геополитической турбулентностью. Об этом министр иностранных дел заявил в интервью шанхайской медиагруппе. По его словам, две державы не хотят, чтобы многополярность обернулась хаосом. Стороны заинтересованы в нормальных отношениях между всеми государствами. Также страны активно укрепляют технологический альянс, помогая России преодолевать незаконные западные ограничения. Лавров подчеркнул, восстановление исторической справедливости лежит в основе происходящего на Украине. Москва признавала Киев как внеблоковое, безъядерное государство, а не как страну, стремящуюся в НАТО. Российские бойцы за минувшие сутки уничтожили еще 990 украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Это данные Министерства обороны. Наибольший урон живой силе противника нанесли подразделения группировки войск «Центр». Подробности рассказал начальник пресс-центра по этому направлению Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой.